Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain, I'm sorry.
1: Dear, dear, I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». 94,8.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, ах, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
2: И в жару, и

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Сеньоры, прошу вас, выслушайте меня. Даже если моя песня стоит всего 2 гроша.

0: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
1: Марин, ну куда ты опять собралась?
2: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
3: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
1: Рассказываем по пятницам после 12.
3: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Я ищу Анюту,

0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Антимода. Одежда как авангардное искусство. В эфире шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева и историк моды Ася Аладжалова. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
0: Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
1: В эту субботу тема программы «Как сохранить романтику в постоянном стрессе». В эфире врач-психотерапевт, сексолог Амина Назаралиева.
0: Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
3: России. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: 8 часов 6 минут.
0: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
8: Говорит Москва. Поющее сердце столицы.

что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкость встречи.

больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
2: Каждое воскресенье после 17 часов.
1: Гость в студии.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Приятно лететь в самолете и плыть на большом корабле.
1: Ну что ж, ну что?
0: Всего же интересней, с хорошей песней шагать самому.
1: Разве так?
2: Простите, пожалуйста, ваша фамилия? Чайкин.
3: Имя?
2: Сергей.
3: Благодарю.
2: За что же, пожалуйста. Всесоюзный сюжет. Заботливый отец или первые путешествия. Как, по-вашему, лучше назвать?
4: Лучше сойти, пока трап не убрали. Прыгать будет труднее.
2: Простите, пожалуйста. Привет. Привет! Участникам фестиваля!

иду по просторам полей. Мне надо немного была бы дорога, да синее небо над ней. Дорога, дорога, лучистый день хорош. Куда же ты, дорога, меня зовешь?

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные.

0: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы радио «Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

твой, как живешь, негаданная встреча, как будто вновь к нам молодость вернулась. Дружба, как вино, с годами только крепче. Я знал всегда, что рядом есть твое плечо. Старые друзья бездушья мне обидят, они порой почти легенды. Старые друзья тебя точнее видят, чем все врачи и все рентгены. Старые друзья и совесть, и надежда, и счастье жить не зря же мы с тобой, друзья. Старые друзья, хотя при чем тут старость? Ведь мы с тобой и верим, и мечтаем. Сколько по земле шагать еще осталось? Об этом мы давай не будем говорить. Старые друзья, испытанные люди, не уставать мы знаем средства. А даже если чуть редеют шевелюры, зато в груди не гаснет сердце. Как летят года, а мы спешим за ними.

уставать мы знаем средства, а даже если чуть редеют шевелюры, зато в груди не гаснет сердце. Как летят года, а мы спешим за ними,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва».
1: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
4: Oh my goodness!
3: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
4: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
3: Dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей.
0: Внимание! Говорит Москва!
6: 94,8 FM.
7: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Москва.

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: А рядом учатся летать, им салютует шум прибоя. В глазах их небо голубое, ничем орлят не испугать. Орлятам учатся летать, орлятам учатся летать.

0: ребятам учатся летать. Будят тревоженные горны, что завтра злее будут шторны. Ну что же нам не привыкать? Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать. Они сумеют встретить море, поднять на сильных крыльях зори, не умирать, а побеждать. Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные.

вырукала, мужа вырукала, дальний видишь, уморилась, уморилась, а знал нет. Я блинов она пекла, да не наелась, да сыта, да хвалится, хвалится, хвалится. Знал нет.

0: А теперь совсем устала. Уморилась. Знаете, уморилась.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт

0: служба по контракту .рф или звони по телефону горячей линии 117.
1: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Антимода. Одежда как авангардное искусство. В эфире шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева и историк моды Ася Аладжалова. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
3: Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
1: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
3: ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM.
1: Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва».
1: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ.
3: Ищите наши аккаунты в соцсетях.
1: Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
4: Внимание! Говорит Москва.
5: 94.8 FM.

0: Песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Главное, чтобы костюмчик сидел непринужденно, легко и вальяжно.
2: Все остальное, поверьте, не важно. Нет и не будет серьезнее дел.
1: Главное, чтобы...
2: Главное, чтобы...
1: Главное, чтобы костюмчик сидел

0: Да такого себе не пошили. Их непригляден и жалок удел.
1: Главное, чтобы...
0: Главное, чтобы...
1: Главное, чтобы костюмчик сидел.
0: Главное, чтобы костюмчик сидел. И как

0: скобы невеста, сомлев от пошива,
1: вдруг поняла, что она поспешила.
0: Главное, чтобы костюмчик сидел.
1: Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

призвеня. Мне как песни его не хватает, а ему не хватает меня. Часто приходится нам расставаться, другие зовут города, а я все равно остаюсь ленинградцем везде и всегда.

зарю. И, любуясь на гордое чудо, я как будто с тобой говорю. Пусть часто при

0: равно остаюсь ленинградцем везде и всегда.
1: А я все равно остаюсь ленинградцем везде и всегда.
2: Говорит Москва, поющая сердце.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама.
2: Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
3: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
4: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
5: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
2: Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
3: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17. Код 495.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
7: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
9: намеренного, неправедного и пагубного.
10: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
11: В эту субботу тема программы «Хобл». В эфире главный пульмонолог Минздрава Московской области Наталья Макарьянц.
10: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

он так долго был влюблен. За кукарачу, я отомщу. Я не заплачу, нет, не заплачу, но обиды не прощу. За кукарачу, ух, я отомщу. Я не заплачу, нет, не заплачу, но обиды не прощу.

проведу. Я дурачу, как я только захочу. Закукорочу, закукорочу, я отомщу и проведу. Я дурачу, как я только захочу.

0: сердце ты свое отдашь. Я кукарача, ой, кукарача, мне ли быть свиной, но я не плачу, нет, я не плачу, все равно ты будешь мой. Я кукарача, мне ли быть иной, но я не плачу, нет, я не плачу, все равно ты будешь мой.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Алло.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

мама, два брата студенты. Угадайте, не секрет. Не люблю комплиментов. Не говорите такие слова. Я ведь могу рассердиться. Ох, как кружится голова! Как голова кружится!

сегодня, друг мой. Первый вальс ты танцуешь со мной. Что? Да, что? Нет, спасибо, родной, хорошо. Лучше всех ты всегда, правда, поверь, всей душой. Что? Да, что? Нет. Зины красивые руки, 35-й – это бред. У нее уже внуки. Как это? Как это я не права? Я и не думаю злиться. Как кружится голова, как голова.

он мне скажет. Тряхнем стариной. Что? Да. А? Да. Ну что ты? Какие года? Печень? Ерунда. Мне вальс был полезен всегда. Что? Нет. Что? Да, профессор, ты вовсе не старый. Ты молод, 70 лет. А я? Чем мне пара?

0: голова. Как голова кружится.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
5: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси! О, мой Боже! He does it again, he's superhuman!
7: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, absolutely!
6: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
9: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
8: а российский футбол продолжает удивлять,

0: это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Грибы московского региона». В эфире миколог, фотограф-натуралист Алексей Захаринский. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке». Программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Может ли психолог помочь за одну встречу?» В эфире председатель Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Дмитрий Ковпак и психолог-супервизор Ирина Каргаль. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Я кондуктор трамвая, мне город знаком. Все считают работу мою пустяком.

Мне от этой мечты ни за что не уйти. Мой трамвай голубою ракетой летит. До далеких созвездий мы отправимся вместе.

0: что-то случилось, что-то случилось.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Реклама.
3: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
4: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
5: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
6: Сложно!
5: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
10: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
11: Израильские танки продвинулись 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
12: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. «Антимода. Одежда как авангардное искусство». В эфире шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева и историк моды Ася Аладжалова. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
12: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Мама, семья, диагноз». В эфире учредитель фонда «Дети бабочки» и мама особенного ребенка Алена Куратова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вдохновение. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру.
8: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
0: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
6: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Как незаметно наши дети вырастают, у них своя судьба, мелодии свои. Вас ваши внуки стариками называют, но не стареете, пока в сердцах звучит старого танго знакомый мотив. Он в молодость вашу вас

Дай руку мне, скорее, мой старый верный друг. Так приглашайте, седовласые мужчины, на старый танец нестареющих подруг.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: И песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Днем и ночью от Карпаты до Курил дуют ветры, зазывая и маня. Букеты я себе отличные купил.

вечерка, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать, если к ним еще добавить вертолет. По всей земле пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то,

А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду, пью.

всей земле пройти мне в кедах хочется. Увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку

в рюкзаке. На тропинке ты внимательно смотри, я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43 и узорное фабричное клеймо по всей земле.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Утро, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны отчиталось о 231 ликвидированном в течение ночи дроне ВСУ. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены, уничтожены над 16 регионами, а также акватории Азовского моря. В сводке оборонного ведомства говорится, что БПЛА, в частности, сбиты в Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областях, Московском регионе и в Крыму. При этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 7 уничтоженных на подлете к столице дронах ВСУ. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в течение ночи над 5 районами региона ликвидировано более 60 БПЛА. Президент Белоруссии поздравил Владимира Путина и всех россиян с Днем России. Александр Лукашенко назвал нашу страну гарантом справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации. По мнению белорусского лидера, Российская Федерация – одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом. Белорусы всегда шли с россиянами рука об руку на многовековом героическом пути. Именно проверенная годами дружба дает неисчерпаемую энергию для дальнейшего гармоничного развития наших братских стран и народов, подчеркнул Лукашенко. Он пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, а гражданам России счастья и благополучия. ЦИК Армении аннулировал результаты голосования на двух участках. С таким заявлением выступил глава Центральной избирательной комиссии республики Ваагн Авакимян. Он уточнил, что речь идет об участке 1051, который находится в административном районе Нобарашена в Ереване. Кроме того, результаты аннулированы на участке в Синюкской области. На обоих участках в день выборов, а после завершения голосования, наблюдалось скопление военнослужащих, отметил.

0: Глава ЦИКа. Парламентские выборы прошли 7 июня. Два дня спустя Центризбирком Республики получил заявление о пересчете голосов на 555 избирательных участках. Обращения поступили от кандидатов и доверенных лиц партии «Процветающая Армения», «Крылья единства», а также «Блока Армения». Мероприятие в честь открытия чемпионата мира 2026 в Мехико посетили 500 000 человек. Такие данные привели в Мексиканском министерстве общественной безопасности. По информации властей, 80 тысяч иностранных и местных болельщиков присутствовали на матче открытия на стадионе «Ацтека». Еще 100 тысяч человек собрались в официальной фан-зоне на площади Конституции, а 220 тысяч поклонников футбола праздновали старт мундиаля у монумента «Ангел независимости». Матч открытия. Открытие одна из хозяек турнира, сборная Мексики, обыграла команду ЮАР со счетом 2-0. В течение первой игры чемпионата мира по футболу арбитр показал 3 красные карточки. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, выходные и понедельник, 10 рублей 61 копейка. Доллар 71 рубль 91 копейка. Евро 82 рубля 97 копеек. И час столицы солнечно, около плюс 25 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
2: 94.8 FM.
3: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси. Лионель Месси does it again. He's superhuman.
4: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it.
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: «Говорит Москва».

завтра кто-то скажет, как отрубит, и в прах развеет все твои мечты. Не бойся, если вдруг тебя разлюбят,

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Песни.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 9:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Президент Белоруссии поздравил Владимира Путина и всех россиян с Днем России. Александр Лукашенко назвал нашу страну гарантом справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации. По мнению белорусского лидера, Российская Федерация – одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом. Белорусы всегда шли с россиянами рука об руку на многовековом героическом пути. Именно проверенная годами дружба дает неисчерпаемую энергию для дальнейшего гармоничного развития наших братских стран и народов, подчеркнул Лукашенко. Он пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, а гражданам России счастья и благополучия. ВСУ при помощи беспилотника атаковали жилой дом в Татарстане. По предварительным данным, пострадали 3 человека. Им оказана необходимая медицинская помощь. Утром была совершена массированная атака БПЛА на Закамский регион. Один из дронов попал в жилой дом. Жители эвакуированы. На данный момент готовится пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря, написал глава региона Рустам Миниханов в своем канале в мессенджере Макс. Он добавил, что также зафиксированы повреждения на предприятии. Они оперативно устраняются. Вашингтон-Пост усомнилась в статусе Илона Маска как первого в истории триллионера. Агентство Рейтер ранее писало, что в результате первичного публичного размещения акций SpaceX его состояние может превысить 1,1 триллиона долларов. Американская газета при этом обращает внимание, что компания выделила Маску пакеты акций, которые принесут доход только в случае реализации амбициозных целей, в частности колонизации Марса. Без их учета бизнесмен на данный момент не может считаться триллионером, утверждает Вашингтон-Пост. Акции SpaceX станут доступны для свободной покупки и продажи сегодня. Если их цена поднимется до $140, Маск действительно станет бумажным триллионером, даже если исключить акции, связанные с Марсом и космическими центрами обработки данных, говорится в публикации. Мероприятие в честь открытия чемпионата мира по футболу в Мехико посетили 500 000 человек. Такие данные привели в Мексиканском министерстве общественной безопасности. По информации властей, 80 тысяч иностранных и местных болельщиков присутствовали на матче открытия на стадионе «Ацтека». Еще 100 тысяч человек собрались в официальной фан-зоне на площади Конституции, а 120 тысяч поклонников футбола праздновали старт Мундиаля у монумента «Ангел независимости». Матч открытия – одна из хозяек турнира сборной Мексики обыграла команду ЮАР со счетом 2-0. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 26 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Говорит Москва.
2: Реклама.
3: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
4: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17. Код 495.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

А ну-ка, шашки подвысь, мы все в боях родились, нас крестила в походах шрапнель. Пеленала шинель, да шальная метель, колыбельные песни нам пела. А ну-ка, шашки подвысь, мы все в боях родились, мы в боях родились.

позовет. Если пуля убьет, сын клинок подберет, и пощады не будет врагу. Наш командир удалой, мы все пойдем за тобой, все пойдем.

А мы пришпорим коня и до победного дня будем вместе в едином строю. И отчизну свою, и родную семью защитим мы в смертельном бою. А ну-ка, шашки подвысь, мы все в полях родились, мы в

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой, где он этот день, в каких краях его искать, в каком году, где он этот день, мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет, придет на самом деле, этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым, я когда-нибудь буду молодым, научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
2: Масляной Москве былые дни, ведь липли дни, жирный блин.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

весны шло от них. И шагал я совершенно неженатый, и жалел о том, что я

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: говорит Москва.
1: Ярко сияет утро над нами, всюду я слышу привета слова. Москва гасалем, Москов салами, витанье столицы и свейка Москва. Добро пожаловать в Москву, мы говорим друзьям. Открыты двери, заходите в каждый дом.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 10 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Власти Нижнекамска объявили об отмене всех массовых мероприятий в День России. Решение принято после массированной атаки беспилотников ВСУ на Татарстан, сообщил глава города Радмир Беляев. Он пояснил, что меры необходимы для обеспечения безопасности жителей. В своем канале в мессенджере Макс Беляев также сообщил, что все оперативные службы работают в усиленном режиме. О массированной атаке украинских дронов на Закамский регион ранее заявил глава республики Рустам Миниханов. В результате поврежден жилой дом, 4 человека пострадали. Временные ограничения сняты в аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Чебоксар. Они вновь принимают и выпускают самолеты. Профавиация пояснили, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Ранее в пятницу аналогичные ограничения действовали в воздушных гаванях Волгограда, Пензы, Саратова, Самары и Ульяновска. При этом Домодедово обслуживает рейсы по согласованию. ЦИК Армении аннулировал результаты голосования на двух участках. С таким заявлением выступил глава Центральной избирательной комиссии республики Вагна Авакимян. Он уточнил, что речь идет об участке 1051, который находится в одном из районов Еревана. Кроме того, результаты аннулированы на участке в Агараке. На обоих участках день выборов уже после завершения голосования наблюдалось скопление военнослужащих, отметил глава ЦИКа. Парламентские выборы прошли 7 июня, два дня спустя. Центр избирком республики получил заявление о пересчете голосов на 555 избирательных участках. Обращения поступили от кандидатов и доверенных лиц партий «Процветающая Армения» и «Крылья единства», а также «Блока Армения». В Норвегии трех шведов оштрафовали за брошенные через границу с Россией камни. Сумма взыскания для каждого из нарушителей составила 8 тысяч крон или 844 доллара. Такие данные привели сотрудники полиции области Финнмарк, граничащей с нашей страной. Как отмечает норвежский телеканал ТВ2, законом запрещено совершать действия угрожающего или запугивающего характера, направленные на границу или через нее. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, в выходные понедельник, 10 рублей 61 копейка. Доллар 71 рубль 91 копейка. Евро 82 рубля 97 копеек. И час столица солнечно, около плюс 27 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.

0: 94.8 FM.
1: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Доллар. Форд. Демократы. Республиканцы. Кока-кола. Бургеры. Бейсбол. Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Доброе праздничное, жаркое московское утро. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Как всегда, мы на боевом посту. Естественно, в прямом эфире. С вами Рафаэль Ардуханян. Говорим о Соединенных Штатах Америки. Отношения с этой страной и вообще все, что она утворяет, как вы сами понимаете, ни выходных, ни праздников. Каждый раз это тревожные будни. Внимательно следим, что там они делают в этой песочнице под названием USA. Как бы чего ни натворили. А творят ребята там все, что хотят, как мы с вами прекрасно понимаем. И вот сейчас каденция Трампа, она нам, наверное, лишний раз показывает. Фактически, наверное, уже мы вступили в такой период отношений с Соединенными Штатами, да и эта страна, когда уже, ну, действительно принципиально неважно, кто президент, из какой партии, каких придерживается убеждений. И его риторика предвыборная, которая полностью противоположная, казалось бы, его предшественнику, но абсолютно ничего не значит, потому что с течением времени это все опять становится практически то же самое. Знаете, есть такая теория, что супруги после долгих лет проживания, они даже как-то становятся похожи, как бы, несмотря на то, что разнополые, а мы говорим о разнополых браках. Конечно же, они как-то становятся немножко похожи друг на друга. Вот у меня такое впечатление, что такая синергия происходит у американских президентов со временем. Вот, наверное, с времен Джорджа Буша в той или иной степени, ну, может быть, Клинтона еще. Я считаю, последним серьезным президентом США это все-таки Джордж Буш-старший, который очень печально закончил, в политическом смысле печально закончил свою карьеру. В 1992 году, когда его на ровном месте обошел плейбой по имени Билл Клинтон. Сейчас это все вот буквально все смешалось, понимаете, вот в одну кучу все это стало. Республиканцы, демократы, либералы, глобалисты. Настолько все смыкается, настолько все превращается в однородную серую массу в политическом смысле этого слова, что, да и не только, кстати, в политическом, я думаю, даже и в ментальном, даже в метафизическом смысле. Все это становится одно и то же абсолютно. То есть какой-то непонятно выбранный тренд под названием, даже не знаю, как его назвать, глобалистский, или это, может быть, какой-то либеральный, либерально-фашистский. Но, тем не менее, вот все это движется именно вот в этом направлении. Потому что, ну, посмотрите, я вот хотел обратить внимание сейчас, не углубляясь даже, я думаю, что это нет необходимости. Вот последнее заявление Трампа. Мы говорим, там 37 раз он объявлял перемирие, оказывается, с американской стороны, вот судья Наварро, он говорит, что уже там 40 с чем-то раз. Ну, это же, ну как, это вообще сюжет комедии. И это, конечно, было бы все очень смешно, если бы не было так грустно. В один и тот же день он говорит, что он сейчас наносит бомбовые удары. В этот же день Трамп заявляет, что все, мы уже подписали, у нас уже все готово, все есть, в общем. Иранская сторона выступает с, ну, фактически опровержением. Сейчас, правда, это непонятно уже. Я уже даже, знаете, боюсь утверждать что-то, потому что приходит противоречивая информация о каком-то меморандуме, который они подписали. Я имею в виду Иран и Соединенные Штаты. И вот все это движется непонятно вообще куда. Потому что, ну, в конечном итоге мы, конечно, можем с юмором описывать, с тревогой, с юмором можем описывать и пытаться, потому что анализа здесь, по-моему, уже давным-давно нет. Я думаю, что это уже за рамки, знаете, такого добра и зла выходит. Но это же реалия наша, это же Соединенные Штаты Америки. Это страна пока еще одна из передовых стран мира. Страна, которая в очень большой степени диктует политическую повестку на Земле. Мы это с вами видим сейчас повсеместно. Куда только они свой нос не суют. Это при всем при том, что Трамп приходил под лозунгами «Мы не будем больше мировыми полицейскими». Джей Ди Вэнс, его тоже вице-президент, заявлял «Мы не будем мировыми полицейскими». А кто вы, ребята? Тихоокеанский регион, Филиппины сейчас, Япония, Южная Корея консолидируются против Китая. Ну, насчет нас я просто уже говорить не хочу. Понятно, что там целый фронт у нас выстроился от Финляндии до Турции. Тоже Соединенные Штаты Америки. Так более того, даже и это то, что касается Китая и нас, но и против НАТО то же самое ведется такая же непримиримая борьба за земли, за территории. Ну, чего только стоит Канада, Гренландия, Венесуэла, Куба, все, что они вытворяют, ну, в западном полушарии как раз. И это вот при всем при том, что у нас сейчас вроде бы находится политический лидер, который не то чтобы декларировал, а утверждал, постулировал, то есть говорил уже, ну, сделал это своим политическим кредо. Это национальные интересы, национальная политика, внутренняя повестка прежде всего. Хватит кормить НАТО, да, что там других там, Украин, других там. НАТО хватит кормить, Европу хватит кормить. То есть полностью такой, знаете, бравурный такой марш под названием «America first, make America great again». И где это все сейчас? Ну, где это все сейчас? Мы сейчас фактически уже ее не обсуждаем. Посмотрите, в Соединенных Штатах Америки проходит чемпионат мира. Мы попозже поговорим об этом немножко. Там есть свои проблемы, цены на газ, там это уже никого не интересует, понимаете? Потому что вся Америка со своей всей внешней политикой, кстати, с внутренней тоже, она вынесена за периметр границ Соединенных Штатов Америки. Где угодно. Америка решает свои проблемы где угодно, только не в Америке. И причем абсолютно любые, будь то это социальные, политические, экономические, финансовые, все решается где-то там. Это кто-то где-то там нам что-то мешает. И я вот сейчас в своем телеграм-канале опубликовал любопытное заявление. Это из Европы уже, так сказать, из Всемирного банка, из Международного валютного фонда. Там в Европе уже, я вот сейчас, я даже удивился, терминологии, дедоларизация. Это Европа сейчас вышла на путь дедоларизации, понимаете уже? Это вообще, конечно, тут сказать, что общего между Европой, Россией и Китаем? Ну, казалось бы, ну, вообще, что может быть общего? Все разное. Нет, вот есть один такой общий знаменатель. И все три эти страны, все три центра экономического и, так сказать, военно-политического развития, они занимаются дедоларизацией. Вот у нас вот такая вот, ну, в большей, в меньшей степени, но я думаю, тренд нам понятен. Вот, пожалуйста, вот все, что сейчас происходит на... Так, Здравствуйте, наш постоянно верный, надежный ведущий, не бросая своих слушателей даже в праздничные выходные дни. И спасибо, Ирина, за добрые слова. Конечно, конечно, с вами. Более того, сегодня вечером у нас будет эфир, то же самое. Но эфир у нас будет в 6 часов. Не в 8 часов, а в 6 часов сегодня выйдет передача «Америка Лайт». И у нас сегодня будет появившийся, наконец, блуждающая комета по имени Грег Вайнер. Он нам расскажет новости из чемпионата мира, каким образом в Нью-Йорке Никс победили в плей-офф и стали, так сказать, это уже NBA спортивная. В общем, расскажет нам кучу интересных таких житейских, простых новостей, которые, так сказать, вряд ли где-то вот в этом ракурсе описывались. Так что подключайтесь в 18.00. Мы с вами проведем вместе с Грегом Вайнером очередную встречу. Вот я вижу, что вам Грег рад, отлично. Так что я надеюсь, что мы, так сказать, не испортим вам праздничный вечер, конечно, сегодняшний замечательный праздник. Я искренне надеюсь, что вы проводите его в кругу своих близких. 1927, уважаемый РФС, с праздником, всего вам самого доброго, отдельное большое спасибо за такое уважение. Спасибо вам, Татьяна, спасибо большое за добрые слова, Ренат. Баратов пишет: «Доброе утро, Рафаэль, особенно, и питомцы очень похожи, особенно собаки». Вы имеете в виду политических деятелей, наверное, да? Я, знаете, не обращал внимания, как-то посмотрю обязательно. Так, ну давайте, что еще у нас из наших новостей? Да, естественно, передача «Диалог», как всегда, уважаемые радиослушатели, конечно, всегда буду рад прочитать ваши сообщения и по возможности ответить на ваши вопросы. СМС-портал 925-888-8948. Телеграм для сообщений говорит MSK-бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал радио говорит MSK. Ютуб-канал заходите. Вот. Тут в последнее время, должен сказать, мне поступает очень много сообщений из Соединенных Штатов Америки. Причем простые, вот, ну, незнакомые мне люди, американцы. Мне это, конечно, с одной стороны, немножко неожиданно, но приятно, да, и поэтому я еще раз хочу сказать, уважаемые радиослушатели, телеграм-канал, я его стараюсь, мой телеграм-канал «Америка Лайт», я его стараюсь комбинировать, чтобы и английская там была, но первоисточники, то есть непосредственно. И, соответственно, для англоязычной аудитории я тоже стараюсь по-английски там тоже кое-что комментировать, говорить. Так что я не думаю, что какие-то проблемы, если вы, как говорится, действительно интересуетесь, я не думаю, что вам будет сложно разобраться в этом. Но самое главное, чего я хочу добиться и пытаюсь это сделать на своем этом ресурсе, чтобы вы видели первоисточники, откуда я беру эту информацию. Потому что вы можете всегда обратиться, всегда, потому что я с глубоким сожалением отмечаю, что столько много спекуляций, неточностей, причем даже наши ведущие агентства допускают это, к сожалению, поэтому я всегда вам даю первоисточник, посмотрите, я где-то комментирую, где-то не комментирую, где иногда просто, ну, очевидно, что называется, все, может быть, маленькие небольшие ремарки делаю, но в целом это, конечно же, вот для вдумчивого анализа, который я предлагаю вам сделать самим, если это вам интересно. Ну, естественно, на наших передачах. Но в целом я считаю, что вы не должны быть просто слушателями, потребителями информации. Потому что если вы просто потребляете информацию, значит, вы становитесь объектом манипуляции. Мне бы этого очень не хотелось. Я думаю, что каждый из вас, я вижу это по вашим сообщениям, по вашим звонкам, каждый из вас достоин того, чтобы серьезно заниматься этим. Это интересно просто. Ну, если, конечно, это интересно. Так что здесь уж это вопрос вашего выбора. Так, ну что, конечно же, вся Америка бурлит сейчас. SpaceX, компания Илона Маска, вышла, ну, что называется, стала паблик, она стала публичной. То есть ее акции стали торговаться публично на Нью-Йоркской бирже. И, собственно говоря, это называется IPO, по названию такое, да, когда компания становится public offering, когда она становится доступной, ее акции становятся доступны для приобретения. Значит, выпущено 555 миллионов акций по $135 каждая. Чтобы мы себе представляли, там порядка 1,7-1,8 триллиона. Это одна из крупнейших, конечно, сейчас компаний будет, и это начальная, причем, обратите внимание, это только начальная стоимость. Я думаю, нам по опыту выхода таких компаний, как Facebook, в свое время Amazon, то это потом все это возрастает иногда в разы даже. Так что это очень такой, как они говорят, hot pies, горячие пирожки, только с пылу жару расхватывают их. Посмотрим, как это будет происходить, но, тем не менее, Илон Маск, вот, собственно говоря, идет, последовательно осуществляет все свои планы, и надо отдать должное, у него практически все получается. Более того, сейчас в Америке даже появился, как мы с вами знаем, Джефф Безос со своим Blue Origin проектом. Это его конкурент, прямой конкурент, который тоже сейчас уже там запускает ракеты, сажает ракеты первой ступени. Так что там, конечно, идет совершенно конкретная работа, которая, безусловно, является уже прерогативой будущего. Это колоссальный вклад в будущее развитие в той или иной степени. Конечно, на этом фоне наши достижения, ну, мягко говоря, очень-очень скромны. К глубокому сожалению, мы потеряли эту инициативу. И, конечно же, то, что сейчас делают они, и это сказывается, вы видите, что это сказывается на нашей связи, это сказывается на военно-техническом строительстве. Я уж не знаю, так сказать, денег ли у нас нет или еще что-то, но это очень серьезный вызов, я должен сказать. Мы с вами прекрасно понимаем, что вот подобные события в бизнес-сообществе и в целом в политической жизни, потому что, я думаю, не надо объяснять и не нужно сомневаться даже в том, что вот этот выход сейчас SpaceX — это колоссальный ресурс, который теперь будет в руках наших врагов. А нам противопоставить нечего. Это в то время, когда мы были всегда лидерами этого. Мы до сих пор этого, так сказать, упускаем. Упускаем очень много. Гиперзвука, это все, конечно, очень хорошо. Но давайте мы не будем еще забывать о том, что существует вот эта сторона, где мы очень и очень отстаем. Это видно по всем показателям абсолютно. Это количество запусков. Даже более того, мы сейчас уже даже не сравниваем себя с Америкой, мы уже как бы, так сказать, соревнуемся как бы во второй лиге там с Китаем вот в этом отношении. И у Китая уже достаточно серьезные достижения в этом плане. Мы в данном случае упускаем. Можно как угодно относиться к советским программам космическим, но то, что это было в приоритете, то, что это было абсолютно, так сказать, доминанта, и это было, так сказать, что называется, не подлежало никакому сомнению. Я не могу понять, ну что, лидеры Советского Союза, они что, лучше понимали это? Может быть, сейчас нет этого понимания? В чем тогда проблема? Это должно быть краеугольным камнем нашего развития. Абсолютно. Помимо всего прочего, конечно, это еще это. Потому что я еще раз хочу повторить, это та самая, почему я так обращаю на это внимание? Потому что это не только гражданская, но это и военная составляющая. Это не вопрос там престижа, кто первый полетел, кто первый, так сказать, там вышел. Это не в этом дело вопрос. Речь идет о совершенно конкретных вещах, которые создают наши враги. В частности, это мы говорим о SpaceX, Илона Маска. Мы прекрасно знаем с вами эту, так сказать, сеть Starlink, которая мешает нам жить всем. Мы должны с вами прекрасно понимать, что это вопрос нашей безопасности. Причем в самом широком, в самом большом смысле этого слова. Поэтому, конечно же, Санкт-Петербургский экономический форум — это очень хорошо. Финансовое разглагольствование госпожи Набиуллиной Силуану — это все очень хорошо. И не хочу сейчас особо педалировать. Безусловно, правительство Мишустина работает достаточно усердно, и это видно по всему. Но я просто хотел бы обратить внимание на приоритеты, на расстановку приоритета в этом плане. И вот этот выход IPO SpaceX — это звоночек. Это колокол, который по нам звонит. Слушаю вас.
0: Доброе утро, Рафаэл Никитич. Да. Это Алла Георгиевна, город Москва. Да, доктор, огромное вам спасибо. Вы лично для меня и на Соловьев Лайф, извините, если это не реклама. И я просто потрясена вашим спокойствием, умом. И вы лично, персонально меня успокаиваете. Скажите, пожалуйста, в продолжение то, что вы сказали, а как так получается, если денег нет, а бесплатно мы строим в Турции, в соседних республиках, станции дорогостоящие, невозвратные, а на себя денег нет, а это важно, это наша безопасность. Как так получается?
3: Совершенно верно. Спасибо вам большое за добрые слова, во-первых. Спасибо вам большое, постараюсь соответствовать этому. Это вот как раз и есть тот самый вопрос, который я постоянно ставлю в наших передачах, понимаете? Я же, ну, как говорится, же ничего личного. Я, так сказать, не хочу там таргетировать, как говорят, весь свой праведный гнев направлять против конкретных каких-то чинов. Вопрос не в этом. Дело в том, что ситуация такая складывается, что некомпетентность. Я уже не говорю о махинаторах. Я уже не говорю о мздоимцах, коррупционерах. Это вопрос даже не стоит. Это просто это мерзота, вот, которую мы сейчас зачищаем, конечно. Но это просто это. Я не могу понять, каким образом у нас получилось. Вот каким образом это получилось. Что во время войны, когда наши ребята гибнут на передовой, какие-то подонки в Министерстве обороны позволяли себе просто воровать и хапать. Вот, мне это не совсем просто понятно. Вот, знаете, вот психология этого человека. Вот, казалось бы, военный человек должен консолидирован был. Если касается того, что говорится о финансах, это такая сфера, я не считаю себя в достаточной степени специалистом, но убежден, уважаемые радиослушатели, вы слышали выступления наших замечательных экономистов, которые тоже давали свой анализ, и Хазин, и Бабаков, я прислушиваюсь к мнению этих моих коллег в этом вопросе. Вопрос стоит в том, что сейчас ошибки в той или иной сфере, они будут нам стоить очень и очень дорого. Ведь это не вопрос, допустим, того, нужно там бороться с инфляцией или не надо бороться с инфляцией, или надо с этим бороться, или с тем бороться. Мы не имеем права на ошибку, понимаете? Мы не имеем права на ошибку. Если происходит недофинансирование каких-то областей, на которые я указываю, и очень многие коллеги указывают, но это видно же, мы же видим с вами, что происходит. Мы же видим с вами, кто технологически нас иногда переигрывает на поле боя. Технологически. Это не относится к нашим героям, которые своей кровью, своими жизнями добывают нам эту победу. Но простите меня, нашим героям надо помогать. Делается, конечно, много, я это вижу. Я не хочу, и вы знаете, я не отношусь к категории тех людей, которых, безусловно, мы критикуем наше правительство, наших лидеров. Это совершенно нормально, потому что это записано в нашей Конституции. Высказываем свое личное мнение. Поэтому с удовольствием вступлю в полемику с любым чиновником, который захочет опровергнуть, допустим. Мои передачи все записаны, вы знаете прекрасно, здесь скрывать нечего. Я не собираюсь рвать на себе тельняшку, посыпать голову пеплом. Нет, я хочу, чтобы это было исправлено, потому что я гражданин этой страны. И я разговариваю с гражданами нашей страны. Это же не экспортный вариант там, на кого-то, на что-то, что я себе могу позволить, допустим, когда меня иностранное агентство приглашает, но мы с ними по-английски на эту тему и беседуем. Нет, я говорю сейчас о нас, здесь, внутри. Есть проблема. И я хочу, чтобы она была решена. Я хочу обратить на это внимание. Хочу, чтобы мы вместе двигались в этом. Есть проблемы колоссальные, которые надо решать незамедлительно. И меня, допустим, возмущает как гражданина, как журналиста, и как политолога, то, что наше правительство не уделяет достаточного внимания некоторым проблемам, которые абсолютно сейчас требуют своего решения. Это вопрос общественно-политическое, это вопрос общественного мнения, это вопрос имиджевых характеристик нашей страны. В 128-й раз я повторяю одно и то же. А мы хотели сделать хорошо, а мы хотели... Неважно, какие у вас были там планы. Роль государственного человека, государственного деятеля, предвидеть то, как это будет выглядеть, как это будет воспринято. Может быть, какие-то хорошие вещи вы будете, так сказать, делать, но у вас этого не получится. Вот посмотрите, что получилось. Был такой президент Ричард Никсон, который сделал колоссальные вещи, очень, очень важные вещи для Соединенных Штатов Америки. Он наладил отношения с Китаем. Он стоял у истоков вместе с Брежневым, с Громыко, с Киссинджером, у истоков знаменитой разрядки, Дейтант знаменитая, старшее поколение помнит, это начало 70-х годов, когда мы пепси-колу стали пить, когда столичная водка стала продаваться в США, когда космические наши эти все стыковки были Союз Аполло, когда вышли сигареты Космос, Союз Аполло, ну, так, не очень хороший пример, но тем не менее, да, надо сказать. Первые матчи наши хоккейные, когда наши ребята громили там их всех, как говорится. Чего только первый матч стоит знаменитым счетом, проигрывает 2-0, мы потом 7-3 выиграли, да? Вот это все было. Но это самый такой, понимаете, непопулярный человек, потому что остановил войну во Вьетнаме он фактически. Которую начали, кстати, Эйзенхауэр, Кеннеди, и потом Линдон Джонсон, а он как бы за это потом отмывался. Но не получилась имиджевая характеристика для него, понимаете? С другой стороны, Джон Кеннеди, красавчик такой, понимаете, который бог знает чего творил, это просто перечисляет там, или Рональд Рейган, допустим, что он там вытворял, Иран Контра, чего стоит. Но понимаете, это же все было артистично, это все было подано соответственно. 1960 году Джон Кеннеди обыграл вице-президента тогда Ричарда Никсона, он был вице-президентом у Дуайта Эйзенхауэра, он его обыграл не по повестке, а по внешнему виду, как это выглядело. Я не говорю, что это должно быть имиджевая характеристика, может быть, главная или не главная, я сейчас не об этом говорю. Но это надо предвидеть, это надо смотреть, надо в какой-то степени предполагать, а как это все отзовется? Как это будет выглядеть? Вот мы что-то делаем, мы что-то там предпринимаем, а как это выглядит? Вот мы чертим красные линии, мы солидные такие, понимаете? Вот они все клоуны, а мы серьезные. Клоуны выигрывают у нас в этом вопросе, в информационной политике. Ну, простите меня, иногда надо быть все-таки, как говорил мой очень хороший американский друг, надо иногда быть немножко хлестаковыми. Политика — это такое дело. Ну, надо же вырабатывать специальную политтехнологию, которая касается каждой страны, каждого случая конкретного. У нас нет системной работы в этом направлении. Это помимо того, что еще есть технологические вопросы, которые мы, так сказать, не успеваем решать. Но надо же параллельно делать и эту работу колоссально. Это, безусловно, относится не только, еще раз хочу, это системная работа. Должны быть задействованы, безусловно, Министерство культуры, которое бог знает, чем у нас занимается. Это просто позорище. Этот министр у нас сейчас, госпожа Люби, это просто позорище. Кто ее назначил, я не могу, так сказать, до сих пор понять, кто продвигает эту кандидатуру. С этой ее знаменитой маечкой, что ей все, ну, я так мягко скажу, пофигу. У нее было другое написано. Это у нас министр культуры, понимаете? Вот кто думал об этом вообще? Когда назначал? Когда назначали Богомолова там ректором этого, так сказать. Вот кто об этом думал? Ну, кто двигает эти? Это абсолютно вражеская позиция, которая бьет по имиджу нашей страны, по имиджу нашей культуры, по имиджу наших гуманитарных наук и всего. Мы можем приводить примеры абсолютно еще много, огромное количество вещей. Вот это и есть системная работа, которой мы пока не занимаемся. Координированные действия по созданию положительного имиджа нашей страны, вида, облика нашей страны, если хотите. Я уже не говорю там о каких-то других вещах, которые и в военном, допустим, строительстве. До сих пор у нас нет человека, кто ответственен за противовоздушную оборону. Это военные эксперты, мои друзья тоже говорят, поднимают этот вопрос. Это бессистемная работа. Вот на это мы и будем с вами обращать внимание во всех наших передачах. Но, уважаемые радиослушатели, за эти полчаса произошло огромное количество, я убежден, событий. Сейчас моя уважаемая коллега вас познакомит с ними. Давайте послушаем вместе со мной, а потом продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 10:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о еще двух ликвидированных на подлете к Москве дронах ВСУ. Информация появилась в канале мэра столицы в мессенджере «Макс». Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, говорится в публикации градоначальника. Всего с начала суток, по данным Сергея Собянина, на подлете к Москве сбиты 13 украинских БПЛА. Сильная Армения обратилась в ЦИК с требованием аннулировать результаты выборов. Представители блока предпринимателя Самвела Карапетяна прибыли в здание Центральной избирательной комиссии, чтобы подать соответствующее заявление. «Мы делаем это не только в связи с абсурдными нарушениями в день голосования, но в целом в связи с выборами, которые фактически начались 7 февраля», — сказал член блока. Он пояснил, что это заявление необходимо для дальнейшего обращения в Конституционный суд. Ранее стало известно, что ЦИК Армении аннулировал результаты голосования на двух участках. Вашингтон-Пост усомнилась в статусе Илона Маска как первого в истории триллионера. Агентство Рейтер ранее писало, что в результате первичного публичного размещения акций SpaceX его состояние может превысить 1,1 триллиона долларов. Американская газета при этом обращает внимание, что компания выделила Маску пакет акций, которые принесут доход только в случае реализации амбициозных целей, в частности, колонизации Марса. Без их учета бизнесмен на данный момент не может считаться триллионером, миром, утверждает Вашингтон-Пост. Акции SpaceX станут доступны для свободной покупки и продажи сегодня. Если их цена поднимется до $140, Маск действительно станет бумажным триллионером, даже если исключить акции, связанные с Марсом и космическими центрами обработки данных, говорится в публикации. Умерла старшая дочь короля Таиланда. 47-летняя принцесса Абхачара Кития Абха скончалась накануне в больнице в Бангкоке после продолжительной болезни. В сообщении, распространенном бюро королевского двора, говорится, что она находилась в медицинском учреждении с декабря 2022 года, после того, как потеряла сознание во время прогулки с собаками. Тогда врачи диагностировали у принцессы серьезное заболевание сердца. Все это время она находилась в коме. В мае королевский двор сообщал об ухудшении здоровья из-за инфекции. Абхачара Кития Абха была одной из самых известных представительниц тайской королевской семьи. До 2006 года она работала в постпредстве страны Прион в Нью-Йорке, а затем продолжила карьеру в Генпрокуратуре Таиланда. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечная, около плюс 28 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама.
5: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
6: Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
7: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
8: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
9: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
11: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
12: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: «Право знать», говорит Москва.
14: «Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие». Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
3: Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Говорим о Соединенных Штатах Америки и не только, потому что нельзя объять необъятное. Естественно, передача «Диалог», смс-портал 925-888-8948, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-73-73-948, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва», в Дзене можете найти нас, радиостанция «Говорит Москва». Ну а зайдя на наш сайт, вы в правом верхнем углу, если мне память не изменяет, увидите иконку нашего отечественного, родного, прелюбименького и любименького социальной сети под названием «Макс». Так что заходите, как вам будет удобно. Николай прислал очень любопытное сообщение. Все правильно. В начале 90-х не стало Советского Союза, так называемая империя зла, исчезла главная военная угроза. Зачем в таком случае нужен сильный президент? Тут как раз и требуются такие люди, которые пришли после Буша-старшего. Крайним воплощением этой тенденции как раз и стал Дональд Трамп. Да, я с вами согласен, Николай, очень хорошее замечание, потому что, ну, действительно, понимаете, Джордж Буш, Рейган, они были нужны, когда было... противостояние. Ну, а когда у нас Борис Ельцин появился, ну, тогда ему и Клинтона плейбоя хватило вполне, можно сказать. Так, да, слушаю вас.
15: Да, Рафаэль, с Днем России, всех вас поздравляю. Спасибо. А когда у Америки свой праздник?
3: Я понял, да. Ну, вот как раз сейчас, через несколько недель, 4 июля, будет знаменитый День независимости, который так все ждут. Особенно Дональд Трамп. Посмотрим, что у них там будет. Так что так вот. Да, слушаю вас.
16: Доброе утро, Фаль Никитич. Меня зовут Денис.
3: Доброе утро.
16: Во-первых, с праздником.
3: Спасибо, и вас тоже с праздником.
16: У меня такой к вам будет вопрос. Вот знаете, вот многие наши, даже политиками не назовешь, такие, знаете, политические функционеры, у нас их очень много, не умеют общаться с людьми. В каком смысле? Они когда что-то говорят... Слышно, что у них такой суперзритель, это не человек, а институт. Там, они обращаются к правительству, к мировому сообществу, не знаю, к силовым структурам, такое аморфное какое-то что-то такое, а не к людям. А когда слушаешь американских политиков, то у них вот есть какая-то такая штука, вот, скажем так, они обращаются к человеку, гражданину, может быть, к сотруднику силовой структуры, может быть, какому-то конкретному политику, там, его конкуренту или соратнику.
3: Угу.
16: Откуда у них это вот, я не знаю, это же не, может быть, это и природное, у кого-то, наверное, и природное такое, но мне кажется, что это мастерство, что это технология, умение.
3: Хорошо.
16: Они где этому это учатся? Где они этому учатся?
3: Я понял.
16: Не знаю, в школе, в университете.
3: Я понял, большое. Все, спасибо, да. Вы знаете, да, действительно, я, во-первых, не совсем с вами соглашусь, потому что, ну вот, это все-таки зависит от политики. Но в целом вы, с моей точки зрения, правильно очертили ситуацию в этом плане. Хотя есть, вот в последнее время есть очень много исключений. Ну, сравните, допустим, Марко Рубио, допустим, когда он говорит, но я не думаю, что он обращается к человеку, к кому-то. Это совершенно понятный, совершенно такой, знаете, системный человек, который работает в системе. Это такой органчик все-таки, которого включают, выключают. Так что здесь нет. И с другой стороны, возьмите нашего покойного Владимира Вольфовича Жириновского. Ну, с ним никто не сравнится. Ну, то, что он обращается к людям непосредственно напрямую, обращался всегда. И это я сам наблюдал лично много раз. Мы были с ним знакомы, хотя и не очень близко, но тем не менее. Так что это уж, конечно же, обращение к людям, к народу. Это по-разному бывает в этом вопросе. А с другими, допустим, некоторыми нашими, да, действительно, вот министрами особенно, это очень правильное замечание. То, что касается учат или нет, да, действительно, этому учат. Вот oral skills, то, что они говорят, это устная речь. То, что как говорит, каким образом себя представлять. Это ведь очень важно не только в политике, но и в бизнесе. Этому учат еще с детства. Уже с детства они практикуют в школах, я это сам наблюдал несколько раз, там постоянно идут какие-то устные доклады. Ты освещаешь какую-то тему, ты выходишь перед классом, и ты начинаешь, как говорится, неважно о чем, это может быть экология, это может быть политика, это может быть там регионоведение, допустим. Там, допустим, вот мы, когда, я когда был там просили о России рассказать, допустим, членов моей семьи, которые учились. Так что вот здесь, то есть, так сказать, понимаете, что здесь это изначально было заложено. И вот с детства они, те, кто хочет, те, кто интересуется, они тренируются в этом. Постепенно это вырастает. Где вы видели такие вот уроки, допустим, у нас, чтобы они были? Чтобы люди себя, чтобы наши ученики, они себя на минуту почувствовали все-таки вот не просто, так сказать, сидящим за партой, а вот даже сам факт этот, встать из-за парты, выйти, и не урок ответить, я еще раз хочу повторить, урок это понятно, там перед классом выступают, это все, хотя уже и сейчас это куда-то уходит, непонятно. Вот. Но, а именно вот рассказать какую-то историю, которую ты сам написал, ты сам ее изложил. Доклад такой своеобразный. Я, например, помню, может быть, у нас школа была исключение, московская, 284-я школа, но я еще помню, где-то в 8-9 классе я рассказывал так вот о убийстве там Джона Кеннеди, допустим. Мне это так интересовало, и наши замечательные преподаватели, они позволяли это делать. Ну, раз на раз не приходится. Но это, безусловно, это системная работа. Это нельзя, понимаете, закончить школу, потом институт, а потом раз и вдруг стать красноречивым там оратором и, так сказать, выдавать, что называется, нужные перлы в нужный момент. Нет, это как хорошо в политике, так и, собственно говоря, в бизнесе. Я, кстати, хочу сказать, что по моему опыту работы в высших учебных заведениях Америки, там как раз имиджевые характеристики политические, политики и бизнесе, они идут параллельно. Я не знаю, как вот у нас в этом плане, по-моему, у нас тоже сейчас это вот перешло, потому что принципы работы, создание положительного, позитивного образа перед, будь то аудитория или это, допустим, там бизнес-сообщество какое-то, это очень-очень важно. Это именно человек, именно вот, почему вот эти презентации, которые сейчас, они достаточно распространены у нас, допустим, в бизнесе. Я наблюдал это, преподавая в наших крупных IT-компаниях и государственных компаниях. Там это очень распространено, вот именно презентация, допустим, какого-то бизнес-проекта. Но это все хорошо, а политически как? Это тоже ведь очень важно. Это очень важно, чтобы человек, еще раз хочу повторить, неважно, он умный человек, он хороший ученый, да, это все понятно, он доктор наук, может быть, он там какой-то академик, я вот там вижу сейчас, у нас там какие-то члены-корреспонденты Академии наук выступают, академики выступают, они какие-то по экономике, они какие-то, пурга же полная, ну это невозможно слушать просто по определению. Но это не... Есть люди, которые теоретики, есть люди, которые практики, с ними надо работать. Хотя по идее, допустим, по идее, редко бывает, это просто всегда готовится, что человек, который обладает знаниями, он должен уметь их высказать, донести до кого-то, персонально. Так что ваше замечание здесь, как говорится, оно очень важно. И это, с моей точки зрения, все-таки упущение, очень большое упущение. На это надо обращать самое пристальное внимание. Ораторское искусство. Слушаю вас.
15: Рафаэль, добрый день.
3: Добрый.
15: В советские времена в Соединенных Штатах были деятели культуры, которые положительно относились к нашей стране и влияли на общественное мнение в обеих странах. Поль Робсон, например, Ван Клиберн. Сейчас что-то подобное можно видеть.
3: Ясно, да. Вы знаете, я должен сказать, что, конечно же, таких имен, вот перечисленных, как Пол Робсон, Ван Клайберн, Роквелл Кент, я еще добавлю, художник, замечательный американский художник, который Вильям Сараян, американский писатель, потрясающий. Большие наши друзья были, друзья Советского Союза. Они все относились к нам с колоссальной симпатией. Это было поколение людей, которые помнили великую победу, что Советский Союз сделал для всего человечества. Помимо всего прочего. Ну, Пол Робсон, это просто, я с Евгением Евтушенко, нашим замечательным поэтом, говорил, он рассказывал о своих встречах. А он его, знаете, любовно называл Полюшка, Полюшка, поле мое, Евгений Евтушенко. Вот. Это, конечно же, борьба за расовые права, конечно же, Поль Робсон это оценил. И до сих пор я, кстати, видел очень много записей его в Америке, которые он поет на русском языке. Сейчас в целом я не могу сказать, что кто-то из них испытывает какую-то симпатию из них. Все вот такие более-менее известные актеры, начиная Мадонны, Бейонсе там, и других, они просто, ну, мягко говоря, скажем так, на антироссийской позиции находятся. Это, знаете, это данность такая, потому что я не представляю себе коммерческий успех какой-либо звезды или не звезды, которая заявит о какой-то симпатии, допустим, к России. Вот сейчас. Это просто невозможно. Это моментально начнется. Вот, кстати, имиджевые характеристики. Это работа наших врагов. Они настолько уже приучили истеблишмент. И посмотрите, вот в Каннах, это, так сказать, в канале у них, как говорится, там, ну как же, надо же выступить было обязательно. Понимаете, это уже как, знаете, это a must, это уже вот нужно сделать. Оскар, допустим, или еще что-то, это постоянные политические демонстрации, какие-то манифестации, какие-то постоянная системная работа на всем абсолютно уровне. Конкурсы какие, спортивные события, еще что-то. Там везде работает определенное лобби. Оно подкрепляется там, соответственно, Бандера нацистами, европейцы, там, прибалтов очень много, которые задействованы в этом. А мы этому ничего не можем пока противопоставить. поставить, понимаете? Даже там, где к нам относятся симпатии, мы все-таки еще недостаточно хорошо. Вот посмотрите сейчас, я вам приведу просто пример. Сейчас очень многие наши коллективы, музыкальные коллективы, ограничены в выездах, допустим, в Европу, в это. Я вот знаю, допустим, и, конечно, потрясающе делают работу и Башмет, и Гергиев со своими коллективами ездят это. Скажите, вы в информационном пространстве видите, как эти люди дают гастроли по России? Да нет. Но зато они, когда куда-то по Париж там приехали, там сбегается куча корреспондентов у нас, и они там освещают его работу. А это так, это, знаете, это вообще никакого значения не имеет. Да мы должны создавать имиджевые характеристики наших. Мы должны сделать так, чтобы это было престижно, здорово. Безусловно, это должно материально быть подкреплено. Но, извините, у нас Министерство культуры занимается другими делами. Там более важные есть у них моменты. Там вот нужно Пушкинской картой лишить цирк, допустим, чтобы дети не ходили туда по льготному тарифу. У нас вот министр Любимова там спорила с президентом нашим, который ей уже 20 раз повторил, что сделайте доступным, чтобы это было. Кто будет эти вопросы решать, понимаете? Вот, кстати, переводчик, спасибо. Роджер Уотерс за нас. Да, совершенно верно. Потрясающий лидер Pink Floyd. Это действительно открытие было. Как он, простите уж меня, расчекрыжил английских, американских журналистов по поводу роли во Второй мировой войне. Да, Роджер Уотерс. Прекрасное, замечательное исключение. Автор Wish You Were Here, автор знаменитой «Стены» и вообще, как говорится, лидер и создатель этой группы. Это, конечно же, да, вот редкие исключения такие вот у нас есть здесь, конечно. Да, слушаю вас.
17: Алло?
3: Да.
17: Алло, здравствуйте, Рафаэль.
3: Здравствуйте.
17: Знаете, я с вами совершенно согласна, вы справедливо поднимаете тему о том, что очень сильно упал авторитет и симпатия к нашей стране. И в последнюю очередь, лично я считаю, это связано с тем, что мы стали обыкновенной третьесортной каталитической страной. Мы не хотим это признавать, но это наша проблема. Вот. А окружающие видят все это. Советский Союз почему так? Во-первых, у него были большие цивилизационные достижения. Это вызывало уважение даже у врагов.
3: Да.
17: Вот. А во-вторых, для подавляющего большинства простых людей на планете Земля была симпатична система, которая культивировалась в Советском Союзе. Советская система политическая и социалистическая система хозяйствования. И поэтому для того, чтобы что-то изменить в лучшую сторону, нам нужно смотреть, не возвратится ли нам к социалистическому укладу. Может быть, как-то он будет трансформирован с учетом, так сказать, имеющихся реалий и так
3: спасибо,
17: далее.
3: Спасибо.
17: Вот, но это нужно рассматривать. Но никто этим не занимается, даже те люди, которые должны этим заниматься, например, КПРФ. Она пропагандирует как-то социалистический уклад жизни? Нет, не пропагандирует. Так, чего-то, где-то, чего-то.
3: Хорошо, да, спасибо. Я не думаю, что можно, знаете, как говорится, войти в одну и ту же реку два раза, это во-первых. Во-вторых, я вам должен сказать, что очень многие программы, социальные программы, которые были выработаны первым советским государством, оно было взято на вооружение. Я неоднократно говорил, у меня была отдельная передача, если будет желание, мы можем еще и повторить ее. Это вот новый экономический курс Рузвельта, это же вопрос социальных реформ в духе как раз вот большевистского правительства на тот момент, потому что Рузвельт понял, что без социальных, ну и социалистических таких вот реформ, то есть государство берет под контроль вопросы материального обеспечения своего населения в целом, это же чисто вот создание социальных фондов, это же ленинская концепция была. Он в своих работах ее отражал, он еще ее начинал в конце 19 века. Если кому интересно, почитайте его работу «Развитие капитализма в России», как раз вот он написал это, как такая была у него предварительная работа. Он тогда уже говорил, вот эти социальные фонды, которые нужно создавать, ну, корнями это, наверное, в Маркса уходит туда, в капитал. Я сейчас здесь остановлюсь в своей гениальной экономической экспертизе, потому что дальше, как говорится, не хочу слишком глубоко заходить. Но, в принципе, это так и есть. Конечно, это всегда комбинация. Где-то социалистический, где-то капиталистический, где-то рыночный. Но это надо комбинировать. Надо, безусловно, комбинировать. Посмотрите, как наши друзья китайцы в этом отношении продвинулись. Но это же не мешает им ни компартии, ни однопартийная фактически система. Контроль во многих сферах. Ну а что, нам разве помешает контроль, допустим, вам сейчас, вот в 90-е годы разве помешал бы нам контроль в банковской сфере, в нефтедобывающей, вообще, так сказать, в добыче в этом, когда мы разбазарили, растратили триллионы долларов, просто вывезли некоторые рыженькие ребята. Ничего, как говорится, против уважаемых не имею, да, но персонажи просто такие вот попадались тогда. Конечно, конечно, это надо делать. Но это же надо работать, это же вопрос государственного управления. Это же нужно иметь квалификацию, нужно быть компетентным в этом. Нужно, вы знаете, не о своем кармане думать. Вот ведь как получается. Не хапать земельные участки, недвижимость, элитную, так сказать, собственность где-нибудь там на берегах Средиземных морей там, или Атлантического океана. Любовниц не содержать. Чтобы дети-мажоры не раскатывали на Феррари, так сказать, и на Ламборгини по Москве, так сказать, да там чуть не убивая других. И на Гелендвагенах. Это же надо все следить за этим, понимаете? Соответствовать надо, понимаете, как вот получается. А это, судя по всему, самое сложное у некоторых наших чиновников. Поэтому, конечно же, здесь вопросы есть. А то, что вот касается еще, вот вы здесь, Ренат Баратов пишет, ТНТ продвигает там и называет фамилии там Ревут, которые, ну, скажем так, не на высоте положения были. Ну, посмотрите сейчас, вот я смотрю сейчас канал, там, я уже не помню, какой из них, там идет фильм, там вовсю, как говорится, поют иноагенты, которые поливали наш грязью. Все в порядке, вы знаете, абсолютно. Би-2, Макаревич, там они тусуются. Как будто ничего нет, понимаете, сегодня. Ну, нормально все. Фильм идет, там все это, никто не смотрит, никто не... Вот я, понимаете, я говорю об вот этой системной работе. Посмотрите, как только появляется, посмотрите, что происходит на Западе. Как только появляется в какой-то форме, в какой-то спорт, искусство, еще что-то, и прилагательное русское, присуществительное русский, когда появляется Россия со знаком плюс везде, где бы это ни было, моментально появляются огромное количество. Во-первых, появляются просто откуда-то возникшие люди уже с готовыми плакатами, это раз. Но появляется сразу моментальная информационная блокада начинается в полном объеме. Если событие идет достаточно успешно, оно просто игнорируется полностью, о нем вообще ничего не пишут. Ну, посмотрите, вот сколько мы говорили, это немножко другой пример. Посмотрите, трагедия в Старобельске с нашими детьми, которых убили бандеры-нацисты. А фактически это НАТО убило. Ведь там же говорится только об ответном ударе, который потом был нами произведен. Только об этом говорит, и то по инфраструктуре. Ни одного упоминания о том, что там были дети, что подростки наши были убиты. Ни одного вообще не было. Я вот у нее там смотрел, думал, ну где, что, ну хотя бы что-нибудь. А нет. Впервые это вот Небензи у нас в ООН, он поднял этот вопрос. И что в ответ получили? Этот подонок Бандера-нацист, который там заседает от имени Бандера-Рейха, он сказал, да, это не дети были, это уже взрослые были ребята там. Им там не 3, 4, 5, 6 лет, да, вот как вот. Это. Нет, они уже взрослые. 17, 18, ну хватит, пожили, все уже. Ну уже это совершенно другое дело. В корне меня дело. Вот логика наших врагов, понимаете? А мы с ними миндальничаем. Ну, грустно это все. Слушаю вас.
18: Здравствуйте.
3: Здрасте.
18: Рафаэль, я прям преклоняюсь перед вами.
3: Ой, да ну что вы.
18: Рафаэль, известно ли вам, вот было покушение на генерала Алексеева? Угу. Как он жив, здоров?
3: Вы знаете, я не могу вам сейчас, спасибо, я не могу вам ничего сказать, просто вот надо просто, я точно так же, как и вы, могу это где-то в других источниках поискать, так что не в курсе я сейчас этого, потому что вот недавно была попытка же покушения, ну, вроде бы сорвали это, но это такая вещь, понимаете, мы всего не узнаем, по крайней мере, не сразу. Слушаю вас.
19: Алло.
3: Да-да, пожалуйста, здрасте.
19: Праздником.
3: Спасибо,
19: а
3: вас вот тоже.
19: Вопрос такой. Какая ответственность, какое наказание в США было за то, что они в 50-х годах 20 века вот чисто физически убили, уничтожили всех коммунистов? Это вот все мы знаем. Расскажите.
3: А вы знаете, что, да, я не слышал, чтобы они убили коммунистов. Там этого не было. Эпоха маккартизма, она, помимо всего прочего, была, она распространялась в основном запрет на профессию. Да, там было несколько самоубийств, в Голливуде, в частности, было сделано. Ну, известно, Чарли Чаплин был выслан. Я хочу вам сказать, что вот история семьи Джо Дассена, я делал передачу, когда о Джо Дассене, многие из вас удивлялись, почему я о французском певце делаю эту передачу. А на самом деле Джо Дассен, он же родился в Америке, и его родители, они работали в Голливуде, в сценарном, в музыкальном, там, в бизнесе, они там были, и они были коммунистами. И как раз вот они, так сказать, сбежали вот в эту как раз в этот период, вот в начале, в конце 40-х, начале 50-х, они сбежали оттуда во Францию. И вот Джо Дассен, он сформировался уже как французский певец, и он был билингвален, что называется, говорил по-английски, причем по-английски говорил хуже, чем по-французски, естественно. И, кстати, потом, после своей трагической смерти, очень такой рано ушедший, он себя завещал похоронить в Калифорнии, там же, откуда он был родом, собственно говоря. Вот. Это вот как раз были запреты на профессию, когда преследовались люди не только коммунисты, а левых взглядов. Но я не помню, чтобы были какие-то вот именно физические репрессии, до этого не доходило. Было это в отношении японских граждан, когда их собирали в концентрационном лагере, там были, ну, по естественным причинам, вроде бы, смерти. Там это было, ну, индейцы, что было, то было, конечно, и не только в Америке, это и Канада, это и Австралия, я уж не говорю об англичанах, там руки по локоть в крови, им никогда не отмыться от этого всего. Но в середине 50-х, как вы сказали, ну, чего не было, я еще раз хочу повторить, вот физического там устранения, вы говорите, нет, этого не было. Ну, здесь вот Наталья пишет по поводу того, что я не буду цитировать ваши метафоры по этому поводу, но говорит о том, что большевики и коммунисты тоже приложили свою роль, свою руку к развалу страны. Ну, безусловно, это ответственность, безусловно. 20 миллионов человек было коммунистов в конце 80-х годов. Я не помню, чтобы кто-то вышел на улицу спасать его. Нет. Те же самые коммунисты, Ельцин, там, кто там еще у него был, Чубайсы, там, прочие комарили. Они все, как говорится, сразу моментально переобулись у нас. Так, Наталья, очень здесь большое от вас послание. Здесь я его, ну, не смогу зачитать, как вы, наверное, сами понимаете. Просто листа два, это по поводу, это все очень, как говорится, просто не формат не подходит.

0: ценой неимоверных усилий они сохранили империю, традицию. И я, может быть, немножко такое самоуверенное заявление, но я думаю, что наш народ простит все, что угодно иногда. Ну, сможет простить. Но только не развал страны. Я, кстати, в очень большой степени подавляющее большинство белых офицеров, потом, которые составили красу и гордость Красной армии, это были бы выходцы из царской, а именно. И они как раз и говорили о том, что это, они сделали этот выбор в сторону большевиков только потому, что они сохранили империю, сохранили страну и ее, собственно говоря, даже приумножили. Это очень такой серьезный вопрос. Мы поговорим об этом. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу, но это только сегодняшняя передача. Сегодня, хочу напомнить, в 18.00, не в 8 часов, Грег Вайнер у нас в гостях. И я вам обещаю, что поговорим, конечно, уже теперь, поговорим с вами о том, что происходит в Америке. Загир Валеев, здравствуйте, Рафаэль, подскажите, будет ли новая мобилизация? Никакой мобилизации не будет, Загир, перестаньте эти глупости повторять, Бандера нациков. До вечера, уважаемые радиослушатели, с праздником еще раз.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 11.00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дмитрий Медведев опубликовал сгенерированный искусственным интеллектом ролик с уничтожением портретов европейских политиков. На кадрах зампред Совбеза России измельчает в шредере фотографии канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. «Ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины. С Днем России», говорится в опубликованном Медведевом ролике. Политик ранее отмечал, что Запад хотел бы разделить нашу страну на части и получить доступ к ее богатствам. Однако там понимают, что это невозможно сделать без ядерного коллапса цивилизации. Власти Нижнекамска объявили об отмене всех массовых мероприятий в День России. Решение принято после атаки беспилотников ВСУ на Татарстан, сообщил глава города Радмир Беляев. Он пояснил, что меры необходимы для обеспечения безопасности жителей. В своем канале в мессенджере Макс Беляев также сообщил, что все оперативные службы работают в усиленном режиме. О массированной атаке украинских дронов на Закамский регион ранее заявил глава республики Рустам Миниханов. В результате поврежден жилой дом, 4 человека пострадали. Сильная Армения обратилась в ЦИК с требованием аннулировать результаты парламентских выборов. Представители блока, предприниматель Самвела Карапетяна, прибыли в здание Центральной избирательной комиссии, чтобы подать соответствующее заявление. «Мы делаем это не только в связи с абсурдными нарушениями в день голосования, но и в целом в связи с выборами, которые фактически начались 7 февраля», сказал член блока. Он пояснил, что это заявление необходимо для дальнейшего обращения в Конституционный суд. Ранее стало известно, что ЦИК Армении аннулировал результаты голосования на 2 участках. Синоптики обозначили сроки прихода похолодания в столичный регион. Понижение температуры, которое будет сопровождаться грозовыми ливнями, ожидается уже в эти выходные. По прогнозам ведущего специалиста Центра погоды Фобос Евгения Тишковца, под утро воскресенья посвежеет до плюс 13. В дневные часы в Москве будет около плюс 24 градусов. При этом на следующей неделе столбики термометров зафиксируют максимальную отметку в плюс 22 градуса. Синоптик добавил, что вероятность дождей с грозами сохранится. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком, 10 рублей 61 копейка. Доллар 71 рубль 91 копейка. Евро 82 рубля 97 копеек. Сейчас в столице солнечно, около плюс 28 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.

0: В этот понедельник гость в студии – исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. «Антимода. Одежда как авангардное искусство». В эфире шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева и историк моды Ася Аладжалова. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам. После 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
0: Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 12 часов 6 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
4: Герман Бабаян.
5: И Макс Челноков.
3: Ну что, давно мы нигде не гуляли своими ногами. Пришло время
4: выйти.
3: Погода хорошая, сухо, не так прохладно, не так жарко. Поэтому, друзья, давайте погуляем сегодня. Тем более и повод есть.
5: У меня нога болит.
3: Мы тебя на колясочке прокатим,
5: хорошо?
3: Как-нибудь успокойся. Может, там, правда, какие-нибудь есть кары, еще что-нибудь как-то. Кары. Сад-то большой.
4: Кар-кары.
3: Друзья, мы сегодня отправляемся гулять по ботаническому саду.
4: По главному ботаническому саду имени Цицина.
3: Да, Российской академии наук. У нас в гостях агроном главного ботанического сада Антон Кучеров. Антон Валерьевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
3: Антон Валерьевич, ну, во-первых, расскажите нам, пожалуйста, 81 год сегодня.
6: Да.
3: А как-то это отмечается в самом саду?
6: Вне всякого сомнения. Во-первых, научные конференции проводятся, а во-вторых, конечно же, вот буквально недавно выиграли президентский грант на создание новой экспозиции.
3: А что такое экспозиция в саду?
6: Экспозиция в саду, там будут представлены растения краснокнижные Москвы, Московской области.
3: Что это за растения?
6: Это растения эфемеровые, это, допустим, ну и те, которые занесены в Красную книгу Москвы, Московской области.
3: А их много?
6: Редкие, очень много, да.
4: Где их можно найти, встретить эти
3: в
4: редкие?
3: В природе, а не в саду.
6: Ну, можно встретить, допустим, в Лосином острове, неподалеку от ботанического сада. Можно встретить в Кусково, в Царицыно, в тех заповедных местах, где эти остались... Места обитания.
3: А скажите, а вот для того, извините, сейчас не про сад, а вот про краснокнижные растения Москвы, Московской области, для того, чтобы попасть туда растению, это нужно что, вымирать?
6: Однозначно, начать? Так и есть.
3: Или просто малая посадка, или они тут...
6: Нет, они, во-первых, в природе, да, то есть это смотрится природные популяции, а вообще есть они там, так сказать, как сокращаются и так далее.
4: А вот что вы делаете, если вы понимаете, что растение становится краснокнижным, да, сокращается, вы как-то пытаетесь расширить его, так сказать,
6: сферу влияния? Мы их размножаем обязательно, конечно, то есть и обратно в природу возвращаем, такие тоже... опыты есть.
3: Mm-hmm. Но это как бы успешно, да, наша конечно. Наука это позволяет да. сделать, возродить. Однозначно. Что вы сказали, какое вот название химера? Я не расслышал. Название. Ну,
6: разнообразные растения, допустим, это эфемероиды. Это растения, которые должны процвести очень быстро.
3: Эфемероиды, понятно.
4: Как сакура.
3: Да, эти растения, они насколько вообще, это эндемики, они тут старейшины.
6: Они здесь...
3: Или почему они уходят, их что, вырубают?
4: Им скучно становится.
3: Да, почему они вымирать-то начинают? Я понимаю, животные, но а растения, или, может быть, какая-то зараза на них нападает?
6: Да нет, все достаточно просто. Москва расширяется, соответственно, все меньше и меньше площадей, где можно их встретить, да. Место обитания просто теряется.
3: А вообще, поэтому... по закону Москвы, если там срубают одно дерево для дома, должны посадить рядом три дерева дополнительно.
6: Сейчас это особенно актуально, поскольку принят закон же, да, о том, что растения черной книги из Москвы должны уйти. Есть красная книга, да, это растения вымирающие, и черная книга, это растения, которые здесь никогда не жили, каким-то образом распространились, начали вытеснять естественную флору.
4: А это какие?
6: Самый хрестоматийный пример – большевик Сосновского.
4: Да, наш самый любимый,
6: такой...
4: Так и знала.
5: Подлый.
6: Да. А еще один известный из московских, да, примеров. Это клёный синелист,
4: да,
6: клён американский.
3: Это который пух дает? Это что?
6: Нет, это тополь.
5: Это тополь, да.
3: А клён чем плох?
6: Тем, что он вытесняет естественную флору. Во-первых, он кривенький такой, все всегда.
3: Это как бы такой паразит.
6: Сорняк. Вот среди деревьев действительно это сорняк.
3: А мне еще такой, Роман Анатольевич, вопрос интересует. Сейчас к саду, в сад мы вернемся, мы про деревья пока поговорим. Я тут недавно прочитал информацию, что, например, на территории Москвы и Московской области вполне могут расти с нашими природными условиями финики, например, фисташки могут. Ну, фисташка не та, которая дает плод, а которая по весне цветет не
4: красоты.
3: Хуже, да, чем сакура. А это кустарники будут, это не большие деревья,
6: да,
3: как финик. Это правда, что у нас... Погода сейчас уже стала такова, что пальму можно высадить?
6: При многоснежной зиме, может быть, они и выживут. Но если зима будет малоснежная и прохладная, то вряд ли, вряд ли, вряд ли. Пока еще не время. Но мы, собственно, главный ботанический сад – это полигон для испытания растений. Мы, собственно, для этого и были созданы в 1945 году. Представьте,
3: эксперименты
6: что...
3: ставить.
6: Да, да, в первую очередь. Мы, можно так иногда называем себя, это, институт экспериментальной ботаники.
3: Интересно.
6: Оно так действительно и есть.
3: И что было за 81 год экспериментального выращено вот до такой степени, что прям по, не знаю, все сказали,
4: вот это вы вырастили.
6: Да. Ну вот представьте, значит, в Москве 1600 видов высших растений. Мы не берем водоросли, мы их не изучаем. В главном ботаническом саду на территории 330 гектар, 16 тысяч таксонов, здесь 10 раз больше, чем в Москве. Виды, формы, сорта, гибриды, которые уже предложили для озеленения центральных областей Российской Федерации. Допустим, гингобилоба. Генга двулопастный.
3: А, это мы знаем.
6: Да.
4: Для
6: то,
4: головы.
6: Что вроде когда улучшает или не улучшает мозговое кровообращение.
4: Судя по всему, не особо.
6: Да.
3: Так, подождите, это растение на самом деле?
4: А ты что думал?
6: Это дерево.
3: Я думал, это название лекарства.
4: Это БАД.
3: БАД, да, такой.
4: Ну, а из чего он делается?
3: Я не знаю.
4: Вот теперь
6: из листьев генга.
4: Да.
3: Как интересно.
4: А белоба – это просто компания.
6: Какой в 2010 году из оранжереи практически убрали коллекцию магнолий. А зачем их выращивать там, с доступом там, температуры там, и так далее, если их можно выращивать в условиях города Москвы? Минус 25 градусов они выдерживают прекрасно. Рододендроны были адаптированы.
4: Макс любит тоже.
6: Да, прекрасно.
3: А из цветочных культур, вот я у нас
4: недавно... Вот наш любимый, вот я сейчас открыла, у вас, оказывается, есть, это называется сиренгарий.
3: Да. Сирень.
6: Да.
3: У
6: да.
3: нас
4: то
3: в Москве
4: отдельно...
3: да, огромное количество сирени растет, но она, я насколько понимаю, дикая, которая
6: у нас на самом деле Москва это не родина сирени, да, сирень произошла из Турции. Вот, и когда в Великую Отечественную войну, значит, товарищи пришли после победы с фронта, начали заниматься.
4: Развитием,
6: селекции,
4: да,
6: в том числе сирени. И такой известный товарищ, как Колесников, да, который, в общем-то, был фронтовым. Водителем.
3: Шофёр.
6: Да, шофёр. И в свободное от работы время сделал столько сортов, сколько не сделало три поколения лимуанов. Это известные французские селекционеры.
3: А как это можно сделать? Что он сделал? Он
6: брал кисточку, брал пинцет и скрещивал виды, сорта.
3: А сегодня простой человек, вот я дома могу скрестить, там, я не знаю, сирень с тюльпаном?
6: Нет, вряд ли. Но сирень, сиренью,
3: с чем-то.
6: Сирень с сиренью точно. Но, допустим, Цицын Николай Васильевич, первый директор ботанического сада, он отличался широкими взглядами на биологию, и он скрестил, познакомился с Мичурином и скрестил пшеницу с пыреем.
4: И ну, что получилось? Же, да?
6: Получился пшенично пырейный гибрид, который в 2019 году уже правнуки по науке зарегистрировали как новый вид сельскохозяйственной культуры Тейтитерия цицини, многолетняя пшеница. Три укоса с 2 года позволяет использовать как корм скоту, первый год на хлеб. Отрастающая многолетняя пшеница в Росреестре сельскохозяйственных достижений Российской Федерации.
3: Возвращаемся в сиренгарий. Правда ли, или это все-таки миф о том, что сирень нужно обламывать?
4: Чтобы она лучше росла.
3: Это однозначно. Это не надо делать?
6: Да, это делать не надо, тем более, что мы уже вот когда срываем, мы срываем почки будущего года. То есть она меньше будет, наоборот, цвести.
3: На следующий год?
6: Да.
3: А тогда как? Красиво
4: как ее обрезать?
6: Да. Если хочется прям обрезать, до следующей почки.
3: Угу. Почка тогда... – это соединение, это вот эти вот такие наросты на веточке до почки. А есть ли какие-то еще правила для вот таких вот достаточно популярных тюльпанов, тех же самых? Вот у меня во дворе высадили 5 лет назад, было красиво оформлено так по кругу, а потом вот
4: их же нужно рассаживать каждый год.
3: Они до сих пор, сейчас они как хаотично растут, круг уже не держат, вот эти вот лучики исчезли. Они где попало, их как-то про... И никто за этим не ухаживает.
6: Но вообще есть ГБУ озеленение, да, в Москве.
3: Да прям, господи.
6: Вот при всем при том.
3: В центральном округе Москвы никто ничего не делает. Ни управляющей компании, ни ГБУ озеленение.
6: Понятно. В общем-то, они должны выкапывать это все дело и обратно в совхозы свои отправлять.
3: Они
6: осень.
3: Должны, если я это сделал, просто история в том, что я однажды взял и посадил, у меня забор, опять же, во дворе, я посадил там дикий виноград, чтобы этот забор, плющ ползет, сейчас он растет уже, прошло 8 лет, и я где-то в эфире об этом рассказал, а потом меня где-то кто-то нашел и мне сообщил, что вообще это незаконно, что я во дворе общего жилой застройки не имею права вообще ничего высаживать, как не имею права делать клумбы, не имею права там делать украшения из шин, там ставить какие-то заборчики и так далее. Это правда? Я не могу посадить тюльпаны перед своим домом в палисаднике.
6: Если это есть у вас как-то...
3: Разрешения нету, конечно.
6: Вообще, наверное, да. Но там же геоподоснова, мы же не знаем, что там под домом, там, под палисадником далее, да, всегда надо соотноситься.
3: На это обращать внимание. Да. Хорошо, так, сиреневый сад...
4: А когда лучше сиреневый сад приходить смотреть?
6: 9 мая. Почему? Я думаю, в этом году. Вообще это все обычно с победой ассоциируется, да? Вот, оно зацветает в наших условиях где-то вот либо к первым, либо ко вторым майским праздникам.
3: А тюльпаны, например... Вот ботанический сад, он у них прям неделя тюльпанов идет не ботанический, а аптекарский огород.
6: В
3: вашем
6: саду.
3: А у нас
6: тихая, потихонечку идет селекция. Так. У нас селекция тюльпанов идет помимо 331 гектара здесь, в Москве, еще в Подмосковье несколько десятков гектар, собственно, отдел отдаленной гибридизации, где, собственно, там происходит селекция.
4: А стоит отдельно к вам в сиренгарии приезжать? Вот я сирень очень люблю, и там
6: Конечно, полюбоваться можно. 700 сортов, 70 видов, 7 сеянцев. Легко запомнить.
4: Классно.
3: Окей, хорошо. Помимо сирени, какие еще цветы можем увидеть в ботаническом саду, в какое время? И что-то уникальное есть? Вот, например, в том же самом... аптекарском. У них как-то пресс-служба, видно, работает побольше, чем у вас, потому что там они рассказывают про какую-то орхидею, которая воняет безумно тухлым мясом, то какие-то цветы ловят насекомых, палец может даже откусить и так далее. У вас что-то есть такое необычное? Рассказывайте,
6: смотрите.
3: Роман Анатольевич, мы ждем.
6: Значит, смотрите, во-первых, есть японский сад. Это самый северный японский сад в Москве. И сейчас, буквально скоро, будет расцветать сакура. Привезённая, собственно, самим японским архитектором Кеном Накадзима в 80-е годы. Вот, пожалуйста, порядка 100 видов растений еще привезли. помимо всего прочего, самого северного острова Хоккайдо. Вот, и можно полюбоваться на цветение
4: сакуры. Вот там будет именно сакура или, вот вы сказали, еще какие-то растения, да?
6: Ну, из там еще какие-то будут, но цветение основное, конечно, основное плавно сакура.
3: Самое главное сакура, да.
6: А прежде чем вы же в любом случае метро Владыкино приедете, последний вагон из центра, и первое, что встречаете, на самом деле, коллекция дендрария. Это 75 гектар, практически под открытым небом, порядка тысячи видов деревьев, кустарников, то есть это древесная кустарниковая растительность из Европы, из Америки, из Северной, соответственно, из Японии и так далее, вот, которые действительно адаптированы к нашему региону. Вот, допустим, порядка 120 видов берез, из них 20 можно встретить в ботаническом саду.
3: Сколько видов берез?
6: Да, 120 вообще в природе, а в ботаническом саду можно встретить 20 видов берез.
3: А вообще на территории Москвы сколько растет берез?
6: В основном
3: видов?
6: Две? Да, бетула пендула, береза плакучая и береза пушистая.
3: Пендула?
6: Пендула.
4: Ну, это когда не очень настроение.
3: Плакучая и пушистая.
4: И пушистая, это когда, знаешь, так.
3: А вот самая аллергенная?
6: Ну, и та, и та.
3: Пендула?
6: На самом деле... Обе они поселяются первыми, да, можно сказать, растения-пионеры, на болотах, на пожарищах, там, допустим, на, как это называется, полях, угу, которые не обрабатываются. Вот это первое растение, которое обычно поселяется на таких вот местообитаниях. И у нее задача быстренько отплодоносить, там великолепно все, и отдать место другим деревьям, более устойчивым от дубам, там, соснам и так далее, которые будут дольше расти.
3: Получается, береза, она как бы живет ради того, чтобы за ней, на ее месте выросло что-то более такое.
4: Получается, хорошо воспитанное. Да.
3: Как интересно, да. Слушайте, я даже этого не знал. А почему, скажите, береза вдруг вот становится символом, стала символом России?
6: А, ну это Сергей Есенин в этом плане,
3: нет,
6: конечно.
3: Нет, это, ну да, Есенина тоже она была символом и при Пушкине. Да. В Европе также растет береза. Ее и в Германии, и во Франции. Я когда сколько раз я ездил, когда на побережье Испании, на Средиземном море, буквально до моря метр, а тут стоит береза.
6: Да, легко.
4: Заплакал?
3: Да, практически.
4: Как известный сорт, самый популярный.
3: Да, да, пендалу, увидел пендалу.
4: Да, плакучую. Да,
3: почему у нас вдруг она становится символом?
6: Ну, во-первых, она использовалась очень сильно, да, во-первых, и дёготь, да, и сок многим известный. А-а-а. И на самом деле еще важный, наверное, момент.
3: Береста, да, да.
6: А? Береста, говорю. Береста, вне всякого сомнения. А еще, ну, вообще белый цвет у растения – это отсутствие пигмента. А береза содержит пигмент бетулин, который способен отражать, собственно, свет, когда, представляете, да, себе лежит снег, солнечного света много, и там просто могут образоваться трещины на стволе. И чтобы они не образовались, собственно, вот бетулин выделяется у растения у этого. И бетулин вот сейчас используется с успехом для борьбы с грибковыми заболеваниями, допустим, у человека. Вот во всех шампунях там и так далее используют.
3: Аллерген. Береза – страшный аллерген. А коль у нас и так вокруг достаточно не очень хорошая атмосфера, ну, как бы воздух, огромное количество транспорта и так далее. Может быть, просто ее убрать из города, березу?
6: Ну, убирать-то, я думаю, не надо, а вот сажать не надо просто.
3: Дополнительно,
6: да? Она сама справляется с этим прекрасно. У нас волосы дымом вставали в 2000-е годы, когда сажали березы и закатывали в газоны парки.
4: А какие?
3: Закатывали
6: в газонных парке.
3: А так,
6: и... Ну, вот смотрите, аллергены два у нас, да, это злаки и березы, потому что они преобладают в городе Москве.
3: И... Ну, с тополями же как-то борются, их же убирают, потому что вот в прошлом году, например, их было минимум пуха, насколько я понимаю.
4: Как будто бы, да, они подуспокоились.
3: Их, нет, у меня во дворе вот 4 тополя, и их срезали до такой степени, что там просто, ну, где-то метра два вот так высоты стоит ствол, и там просто немного веточек. Да. Красоты, вот... конечно, никакой, но то и пуха нет.
6: Да, рассказываю. 30-е годы 20 века. Ученый Яблоков открывает Ивантеевский питомник с целью быстро делить молодую столицу. Выписывают из Америки мужские формы тополей, которые не пылят вообще. И к 60-м годам они достигли своих пределов. Они очень
3: стали женскими.
6: Да, не-не-не.
4: А, вот, не настолько.
6: Нет, сейчас,
3: они меняют.
6: Меняют пол однозначно. Но вот, они стали ветропадкими. Надо было за 5-7 лет до этого посадить новые мужские формы. Эти вырубить. Ага. Мы в этом плане не жалеем растений.
3: За это просто не уследили, получается, и поэтому...
6: Там генсек наш сказал, давайте, говорит, немножко подрежем.
4: Ну,
6: подрезали. И они действительно поменяли пол. Они стрессанули, они поняли, что попали в какие-то суровые условия.
4: Боже мой. Ну, они должны были понимать, куда едут.
3: Дерево еще в те годы гонения. Вот меняешь пол, вот тебе получают.
4: Я проезжала, кстати, мимо Ивантеевского заповедника.
6: Обсадка всей, без исключения противотуберкулезных диспансеров, это обсадка тополями. Фитонциды тополя борются с палочкой Коха. Уже фтизиаторы довольны. Листья липкие, вся сажа, вся пыль сядет на них. Крайне важная культура для города Москвы, на самом деле. Ну вот с пухом действительно надо бороться, просто, откровенно говоря, вырубкой.
4: А какие еще деревья вы могли порекомендовать
3: городом?
4: Да, распространить в Москве?
6: Ну, допустим, давайте вспомним Есенина, город Вязов. Москва город Вязовый. Вот, потом...
3: Да их сейчас вообще нету.
6: Ну вот потихонечку появляется. Допустим, по Новому Арбату пройдете в этом году, увидите прям такие хорошие вязы. Еще, допустим, метро Октябрьское. Я почему об этом говорю? Так, потому что нас привлекают потихонечку.
3: Точечно.
6: Да. Хотя бы по поводу ассортимента растений, да, что можно выращивать в условиях. К научному сообществу начали прислушиваться в этом плане, вот, и мы даем рекомендации.
3: А вяз что делает?
6: Да тоже это полезен. Во-первых, он устойчивый.
4: Так.
6: Во-вторых, его...
4: Ну, характер нордический, да?
6: Да. Вот, его стало мало, поскольку была голландская болезнь вязов, его, в принципе, подвырубили в 50-е, в 60-е годы, и он перестал быть таким вот прям уж... растениям нашим. Вот, поэтому его, если восстановить популяцию, то, в принципе...
4: А что он делает хорошего?
6: Ну, кислород дает.
4: Ну, вот липа...
5: Это полезно.
3: Да. Ну, имеется в виду, как вот мы выяснили...
4: Липа, она там, вы сказали, она пыль ловит, да?
6: Да. Кстати, это тоже вполне. Многие растения, которые, ну, имеют зеленые листья, соответственно, набирают на себя пыль, там, сажу, там, и так далее, да? Ну, и самое главное, наверное, это то, что это... Вот сейчас наступит лето, это же наша тень.
3: Ну да, вот. Это тень, мы, это леса, прохлада.
6: Леса – это не только кислород, леса создают нам условия обитания.
3: Я, это когда правда. Там 12 лет или сколько, 15 лет назад решил поменять квартиру, ну, переехать из шумного проспекта Ленинградского куда-нибудь потише, рассматривал две квартиры возле ботанического сада. И мне мой риэлтор говорит, бери, а еще были квартиры в других местах, бери, возле ботсада воздух совершенно другой, вот прям вот дышишь, это же легкие нашего города. Да. А к чему я, конечно, я не купил около ботсада, я купил на другом проспекте, тоже шумном, еще и поезда стали ходить.
4: Сделал все точно наоборот.
3: Да, все точно наоборот. Насколько сегодня вообще состояние, просто у меня, опять же, привожу пример, приезжали друзья из Испании, говорят, по вашей Тверской пройдешься, как будто ты в каменных джунглях, ни одного дерева, все в катках у вас стоит. Насколько вообще Москва сегодня, правда, зеленая? И ботанический сад над этим, он как-то в чьем это ведении? Вы говорите, что это работает специальная служба озеленения. Да. Но ботсад же тоже каким-то образом помогает.
6: Посвенно.
3: Может сказать, что вдоль Тверской сажайте, не знаю, вязы, ивы.
6: Смотрите, мы же можем сказать, зеленое строительство городов – это одно из наших направлений деятельности, да, за то, что мы бюджет получаем федеральный. Собственно, да, и к нам департамент природы, пользования, охраны окружающей среды обращается по поводу ассортимента. Вот, ну, самый известный, наверное, из последнего – это проект Яуза парк.
3: Так, что
6: это
3: там?
6: Тоже совместный наш проект с департаментом. Соответственно, водная растительность там сохранена, прибрежная растительность сохранена, уже не злаки, да, не чисто, так сказать, это. Ёжики могут жить, где там насекомые, говорит, могут
5: это главное.
6: Питаться. Да. Вот. Ну и, соответственно, мы там ходим по дорожкам, по деревянным настилам. То есть практически образцово-показательный парк, если оттуда еще клены и синие лесные убрать, будет вообще великолепно.
3: Но город дышать, деревья помогают нам? Те, что растут сейчас?
6: Значит, во-первых, они помогают избавиться от пыли, поэтому мы каждый год все равно собираем листву.
3: Простите, но как-то, извините за слово, фигово они помогают. Каждую неделю приходится вытирать пыль в квартире.
4: Ну, нужно было бы жить на ботаническом саду.
6: Да-да-да.
3: Мне кажется, там бы я от пыльцы.
5: Покупать квартиру.
6: Во-вторых, кстати, между прочим, вот вдоль проспектов сажали в советское время, допустим, проспект Мира, да?
3: Ленинград.
6: Какой он зеленый был, да?
3: Да.
6: Вот. Это за счет того, что шума меньше становится. То есть они такая вполне себе преграда для шума. Ну и на самом деле тоже очень немаловажная тема, это когда идут дожди, ливневая канализация не справляется, а вот как раз растения справляются.
3: Деревья они все впитывают.
6: Все вот эти излишки воды как раз с удовольствием впитывают, да. Угу.
3: Но почему у нас очень много деревьев в катках появилось? Есть такое вот вдоль, например, Новокузнецкой выходишь в метро, вы наверняка видели.
6: Там взаимодействие департамента природы, пользы, охраны окружающей среды с департаментом ЖКХ. Это вечная проблема, потому что товарищам надо убирать снег.
3: Понятно.
6: Они это все сваливают, понятное дело, там эти кустарники немножко страдают. Кстати, вот тоже вот, да, вопрос с кустарниками. Ну, хорошо, допустим, сирень, кустарник высаживается более-менее, а остальные? Допустим, много же кустарников, которые можно сейчас здесь вот увидеть, пузыреплодник калинолистный, который может в Москве прекрасно расти и даже будет зимой безопасен. Ну вот из-за этих отвалов, да, снежных. Или, допустим, боярышник модернский формы тоба. Просто посмотреть на это растение.
3: А вот, друзья, что боярышник модернский, да?
6: Да.
3: Чем он полезен? Роман Анатольевич нам расскажет сразу же после новостей на радио «Говорит Москва». Роман Силантьев, директор правозащиты... Ой, господи, Антон Валерьевич, агроном главного ботанического сада. Он сегодня в гостях, после новостей
4: так
3: продолжим.
4: Так далеко мы еще не заходили.
3: Я немного не туда поглядел, пардон.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 11:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Собянин поздравил москвичей со Днем России. Мэр пожелал жителям столицы здоровья, благополучия и новых достижений. В своем канале в мессенджере Макс градоначальник написал, что этот праздник объединяет всех граждан нашей великой страны. Мы гордимся ее многовековой историей, современными достижениями и твердо верим в успешное преодоление любых испытаний, говорится в публикации. Собянин подчеркнул, что с давних времен Москва играет ключевую роль в формировании и укреплении российской государственности. И сегодня, по словам мэра столицы, город по праву считается центром политической, экономической, общественной, культурной и духовной жизни России. Более 20 жильцов поврежденного при атаке ВСУ дома в Нижнекамске размещены в ПВР. Пункт открылся на базе лагеря «Алмаш» в Нижнекамском районе Татарстана. Глава Нижнекамска Радмир Беляев написал в своем телеграм-канале, что люди обеспечены горячим питанием, питьевой водой и медицинской помощью. По моему решению, завтра все нуждающиеся будут переведены в гостиницу и смогут находиться там до полного восстановления жилого дома. С каждой семьей работаем индивидуально, оказываем всю необходимую поддержку, говорится в публикации. О массированной атаке украинских дронов на Закамский регион ранее заявил глава республики Рустам Миниханов. В результате поврежден жилой дом, пострадали 4 человека. Издание «Политика» узнало о намерении Киева попросить у союзников еще 20 миллиардов долларов. Официальный запрос может быть представлен на новой встрече в формате «Рамштайн» 18 июня. Украинская сторона собирается предложить союзникам распределить финансовую нагрузку между несколькими государствами. Предполагается, что каждая страна сможет предоставить от 2 до 6 миллиардов евро в формате прямой помощи либо кредитов, пишет «Политика» со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Говорится, что дополнительные средства Киев планирует направить на усиление ПВО, закупку беспилотников, боеприпасов и средств радиоэлектронной борьбы. В Норвегии 3 шведов оштрафовали за брошенные через границу с Россией камни. Сумма взыскания для каждого из нарушителей составила 8 тысяч крон или 844 доллара. Такие данные привели сотрудники полиции области Финнмарк, граничащие с нашей страной. Как отмечает норвежский телеканал ТВ2, законом запрещено совершать действия угрожающего или запугивающего характера, направленные на границу или через нее. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице солнечно, около плюс 30 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
7: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17. Код 495.
9: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
10: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Может ли психолог помочь за одну встречу?» В эфире председатель Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Дмитрий Ковпак и психолог-супервизор Ирина Каргаль. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Антимода. Одежда как авангардное искусство. В эфире шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева и историк моды Ася Аладжалова. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
4: 12.36 в Москве. Наш эфир продолжается, и продолжается наше путешествие по главному ботаническому саду не то что Москвы, а страны. И сегодня у нас в гостях агроном главного ботанического сада Антон Кучеров. Антон Валерьевич, еще раз здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. А также в студии Марина Александрова и Герман Бабаян. И Макс Челноков. А, Антон Валерьевич, ну давайте, и вот приезжаем мы в Ладыкино, да?
6: Последний вагон из центра, мы поняли.
4: Да. Исторически, куда нам вот...
6: С чего начать знакомство, да.
4: И как это заложено было исторически?
5: А вот заложено было так, что по периметру сада экспозиция, а в центре кусок леса.
4: Ух ты, прям настоящий лес?
5: Да, Дубрава, заповедная Дубрава.
4: А животные есть?
5: Да, у нас есть ласки, совы, лисы, андаторы и так далее.
4: Это... То есть
5: животный лес тоже, животный мир тоже.
4: Большое, сколько, ну, территория большая леса?
5: Ну, приличная, да. То есть по периметру сада экспозиция, в центре лес.
4: Одним словом, мы идем по кругу. По мы зашли куда? По часовой, против часовой лучше
5: если
4: начать?
5: Если пойти перпендикулярно ботанической улице, в сторону японского сада, то это будет коллекция как раз-таки дендрария, да? Посмотреть древесную кустарниковую растительность. А если пойти... Ну, во-первых, у нас там лабораторный корпус находится около метро Владыкина, где проходит, собственно, научное изыскание происходит, где, собственно, наука и делается. Вот. И если спиной к нему встать и пойти параллельно Ботанической улице, то вы рано или поздно выйдете к фондовой оранжереи, где там тропические, субтропические растения, бананы, пальмы, орхидеи. Вот, и это все можно увидеть, не выходя из пределов
6: Москвы. Из Москвы, да. Да.
4: Но это все не на открытом воздухе.
5: Да, это, конечно,
4: это все
5: под куполом.
4: Теплица называется,
5: да.
4: Правильно?
5: Ну, можно сказать, оранжерея все-таки.
4: Оранжерея,
5: да? Извините. Теплица, да. Это там огурцы, помидоры, а вот оранжерея это...
7: Тоже неплохо.
4: Ну, да, если вы вспоминая цены на огурцы и помидоры... Да,
6: тоже можно уже делать отдельные теплицы.
4: А вот в отделе тропических растений что мы можем увидеть, кроме вот того, что орхидеи вы перечислили?
5: Ну, смотрите,
4: что-то суперэкзотическое.
5: Мы там можем совершить путешествие по разным странам и континентам, да, можно баобабы увидеть, допустим, в африканский. Пойти в другой зал, и тут
7: прям
5: же...
7: большой, огромный баобаб. Ну,
5: он 70-го года посев, он юный совсем.
4: Лет-то, да.
5: Он в фазу цветения вступает в возрасте 150 лет.
7: Чуть-чуть
5: подождать. Осталось подождать надо, век, да. Всего там.
4: Да. Так.
5: Соответственно, в следующий зал заходим, а там, допустим, фейхоа цветет.
6: О!
5: Вполне себе. Можно...
4: Плодоносит?
5: Да. Иногда завязываются плоды, там шмели периодически их опыляют, хотя в природе опыляются птицами-нектарницами, соответственно, калибри. Вон. Если дальше пойти, то можно увидеть австралийские растения, те же самые эвкалипты, араукарии разнообразные. Вот. А сейчас массовое цветение как раз-таки азалий и рододендронов.
6: Максим, ботаник... не пропусти. Максим просто рододендром очень любит.
5: Это замечательно. Но смысл в том, что благодаря сотрудникам главного ботанического сада они появились, собственно, в московском ассортименте, да, в подмосковном. И самое главное, если вдруг соберетесь их выращивать на дачном участке, то, пожалуйста, не сажайте их возле яблони, груш.
4: Почему?
5: И других плодовых деревьев,
6: а
5: потому
6: вас...
5: что
6: да.
5: У них поверхностная корневая система.
6: А вас можно какие-то образцы приобрести? Вот,
5: да.
6: Нам что-то очень
5: понравится. Магазин работает.
4: Вот то, что растет в ботсаду, да, это можно.
5: Он находится через дорогу от ботанического сада. Вот,
7: баобаб магазин. Можно купить?
5: Ну, баобаб вряд ли, а такие вот более... Мы не продаем такие растения, которые, ну, сложно выращивать. Допустим, вот азалии для домашнего выращивания...
6: Ордодендроны.
5: Ордодендроны, да, открытого грунта, пожалуйста.
4: Можно ли сказать, что сегодня ботанический сад – это а-ля такой банк растений именно,
5: да.
4: Где хранятся практически... Есть какие-то растения, которые...
6: Каталог такой, да?
4: Да, которых, ну, вот на планете они есть, а в ботсаду нет, потому что я знаю, что у вас представлены растения практически со всего земного шара.
5: Со всех
4: шара,
5: регионов, да, мира, да.
4: Со всех регионов. А есть что-то, чего нету? Ну, невозможно.
5: То,
6: очень хочется,
5: бы.
6: Да.
4: Да, чего, что невозможно, чтобы росло на нашей территории. Даже если это, господи, не теплица, а
5: оранжерея. Не, ну, слушайте, ну вот даже ботанический сад Kew Gardens не может вырастить у себя Рафлезию Арнольди, допустим. Это растение-паразит, да, которое питается на винограде, на тотрастиме. Это надо вырастить сначала крупный виноград, потом подсадить Рафлезию, она чтобы еще и питалась. А там какие-то нужны, скорее всего, грибы, которые взаимодействуют с этой Рафлезией. Вот, поэтому это очень сложно. Вот, а так у нас, в принципе... на площади 5000 квадратных метров 7000 видов растений.
4: Ого.
5: То есть можно пройтись по регионам мира очень эффектно.
4: А криобанк, я знаю, еще у вас есть семян.
5: Да, криохранилище обязательно должно быть, как аналог Шпицбергена, да, да, практически. Да, да. Да, там хранятся семена в основном как раз краснонижных орхидей, а в основном, так сказать, Дилектус, да, это вот хранилище семян, которые мы обмениваемся между другими ботаническими садами, они хранятся при нормальных условиях, в принципе. То есть при температуре 20, там, 23 градуса, в принципе.
4: Но это сделано не на случай, если придет какой-нибудь катаклизм, а это просто для того, чтобы было или что?
5: Чтобы они были, и чтобы для... у нас это как вариант для селекции. Мы каждый год сортсеменную комиссию мучаемся, делаем новые сорта чебушников, гортензий, пионов, георгин. Им приходится от всего утверждать.
6: Чепушники.
4: Хорошо, побыли мы, значит, в субтропических растениях, дальше оранжереи. Куда мы дальше идем?
5: А дальше цветник. А это практически коллекция сада непрерывного цветения. То есть где-то как раз-таки, ну, после майских праздников начнёт цвести пионы.
4: Ой, красота. Да?
5: Это пионы, будет красота. Великолепие. А потом, значит, зацветут лилейники где-то в этом же ключе.
4: Это что-то из лилий, да?
5: Да-да-да.
4: Рода,
5: да,
4: лилий.
6: Лилии. Молодец.
5: Вот, да.
4: Нет,
5: вот.
4: Может быть...
6: Постираешься уже?
4: Конечно.
5: Дальше вот эти все разнообразные там георгины и так далее. Да, представляете, какое там флоксы. И это все разнообразие. То есть это такие рабатки огромные. Вот, соответственно, и там проводятся экскурсии с кураторами, которые непосредственно эти культуры выращивают, да, вот, и поэтому можно тонкости узнать, как их выращивать и так далее.
4: А есть ли на вот этих экскурсиях, сколько они длятся, и что мы, помимо, мы только узнаем историю цветов или что-то ещё рассказывается?
5: Допустим, в оранжерее мы рассказываем не только по поводу там, того, что как они там выращиваются, как применяются, как растут, с кем растут.
4: Что-то то есть... полезное, например, да. Если я приду, послушаю и на дачу к себе перенесу, я могу
5: и
4: какие-то советы,
5: да,
4: спросить.
5: Конечно.
4: Наверняка это профессиональные,
5: да,
4: агрономы,
5: да,
4: же,
5: да, да,
4: да, ученые.
6: А у вас есть какая-то экскурсия вообще, вот, в принципе, по ботаническому саду?
5: По ботаническому саду обзорная?
4: Обзорная, да.
5: Она идет 2 часа.
6: Да.
5: Хотя
6: нас это не пугает.
4: Не так много,
5: нормально.
4: Да.
5: Вот. Ну, собственно, да, она проходит по части дендрария, заходом в японский сад и дальше в сторону речки Каменки. Вот, в сторону Розарии.
4: А простите, а сколько это ходить километров?
5: Ну, это часа? Больше 10 тысяч шагов.
4: Кошмар. Нет, я не потяну.
5: Ну, есть еще один вариант. Кстати, у нас где-то летом обычно организуются экскурсии с ВДНХ. Вот, совместные. Мы подписали договор о взаимном сотрудничестве. И, соответственно, на электрокарах. Там, правда, ограниченное количество человек, до 6 человек. Вот, но, в принципе, можно при желании оформлять все это на ВДНХ. То есть они едут сначала по территории выставки, а потом приезжают к нам уже наши специалисты.
4: А скажите, пожалуйста, Антон Валерьевич, все-таки ботсад – это не просто как бы парк для того, чтобы люди ходили, гуляли, смотрели на эту всю красоту, но это еще и научный объект, научная, ну, структура.
5: Да.
4: А какие сейчас ведутся научные работы, что ученые выясняют, я не знаю, может быть, выводятся...
6: На чем бьются, да?
4: Да, может быть, за эти годы, 81 год, ну, не может быть, а 100% я знаю, что были выведены новые растения.
5: Да.
4: Мы можем, наш ботсад, может чем-то гордиться, что от нас улетело, уехало в другие города, страны?
5: Не, ну, во-первых, это третья, это вот многолетняя пшеница, та самая.
4: А, ну да,
5: да,
4: вы говорили.
5: А поскольку Цицин широкими взглядами на мир обладал, он скрестил горбатую африканскую корову зебу с нашей коровой и получил самое жирное молоко в Советском Союзе. Это единственный гибрид из молочных, который не болеет лейкозом. И у нас эти коровы, это стадо сохранилось. Вот это очень хороший...
4: И сейчас эти коровы живут,
5: да,
4: где-то у нас?
5: Ну, не у нас на основной территории, а вот как раз
6: у
5: на
6: вас
5: Снегирях.
6: Прямо на территории?
5: Да. Село Рождественное, вот у нас там...
4: Филиал,
5: да.
6: Ух ты.
4: А там этих коров можно увидеть.
5: Да,
6: и молоко
5: даже
6: попробовать.
5: Молоко попробовать, да.
7: Какая они прелесть. Полосатые, как зебры?
5: Не, не зебра, зебу.
4: Ага. Зебу.
5: Да, это такая горбатая африканская корова.
4: Так, вот, а из растений?
5: А из растений, конечно, по плодовым, да, вот у нас недавно была экспедиция на Курильские острова, нашли новую форму черники, отправили в лабораторию физиологии растений. Антоцианов больше, сахара больше, селекцию вести обязательно. Вот ведем селекцию, допустим, черники для выращивания ее в открытом грунте.
6: А что с яблонями?
5: Все прекрасно. У нас отдел культурных растений работает. Вот, соответственно, яблони тоже селекционные ведется. Тем более, что предыдущий заведующий был из Казани, в общем, он, значит, привозил свои наработки.
4: Угу, из Татарстана.
5: Да-да-да. Вот, вот, соответственно, скрещивают, вот, пытаются адаптировать из южных регионов, да, из более таких. И, кстати, из Казахстана, да, это центр, собственно, где яблони появились.
6: Макс сейчас вам расскажет про эти яблони.
4: Ну, а порт, это же потерянный для всего агромира, это сорт, который там с голову ребенка были плоды же. В Алма-Ате, алматинский апорт, это же известно.
5: Это действительно, потому что вот известные декоративные сорта яблони Недвецкого.
4: Да-да-да.
5: Это вот Незвецкий, это тот товарищ, который ботаник, ездил как раз-таки, открывал центр происхождения яблонь.
6: А еще знаете, о каких яблоках я вспомнила? Ранетки, да, они называются? Мелкие-мелкие такие, да? А вообще они как-то продаются?
5: Да. Их можно встретить, китайки можно встретить.
4: Да, китайки.
5: Мичуринская селекция, да.
4: Я, знаете, Антон Валерьевич, что еще хочу знать? Вот сегодня есть такое понятие, как сезонные фрукты, овощи. Кстати, на территории Ботсада овощи можно там встретить?
5: На экспозиции только отдела культурных растений, там вот представлены как раз по Вавилову, центр происхождения растений, да, и, соответственно, там можно найти дикие предки.
4: Предки чего?
5: Ну, допустим, капусты, дикие предки там.
6: Они там растут?
4: В смысле, это забытые какие-то потерянные растения, которых уже нету?
5: То, с чего началась селекция.
4: Их сейчас нету, но у вас они есть.
5: Да,
4: в продаже там где-то на огороде не найдешь.
6: А вы овощи не продаете с огорода?
5: Овощи не продаете. Мы продаем рассаду, конечно. Весной рассаду продаем.
4: А предок капусты это что? Это кто?
5: Ну, это выглядит, конечно, да. Это вот даже, допустим, если вот недавно нашли предок картофеля.
4: Так.
6: Как он?
5: Фиолетового цвета, в чили.
6: Маленький совсем, да.
5: То есть, да, вот родина картофеля, родина фитофтороза, родина томата, родина колорадского жука, никакой не Колорадо, а Чили. Другая Америка.
4: Вот так, Марин.
6: А я так всегда, когда ходила на Колорадо в детстве, думала, что...
4: на Чили ходить. Да. Я просто буквально в эти выходные посмотрел фильм документальный у одного канала с природой связанного, где рассказывается о том, что хотят создать в России вот именно парк, или как это назвать, огород, такой сад именно забытых растений, которых уже в природе не существует.
5: Это было бы неплохо.
4: Это какое-то все-таки фантастическое, мне кажется, на мой... Потому что где ты вот на идешь, ну хорошо, предок нашли картофеля, предок капусты у вас
6: кальраби.
4: Есть. Да, а есть же какие-то растения, которые вообще ушли от нас, и больше их нету.
5: Я думаю, что в природе они есть, просто надо это искать. И тем более же есть Всероссийский институт растений в Петербурге, где банки этих семян остались. И вот удивительное в том, что они, во-первых, сохранили это в блокаду, а во-вторых, это же пересевается периодически. Если у нас они просто, вот если семена дохранятся и хранятся хорошо, то там вот пересевается каждый раз.
4: Возвращаясь к моему вопросу про сезонность. Вот сегодня это становится и в кулинарии, и в ресторанах. Это популярно, что именно ешьте сезонные вот сейчас. Апрель месяц, что у нас там? Я не знаю, что уже
6: что
4: можно есть.
6: Что у нас там осталось?
4: Ну, да ничего, в Москве еще ничего пока нет. Ничего.
5: Пока рано, да.
4: Да, пока рано. Но вообще, вот эта вот сезонность, это говорит о том, что это здесь и сейчас, это полезно, это экологично. Да, витамины.
5: Где родился, там пригодился. Это основное, наверное.
4: Да, и географически близко.
5: Конечно.
4: Там типа в районе 10-15 километров от того места, где живешь, и ешь то, что там растет. Это тренд или это на самом деле?
5: К истокам.
4: Это не тренд, это не миф, это на самом деле полезно.
5: Ну, вне всякого сомнения. Да, это почва, это наши почвы. Они знают, да, соответственно, там минеральный состав определенный. Вот, условия характерные для произрастания, конечно, это все влияет.
6: А что у нас с хвоей? Ботаническом
4: не только с хвоей, а вообще с елками.
5: С голосеменными растениями великолепно.
6: Да.
4: Как они называются?
5: Голосеменные.
4: А, голосеменные.
5: Есть покрытосеменные, да, цветковые. Вот все цветковые цветут, главное создать для этого условия, и дают плоды. По-хорошему, все цветковые должны называться плодовыми. Но ботаники настолько романтичны, что оставили их цветковые. А голосеменные никогда не цветут, не дают плодов, а дают либо шишки, либо семечки, заключенную оболочку.
4: Ну, кедровые шишки, это не плоды.
5: Кстати, о кедровых орешках, да? У нас с вами кедровых орешков в России нет. Хорошо. Ладно, специально...
4: Урал весь из Сибири.
5: Ладно, специально для вас Южный берег Крыма есть. Петр Первый поехал в путешествие по Европе и получил самому продвинутому классу науки духовенству искать аналоги европейских растений. Надо было верфи заполнять. Духовенство почитало Ветхий Завет и сказал, у нас же растет кедр ливанский, и назвали так сосну сибирскую. А чтобы она давала орешки, необходимо, чтобы сосна зацвела. Мечта несбыточная, поэтому под видом кедровых орешков нам продают семена сосны сибирской. Кедр гималайский, кедр ливанский, кедр атласский, кедр кипрский живут совершенно в других экологических условиях, дают несъедобные семена, но весьма ароматную поделочную древесину.
4: Так подождите, а наши кедровые орешки
5: это
4: называются...
5: семена сосны сибирской.
4: Какой кошмар, это практически...
6: Ты теперь не будешь есть кедровые орешки?
4: Сибирский обман. Нет, я просто... буду есть, но они, во-первых...
7: Да, настоящие кедровые орешки, видишь, несъедобные.
4: Да, они ужасно дорогие, эти кедровые орешки, сейчас стали, потому что производство, представляешь, вот такой вот орешек, там, я не знаю, скоголовку спички надо же выковырить из этой шишки, это же какое производство?
5: Собрать. Да.
4: Собрать. А и еще есть такие вот обманы природные, что вот, оказывается, кедровый орешек – это ель.
5: Вообще с орехами проблема есть.
4: Ну-ка, рассказывай.
5: Ну, смотрите, вот покупаем мы с вами макадамию, грецкий орех, миндаль, там, сухая, это все сухие костянки.
4: Это что
5: такое? Это не орехи, с ботанической точки зрения. У них у всех две оболочки.
4: Ну, скорлупа.
5: Же, нет, две. Одну мы не видим, ее скрывают до того, как они поступают.
4: А, ну, грецкий, он
5: всегда не
4: живее.
5: Да.
4: Потом ее, когда раскрываешь, потом руки все черные.
5: Да. Сразу вопрос, а что тогда орех?
4: Да,
5: и что? Фундук, лещина. Ближайший родственник лещины – это береза. Береза – плод орешек. А сейчас мир перевернется.
6: Ага.
5: У гречихи орешек.
4: У кого?
5: У гречихи. Гречи, когда помываете, у нее черные штуки отваливаются. Да. Одна оболочка, одна семечка.
4: Марин, ты орехи гречневые, оказывается, любишь.
6: Люблю, да.
5: Вот чудеса.
6: А что с кем?
4: Подожди, еще раз, давай закрепим. Гречка, получается, это орех.
5: Орешек, да.
4: Это не крупа, это орешек.
5: Ну, как
4: это,
5: ну, можно сказать, крупа. Вот это просто разные понятия, да. Знаешь, как приходит ботанический сад и говорит, скажите, пожалуйста, а вот это фрукт или овощ? Я всегда отвечаю, фрукт и овощ – это понятия философские, не ботанические.
4: А что тогда? Хорошо, если я скажу, насыпьте мне килограмм гречневых орешков.
5: Ну, вас не поймут.
7: Ну, так вот пальцы немножко покрутят.
4: Просто еще дело в том, что есть такой интересный факт и момент. Я жил вот буквально несколько лет в Сибири, и приехав туда в Сибирь, я пришел на рынок и говорю, почему у вас клубника? На что продавец мне говорит, где ты видишь клубнику? Это не клубника. Я говорю, а что это она? Виктория.
7: Виктория.
4: Я говорю, какая Виктория? Это сорт. Она говорит, это у тебя сорт, а у нас это называется. А клубника вон у той тетки мелкая, лесная.
5: Ну да.
4: Вот насколько вообще такого разноплановости в нашей стране,
5: существует.
4: Что у нас это называется так в Москве, а в других городах это по-другому.
5: А ботаники по-третьему.
4: А примеры приведите, пожалуйста, Антон Валерьевич.
5: Ох мой.
4: Говорят же, на Кубани не баклажаны, а синенькие.
6: Синенькие, да. Обрезание вообще, мы знаем, что...
7: Грибы с глазами.
4: Обрезание что?
6: Грибы с глазами.
7: Их едят, они глядят.
4: Обрезание,
6: да. Максим, ты азы, вспоминай. А я хотел еще спросить про...
4: Да подожди,
6: я второй раз пытаюсь спросить.
4: Антон Валерьевич не ответил на мой вопрос.
6: Он не может пока вспомнить, он вспоминает.
5: Да, философский вопрос, да.
6: Это слишком философский вопрос. Я по поводу каштана, а там что?
5: А там тоже две оболочки.
6: Тоже не...
5: Сухая костянка, да.
6: Понятно.
4: Сухая костянка, поняла? Нас обманывают. Есть у вас на территории ботанического сада еще и обучающие, ну, не центры, заведения.
5: Эколого-просветительский центр.
4: Да, расскажите про него. Что там, кто может туда прийти, что лекции же проходят, семинары. Кто может там повысить свои знания?
5: Мы вас всегда ждем. Во-первых, на наши экскурсии. Да, и в лабораторный корпус.
4: А это дорого, кстати, экскурсия?
5: Да, очень демократично.
4: А, все отлично. Да. Так,
5: по сравнению с ценами в Москве, мы же федеральное государственное бюджетное учреждение, поэтому у нас очень гармонично все в этом плане. Даже можно посетить лабораторный корпус.
6: А вот,
5: казалось бы, то место, где вообще, в принципе, не ступала практически нога посетителя, да, это, собственно, место, где проходят исследования. Я там рассказываю как раз про историю ботанического сада, про людей науки, которые там работали. Я когда про них вспоминаю, мне каждый раз здесь играет мелодия «Наш адрес не дома, не улица, наш адрес Советский Союз». Это были не строчки из песни, была и жизнь. Вот. Ну и, соответственно, проходим по лабораториям, которые сохранили дух эпохи 60-х годов, которые не сохранили, вот, которые уже современные совсем. Вот. Конференц-зал, это зимний сад. Вот. Потом можно предложить сходить в оранжерею. да, оказаться в разных регионах мира, не покидая столицы. В розарии, где 850 сортов, 2200 кустов роз содержится. Да.
4: И а как вообще бы... в мире сколько видов роз? Мы много. Знаем, но больше тысячи, да, получается? Ужас.
5: Больше тысячи сортов.
6: А за один день можно обойти ваш сад?
5: Сложно. Лучше приезжать несколько раз, да.
7: Поторопиться.
4: Марин, я хочу задать твой вопрос Антону Валерьевичу. Я вижу, ты сейчас стесняешься. А можно что-то отведать на территории ботсада?
6: Я не стесняюсь.
4: Поесть, потому что у Марины это главное.
6: Что у вас с буфетом, извините?
4: Есть ли какие-то?
5: Нету буфета. Нет. Мы все-таки вот пока принадлежим, куда и сейчас есть. Министерство науки и высшего образования, да?
6: И они там не едят?
5: Вот,
4: да это на, вот сад это научное,
5: научное учреждение,
4: не надо
5: да.
4: лопать, да. приходить.
6: Вот. Ну, значит, поедем до.
4: Антон Валерьевич, еще давайте, вот остается буквально у нас 3 минуты. Почему нужно прийти в ботанический сад? Назовите, ну, четыре причины.
5: Да. Ну, в первую очередь, конечно, это просто посмотреть на разнообразие растений, да, которые представлены в ботаническом саду. Во-вторых, узнать о нюансах, да, как их там выращивать, как там удобрять и так далее. В-третьих, узнать о тонкостях вообще истории, как они там появились, как они развиваются и так далее. Вот. Так что...
6: А в какое
4: и,
6: лучшее
4: тем более,
6: время?
4: Это еще и недорого, это совершенно доступно. Демократичные цены.
6: А в какое время
4: цены?
6: Года лучше к вам приходить? Или вообще все равно круглый абсолютно?
4: Год. И есть да. в зависимости от времени года какие-то новые, может быть, экспозиции у вас?
5: Да, ну вот смотрите, вот сейчас зацветает сакура, соответственно, японский сад будет сейчас очень актуален. Потом, значит, сейчас цветут азалии, рододендроны, камелии, там, орхидеи, фондовые оранжереи. С 15-го где-то июня зацветают розы. Мы вас всегда ждем в розарии. Вот, так что всегда можно...
6: Ну и идти... сирень в мае не забываем, да?
5: Да, в мае сирени.
7: Ко вторым майским праздникам.
5: Да-да-да. А где-то к октябрю, допустим, зацветают хризантемы, там это замечательные астры. Вот, можно полюбоваться осенними красками в том же японском саду. Вот.
4: Это шикарно, друзья. Сегодня, в этом году, главный ботанический сад имени Цицина Российской академии наук отмечает свой...

0: работала пендулом.
1: Да.
0: Запоминаю.
2: Пендала, да. Пендала. Вот, вот это меня поразило. Спасибо огромное, Антон Валерьевич. И напомню, у нас сегодня в гостях, и гуляли мы по ботаническому саду вместе с агрономом главного ботанического сада Антоном Кучеровым. Антон Валерьевич, спасибо большое. Удачи.
1: Спасибо.
2: И процветания. Да, и процветания вашему саду. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Марина Александровна.
1: Герман Бабаян.
3: Макс Челноков.
2: Друзья, идите, гуляйте. Весна на дворе. Хорошо, тепло. Отдыхайте. В ботане все в ботсад.
4: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
1: 12:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Издание «Политика» узнало о намерении Киева попросить у союзников еще 20 миллиардов долларов. Официальный запрос может быть представлен на новой встрече в формате «Рамштайн» 18 июня. Украинская сторона собирается предложить союзникам распределить финансовую нагрузку между несколькими государствами. Предполагается, что каждая страна сможет предоставить от 2 до 6 миллиардов евро в формате прямой помощи либо кредитов, пишет «Политика» со ссылкой на неназванного украинского чиновника. В материале говорится, что дополнительные средства Киев планирует направить на усиление ПВО, закупку беспилотников, боеприпасов и средств радиоэлектронной борьбы. 9 АЗС в Севастополе открыли свободную продажу бензина. Речь идет об автозаправочных станциях сети «Атан». Их список в своем телеграм-канале опубликовал губернатор Михаил Развожаев. В посте говорится, что в зависимости от конкретной станции в продаже будет бензин марок АИ-92, АИ-95 «Ультра», а также дизельное топливо «Ультра». Свободную продажу топлива в Севастополе остановили в начале июня. Приобрести его в городе можно по талонам, при этом объем не должен превышать 20 литров на человека. Причиной дефицита власти называют перебои с логистикой из-за ударов ВСУ по трассе Новороссия, которая проходит в Крым через новые регионы. Обвиняемый в убийстве в Наро-Фоминске подросток-иностранец арестован. Он пробудет под стражей до 10 августа, заявили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области. Накануне официальный представитель МВД Ирина Волк и сотрудники подмосковного управления СКР сообщили о задержании несовершеннолетнего иностранца, подозреваемого в нападении с ножом на жильцов частного дома в поселке Терновка. В результате погиб 56-летний мужчина, его сын получил ранение. По информации правоохранителей, в момент совершения преступления в доме находился еще один ребенок, мальчик 2015 года рождения. Он не пострадал. В оперативных службах Московской области ТАСС заявили, что несовершеннолетний иностранный гражданин подрабатывал в доме в Терновке. Он въехал на территорию Российской Федерации в апреле. Синоптики обозначили сроки прихода похолодания в столичный регион. Понижение температуры, которое будет сопровождаться грозовыми ливнями, ожидается уже в эти выходные. По прогнозам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, под утро воскресенье посвежеет до плюс 13. В дневные часы в Москве будет около плюс 24 градусов. При этом на следующей неделе столбики термометров зафиксируют максимальную отметку в плюс 22 градуса. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком, 10 рублей 61 копейка. Доллар 71 рубль 91 копейка. Евро 82 рубля 97 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 29 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8
2: FM. А вы говорите Милин.
6: Я его что?
2: Тоже мне Милин.
6: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо.

не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Может ли психолог помочь за одну встречу?» В эфире председатель Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Дмитрий Ковпак и психолог-супервизор Ирина Каргаль. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Как сохранить романтику в постоянном стрессе». В эфире врач-психотерапевт, сексолог Амина Назаралиева. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Грибы московского региона». В эфире миколог, фотограф-натуралист Алексей Захаринский. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке». Программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: Люсь, Лёш, обедать все стынет.
3: Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 12 часов 7 минут в Москве. Всем еще раз доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
6: Марк Челноков.
5: И программа «Провиант». Давно мы ничего что-то не готовили, не ели, не обсуждали. Но сегодня сам Бог велел. Сегодня день куриных окорочков. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, с Бушем как-то. Ты вообще знаешь такое словосочетание?
6: Максим, ну, конечно, знаю.
5: Ты застала, да. Мы еще
6: из того... Буш, это про них?
5: Да, угу. Мы еще из тех
6: времен. Мы сегодня куриный день отмечаем.
5: Да, куриный день мы отмечаем. Самое интересное, что вот выбирая из разных видов мяса, я всегда выберу курицу. Знаешь, не знаю, мне кажется, это нейтрально, это вкусно, это достаточно безопасно.
6: Предсказуемо.
5: Да, предсказуемо, безопасно для желудка, ну и так далее. Не знаю, по какой причине. Вот курица для меня вот прям такой продукт, очень-очень легко усваиваемый, правда?
6: Да, много белка,
5: да. Расскажи,
6: мало калорий.
5: Давай начнем вот с диетической точки зрения.
6: Ну, в разных частях курицы разное количество калорий. Например, куриная грудка, куриное бедро и куриная нога с кожей, да, это... разные вещи по калориям. То есть, если мы думаем о том, где меньше калорий, понятно, что это будет куриная грудка.
5: Ну и насыщенность, жирность тоже разная. Куриные бедрышки,
6: я про это и говорю тебе, про калории, да.
5: Пожирнее, посочнее,
6: ну,
5: да,
6: конечно.
5: Чем куриная. Это сухая куриная грудка. А насчет кожи, кстати, многие говорят, что кожу есть вредно, что
6: она
5: это канцерогены. Ой, особенно запеченные. Особенно
6: да.
5: На соли,
6: да.
5: Если запечен. Боже мой, берешь вот это вот... А ты попки ешь?
6: Нет.
5: А я обожаю.
6: Я не удивлена.
5: Да? Наш гость Антон Прокофьев показывает вверх палец большой и говорит, что попка – это тоже вкусно
6: куриная. В коже много жиров, это правда.
5: Шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев. Антон, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Антон.
7: Здравствуйте, очень рад вас видеть.
6: Мы тоже.
7: С днем курицы, действительно, потому что курица...
6: И Антон показал на меня. Антон, спасибо, я покажу на вас. Спасибо.
7: Ну, знаете, я мурлыкать умею, а вот квохтать нет. Я городской мальчик. Дома коты. Я, собственно, хотел подвести к тому, что... курица – это же одно из первых у нас домашних таких вот животных, ну, птиц. И это, на самом деле, кулинарный столб нашей цивилизации. Мы можем что-то есть, что-то не есть, но всегда у нас есть курица.
6: Да.
7: Потому что она всеядна, она завоевала весь мир. Кстати, если что, происходит она родом из Новой Гвинеи, из вот каких-то тропических, собственно говоря, куриц. Откуда эта нелетающая птица разлетелась абсолютно по всему миру, включая там Америку, Австралию. Ну, Австралию, конечно, достаточно поздно, но, тем не менее, курица – это вот один из основных источников белка для нас.
5: Это Вы знаете, кстати, когда стали первую курицу есть? 7500 лет до нашей эры.
7: Ну да, неолитическая эволюция.
5: Кошмар какой. Слушайте, а про попки я хочу закончить. Марин не любит, а
7: чистый
5: я...
7: Чистый жир, обожаю.
5: О, я тоже. Она такая прям сочная, вот эта вот...
7: А если ее выжарить, чтобы она похрустывала?
5: Да,
7: ой. Макс, вот вы понимаете,
5: Да. И еще такой вопрос меня вот тоже странно интересует. Почему говорят, глупая, как курица? Я понимаю, это не кулинарный вопрос, но все-таки...
7: Ну, откровенно говоря, не самый интеллектуальный вид на нашей планете – куры.
5: Куры? Да почему же?
7: Ну, потому что очень маленький объем мозга. Ну, то есть...
6: Куриный.
7: Да, скажем так, по сравнению с другими обитателями традиционного человеческого хозяйства, всякие там собаки, да даже мышь умнее.
5: Курицы, да?
7: Конечно. Конечно.
5: Короче, это правда, что если умная, как курица, или там, ну, сравнивают с курицей женщин, то это...
7: На IQ лучше не проверять.
5: Не проверять.
6: Ну, я вообще так не шутила, Максим.
5: Да я так, это мне интересно было. Говорят же, мудрая, как сова, и тупая...
6: Давай не будем продолжать, курица, да, оскорблять животных.
5: А, да. Антон, правда ли, что у курицы все съедобно? У нее нету частей тела, которые невозможно, ну, кроме костей, понятное дело.
7: Это кости тоже. Чё это, пойдет в дело, конечно. Ну, во-первых, самые, казалось бы, несъедобные части там голова и лапки. Расскажите об этом китайцам,
5: вот
7: что они
5: не
6: сказать, да, маринованные какие-то.
7: Вот
6: да?
7: Они вас не поймут, скажут, давай, давай, сюда, давай, давай, и все, и еще добавочку, давай.
6: С коготками.
7: Да, это они обожают. То есть куриц едят все и полностью, это раз. Два, вы берете тушку, ну, на самом деле, если хозяйка экономная, она не будет переплачивать за разделку, она сама валяет, потому что курицу очень легко разбирать. Действительно, несколько взмахов ножом, и у вас получается грудки, крылья, ну,
5: ножки.
7: И, как называется, квиссо. То есть ножки, ножки
5: как это
7: или квиссо. Ну, это вот ножки с просто отдельным.
5: Квиссо?
7: Да.
5: А.
7: Вот. И у нас остается костяк, из которого мы прекраснейшим образом сварим любой бульон, белый или коричневый, если мы этот костяк вместе с овощами предварительно запечем. То есть, на самом деле, для бульона идеально подходит именно костяк, а мясо мы съедим. Ну, или суповая курица, которая прожила долгую счастливую жизнь, и поэтому непосредственно укусить ее с небольшой термической обработкой, ну, уже невозможно будет.
5: А меня вот еще по поводу куриц, то, что идет все, интересует такой момент. Я в одной художественной книге, литературе одного автора...
6: Курочка ряба.
5: Нашего современного, ну, практически, да, описывает... еврейская семья, и там мама этой семьи еврейской, она берет, покупает курицу, глядя на нее, и говорит, так, приготовлю-ка я три блюда из одной курицы для всю семью. Суп, плюс она ее нашпиговала гречкой там с чем-то, а кожу сняв с курицы, она еще и рулет сделала из этой кожи, тоже нашпиговав чем-то там, черносливом, курагой и тоже куриным мясом. Правда, что из одной курицы можно приготовить за раз несколько блюд.
7: Однозначно. Ну, то есть можно, во-первых, грудку ее можно потушить, ее можно просто обжарить, можно сделать из нее шницели. Можно, например, из одной грудки сделать какую-нибудь тушеную курицу в сливочном соусе, вторую прокрутить, снять кожу, мясо бедра тоже прокрутить, у нас получится такой вот куриный рулет, добавив туда лук, грибы или сухофрукты. Вот, например, одно время очень любил делать так довольно муторное блюдо, называется жамбонетта из курицы, берем куриное...
5: Жамбонетта?
7: Да, это французская кухня.
5: Интересно.
7: Берем окорочок, снимаем кожу аккуратно, обрубаем, собственно говоря, вот это мясо с кончиком, на кончике кости, вот где у нас ножка кончается. Мясо снимаем с костей, прокручиваем вместе с жареным луком, добавляем порезанные грибы, сливки, соль, перец, немножко тимьяна, можно добавить немножко как раз чернослива, прекрасность попадет, получается такая начинка, которую заворачиваем в куриную кожу, под кожу кладем немножко масла, сверху немножко масла, это французская кухня, это она вся с маслом,
6: жирноватая, да,
7: да, да, да, да, да. И запекаем в духовке. Очень вкусно, ярко получается.
5: Это фаршированный такой
6: окорочок. Да, мне нравится какое-нибудь суфле куриное, да, когда куриная грудка, ну, если пожирнее, понятно, что туда сливки, скорее всего, добавляются, помимо лука, яиц, там что-то такого.
7: Ну, в принципе, можно просто обжарить лук на растительном масле, или лучше даже на сливочном, потому что вкус будет ярче и глубже, и все это измельчить. Сейчас есть волшебные блендеры. А раньше, кстати, вот даже были десерты из куриной грудки.
6: Вот, кстати, что за десерты? Макс пугал в начале программы, что за десерт.
7: Собственно говоря, куриная грудка, она прекрасно все загущает и склеивает. Да, это такая классика средневековой кухни, она есть, например, в турецкой кухне и в европейских рецептурных сборниках под названием бланманже. То есть, на самом деле, сейчас бланманже – это все-таки классический такой сливочно-молочный пудинг. А в Средневековье добавляли измельченную буквально в пыль куриную грудку вместе с молоком, сливками, специями, измельченным рисом, это турецкий вариант, или яйцом, это европейский вариант.
5: И что, это с сахаром?
7: Да, сахар, и получалось такое вот сладкое куриное, ну, наверное, что-то вроде ближе к желе, на самом деле, потому что желатин тогда еще люди не открыли в чистом виде. Поэтому использовали для загущения, вот, например, куриную грудку в сочетании с белками или перетертым вареным рисом.
5: Я недавно буквально тоже заметил такой момент. Достаю курицу из морозилки, да, кладу ее в холодильник сначала, потом вынимаю и ставлю уже на комнатную температуру в помещение. А затем, когда я открываю упаковку, очень неприятный запах идет. Она задыхается иногда в упаковке, верно? И говорит ли это о том, что, может быть, ее не стоит уже использовать, или все-таки это нормально?
7: Ну, запах небольшой, всё, действительно, курица, полежавшая какое-то время, задыхается, но смотрим на срок годности. И по возможности не берем ОСГ, то есть ограниченный срок годности, когда там осталось 2-3 дня. Риски то, что могли быть какие-то нарушения при хранении, курица могла испортиться, достаточно велики. Причем самое обидное, что когда вот такую уже попорченную курицу нюхаешь, ну, вроде как чуть затхлый запах, угу. А когда начинаешь ее готовить, и вот тут он раскрывается букет во всей своей красе. Было у меня пару раз такое.
5: Аромат. Я, опять же, в одной из программ увидел, услышал, что специалист советует после курицы очень тщательно и досочку мыть, и нож, и раковину, прям чуть ли не дезинфицировать. Достаточно опасное мясо.
7: Нет. Ну, то есть, если мы покупаем фабричное мясо, соответственно, оно настолько пропитано антибиотиками,
5: ну, как... говорят же, что нет.
7: Ну, это неизбежно, потому что скопление птиц в замкнутом пространстве – это просто рассадник эпизоотии. И чтобы их не было, конечно, птицу кормят антибиотиками. Поймите, в этом нет ничего страшного. То есть для птицы это значимая доза. Для нашего организма мы получаем его вместе. Да. Это просто потребительский миф. Но куриное мясо, которое мы покупаем в магазине в фабричной упаковке, оно безопасно. Сырым есть, я его не рекомендую, это не говядина. Но, тем не менее, соблюдаем простейшие правила пищевой безопасности. Что-то приготовили, помыли. Лень мыть, в конце концов, просто затяните доску в пищевую пленку спокойно. Сделали, что хотели, сняли ее, выкинули, продолжаете работать дальше.
5: А саму курицу перед тем, как готовить, мы моем?
7: Нет. Смотрите, если мы...
5: Она же где-то валялась, что
7: нет,
5: там
7: нет,
5: прям...
7: Нет. Она бегала, ее очистили, ее подготовили, ее продезинфицировали. Повторяюсь, когда мы имеем дело с промышленной пищей, с промышленным сырьем, оно уже подготовлено к употреблению. Если вы его помыли и положили куда-то потом отдыхать... или отдыхаться, как...
6: Загорать духовку.
7: Да, вот, то она начинает мгновенно портится, потому что это вода на теплое мясо и положительная температура, это просто, ну, просто рай для бактерий.
6: Разложение.
7: Знаете,
6: такое.
7: Не с курицей, но с шашлыком была такая история, что друзья собирались на свадьбу, я должен был этот шашлык жарить, огромное количество шашлыка, его замариновали в ванной, но один из гостей с утра, будучи в изрядном состоянии духа, эту маринад слил и промыл вот этот вот шашлык. Никому не сказал. И несколько часов пожарил. Я все это приехал, когда это открыли пакеты. Это было незабываемо, поэтому не мойте мясо. Да, его надо подсушить. Есть два способа. Первое – промокнуть салфеткой, оставить чуть полежать. Или второе – просто не промакивать, дать полежать чуть подольше. Все. С курицей другой лайфхак. Если вы хотите запеченную курицу с хрустящей корочкой, есть два способа, можно их чуть комбинировать. Первое – это просто-напросто ошпарить кожу кипятком. Она подтянется, она будет более хрустящей, во-первых. Во-вторых, мы ее ошпарили.
6: Такой лифтинг-эффект получается.
7: Да, да. Протерли и немножечко натереть содой. Буквально вот, ну, самая большая четверть чайной ложки, чуть-чуть. Натерли, посолили, соль вытягивает влагу, и, не закрывая, убрали в холодильник, ну, где-то на полчаса минимум. Тогда кожа подсохнет и будет по-настоящему хрустящей. Ну и, конечно, да, если уже заговорили про готовку, не забываем правильный, так сказать, алгоритм запекания. Первые 15 минут даем буст, жар, где-то градусов 180-200, потом убираем до 150.
5: Это в духовке.
7: Да, это в духовке. Готовим мы соотношение 40-45 минут на килограмм. И вот как только у нас... время уже выходит, осталось еще 20 минут. Снова даем жару 180-200 градусов, чтобы у нас уже хватилась грудка. В принципе, полезно курицу сначала чуть-чуть прогреть спинкой кверху, но если у нас не очень, скажем так, надежная поверхность, то грудка может пришквариться, и тогда курица потеряет цельный вид. Если пришкварится спинка, ничего страшного, мы так все будем ее разбирать. Вот. Но это просто надо иметь в виду, что чем... Или просто в процессе перевернуть, когда у нас же будет какой-то жир плавать, потому что, конечно, мы не смазываем ничего маслом. Зачем? В курице достаточно жира, который выделится, даст сок.
6: В духовке,
7: и...
6: да.
7: Да. Ну, и опять же, история с маринованием. Если вы маринуете курицу час, вы ее не маринуете, вы просто сверху натираете специями. Хотите курицу просолить, уберите на ночь в теплый, не горячий, соляной раствор, ну, где-то 2 чайных ложки, 2 столовых ложки соли и пол столовой ложки сахара на 3-литровую кастрюлю, туда же лук, любые коренья, сельдерей, морковь, специи, лаврушка, гвоздика, ну, как
6: все, что нравится.
7: Все,
6: да.
7: Что
6: и
7: нравится.
5: Что это будет?
7: Закипятили, чуть охладили, положили туда курицу просолиться на ночь. Она тогда просолится, у меня тоже был веселый случай, так вот курицу оставил, все заварил, а соль забыл.
6: Обидно.
7: Вот. И я ее, ну что, она, конечно, протухла еще.
5: В воде?
7: Ну да, конечно.
6: Консерванта же не было.
7: Да, то есть нужна соль, поэтому да, вы сильно не перес... Ну, как бы пробуйте...
5: И в холодильник не ставить.
7: Нет, можно оставить при комнатной температуре на ночь, да. Но тут пробуем на соль. Если соли мало, то лучше в холодильник. Если хороший, крепкий, соленый рассол. И тогда у нас она будет сочной и соленой, потому что рассол вытянет влагу лишнюю. Произойдет обратный осмос, то есть влага выйдет, потом обратно впитается уже вместе с солью, она просолится, будет очень нежной, деликатной. Вот, и, сказать, вы потратите время, но, поверьте, результат того стоит.
5: Я, Антон, слушая вас, понимаю, что вот сейчас я не могу не мыть все-таки мясо, курицу особенно. Но вот у меня такой пункт. Я после некоторых пор, после ковида, я протираю, мою крышки банок и вообще консервы приношу. Когда, если привозят.
7: Но если
5: так... я помою все-таки, мне что, посушить ее?
7: Да, обязательно, обязательно. То есть, вам
5: может, ее прикрыть чем-то, чтобы не сели микробы.
7: Понимаете, они...
6: Не налетели.
7: Микробы, да. Не мухи. Если уж вы так переживаете за санитарию, смотрите, курица упаковывается на предприятии жесточайшим соблюдением норм ХАСП, то есть санитарной безопасности. Я говорю про крупных производителей, потому что чем меньше производитель, тем меньше денег, и тем больше забивают на вот эти самые нормы. Поэтому, опять же, фермерская курица от ноунеймов всяких, это на свой страх и риск, несмотря на цену. Ну, просто тут он есть. Поэтому, если вы беспокоитесь, просто лучше продезинфицируйте упаковку сверху. Потому что курица внутри, она упакована в максимально санитарных условиях, а если она еще во что-то запаяна, вот, например, вы берете не целую курицу, обваленную, как часто бывает, не замотанную в фирменную пленку, а запаянную в лоточек, так вот лоточки, она находится в инертном газе. То есть это максимально анаэробная среда.
5: Угу.
7: То есть там нет микробов. Поэтому, когда вы ее промоете, вы эти микробы вместе с водопроводной водой радостно поселите. Вам это надо?
6: А возраст курицы имеет значение?
7: Цыплята-бройлеры. То, что идет в пищу. То есть это молодое мясо специально выведенных цыплят, которые быстро набирают вес, потому что чем старше птица, тем она менее укусома. Вот у меня родители рассказывали чудесную историю, как в походе в 60-е годы они в какой-то деревне купили престарелого петуха. Они раза 3-4 его варили.
6: То есть, он не сдавался.
7: Укусить его не смогли, скормили какой-то собаке, но на 4 бульона его хватило, между прочим. То есть суповые курицы, они такие. Или, как шутили в советское время, вывели новую породу мясных кур. Какие на вкус? Да поймать пока не смогли.
5: Понятно. Как мы выбираем курицу? Вот, давайте так, например, я захотел сегодня себе сделать котлетки. Что я беру? Грудку, бёдрышко?
7: Я бы рекомендовал на фарш, на котлеты брать бёдра, потому что в котлетах важен жир. Он выжаривается, и, соответственно, продукт теряет влагу. Если брать только грудку, то, соответственно, там нет жира, будет теряться сочность. То есть жир у нас в значительной степени останется в сковородке. Вот, поэтому всегда, когда мы делаем куриные котлеты, мы добавляем туда сливки, мы добавляем туда сливочное масло, чтобы изначально нежирный продукт, а курица нежирный продукт, даже это ножки, поверьте, вот, мы жир привносим, он вытопится, и получим сочные, вкусные диетические котлетки.
5: А Марина сказала про фарш, фарш магазинный. Что думаете? Готовый?
7: Я, на самом деле, противник использования магазинного фарша.
5: Слава тебе, Господи.
7: Я предпочитаю... Ну, смотрите, давайте от форм-фактора. Для себя я покупать его не буду. Если у меня заведение эконом-сегмента, и у меня большой поток, у меня просто нет возможности заниматься обвалкой. То есть нужно специального человека, который будет целый день эти курицы разбирать, прокручивать... И костяки надо куда-то девать, наверное, я их тогда прокручу, тоже вместе с мясом, да, потому что промышленные мясорубки позволяют и не такое прокручивать, поэтому, когда вы покупаете фарш, там наверняка есть и кожа, и хрящики, а может, даже и косточки.
6: А что же там плохого? Коллаген?
5: Да.
7: Ну, как бы с одной стороны, да, с другой мы же платим за чистое мясо, поэтому...
5: Угу. Ну, короче, фарш, да, лучше не приобретать. Да. Так, а если я, например, хочу приготовить суп, куриный вот этот вот еврейский пенициллин, что тогда?
6: Это какая-то тема с евреями, Максим, сегодня
7: сказал. Ну, еврейский пенициллин, это, да, действительно, даже в Саус-Парке это обыгрывали.
5: Конечно.
7: Вот. Кстати, чем отличается вот именно еврейский пенициллин от обычного куриного бульона? Потому что в еврейском пенициллине большое количество моркови, она дает сладость. Поэтому, вот поэтому и вот так он и бульон и славится.
6: Максим, блеснешь скоро этим знанием.
7: Соответственно, есть два пути. Первое, это мы варим на костяке. У нас получается насыщенный такой мясо костное, там все-таки что-то останется, бульон. Но самое лучшее для бульона – купить суповую курицу. Они продаются.
5: А так и называются?
7: Да, они так и называются. То есть это курица-несушка, которая уже отработала свое.
5: Пожила, как говорили.
7: Да, она пожила, и ее, собственно говоря, отправляют
6: отнесли.
7: Уже... Либо это идет на фарш, собственно говоря, потому что, поверьте, в птицеводстве не пропадает ничего.
5: Ну, я, Антон, сейчас, секунду, но я ни разу в жизни не видел ни в магазине, ни где-то еще, что она называется суповая курица. Может,
7: Макс,
5: она как-то выглядит по-другому?
7: Ну, вы не в те магазины, видимо, ходите.
5: Не, ну, понятное дело. Вы знаете, я для себя тут, слушая коллег, узнаю, что, оказывается, в Москве существуют такие магазины, которых я даже вообще не видел.
7: Ну, честно вам скажу, что действительно суповые курицы в формате супермаркетов – это редко попадающаяся история, потому что для большого ритейла это пересортится. То есть это, может быть, небольшие районные магазины, ну и, конечно, однозначно рынки, где суповые курицы 100% есть.
6: Все на рынок.
5: Внешне ее не отличишь.
7: Отличишь, она такая худосочная, подтянутая, синеватенькая, да-да-да-да-да.
5: А синева – это неплохо.
7: Потому что бройлер, он такой, он жирный. Он
6: на
7: такой,
6: массе.
7: Он, да, вот именно на массе. Он такой развалился весь, расслабленный. А суповая курица, она такая боевая, на подтянутая на сушке. Да-да-да, вот всё. Браво, да.
5: Окей, так.
6: Несушка на сушке.
5: Да, несушка. А тогда получается, что суповую курицу варить дольше? Так-то обычное куриное мясо 20-25 минут уже...
7: Нет-нет-нет, в любом случае, даже куриный суп я рекомендую варить 1.5 часа.
5: Потому что мясо развалится, Антон.
7: На костяке, про костяк. Говорю, если мы используем, собственно, суповую курицу, те же 1.5 часа достаточно. И потом главное дать отдохнуть, чтобы все соки вышли, и мы спокойненько потом
6: курица
7: его процедили. Да, а куриное тоже. Мясо потом можно использовать, измельчить и, собственно говоря, много с ним приготовить.
5: Как мило, какой хороший русский язык. Курицу сварили, потом дать ей отдохнуть, полежать, подышать. Друзья, что еще можно делать с курицей, мы узнаем сразу же после новостей. Антон Прокофьев сегодня наш гость, историк кулинарии, шеф-повар.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: 12:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны заявили об освобождении населенного пункта «Приют» в ДНР. Он перешел под контроль российских военных в результате действий группировки войск «Центр». В сводке ведомства также говорится, что вооруженные силы России в течение недели нанесли 2 массированных и 5 групповых ударов. Так поражены используемые ВСУ объекты топливно-энергетического комплекса, транспортная и портовая инфраструктура, аэродромы, склады боеприпасов, места сборки и хранения БПЛА. Кроме того, за обозначенный период средства ПВО сбили 4 ракеты «Фламинго», 74 управляемых авиабомбы, 11 снарядов РСЗО «Хаймерс» и 4776 беспилотников самолетного типа. Валентина Матвиенко указала на отсутствие предпосылок для урегулирования конфликта на Украине. На данный момент их нет, подчеркнула спикер Совета Федерации. Отдаем отчет в том, что в нынешней международной обстановке серьезных предпосылок к политическому урегулированию конфликта, к сожалению, пока не просматривается. Наоборот, только очевиднее, что западные элиты перестали даже пытаться скрывать свою русофобию, написала Матвиенко в колонке для парламентской газеты. Статья опубликована по случаю Дня России. Председатель Совфеда напомнил слова Владимира Путина, который ранее заявил, что военные действия – это не наш выбор. Матвиенко отметила, что Москва всегда, даже в самых сложных обстоятельствах, стремилась находить дипломатические развязки противоречий и конфликтов, но не любой ценой, а лишь при условии надежного обеспечения безопасности и законных интересов России. Цена нефти марки Brent опустилась ниже $86 за баррель. Это произошло впервые с 10 марта, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи. По состоянию на 11.22 по Москве ее стоимость снижалась на 4,89% до $85.96 за баррель. При этом фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле падал на 5,3% до $83.03 за баррель. Мероприятие в честь открытия чемпионата мира по футболу в Мехико посетили 500 000 человек. Такие данные привели в Мексиканском министерстве общественной безопасности. По информации властей, 80 тысяч иностранных и местных болельщиков присутствовали на матче открытия на стадионе «Ацтека». Еще 100 тысяч человек собрались в официальной фан-зоне на площади Конституции, а 120 тысяч поклонников футбола праздновали старт Мундиаля у монумента «Ангел независимости». Матч открытия одна из хозяек турнира, сборная Мексики, обыграла команду ЮАР со счетом 2-0. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице солнечно, около плюс 29 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
9: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
10: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
11: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
14: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
13: для пользы больного, будучи далек от всякого
15: намеренного, неправедного и пагубного.
16: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
17: В эту субботу тема программы «Хобл». В эфире главный пульмонолог Минздрава Московской области Наталья Макарьянц.
16: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
19: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции. Про Виан. Гастрономическое представление.
5: 12.36 в Москве. Всем еще раз доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и Марина Александрова. Здравствуйте.
6: Макс Челноков.
5: Не знаю, что-то вдруг меня как-то курица навеяла на меня.
6: Заскромничаю.
5: Намахала.
6: Вот я хотела историю рассказать. Мы сегодня про курицу говорим.
5: Антон Прокофьев у нас, шеф-повар истории кулинарии.
6: А была я как-то в Стамбуле, пришла в одно заведение и ела там пасту с курицей. И вот курица имела такой, знаете, характерный запах курицы. То есть у нас я такого запаха не ощущала. Я не могу сказать, что мне этот запах сильно понравился, как-то привлек, но то, что,
5: я
6: это,
5: соглашусь, есть
6: то,
5: такие,
6: что
5: да.
6: этот запах отличался, это правда. Говорит ли это о том, что, например, если курица так вот пахнет, прям курицей, она какая-то более натуральная?
5: Вот я тоже таких кур покупал в этих фермерских лавках.
7: На самом деле курица, вот аромат курицы, ее вкус напрямую зависит от корма.
6: Угу.
7: То есть во всем мире ценится курица зернового от корма. Кстати, одно время я во Вкусвилле куриц покупал именно поэтому. Сейчас они стали как все, да. То есть там действительно был прекрасный вкус именно курицы.
6: Угу.
7: Но вот у них зерновой откорм есть, но стоит он уже, конечно, запредельно дорого. И это целая индустрия, на самом деле, производство вот куриц такого. Есть курицы свободного выгула. То есть там тоже мясо еще вкуснее.
6: Потому что у них вообще характер получается хороший.
7: Вот. А если, например, куриц кормят рыбной мукой, это один из самых дешевых кормов, то курица воняет рыбой. Поэтому, соответственно, конечно, вкус курицы определяется кормом. То есть это не обязательно должна быть фермерская курица. Это может быть курица, выращенная в небольшом, но, тем не менее, промышленном предприятии со всем соблюдением санитарии. Потому что, Макс, я тоже очень за это переживаю и ратую. Потому что я действительно...
5: За
7: санитарию на кухне, да.
5: Господи.
7: То есть я прекрасно понимаю, что...
5: Я что-то не понял, да.
7: Я прекрасно понимаю, что, например, если мы берем яйцо из супермаркета, и разбиваем его и выпиваем, наш риск подхватить сальмонеллез на самом деле минимален.
6: Угу.
7: Если мы берем фермерское яйцо на рынке, например, или у знакомого фермера, мы его разбиваем, выпиваем, то наш риск подхватить сальмонеллез, он уже отличен от практически абсолютного нуля, как с промышленной птицей, по одной простой причине, что это, ну, природа, там такое бывает, это нормально.
5: А коль мы говорим о курице, куда курица без яйца, все-таки хочу уточнить, Антон, а белая или бежевая? Вот сейчас еще Пасха грядет у нас 12 апреля.
7: Это вообще никакой разницы.
5: Это все от породы зависит.
7: Это зависит от породы абсолютно. Это окраска яйца на вкусовые свойства не влияет. Цвет желтка во многом зависит от пищевых добавок, поэтому...
6: А вот в случае, извините, сейчас странно спрошу, конечно, с яйцами, размер имеет значение?
7: Конечно.
6: Потому что же бывает, вот я прихожу в магазин, да,
5: большие.
6: Вот эти все СО, С1...
7: Нет, ну это просто... Яйца при, так сказать, сборе калибруются в зависимости от размера.
6: От размера кого? Курицы?
7: От размера яйца.
6: Угу.
7: От размера яйца, это вес
5: Куда
7: яйца.
5: Куда они знают, какую курицу была размером?
6: Нет, ну какая-то курица же, ну, по ней видно или не видно?
7: Нет.
6: Сорт курицы?
7: Нет. Ну, есть различные породы, действительно. Тут я сразу говорю, я все-таки потребитель курицы, а не заводчик, поэтому не ориентируюсь.
6: Угу.
7: Вот. А яйца сортируются по размеру, то есть это, соответственно, вес содержимого, вес желтка.
5: Но
7: вес.
5: Ну,
6: я, знаете,
5: большое,
6: что слышала?
5: Подожди. Насыщеннее или...
7: Нет.
6: Вот. Я слышала как раз историю с тем, что чем моложе курица, тем яйцо меньше.
7: Это тоже есть, это действительно так, но, опять же, с точки зрения промышленного производства, это несущественно. Потому что все яйца попадают на сортировочную ленту и сортируются там, простите, курица подпись не оставляет, я снесла.
6: Автограф.
7: Штампик, да.
5: С1, С2, СО, вот это вот всё, что?
7: Это яйцо, СО, это яйцо отборное.
5: СО?
7: Столовая отборная.
5: В смысле,
7: да?
5: Откуда его отобрали?
7: Самая крупная.
6: У курицы отобрали,
7: самая
6: Максим.
7: Крупная, да. Она сопротивлялась злобных ударов.
5: Из дома!
7: Да, да. Вот, С1 – это первая категория, вторая, третья. То есть просто это размер,
5: а
7: ничего
5: что
7: больше.
5: Что лучше-то?
7: Они вообще все одинаковые, поверьте, по вкусу. То есть просто это вопрос размера. Например, все стандартные рецепты, добавьте одно яйцо, имеется в виду яйцо первой категории.
5: С1.
7: Да, С1, а не отборная.
5: А так там это, не СО, а С0 получается.
7: С1. Вот, на самом деле, это принципиально важный момент для кондитерки. потому что там лишний грамм имеет значение. Для обычной кулинарки, хоть С1, С0,
5: СО... Домашнятина неважно.
7: Да, нет, просто ну, в кулинарии, в отличие от кондитерского, так сказать, дела, вот это плюс-минус несколько грамм большого значения не имеет. Ну и, собственно говоря, ни на что не повлияет. Вот в кондитерке, да, то есть должно быть именно столько грамм белка и столько грамм желтка, чтобы получилось там правильное суфле, правильное тесто. Это работает, поверьте. А в обычной кулинарии это не самые существенные вещи.
6: Ну еще же в обычной кулинарии часто белки отдельно продают, да?
7: Само собой, потому что, опять же, белки, желтки... Ну, нет, ну, если, опять же, у вас...
5: Как это? Можно белок отдельно, желток отдельно?
7: Да, продаются белки и желтки отдельно, да. Но это дома, поверьте, вам не понадобится. Как-то дочка у меня решила поэкспериментировать, ей нужны были желтки, она попросила купить ей банку желтков. Я посмеялся, конечно, купил. Ну, она использовала, сколько ей надо было, а потом мы все выкинули оставшиеся. Ну,
5: понятно. Так можно было омлет сделать.
7: Да я про них забыл, если честно.
5: А, ну, понятно.
7: То есть... Поэтому, если вы готовите дома, и у вас небольшие объемы, а вот это все литровые, полулитровые баночки, они не просто не для вас. Угу. Соответственно, да, давайте сразу, как разделять желтки от белков? Можно аккуратненько высадить все вместе в мисочку и руками или ложкой аккуратно белок просто взять, то есть желток просто взять, да, и переложить. А можно разбить яйцо, кстати, яйца всегда бьем тупой стороной ножа.
5: Почему?
7: Ну, потому что есть шанс, что мы можем, скорлупа, если нож острый, не только скорлупу разбить, но еще и желток развалить. Оно нам не надо.
5: А краешек сковородки?
7: То же самое.
5: Работает. Нормально.
7: Нормально, да, а. Да. То есть смысл этой речи, чтобы исключительно... Сковородки. Ну, это когда яичницу делать. Если вам нужны яйца, отделить желтки от белков. То есть обычно просто берем две половинки и перекатываем желток из одной в другую, как бы сливая белок. В итоге у нас остается в одной половинке желток, во второй белок. И в разные мисочки их отправляем.
5: А я, знаете, как делаю? Я беру ложку с дырочками, которые пенку снимают, и очень хорошо ей белок...
7: Только не весь уберется белок в таком случае.
5: Убирается нормально, у меня стекает. Ну, чуть-чуть там, господи, не критично.
7: Ну, в общем, способов много, да? Кстати, один из способов приготовления яиц пашот, он связан, если не с ложкой, так с сито. То есть, во-первых, пашотик можно откидывать через сито, высадить яйцо в сито. Основная жидкость белка сразу стечет, и можно этот пашот отправлять в обычную чуть подкисленную воду, чтобы корочка была интереснее, без всяких воронок, без всего. А вторая история – смазать мелкое сито маслом, высадить туда яйцо и отправить на водяную баню под крышку прямо вот в сите. Тоже получается не такой аккуратный, как обычно, но пашот, потому что, в принципе, пашот – это просто вопрос навыка, и дома далеко не всем он нужен.
5: Абсолютно. Но это очень вкусно. Я делаю яйцо пашот в силиконовых таких штучках специально.
7: Да, да, да, да, да,
5: тоже вбиваю. Работает. Вбиваю. Единственное, они у меня все равно вареными становятся.
7: Это вы, Макс, перевариваете.
5: Да,
7: просто,
5: я знаю, да, я да. Дома
6: Жорж пишет нам.
5: Ни разу не делал.
6: Чем старше
5: нормально.
6: Курица, тем крупнее яйца. Рос в деревне, знаю точно.
7: Вот, спасибо за такую ремарочку.
6: А мы говорили.
7: Да.
6: Андрей пишет, касательно мытья тушек. У меня родственники при приготовлении куриного супа обязательно ее промывают и доводят до кипения. Потом сливают эту воду с трупным ядом и опускают в новый бульон. И тогда уже варят суп.
5: Трупный яд-то откуда?
7: Да, не буду шутить, но это тоже классическое, собственно говоря, такой потребительский стереотип.
6: Первую воду сливали, да?
7: Нет, первую, ну, на самом деле это полезно, если вы варите мясо из каких-то отрубов, там не очень хорошо, может, почищенных, разумно. На самом деле ничего страшного, если вы сольете, не будет, там никакой вкус особо не уйдет, но трупного яда там нет.
6: Андрей,
7: Антон,
6: да.
7: Чтобы он там, простите, появился, она стухнуть должна. А тут, если она стухла, то воду сливай уже нее. Ничего не поможет, да.
5: Как мы выбираем курицу в магазине? Вот мы есть замороженные, знаете, прямо вот до состояния камня.
7: Да.
5: Вот, или в морозилке она у нас полежит. Но курица же, чем дольше лежит, тем она теряет и хуже становится. Мясо становится таким волокнистым.
7: Смотрите, смотрим срок годности, потому что, во-первых, полежит в морозилке.
5: Если же глубоко замороженная курица, что с ней будет-то?
7: Ничего не будет, но она, конечно, теряет влагу, поэтому смотрим на срок годности. Даже в заморозке она теряет влагу. Если до срока годности еще, условно говоря, около половины, берем смело, аккуратно дефростируем, аккуратно, это значит, мы оставляем на ночь в холодильнике, не при комнатной температуре, чтобы у нас не было шока и избыточного выделения влаги, она деликатно разморозится, и, поверьте, разницу вы не почувствуете между курицей замороженной и курицей размороженной таким образом. Есть, конечно, как, когда она, никто, конечно, на профессиональной кухне не оставляет на ночь это все дефростироваться, как правило.
5: Почему? А, на профессиональной.
7: Времени нет. Кидаем в холодную воду, конечно. И она там быстренько оттаивает. Это хуже, но тоже работает. Самый, наверное, худший способ – поставить при комнатной температуре.
5: Угу. Это худший?
7: Ну, слишком сильный термический шок для мяса.
6: Наталья нам пишет, Натуля точнее, в отделе заморозки продаются суповые курочки, варю в мультиварке, есть там особо нечего, но бульон прекрасный, прозрачный и ароматный.
7: Вот, Макс, вот подсказали, где в супермаркете искать суповые курицы. Ну,
5: суповые наборы я тоже, кстати, видел.
7: Именно суповые курицы. Суповой набор – это отходы обвалки.
5: Ну, а суповой набор плохой, куриный? А,
7: нет, он хороший, просто это немножко разные бульоны из целой курицы.
5: Ну, это понятно.
7: И из, собственно говоря, супового набора – это костяк. Ну, угу. Я, кстати, люблю суповые наборы, тоже они стоят копейки. Это тоже любимая моя тема. Если вы варите бульон, варите его с запасом, разлейте по каким-то мисочкам, они сейчас доступны, стоят копейки. Положите в морозильник, и пусть он там живет жизнью, ему вообще ничего не будет. Надо, достали, кинули ледышку в кастрюльку, включили слабый огонь, и прекрасно, вот тут не надо ничего не размораживать.
5: Водички можно немножко налить, и да, будет там разморозиться.
7: Кучево, да. Ну, она прекрасно на слабом огне сама разойдётся.
5: Знаете, в последнее время, когда мне хочется, чтобы суп был более насыщенный, там, я даже в борщ, если на курице это делаю, покупаю, есть замороженные бульоны продаются сейчас достаточно много. На костном, на кости бульон сделан.
6: Да, не знаешь, куда потратить 500 рублей, конечно.
5: Но можно. Там но... не 500, там дешевле сейчас
7: но
5: есть.
7: Ну, в целом, если вы будете варить бульон на костном бульоне, надо искать. Исходить с того, что на литр нам нужно полкило вот этих костей. Угу. Чтобы он был насыщенный, можно меньше, можно больше. Ну, где-то вот так вот 1-2 рассчитываем, можно 1-3. А, лучше всего кости запечь, кинуть их в духовочку, чтобы они карамелизовались. А, луковицу берем, разрезаем ее поперек на две части, не чистим. Ну, только самые вот эти вот корни снимаем.
5: Ну, верхнюю шелуху-то.
7: Нет, оставляем. Кидаем ее на сухую сковородку, которую не жалко, ставим на огонь, и оно там подгорает. Надо же хорошо подгореть снизу. Также морковку разрезаем ее вдоль, кидаем на эту же сковородку и хорошенько ее поджигаем.
5: Скажите, еще и не моем.
7: Не, ну моем, конечно.
5: А, слава тебе.
7: Вот, но не чистим. Зачем? А, собственно говоря, опять же, на кухне, если есть старые электрические плиты, раньше в столовых просто так и брали на эту плиту, без всего просто кидали лук с морковкой, обугливали и кидали в бульон. Это даст яркий цвет и более яркий вкус. Соответственно, закидываем все в кастрюлю, туда же нечищенные зубчики чеснока, не надо его чистить. Закладываем вот эту вот самую птицу, вместе, кстати, с жиром, и там что, все, что из нее вытекло, потом снимем, вкус ужас. Оно даст. Вот, заливаем водой, ставим на плиту и варим полтора часа. И трижды просто подчеркнуть 10 восклицательных знаков. Бульон не точка, должен точка кипеть восклицательный знак. То есть мы доводим до пузырькового кипения, потом на минимальном огне он томится чуть да. побулькивает. Тогда у нас получается прозрачный. Ну и, конечно, с ней снимаем накипь. Если у нас бульон кажется жирным, то мы, когда все сварили, посолили, попробовали на вкус, добавили, можно в конце добавить специи, то есть, там, не знаю, бадьян, гвоздику, лаврушку обязательно, молотый, это душистый перец, черный перец. Тут уже каждый решает для себя. Ставим кастрюлю на ложку, и поэтому у нас получается такая неровная поверхность, и весь жир, он аккуратненько у нас скапливается под внизу под углом. Потом просто столовой ложкой его снимаем, и все.
5: Антон, какие специи любит куриное мясо? Вот вы для бульона уже сказали, а вообще, там для тех же котлет, для каких-нибудь, там, что, Марин, еще у нас, биточков и так
7: шницели.
5: Далее.
7: Ну, шницели. Биточки, шницели и прочая такая домашняя кулинария, собственно, соль, перец, лимон в конце. Курица прекрасно любит тимьян, кориандр.
6: Куркуму
7: чуть меньше, имбирь, карри. Карри из курицы – это вообще бомба.
6: Испанская если... соль.
7: Все, на самом деле все, даже корицу, хотя в меньшей степени. Вот я, например, самую вкусную курицу, гриль, ел полгода назад, был в командировке по работе в Бангкоке. Специально нашел место, где это тайская курица гриль, это просто был ум отъешь.
6: А что там было такое?
7: Они просто ее маринуют в большом количестве специй. и длительно маринует. Она получается очень нежная, сочная. Ну и просто жарит, как обычную курицу на гриле. Там ничего уникального нет. А, кстати, помните, как вот в 90-е, начале 2000-х, вся Москва была заставлена...
6: Курицами-гриль?
7: Вот, курицами-гриль. Сейчас этот жанр, он переехал же в большие супермаркеты.
5: Да-да-да.
7: Да. И мне как-то так захотелось этой курицы-гриль, вот эта ностальгическая в лавашике, которая прилипает, да, сочненький. Да, да, да. И вот я нашел у метро Дмитровская такую забегалку, специально поехал, я живу не там. Купил эту курицу, погрыз немножко и понял...
6: Не та.
7: Это не машина времени, в молодость я не вернулся.
5: Понятно. Жаль. Так, давайте разберемся теперь курица, различные ее части, вот крылышки. Потому что это, мне кажется, достаточно сложный вид мяса, частей. Ну, потому что их пережаришь на том же самом гриле или в той же духовке, они сухими становятся. И надо вот этот пальчик отрезать-то лишний, который ответвление.
7: Ну, конечно, надо.
5: У крылышка отрезает, да?
7: Ну, в принципе,
5: да?
7: Его отрезают, да, потому что он, вот он пересыхает, но нравится хрустеть, вставляйте. А, вообще, крылышки идеально делать во фритюре.
5: Поверьте.
7: Дома легко. Берете
5: с костью?
7: Ну, нет, просто разбираете их. Так. Вот их можно замариновать, но замариновать надо не на полчаса, не на час, часов на шесть, чтобы оно промариновалось.
5: Что мы
7: потому что верхний слой сгорит. Да что угодно. Это может быть паприка, соус, какой-нибудь острый перечный соус, обязательно растительное масло, чеснок, лимонный сок, кориандр. Не знаю, зиру нет, все-таки больше к баранине, хотя курица тоже можно. Тут вариантов огромное количество. Ну, понятное дело, соль оставляем, промариновали и делаем фритюр. В идеале жарим в фритюре два раза. Разогреваем, если есть термометр, до 140 градусов, если нет, опускаем зубочистку, она начинает чуть-чуть пузыриться, вот это у нас первый фритюр готов. Кидаем туда курицу, куриные крылья, немножко их, скажем так, провариваем, вынимаем, даем стечь, чуть подостыть, врубаем огонь на полную, дожидаемся, пока разогреется до 180 градусов, то есть опускаем шпажку, зубочистку деревянную, и она начинает активно пузыриться, вот где-то 180-190 у нас есть. И потом даем хрустящую корочку.
5: Мне просто интересно, у кого-то дома еще остался фритюр? Потому что это такой бесполезный аппарат.
7: Макс, обычная кастрюлька.
5: Сколько масла-то надо туда?
7: Много. Ну, литр.
5: Литр, представляете, сколько литр масла?
7: 100 рублей.
5: Да здрасте, литр 100 рублей. Бутылочка вот такая, там 500 миллилитров, где-то в районе 300.
6: Максим, ну смотря где ты покупаешь.
7: Макс.
5: Там, где я покупаю, да.
7: Хорошее.
6: Да. Подсолнечное масло, да?
7: Конечно, подсолнечное, самое дешевое. Чем дешевле, тем лучше.
5: Но потом его выливать жалко все равно.
7: Ну, можно... Почему? Оно остыло, слили обратно, и потом раза 3-4 пожарить можно легко, если не больше.
5: По поводу крылышек, а на гриле, если делаем, мы вот лучше какой маринад? Вот сейчас майские, апрельские шашлыки пойдут. Ну да, вот 900 миллилитров, 119, 140, 130 рублей. Ну, вот я вот это масло люблю. Вот это вот. Правда, да, правда, с оливковым, чтобы было. Оно уже подороже.
7: А, честно вам скажу, что добавление оливкового масла рафинированного, дезодорированного подсолнечное, это не более чем коммерческая уловка. А, рафинированное масло, оно примерно везде одинаковое, поэтому если хотим, используем...
5: Душе приятнее, когда написано на упаковке, что это подсолнечно-оливковое масло. Что якобы что-то есть полезненькое.
7: Так работает маркетинг.
5: Конечно.
6: Почему ты считаешь, что обычное подсолнечное масло менее полезно, чем
5: оливковое? Ну, не знаю, это тоже как такой парадоксальный миф в моей голове засел давным-давно. И,
7: трудами маркетолога.
5: Конечно, да это даже не трудами мамы, учителей, еще не знаю кого-то, где-то услышал и все.
7: Да, это потребительские стереотипы, потому что действительно нерафинированное оливковое масло безумно полезно. Гораздо полезнее, чем тоже нерафинированное подсолнечное.
5: Будучи выездными, когда еще мы могли в год раза два-три слетать куда-нибудь... в Европу, я привозил оттуда тонны этого масла оливкового, нерафинированного, прямо галлоны. У меня до сих пор стоит еще бутылка.
7: Макс, сейчас прекрасно все есть. Можно купить
6: в маркетплейсах.
7: Прекрасное греческое масло, которое около именно того производителя,
5: магазин,
7: который я возил.
5: Да.
7: Вот в таких магазинах можно покупать, поэтому...
5: Крылья гриль, да. Что мы делаем?
7: Собственно говоря, то же самое, мы их замариновываем. Тут уже хорошо зайдет паприка, особенно копченая.
6: Обожаемая, любимая.
7: Да-да. Сладость можно дать в конце бус. Взять просто свет чили и просто помазать уже перед готовностью. Угу. То есть курицу промариновали несколько часов, три. Ну, тут часа три нам точно хватит, чтобы она... Потому что здесь уже не такая будет высокотемпературная обработка. Выкладываем на гриль, обжариваем до корочки. В конце смазываем для красивого глянца соусом свет чили. Или делаем глазурь из соевого соуса с медом и растительным маслом или растопленным сливочным. Также смазываем, получается отлично. То есть комбинаторика специй может быть любая. Но я бы взял паприку, сушеный чеснок, сушеный лук, молотый кориандр. Достаточно.
5: Прекрасно. Так, соль, миф конечно. Еще и ошибка человечества – цыпленок табака. На самом деле же никакого табак не имеет отношения
7: табака.
5: К этому.
7: Табака – это тяжелая чугунная крышка.
5: Сковородка специальная, да. Такая азиатская, кавказская.
7: Можно по-другому. Берете обычную крышку плоскую, кладете гантелью сверху.
5: Ну, это понятно. Но имеется в виду, что в названии ошибка закралась, потому что на самом деле
7: после цыпленок... Да.
5: Да,
6: цыпленок не курил.
7: Табака, да.
6: Не
7: ни
6: курил. При жизни, ни после.
7: Да, нежный цыпленок с большим количеством чеснока, который жарится в большом количестве сливочного масла. Это важно.
5: И розмаринчика еще можешь добавить.
7: Нет.
5: Да что нет-то?
7: Но мы же говорим про кавказскую кухню. Там какой там розмарин?
5: Тархунчик.
7: Тоже. Ну, тархунчик, кстати, да.
6: Тебе лишь бы что-нибудь... Да.
5: Мне надо что-нибудь добавить.
7: Ну, вообще, чеснок и много кинзы.
5: А, кинзу, да. Так, по поводу корнишонов, цыплят-корнишоны. Они чем интересны для нас, вот для кулинарии?
7: Это же на один сочный зубок. Ну да, ну полцыпленочка нормальная, между прочим, еда.
5: Да куда это? Там полцыпленочка, это ребенку мало даже.
7: Мне хватает.
5: Вам?
7: Да.
5: Я тут на Новый
6: Максим
5: год...
6: Максим очень токсичный сейчас был.
5: Простите.
7: То, что я жирненький, не значит, что я много ем.
5: Я не
7: много ем.
5: Я не говорил этого. Я на Новый год готовил цыплят корнишонов. Ну, правда, мне на один зубок было.
7: Не, ну они такие нежненькие. Их можно сделать в каком-нибудь интересном соусе из белого вина, с сухофруктами.
5: Ну, их лучше запекать или что с ними?
7: Ну, запекать, конечно, да.
5: Лучше запекать. Для супа они как-то, мне кажется, маловато.
7: Нет, ну, слушайте, там как раз вкуса нет. Почему для супа используют суповая курица? Она жила жизнь, познала ее, вот этим познанием она
6: опытом
7: его в суп выделяет.
5: А тут
7: не вкусы. Там цыпленый корнишон хорош нежностью. Его важно не переготовить. Его надо быстренько запечь, что корочка появилась, он уже готов. Не перепекать, как, то есть не по закону 40 минут на килограмм. Какой там килограмм? Смотрим.
6: Чем, с каким гарниром лучше всего курица сочетается?
5: Пюрешечка.
7: Все что угодно. Вот все что угодно. Я вот даже не придет в голову, чем она не сочетается. Yes. То есть любое пюре. Пюре из корнеплодов, пюре там на шпинате, пюре морковное. Все что угодно может быть.
5: Гречка, рис, да все, да.
7: Салат. Прям... Вообще, так резюмируя, на самом деле вот с курицы готовится все. Салаты, супы, сэндвичи, бургеры, основные блюда. Была мысль перед передачей сделать распечатку рецептов блюд с курицей, но я с самого начала понял, что это безрассудная история. Во-первых, у меня картриджа не хватит, во-вторых, бумаги столько нет дома.
6: Конечно, да.
7: Курица везде, даже вот мы про десерт вспомнили, и десерт с ней делали.
6: И смузи наверняка можно.
7: Да, но небольшой лайфхак, вот, например, куриную грудку можно использовать как клей в люля. То есть, когда мы делаем люля из баранины, например, или из курицы, добавляем куриную грудочку. Это не мой секрет. Это секрет, так сказать, старый армянский. Мне его научил мой добрый друг, шеф-повар Олег Карабань. Ну вот, тем не менее, вот люля, вот.
5: Но вообще сочетание курицы с другими...

0: 8. 13:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Никола Пашинян направил Владимиру Путину поздравления по случаю Дня России. Премьер-министр Армении в послании выразил уверенность в укреплении отношений Еревана и Москвы. Убежден, что связь двух народов, а также обоюдная готовность к открытому и конструктивному диалогу будут и дальше способствовать укреплению взаимодействия и использованию всего спектра возможностей сотрудничества между странами, говорится в обращении армянского премьера. Ранее Владимира Путина и всех россиян с праздником поздравил президент Беларуси. Александр Лукашенко назвал нашу страну гарантом справедливого мироустройства. По мнению белорусского лидера, Россия – одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом. Иран и США согласовали состоящий из 14 пунктов меморандум об урегулировании. Он, в частности, предусматривает полное и немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Иранское агентство Мехр пишет об этом со ссылкой на источник, близкий к переговорной команде Тегерана. Кроме того, по данным издания, Вашингтон обязуется не вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики, уважать ее суверенитет, полностью снять морскую блокаду в течение 30 дней. Помимо этого, предполагается открытие Ормузского пролива в такой же срок с соблюдением иранских правил. Среди других положений – снятие санкций на продажу нефти и продуктов из нее, а также обеспечение полного доступа Ирана к его финансовым ресурсам. Затем в течение 60 дней Вашингтон и Тегеран проведут переговоры для достижения окончательного соглашения по ядерному вопросу. Более 20 жильцов поврежденного при атаке ВСУ дома в Нижнекамске размещены в ПВР. Пункт открылся на базе лагеря «Алмаша». Глава Нижнекамска Радмир Беляев написал в своем телеграм-канале, что люди, обеспеченные горячим питанием, питьевой водой и медицинской помощью. По моему решению, завтра все нуждающиеся будут переведены в гостиницу и смогут находиться там до полного восстановления жилого дома. С каждой семьей работаем индивидуально, оказываем всю необходимую поддержку, говорится в публикации. 9 АЗС в Севастополе открыли свободную продажу бензина. Речь идет об автозаправочных станциях сети «Атан». Их список в своем телеграм-канале опубликовал губернатор Михаил Развожаев. По сути, говорится, что в зависимости от конкретной станции в продаже будет бензин марок АИ-92, АИ-95 «Ультра», а также дизельное топливо «Ультра». Свободную продажу топлива в Севастополе остановили в начале июня. Приобрести его в городе можно по талонам, при этом объем не должен превышать 20 литров. На человека. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком, 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 30 градусов, атмосферное давление чуть выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама.
3: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
4: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
5: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
6: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
9: О том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
12: Программа предназначена для

0: слушателей старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
0: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Понедельник, а это значит, у нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Сегодня тема нашей программы актуальная для всех, была или будет. Поэтому, друзья, кризис среднего возраста. Вашему вниманию. Будем обсуждать в ближайший час. Если у вас возникает вопрос, пожалуйста, задавайте их. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит Москобот. Телефон прямого эфира 7373948. Код города 495. Работает трансляция в Телеграм-канале, в Ютуб-канале и ВКонтакте. Пожалуйста, присоединяйтесь. Лен, что такое кризис среднего возраста и почему он вдруг к нам приходит? Или не вдруг? Он приходит.
4: Кризис среднего возраста, он случается с людьми, кстати, не со всеми, и мы сегодня, я сегодня объясню, почему не со всеми людьми, но везет тем, с кем этот кризис случается, еще больше везет тем, кто этот кризис успешно проходит. А случается он в периоде между 35 и 55 годами, потому что раньше он назывался кризис 40 лет, и он примерно в этом возрасте и приходил. Но какое-то количество лет назад, вы знаете, даже еще в советском периоде у нас продолжительность жизни была существенно меньше. Сегодня мы выиграли, так сказать, в лотерею долголетия, и у нас сейчас нам официально Всемирная организация здравоохранения, она прибавила дополнительных 25 лет жизни, тем самым увеличив не нашу старость, да, а увеличив именно период среднего возраста. И таким образом мы устроены, что мы на протяжении жизни, начиная с рождения и заканчивая нашим финалом, проходим по жизни определенное количество личностных психологических кризисов. Сначала эти кризисы случаются в детстве. Это 3 года, 7 лет. Да? Потом у нас случаются 2 подростковых кризиса, пубертатный и подростковый. У кого-то они в одно и то же время, у кого-то в разное время, да, приходят. Потом с нами случается кризис 30 лет, потом с нами случается кризис среднего возраста и потом так называемый поздний кризис. И это все периоды. Для чего они нам нужны? Зачем это с нами происходит? Это не просто так. Это не патология, это норма. Потому что раньше можно было услышать, знаете, такие слова от родителей: боже мой, не дай бог, с ребенком случится переходного возраста. Да, вот этот вот кризис. И сейчас, сегодня уже, наверное, большинство родителей понимают, что это не дай бог, а это слава богу, что он случился. Почему? Потому что каждый кризис, вот этот этап, который случается в жизни человека, он нужен для того, чтобы мы обучались новым навыкам взаимодействия с миром. То есть мы вырастаем, все, что мы умели делать, все, как мы умели относиться к этому миру из прошлого, уже не годится. Все, пазл не складывается, штанишки малы. И нам нужно в период кризиса изобрести новые способы взаимодействия с внешней средой, с миром и со своей жизнью. И если мы эти кризисы не проходим, то мы застреваем. То есть гармоничного развития не получается, не происходит. Личность начинает страдать.
3: То есть как будто если все комфортно, все хорошо, мы живем свою, не знаю, ну не лучшую жизнь, но вот нас все устраивает, у нас нет никаких кризисов, это ненормально. Должно быть какое-то сопротивление.
4: Смотрите, если у нас нет никаких кризисов, мы не будем жить, как будто нас все устраивает. Это будет выглядеть, как будто мы живем, как будто нас все устраивает. Дело в том, что в принципе же на постоянную, комфортную, гармоничную жизнь наша жизнь не рассчитана. Нас для этого не создают. Мы для этого в этот мир не приходим. Даже если у вас достаточно благополучно жизнь, Ну, допустим, там, не знаю, у вас хорошие финансовые условия, прекрасная принимающая семья. Никаких особых вот таких, знаете, взлетов и падений не происходит. Ну, повезло вам так. Хотя с основной массой людей, вот 99% людей, с ними происходит. И 1%, у которых не происходит, да. Если вы тот самый 1%, с вами все равно будут случаться личностные кризисы. Потому что так называемые экзистенциальные вопросы, которые начинают внутренне терзать, они приходят и на вполне себе благополучную основу.
3: А почему они вообще приходят к нам?
4: Потому что старый способ взаимодействия с миром больше не работает. Нужно аж придумать что-то новое. Вы должны перестроиться вместе с тем, как перестроилась внешняя среда.
3: Вот кто-то скажет, спокойно тебе не живется, опять себе там что-то придумал,
4: очередной шаг к зрелости, да, очередной шаг к зрелости. Еще раз говорю, кризис – это не мы себе придумываем, это то, что случается с нами вопреки, хотим мы или не хотим. Мы можем не хотеть. Почему? Потому что, например, мы не очень умеем взаимодействовать со своими эмоциями и не очень хотим взрослеть. Но от того, что вы будете включать избегание, от того, что мы будем все включать избегание от этих кризисов, да, и пытаться в них не войти, пытаться не замечать их прихода, если честно. То есть он все равно придет, мы будем пытаться не замечать, что он пришел. Соответственно, от этого наша жизнь комфортнее не будет. У нас будут случаться внутренние конфликты, внутренние расколы, мы будем все больше пытаться закрывать на что-то глаза, а потом у нас случится, вы знаете, коллапс, жизненный коллапс. Потому что тут закрывал глаза, там закрывал глаза, тут не доделал. Срыв тут не доразобрался. Да, и вот, понимаете, куча проблем, она все равно начинает поглощать.
3: А как понять, что кризис в разгаре, что он постучался к нам в дверь?
4: Ну, во-первых, дожить до этого возраста. Во-вторых, проанализировать, прошли ли вы предыдущие кризисы. Я не зря здесь акцентирую внимание, что в прохождении всех кризисов, всех периодов кризисов очень важно. И если вы не прошли пубертат или не прошли подростковый кризис, не отбунтовали, то и войти в кризис, или там в кризис 30 лет, вы, например, потому что кризис 30 лет, это про что? Это про достижение. Это один из самых активных периодов, где мы должны ответить на вопрос, что я могу? Чего я в этом мире могу достичь. Соответственно, если вы кризис 30 лет не прошли, то и кризис 40 или там 45, 50 лет вам будет проходить очень тяжело, потому что вы на предыдущие вопросы ответы не нашли. Мы в каждом временном отрезке времени, возрастном, ищем ответы на очень-очень значимые жизнеобразующие вопросы, опираясь на которые мы потом простраиваем нашу жизнь. Если у нас ответов на эти вопросы нет, то мы начинаем их искать очень хаотично. Очень часто мы начинаем за правду принимать то, что правдой не является. Ну, типа, как будто бы это отвечает на наш какой-то глубинный вопрос. Да, как выяснить, что кризис пришел? Выгодский или Выгодский, он по-разному, кто как его называет, и то правильно, потому что сам профессор и так себя называл. Да, и когда я училась, мне говорили Выгодский, потом меня стали поправлять, что он Выгодский, а потом выяснилось, что и так можно. Так вот, Выгодский... Он говорил, что у всех кризисов существуют одинаковые, абсолютно одинаковые характеристики. Просто вы считываете, вот как он их, как он их обозначал. Да? Да, сейчас я их прям я их выписала, и я зачитаю. Первое. Наличие резких изменений в короткие отрезки времени. Что это означает? Это у вас за короткие промежутки времени начинает что-то случаться одно за другое. Вы теряете стабильность, вы теряете ту самую определенность и предсказуемость, которая нам нужна. Да? То есть начинаются события, которые начинают нас, скажем так, раздергивать, выбивать из привычной колеи. Они нам не нравятся.
3: Можете привести пример? Такой цепочки
4: могу,
3: событий.
4: Могу привести пример. С работы увольняют, отношения разладились, не знаю, произошло что-то, поругались с кем-то, не можете соединиться, финансовые потери начинаете испытывать. Если у вас уже есть дети, с детьми начинает что-то происходить. То есть начинаются события, которые просто начинают развиваться, знаете, по принципу снежного кома. У нас есть один эфир, называется «Черная полоса». Да? Вот мы можем назвать, когда у нас случается кризис, так называемой черной полосой, когда вдруг начинает на тебя сыпаться все один за другим.
3: А можно сказать, что, например, это всегда что-то отрицательное? То есть, может быть, не потеря работы, а я там выбираю другую работу, или я знакомлюсь с новыми людьми и там начинаю новые отношения, или нахожу там себе новых друзей?
4: Если мы говорим о кризисе, то вы пойдете в дискомфорт. То есть очень важно дискомфорт. Да, потому что, объясняю, дело в том, что мы не... само понятие кризиса, вот тот же Выгодский, он как говорил, само понятие кризиса заложено в процессе развития. Мы не развиваемся ни через какие комфортные условия. Мы не развиваемся через так называемую хорошесть. Мы развиваемся в надлом, наперерез, вопреки. Понимаете?
3: Да.
4: То есть мы развиваемся через фрустрации и через преодоление негативных жизненных обстоятельств. Да? Поэтому, когда мы говорим о кризисе, да, то есть если вы поменяли работу и у вас все хорошо, скорее всего, это не кризисная история, а уже выход из кризиса. А если вы почувствовали, что вас вот-вот могут, уволить с работы, или вы находитесь на работе, все у вас хорошо, но вы категорически не удовлетворены тем, что вы делаете, вы не удовлетворены собой.
3: Да.
4: То есть у вас случается, понимаете, какая-то фрустрация, какое-то неудовлетворение. Вот это очень важно. Вот это одна из характеристик.
3: Понятно,
4: дальше.
3: Да.
4: Вы начинаете испытывать внутренние затруднения в преодолении этих ситуаций. То есть вы, казалось бы, должны... что-то происходит, вы должны разбираться с этими проблемами. Ну, угроза что-то там с работой, меняйте работу, да, или там как-то усиливаете себя. Разбирайтесь с проблемами в отношениях, с проблемами с деньгами, с детьми. Но... начинаются внутренние затруднения, то есть мы как будто бы не можем найти ответ, не можем найти решение. А что делать? Возникает такая внутренняя инертность. Знаете, вот про инертность сегодня мы отдельно поговорим. Это когда мы знаем, что надо бы что-то поделать, надо бы что-то предпринять.
3: Что-то поменять.
4: Но не делаем. Ага. Но знаем, но не делаем. Да, вот это второе. Дальше. Начинаются конфликты. Если эти конфликты не проецируются на окружение... то они начинаются внутри. То есть, например, либо вы конфликтуете с кем-то в своем окружении, либо вы начинаете конфликтовать внутри себя. То есть конфликт неизбежен. Это тоже одна из характеристик кризиса. Да,
3: то есть вы начинаете ругаться с вашим окружением,
4: друзьями, близкими? Если вы посмотрите, например, на подростков, подростковый кризис по тем же категориям, да. То есть подростки со всеми ругаются.
3: Да.
4: Они с кем дружат, с ними ругаются. А вообще они, в принципе, со всеми ругаются. Они как баба-яга против всего.
3: Да.
4: И вот у нас тоже немножко в другой форме, но начинается вот этот внутренний протест, который приводит к определенным конфликтам.
3: Угу.
4: Далее. Обязательно начинает происходить разрушение чего-то из прошлого. Если в подростковом возрасте, как правило, разрушение из прошлого, это, например, вышел из 9 класса, коллектив распался, перешел в 11-й условно, или там в 10-й совершенно новый коллектив, да, то есть ты потерял, например, привычное окружение, то у взрослых, как это происходит, это обычно, что или дети вышли из семьи, потому что уже повзрослели и отделились от родителей, или... в паре охлаждение произошло, пара распадается, да, или семья становится такой номинальной фактически. Или теряете что-то значимое для себя. Например, родители могут начать уходить, да, потому что когда мы достигаем возраста 45-50 лет, очень часто родители в этом периоде начинают нас покидать. И вот это разрушение чего-то из прошлого, это одна из тоже характеристик, что все, кризис пришел. И дальше у нас начинается повышенная психологическая уязвимость. То есть мы становимся очень-очень чувствительными в этом периоде.
3: А как это проявляется?
4: В обидах, в попытках постоянно избегать и защищаться, в постоянных обостряющихся страхах, а вдруг что-то случится.
3: Тревожность.
4: В ощущении бессилия, что как будто бы я не смогу справиться со всем, что со мной начинает происходить.
3: Угу. То есть вот получается по этой классификации у нас получается 5 пунктов, да?
4: Да. И этот кризис, он может делиться. Еще у него есть такая подклассификация. То есть он может быть экзистенциальный, знаете, когда вот вроде бы все в жизни благополучно, но внутри какой-то метущийся парус.
3: Тянет устроить скандал?
4: Да, нет. А он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой, да? Дальше он может быть личностный тогда, когда мы не можем преодолеть или пройти какое-то тяжелое событие. Никак не можем пройти развод, никак не можем пройти, не знаю, там, потерю работы, никак не можем отсепарироваться от взрослых детей, никак не можем понять, что у нас там было одно финансовое положение, стало другое, и начать это как-то, ну, значит, перерабатывать, да, внутри у себя. Он может быть семейный. Да, то есть потому что в семье могут начать разрушаться отношения, и он может быть профессиональный. И получается, что профессиональный он очень болезненный. Почему? Особенно в нашей стране. Вот если мы возьмем статистику по другим странам, то там профессиональный кризис, он не так ярок. Почему? Потому что в западных странах там ты вообще раньше 45 лет карьеру не построишь. То есть у тебя в 45 лет только начинается взлет карьеры, и к 55-60 годам ты становишься каким-то там руководителем, до которого ты дослужился.
3: Менеджером
4: хедхантеры, они не хотят вообще людей, которым за 40, вообще рассматривать. То есть это большая ошибка, это очень большая ошибка. Но это, вы знаете, тянется откуда-то, как бы я сказала, из
3: прошлого?
4: Из-за непонимания. То есть люди, которые занимаются подбором и рекрутингом, очень часто очень молодые. То есть им по 30, и для них все, кто старше 40, это типа, такие старики. Так как слово «кризис», оно, знаете, такое коннотационное негативное, и плюс ко всему, когда мы бы, например, сейчас собирали с вами какие-то ассоциации, что такое кризис среднего возраста, то нам, знаете, что говорили?
3: Что?
4: Ну, это там апатия, вечная усталость, очереди в поликлинике, первые болезни хронические, которые у тебя начинают проявляться, обостряться, абсолютное отсутствие интереса к чему-то такому зажигать. То есть очень, очень тяжело уже начинает на что-то настраиваться.
3: Тяжелый подъем.
4: Да, чувство одиночества, потому что и уже с партнером не то, и с детьми уже не то. Не знаю, какая-то
3: усталость
4: тихая,
3: от жизни, да?
4: Да, вот такая, знаете, какая-то тихая какая-то обескураженность от всего,
3: как будто
4: тихое
3: уже
4: всё
3: было, уже лучше не будет.
4: И получается, что вот эти вот ассоциации, они приводят к тому, что люди либо боятся этих кризисов, либо они вообще начинают их вытеснять, то есть они пытаются в них не войти. То есть как еще, вот если вы смотрели, есть такой фильм «Скучище», сразу говорю, но он про возрастной мужской кризис, называется «Красота по-американски» с Кевином
3: Спейси. Конечно, знаю.
4: И вот там классический вот этот вот персонаж, который, чувствуя, что он там вот, значит, лысеет, полнеет и всячески приближается вообще не к тому возрастному рубежу, к которому бы он хотел прийти, он покупает себе красный кабриолет и влюбляется в маленькую девочку, подругу своей, в молоденькую, она не маленькая, она просто молодая очень, ей 18 лет, в молодую девочку,
3: дочери, да.
4: Подружку своей дочери. Вот это классика жанра, как человек не хочет входить в кризис, как он не хочет его проходить, он пытается его как бы избежать.
3: Ну, и та же история про, наверное, когда женщины начинают худеть, покупать вещи, которые, ну, не соответствуют их возрасту, там, делать пластические операции, мужчины выбирают более молодых партнерш, да, уходят от жен. Это все вот из кризиса.
4: И когда
3: растёт.
4: Они начинают худеть, я бы не сказала, ну, худеть, начинают худеть, я вообще за то, чтобы все начинали худеть, потому что лишний вес – это неуважение к себе, неуважение к своему телу, и, собственно, он нам не нужен, то есть он нам физиологически не нужен, да, поэтому...
3: Ну, пытаются изменить
4: свою
3: внешность.
4: А вот если она начинает увлекаться, да, пластическими операциями, то есть перекраивать себя, все время себя пытаться улучшить во всем. Когда она начинает действительно выбирать наряды, да, или там, как называется, луки, не соответствующие своему возрасту, вести себя несоответственно своему возрасту, да, то есть это часто во внешности действительно проявляется. Это да. Либо второй вариант, как мы еще пытаемся избежать кризиса. Другой вариант, это называется саботаж. Почему? Потому что кризис – это путь, он длится несколько лет, и проходить его нужно будет несколько лет, то есть находиться в определенном внутреннем дискомфорте для того, чтобы тебе потом стало хорошо, нужно несколько лет. Но тут вот такое дело. Мы в определенном возрасте 40-50 лет начинаем мучиться инертностью. Знаете, что такое инертность?
3: Расскажите.
4: Инертность – это когда мы знаем, что нам надо бы что-то поменять и что-то сделать, и вообще быть активными. То есть в целом у нас для этого все есть, но мы не делаем. И причиной вот этой инертности становится вот что. Внутренний саботаж, который люди очень часто не считывают. Саботаж – это такое поведение, оно это одно из элементов прокрастинационного поведения. Это тогда мы начинаем саботировать то, что мы не можем получить так, как мы хотим здесь и сейчас. Да? Вот если я сегодня не могу добиться каких-то карьерных достижений, то есть мне скажут, ты получишь это через 3 года упорной работы, условно, 24/7 практически, то есть тебе нужно постоянно этим заниматься. Нет, это все сложно, мне так не надо.
3: Я хочу сейчас.
4: И поэтому, когда мы говорим о том, что надо пройти какие-то периоды, нужно пересмотреть отношение к своей жизни, потому что действительно, вот ушел у тебя муж, да, вот твой кризисный момент, да, или вылетели из гнезда дети, да, уехали учиться, зажили своей жизнью, звонят раз в неделю в лучшем случае, а то и вообще пишут, и мама, и папа им не нужны, что, в общем-то, нормально. Вот у тебя глубинное чувство одиночества. Или ты понимаешь, что нет у тебя как будто бы внутренних сил делать какой-то карьерный скачок. Вот работаю себе там в своей бухгалтерии, сижу, таблички, значит, там считаю и считаю, да, в Excel.
3: Зато стабильность.
4: Вот. И получается вот эта стабильность, да как будто такая болотистая, такая вот вязкая.
3: Уютная.
4: Она начинает затягивать и одновременно с этим раздражать, потому что мы внутри всегда находимся в некотором противоречии. Я на прошлом эфире это говорила, что мы то, чего хотим, тому же и пытаемся сопротивляться. Так у нас работает. И когда мы говорим, что мы сегодня, сейчас не можем чего-то получить, тогда я проще от этого вообще откажусь. Вот вам в чистом виде саботаж. И тогда как может выглядеть саботаж, да, прохождение кризиса? Раннее старение. Это тогда, когда человек начинает в 45 лет жить по принципу возраста дожития или в 50 лет.
3: Крест на себе ставит, да, как будто
4: бы? Да, лучшее развлечение – грядки, закатки.
3: Мне уже столько лет.
4: В поликлиниках он прописывается. Препаратиков, таблеточек у него становится, значит, целая
3: разговоры
4: полочка.
3: О таблетках, да.
4: Разговоры только об этом. Да. Он начинает медленно ходить. Он говорит, мне в спортзале можно только плавать, больше ничего мне уже нельзя. И то плавать не каждый раз, а не каждый день. Лучше в бане вообще сидеть. То есть... Но при этом головой-то он может видеть, что вокруг люди его возраста живут иначе. Почему? Ну, потому что мы действительно сегодня в возрасте 45-50 лет физиологически молоды. То есть мы еще очень-очень активны. Этого не учитывают, в том числе хедхантеры, что человек, которому 45, это вообще один из лучших категорий сотрудников.
3: Да.
4: Почему? Если эта женщина, она уже родила своих детей, дорастила их до хоть сколько-нибудь осознанного возраста, ей не нужно сидеть постоянно на больничных и отвлекаться на них, да? То есть она может условно работать как женщина, практически у которой нет детей, ну, ситуационно, да? А мужчина в этом возрасте, ему просто невероятно хочется добиваться и доказывать себе, что он еще что-то может. То есть у них мотивация максимальная, у них активности очень много. Выглядят обычно люди в этом возрасте еще очень хорошо. Они на планерках не отличаются, они как дедушки, как бабушки не выглядят. И поэтому хедхантеры, а они, ну, как бы, вот, понимаете, они в своей системе.
3: Да,
4: они
3: да,
4: в своей
3: да. системе.
4: Они будут лучше мучиться.
3: Они
4: будут лучше мучиться с 25-летними, у которых свои там приколы, у современных 25-летних, чем пользоваться теми ресурсами, которые дают 45-50-летние. Это пройдет, я так подозреваю, но не скоро. Ну, то есть такое отношение пройдет, но не скоро. Не успели перестроиться мы еще. То есть нам еще до сих пор кажется, что 50 лет это вот уже скоро на пенсию человеку выходить. Да?
3: Наталья пишет, как все точно подмечено. Елена, спасибо. Еще, знаете, хотела вас спросить, вот вы в начале программы сказали, что у нас есть несколько периодов кризисов, да, в детстве, в подростковом возрасте, в 30-40, и потом уже ближе к пенсионному возрасту. А вот если какой-то кризис мы не переживаем, есть возможность, например, в кризис среднего возраста пережить тот кризис, который мы должны были бы пережить в 30?
4: Да, мы обычно так делаем, когда человек приходит в терапию, мы понимаем, что он пришел уже в возрасте, когда ну, он должен искать уже ответ на смыслообразующие жизненные вопросы, потому что без этого дальше не пойти. Но мы, изучая историю его жизни, понимаем, что это был послушный мальчик, послушная девочка, который не бунтовал, который кризис подросткового возраста не прошел. Он ни с кем не ругался, он ничего не пробовал, он ничего себе не позволял, он не изучал разные аспекты своего поведения, он не простраивал границы по принципу конфликтов. Мальчик не вошел в конфликт с папой, девочка не вошла в конфликт с мамой. Да? То есть вот ничего из этого не произошло. В этом случае мы, даже несмотря на то, живы родители или уже не живы, да, потому что их образ всегда живет в нашей голове, мы сначала говорим, надо прожить, тогда надо сначала отбунтовать. Почему? Потому что если вы это не прожили, то обычно человек, знаете, к чему приходит? Вот ему 40 Почему? Лет, да. а отношений у него нет. Он в них не входит и не выходит. Или ему 40 лет, умничка, все хорошо знает, все хорошо умеет, а из достижений ровно фигушка. Ничего, вот стандартно, да, то есть, казалось бы, возраст, когда тебе 45 лет, ты должен занимать хоть сколько-нибудь руководящую позицию, да, даже если ты не лидер, потому что лидеры бывают разные, разных категорий, у тебя уже такое количество опыта, когда ты совершенно точно способен им делиться, ты в этом возрасте, тебе комфортно занимать позицию, где ты хоть в чем-то коуч, хоть в чем-то проводник, хоть в чем-то опекун, хоть в чем-то учитель, вот хоть на минуточку, хоть где-то на полшажочечка. Но если вы понимаете, что вы в этом возрасте сидите на рядовой позиции, это значит, что где-то там не прошли, у вас нет энергии для того, чтобы сделать этот скачок. Понимаете, непрохождение кризисов нас цепляет и обесточивает. И вот это чувство усталости, которое мы начинаем чувствовать в 45 лет, оно часто имеет психологическую основу, не физиологическую.
3: То есть нужно откатиться немножко назад и подумать о том, чего вы не пережили в подростковом возрасте.
4: А
3: или
4: мы
3: в 30
4: прямо
3: лет.
4: Мы прямо с ними продумываем, как можно побунтовать, понимаете? То есть условно, как можно прожить, как можно позволить себе то, чего ты не позволил себе в возрасте 16-18
3: лет. По вашему опыту, что чаще всего не позволяли себе
4: на свидания ходить не позволяли, одеваться так, как хотят не позволяли, покупать себе то, что они хотят не позволяли, жить вне системы. Не позволяли. Почему? Потому что сила воли... Вот, кстати, мне одна хорошая женщина написала классный вопрос, он же комментарий.
3: Ну, я в вашем телеграм-канале.
4: Да, в телеграм-канале, да, он звучит как «Псай, нижнее подчеркивание, лав, нижнее подчеркивание, Йова». И было следующее, что Я в детстве была настолько погружена в систему и настолько я была на силе воли, что когда я вышла в осознанный возраст, то есть ей там сейчас порядка 30 лет, она говорит, я вообще не могу ничего заставить себе делать.
3: А вот что с этим делать и с другими ситуациями, мы поговорим сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
2: 13:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Президент проводит в Кремле церемонию награждения героев труда и лауреатов госпремий. Традиционно она проходит в День России 12 июня. Так, государственные премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2025 год удостоена бывший омбудсмен Татьяна Москалькова. Лауреатами госпремии в области литературы и искусства стал режиссер Андрей Кончаловский и создатели сериалов и проектов, посвященных знаковым событиям истории России, Мария Ушакова и Екатерина Жукова. Премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности награжден ректор МГУ Виктор Садовничий. В ходе церемонии Владимир Путин отметил, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для России. Дмитрий Медведев опубликовал сгенерированный с помощью искусственного интеллекта ролик с уничтожением портретов европейских политиков. На кадрах зампред Совбеза России измельчает в шредере фотографии канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. «Ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины. С днем России», говорится в опубликованном Медведевом ролике. Политик ранее отмечал, что Запад хотел бы разделить нашу страну на части и получить доступ к ее богатствам. Однако там понимают, что это невозможно сделать без ядерного коллапса цивилизации. Цена нефти марки Brent опустилась ниже $86 за баррель. Это произошло впервые с 10 марта, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи. По состоянию на 11.22 по Москве ее стоимость снижалась на 4,89% до $85.96 за баррель. При этом фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле падал на 5,03% до $83.03 за баррель. В Москве из-за жары начали раздавать питьевую воду на станциях метро и вокзалах. Информация появилась в телеграм-канале столичного Дептранса. В публикации говорится, что с полудня ее можно получить на станциях Измайловская, Фили, Багратионовская, Кунцевская, Филевский парк, Студенческая, Кутузовская, Пионерская и Выхино. Кроме того, воду предложат на автовокзалах Северные ворота, Центральный, Красногвардейский, Саларьево, Южные ворота. С 13.00 бутылки с водой раздают пассажирам поездов Fire X. Экспресс. Замэра столицы Максим Лексутов ранее заявил, что 12 июня планируется раздать более 3000 бутылок и стаканчиков питьевой воды. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице солнечно, около плюс 31 градуса. Атмосферное давление чуть выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва».
5: Реклама. Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
6: Ты серьезно?
5: А вечером у нас билеты в театр.
6: Мы же точно не успеем все.
5: Значит, скоро вернемся.
7: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
5: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
8: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
11: Повтор лучшего.
10: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
3: 13 часов и 35 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, народный психолог. У нас в гостях Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Преодолеваем сегодня кризис среднего возраста. Друзья, если есть вопрос, пожалуйста, задавайте. СМС-портал +7 925 888 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Работает трансляция в YouTube-канале, в Телеграм-канале и ВКонтакте. Пожалуйста, присоединяйтесь. Перед тем, как уйти на новости, Лен, вы рассказывали о вопросе, который
4: задала ваша подписчица. Да, хотела сделать акцент про силу воли, потому что то мы в прошлый раз о ней активно говорили, в этот раз, что да, на самом деле сила воли, так как это элемент внутреннего принуждения, некоторого внутреннего самонасилия, и автоматически, конечно же, включается сопротивление, и так человек может себя перетренировать силой воли, что потом он просто ничего, даже в мелочах не может себя заставить соблюдать какую-то систему. Этот механизм, он изучен, он понятен психологам, и его, конечно же, стоит избегать, но все, стоит не то, что избегать, а стоит не доводить до этого, но не все так могут, да, не все могут это контролировать, потому что очень многие на зоне контроля, да, на гиперконтроле, они вообще все достижения совершают, да, на бесконечных там внутренних аскезах, внутренних ущемлениях себя. И здесь очень важно, что сила воли, она перестает быть токсичной, да, в отношении нас тогда, когда мы включаем осознанность. Тогда, когда мы понимаем, что мы входим в систему определенных ограничений, дисциплины, отмены чего-то, да, каких-то экстра усилий, которые мы куда-то прикладываем, применяем в долгую, потому что это наш выбор, нам это надо. Понимаете?
3: Да.
4: Мы ходим в спортзал, и нам там тяжело, потому что это мой выбор, потому что без этого я буду плохо выглядеть и плохо себя чувствовать. Да? Я ограничиваю себя в определенных продуктах, потому что это мой выбор. Я хожу на работу, на которой мне тяжело, нужно вставать, ездить, постоянно там быть, преодолевать какие-то эмоциональные там всяческие скандалы, да, интриги, расследования, как такое, их очень много в коллективах, выполнять обязательства, да, ответственность какую-то нести, потому что я зарабатываю эти деньги для себя, это мой выбор. И вот когда мы включаем эту осознанность, когда мы понимаем, это наш выбор, то элементов внутреннего сопротивления становится гораздо меньше, гораздо меньше. И мы тогда можем на этой силе воли действительно достаточно долго чего-то добиваться экологично для себя.
3: Подоспели специалисты. Павел нам пишет, никогда у 45-летних не будет столько энергии, как у 30-летних. Это нужно просто принять и не обманываться.
4: Здесь, как бы вам сказать, и да, и нет. Почему? Потому что как у нас разные виды есть энергии. Да? И, возможно, ну, например, там прыгать и бегать в таком количестве, как могут, например, 30-летние, действительно, вы будете меньше. Почему? Потому что чем мы младше, тем больше у нас выделяется гормона роста, который помогает нам восстанавливаться после любых нагрузок. Ну, то есть мы там, условно, в 20 лет можем не спать, плохо есть, значит, съесть бургер с колой, поспать 2 часа и нормально себя чувствовать в течение дня, потому что нам помогает наша внутренняя химия. В 45 лет мы так уже действительно не можем. Однако же другого вида энергии, да, например, энергии творческой, энергии сексуальной, ее гораздо выше. Да, вы не можете так много бегать, например, потому что вы просто физически как бы не настолько выносливы, но вы можете много чего делать, просто потому что этой энергии у вас гораздо больше.
3: И жизненный опыт. Давайте поговорим о том, как помогать себе проходить кризис.
4: Да. Почему его вообще нужно проходить? Его нужно проходить, были исследования. Не в нашей стране они проводились, но у нас очень мало исследований проводится в области психологии. Это была западная страна. И исследования показали, что те люди, которые меняют свое отношение к возрасту, да, на положительное, то есть они перестают воспринимать свои изменения, которые они вынуждены приобретать в кризисном периоде, как негативные, их жизнь увеличивается на 7,5 лет. На 7,5 лет. Это больше, чем если вы бросите курить. Да? То есть ваша жизнь существенно увеличится по количеству лет. Это важно. Дальше. Какая самая заглавная задача кризиса? Я уже сказала. То есть найти новые способы взаимодействия с миром. Какими мы должны стать по итогу прохождения кризиса 40 лет? Спокойнее, щедрее и счастливее. Вот три показателя. Спокойнее, щедрее, счастливее. То есть мы гораздо проще что-то отдаем в этот мир, мы получаем от этого удовольствие. Мы гораздо проще переносим всякие негативные события, потому что мы можем опираться на опыт и на некие наши психологические психологическое поведение новое, да, которому мы обучаемся. И по поводу счастья. Существует гипотеза, так называемый U-образный кривой счастья. Я про нее уже несколько раз говорила. U-образная кривая – это вот такая вот буква У, не русская, да, а вот, ну, как да. бы, как наша И.
3: Как
4: то есть у нее есть два пика, и есть низшая точка. И вот первый пик больше всего счастья мы можем испытывать в возрасте детском. Ну, то есть мы просто чувствуем счастье просто потому, что вот солнышко вышло, мы счастливы. Да, да, гулять да. выбежали, мы счастливы. Мороженое нам купили, мы счастливы. В лагерь нас отправили, мы счастливы. Из лагеря мы вернулись, мы снова счастливы.
3: Простым вещам радуемся.
4: Мы счастливы да. просто потому, что мы можем генерить внутри себя это ощущение, причем очень быстро и в моменте. Мы поплакали, через полчаса мы уже счастливы. Вот примерно так у нас это работает. Дальше мы, когда мы входим в определенные возрастные, значит, наши там периоды, это юность, потом вот молодость, да, потом зрелый возраст, мы меньше чувствуем счастье. Мы меньше чувствуем. А потом, когда мы достигаем 45 и далее лет, 50-55, наше ощущение счастья, оно снова увеличивается. Мы снова можем начинать радоваться простым вещам. А почему? А потому что мудрее становимся. Ну, кто становится? Кто становится? Да?
3: Вот.
4: Мы снова начинаем ощущать счастье. Угу. Поэтому счастливее совершенно точно люди начинают жить после 45 лет, если они проходят этот кризис успешно, да? Теперь, что нужно для того, чтобы его успешно пройти?
3: Так.
4: Это важно. То, от чего мы начинаем отказываться, потому что мы сталкиваемся с определенными изменениями внутри себя. Первое, мы начинаем отказываться от начинаний. Почему? Потому что мы... Во-первых, сталкиваемся с нашей внутренней инертностью, да, про которую я рассказала. А значит, инертные, знаете, когда мы чаще всего инертны, самые инертные мы, тогда, когда мы младенцы, ну, потому что мы лежим, мы абсолютно бессильные, обессиленные, и вот вокруг нас...
3: Ещё не очень понимаем,
4: чего
3: что
4: нам
3: происходит,
4: сделают,
3: да.
4: Да, что нам там сделают, вот мы, собственно, и...
3: И согласны
4: то и возьмем, да. Что нам покажут, то мы за правду и примем. И в глубокой-глубокой старости, да, когда мы уже вот старички, прям старички, то есть незрелый возраст, да, именно старички, и вот там тоже у нас уже инертность, потому что мы там должны жить по принципу, ну, некоего такого сохранения энергии. Весь остальной временной период нашей жизни мы должны быть активны. Да? Но когда мы активны, тут есть нюанс, мы активны тогда, когда у нас есть большое количество осознанных, неудовлетворенных потребностей. То есть если мы понимаем, что мы много чего хотим и нам много чего надо, вот тогда мы начинаем активничать. А когда у нас это все бессознательно, мы не понимаем, что мы хотим и что нам надо, тогда мы стремимся быть такими, знаете, вот вязкими, очень, очень тяжелыми на подъем.
3: Да.
4: И поэтому начинание. То есть когда мы становимся 40-летними и плюс, 40-летними плюс лет, у нас должны присутствовать начинания. Да, то есть вот этот вот девиз «мне этот мир абсолютно понятен», его надо выключать. Мы в это будем пытаться скатиться. Это такая игрушка разума нашего, понимаете? Есть еще обманчивое ощущение возраста. Почему? Потому что людям после 45 лет, так как они начинают часто сталкиваться со смертью, как они начинают сталкиваться? Люди начинают уходить, которые находятся в окружении. Это родственники, это родители, это близкие люди. Плюс мы начинаем обнаруживать у себя внутри какие-то болезни, которые начинают скрываться. Чаще бывать в больницах, а это все приводит нас к тому, что мы начинаем задумываться о том, что мы конечны.
3: Да-да.
4: И вот это ощущение времени, нам кажется, что все, мы перешагнули какой-то рубеж, и вот сейчас мы уже как бы должны просто дожить. Вот чем дожить бы. А на самом-то деле нет. Условно этот кризис, он делит жизнь примерно, ну не на две равные, но примерно на две большие части. Они могут быть неравными там по годам, да, но это две большие части. Вот одна большая часть жизни пройдена, а вторая большая часть жизни впереди. И для того, чтобы она была правильной, яркой, насыщенной, для того, чтобы вы чувствовали в ней себя комфортно, вам нужны начинания. Если начинаний нет, ничего нового не происходит, то в этом случае кризис пройден не будет.
3: А что мы относим к начинаниям?
4: Да что угодно. Хобби начинайте. Обычно, знаете, как мы говорим, когда мы работаем с этим в психологии, мы говорим: время пришло. Вот девиз. Время пришло. Все, что вы откладывали, хотели, но откладывали, хотели попробовать, но не пробовали, боялись и не пробовали, время пришло. Начинайте.
3: Не бойтесь, да, вот прямо сейчас.
4: Начинайте,
3: да,
4: начинайте. Вот это сейчас вам нужно для того, чтобы вы свой кризис прошли. Дальше. Увеличение своего энергетического потенциала. Это то, о чем нам написал наш слушатель, что да, энергии становится меньше, но разные виды энергии. То есть Что мы должны делать после 45 лет? Чего многие не делают. Многие делают, многие не делают. Чекапы. То есть мы должны следить за тем, как чувствует себя наше тело, потому что у нас начинается так называемый, знаете, как у автомобиля, пробег. Извините за такое сравнение.
3: Ну, ТО нужно делать, конечно.
4: Да. То есть мы должны понимать, где у нас тонко, где может порваться в случае чего. Это очень важно, да, регулярные чекапы. Дальше. Физические нагрузки. Да, я сейчас капитан очевидность, но обратите внимание, что когда вы приходите в спортзал, там мало людей 45-45 плюс лет. Там много людей до 45 лет и мало людей после 40. Я знаю, я там бываю регулярно, 3 раза в неделю. Поэтому вот если у вас нет физических нагрузок, я сейчас не говорю о скандинавской ходьбе с палками и о ваших прогулках по парку. Это не то. Вы должны нагружать свое тело для того, чтобы оно понимало, что вы еще молоды.
3: Силовые тренировки.
4: Да. То есть вот эти все гормональные перестройки, которые присущи молодому телу, они должны искусственно вами стимулироваться, в спортзале в том числе. Угу. Правильно подобранные нагрузки, специально для вас разработанные нагрузки. Но они должны быть. Это часть жизни. Вот если вы хотите пройти кризис, вам нужна физическая нагрузка. Не будет физической нагрузки, застрянете, доживать начнете, болеть начнете, начнете концентрироваться вокруг того, что вашему возрасту вообще не присуще. Возможности потеряете. Сюда же питание и сон. Почему? Потому что, ну, мы начинаем плохо спать и, честно говоря, странно питаемся очень часто, потому что не уделяем этому внимания. Многих людей, которые ко мне приходят за коррекцией веса, это, как правило, люди после 35 лет, это после 35 плюс вот как раз 30 до 50, это моя прямая целевая категория. И я учу их, как правильно питаться, они не знают, они не приобрели эти навыки, к сожалению, к своему возрасту. Дальше. Работа с эмоциями и состояниями. То есть, если вы не проживаете эмоции или не знаете вообще, что вы чувствуете, или обесцениваете эмоции, считаете, что злиться плохо, плакать вредно, не знаю, радоваться надо меньше, потому что сглазят. Вот эти все установки говорят о том, что вы эмоции не проживаете.
3: Боитесь проявляться как будто, да, в жизни?
4: Боитесь с ними соприкасаться, да, с этими эмоциями. Да. Это значит, что все эти эмоции, они застревают в вашем теле и приводят к психосоматическим расстройствам, болезням, которые имеют психосоматическую основу. А когда вы начинаете много болеть, вы получаете положительное подкрепление своему как бы, своей как бы старости. Да, ну вот я сижу вот в поликлинике.
3: Ну и что вы от меня хотите? Мне уже сколько лет?
4: Колени у меня болят, конечно, поэтому я вот не хожу, да, или, не знаю, бесконечно я мучаюсь изжогами или еще что-то. Ну, там у всех по-разному, все разные себе болезни изобретают, да. Угу. Но так или иначе, работа с эмоциональными состояниями очень важна. Социальные связи. То есть, когда вы в возрасте 45 лет, вы очень хорошо умеете уже передавать свой опыт. Вы очень сильный магнит для людей младше себя. И поэтому большое количество взаимодействия с людьми чуть младше себя, да, чуть старше себя, своего возраста, для вас, для нас, для всех это абсолютно естественно. Вот если когда мы молоды, мы вступаем в контакты, потому что нам с кем-то должно быть интересно. Когда мы приходим к определенной зрелости, ну, так, 30 лет, мы можем вообще не вступать в контакты, потому что у нас очень силен дух конкуренции. Мы начинаем ориентироваться, у кого как, а у меня еще не так. Мы можем выстраивать контакты, исходя из того, что нам выгодно, что невыгодно. То в 45 плюс лет у нас возможность любых взаимодействий. Вот нам можно все. Мы как хотим, так и общаемся.
3: Нам интересно с
4: ровесниками. А самое главное, у нас есть такое количество всего, чем поделиться.
3: Да.
4: Понимаете, так устроен мир. Мы должны делиться тем, что мы знаем сами. И это очень естественно. Люди тянутся к этому возрасту.
3: А почему у некоторых людей, вот правда, действительно, там 45, очень много молодых друзей, ну, там, не сильно молодых,
4: это естественно.
3: 30-летних, это
4: естественно.
3: Нормально.
4: 30-летним очень интересно 45, и это прямо классный вообще тандем. Угу. И именно поэтому я и говорю, что 45 лет, и если вы чем-то руководите, у вас есть кто-то,
3: чем делиться,
4: не знаю, волонтерите, опекаете кого-то, не знаю, обучаете, занимаетесь кем-то, вы в этот момент как раз этот свой кризис и проходите, вы даете психике ровно то, что необходимо. Если у вас такого нет, задумайтесь, создайте себе это. Вы можете это сделать, вам это сейчас будет очень легко и очень для вас естественно. И обязательно, это туда же к новым начинаниям, когнитивные нагрузки. Это не я сказала, это сказали ученые, потому что если мы после 45 лет не развиваем интеллект, то есть мы условно не учим языки, не играем в шахматы, не тренируем память, не читаем, не слушаем сложную музыку, не смотрим сложных фильмов. Понимаете?
3: Не если получаем мы только, новые знания.
4: Да, если мы только сидим и залипаем на котиков в ленте или там, я не знаю, на рецепты, Это очень плохо. В этом моменте это не прохождение кризиса, это как раз застревание в кризисе. Потому что когнитивные нагрузки после 45 лет, они очень важны. Они, во-первых, деменцию практически исключают. То есть человек, который очень много думает и решает разных задач, он деменциями не болеет практически.
3: Почему бы не выучить новый язык,
4: например? Поэтому это очень важно. Дальше. Профессиональная реализация и профессиональное развитие. Это следующий пункт, да? Потому что многие, дойдя до 45 лет, понимают, что у них нет никаких особых достижений. Ну, там что-то достигли там, в профессиональной деятельности. Но сейчас уже на пятки наступают те самые 35-летние, которые больше знают и имеют. У них просто больше активности, они наглее, да, у них меньше каких-то страхов, меньше каких-то ограничений. И люди, они начинают, знаете, по принципу дожития. Ну, вот лишь бы не выгнали. Но, опять же, здесь очень сильно на это влияет все-таки вот именно наш подход. Потому что если человек в 45 лет теряет работу, для него это может быть катастрофой. Он может очень долго... Представляете, ему надо семью кормить, ему надо там затраты, ну, счета оплачивать, кредиты обеспечивать. И он очень долго может находиться в поиске работы и будет вынужден очень часто соглашаться на работу не по своим компетенциям, а ниже. Поэтому вот здесь вот этим быть, знаете, такими профессионально голодными и людьми, которые увлечены своей карьерой, вот понимаете, не устали вы от этого еще, миф это. Если вы чувствуете усталость от своей деятельности профессиональной в 45 лет, это значит у вас где-то что-то вас цепляет, где-то у вас эту энергию, травма какая-то забирает, непрожитое событие, может быть, непрожитый какой-то опыт или кризис прошлых лет, да, который вы не прошли. Но в 45 лет мы еще очень-очень голодны до профессиональных достижений. Это надо разрешить себе.
3: А можем ли мы себе разрешить получить новую профессию в 45
4: лет? Нужно. А вот очень часто именно в 40 лет люди меняют профессию. И вообще, честно говоря, вот психологи, они в 90% случаях это люди, которые приходят в психологию в нашей стране из другой профессии. 10% это те, которые сразу идут учиться на психолога. И 90% это те, которые были кем угодно, а потом переучиваются и становятся психологами. Потому что и именно вот в возрасте от 35 до 45 лет. Это очень частая статистика.
3: Потому что есть опыт уже жизненный, понимание, да?
4: Да, потому что уже правильно расставляются приоритеты, что на самом деле важно. Вот что на самом деле важно, да? И уже, когда, понимаете, когда вы выучитесь психологии, вам уже не так легко себя обманывать. Например, ой, да вы знаете, в 45 лет уже не жизнь, да? Старость, вот не радость,
3: 10 лет бы назад я начинал, да? Тогда, да,
4: вот
3: а сейчас
4: если
3: уже
4: бы,
3: поздно.
4: Да, у нас вот это. И вот вы себя уже так обманывать не можете, потому что вы уже знаете, как это работает.
3: Но это как будто, знаете, может быть, даже это не наши установки, а установки из прошлого как раз. Вот когда нам говорили, что после 40... Ну, нет, хотя в каких-то фильмах говорили, что жизнь только начинается, но вот так же, как вы говорили про Headhunter, что после 40 очень сложно найти работу. И вот человек
4: да,
3: про это
4: вот
3: слышал.
4: Да, это рудиментарные представления рекрутеров. Ничего я с этим поделать не могу, даже если я прихожу консультировать в какую-то компанию, когда меня приглашают, и я смотрю, если рекрутер, вот рекрутер, он всегда должен быть, да, и возраста 25 лет, и возраста 35, и возраста 45-50. И тогда это будет прекрасный подбор коллектива, прекрасный, прекрасная адаптация в коллективе. Когда сидит одна девочка, которой 28 лет на все, она везде проецирует только свой опыт. Ей проще всего нанимать 30-летних. Понимаете?
3: Потому что она их понимает,
4: и поэтому,
3: конечно.
4: Да, а все остальные для нее и те, кто моложе, они проблемные, и те, кто старше, они проблемные. Так это выглядит, так это работает.
3: Так,
4: дальше, что еще нужно?
3: Да.
4: Для того, чтобы успешно проходить кризис, вот зачем вообще нам дан кризис 40 лет, в том числе? Для того, чтобы мы начали разрешать накопившиеся проблемы и сложности. Когда нам 30... Когда нам до 35, мы очень часто многие решения многих вопросов откладываем на потом. Потом начну копить, потом начну решать жилищный вопрос, потом начну заниматься отношениями, потом погружусь в отношения с детьми, потом разберусь с какими-то моментами по здоровью, потом разберусь с деньгами и так далее. Потому что мы занимаемся достижениями, понимаете? Мы в 35 лет очень стремимся жить в моменте, нам это очень важно. А в 45 мы должны взять вот все, что мы накопили. Накопились у вас долги и проблемы с финансами? Надо их разрешать. Накопились у вас проблемы в отношениях с мужем, с женой, надо их разрешать, да? Накопились у вас там, не знаю, конфликты, обиды, надо их разрешать. То есть, если вы понимаете, что вы, например, начали жить в постоянном ожидании плохого, в постоянных страхах, с этим надо разбираться, да? Точно так же, если уже случаются измены, потому что я в эфире про неверность, по-моему, не сказала, но вы знаете, сегодня по статистике самый распространенный возраст для измен.
3: Так,
4: вы думаете, это 30 лет?
3: Нет.
4: Фиг, это 47.
3: Ничего
4: 47
3: себе.
4: 47 лет.
3: Вот это вот сейчас просто,
4: то
3: не знаю,
4: это то
3: мир
4: самое,
3: новый открыли.
4: Что-то там в ребро, что-то седина туда-то, без туда-то,
3: да.
4: Да?
3: Да, да?
4: Это
3: да.
4: И про мужчин, и про женщин. Представляете, мы думаем, что проще изменять 30-летним, и они потому, ну, потому что тестостерон высокий, либидо высокая.
3: Самое время,
4: а нет,
3: да, но...
4: 47. А знаете почему? Потому что измена очень часто следствие накопившихся проблем. Угу. Даже не в отношениях, а просто твоих личностных проблем. И ты пытаешься вот таким странным способом взаимодействовать с миром.
3: Стало интереснее. Так.
4: Вот, поэтому вот это все. Да, все если пункты. Вы разбираетесь с своими проблемами внутренними, вот, и дай себе время. То есть кризис, он длится обычно от примерно 2,5 до 5 лет. В среднем 3. 3,5 года. И 3,5 года вам будет сложно. И 3,5 года вы должны понимать, что свернуть с этого пути нельзя.
3: А сложно будет всегда или будут какие-то периоды, когда
4: будут
3: будет полегче?
4: Будут периоды. Очень важно видеть эти изменения, очень важно отслеживать положительные изменения.
3: Фиксировать их как-то?
4: Фиксировать, потому что, смотрите, если с чем я сталкиваюсь, если пара распалась вот в таком возрасте, да, от 45 до 50, то и он, и она очень часто могут предпочесть больше не создавать отношений. И это значит, кризис не пройден. Это значит, что нужно пройти... все прожить все свои чувства, да, вот свое разочарование, ответить себе на вопрос, почему не получилось, и взять весь положительный опыт, который у вас был в предыдущих отношениях, в предыдущем браке, и пойти в новые отношения. Понимаете?
3: Да.
4: Не у меня, а у меня есть одна коллега, с которой я работаю, и у нее совершенно точно есть, это настоящий пример, там женщина, ей 73 года, и она сейчас строит очередные романтические отношения и собирается замуж. 73 года, реальный пример.
3: Многие скажут, что же ей не живется-то, но...
4: И это очень важно понимать, что когда вам 40, когда вам 50,
3: не ставьте на себе
4: вы
3: крест.
4: Можете совершенно спокойно пойти в любые новые отношения. Это будет не так, как в 30, и тем более не так, как в 18
3: вот
4: или в 25.
3: Это понимать.
4: Это будет по-другому.
3: Да.
4: И, но таких, как вы... очень много на этом поле, на поле поиска.
3: Алина, где эту уверенность взять, чтобы понимать, что будут отношения или что-то поменяется в твоей жизни, будет новая работа?
4: Разрешить этому кризису быть, перестать сопротивляться, перестать думать, что кризис – это последствия плохой жизни. Нет, возрастной кризис и вообще наличие каких-то сложностей в жизни – это просто потому что… Оно приходит к вам не потому, что вы как-то неправильно жили. Ну, где-то и неправильно, да, потому что нет нигде методички, как правильно
3: как
4: жить.
3: Эту жизнь, да.
4: Потому что у нас у всех индивидуально есть понятие судьбы, в конце концов. Вот у нас у всех индивидуальная жизнь, да, индивидуальный опыт, эксклюзивный, ни на кого не похожий. Методички нет. Хотя мы ее всю жизнь ищем, да, пользуясь нашими и такими инфантильными стратегиями. И поэтому вы сталкиваетесь с определенными событиями, с которыми надо разбираться, только лишь потому, что вы живете. И вы вошли в этот возраст. И вам для того, чтобы жить долгую жизнь на 7,5 лет дольше, чем проживут другие, и для того, чтобы вы наконец-то по своей кривой счастья дошли до пика счастья, да, и вошли в кризис позднего возраста не с неизлечимой болезнью, понимаете, и не с сумасшедшим, простите меня, состоянием. Сколько стариков у нас, ну, не вывозят психически, да, и теряют рассудок.
3: Да, да.
4: Ну, их очень много.
3: Да,
4: вот чтобы вы... в таком не оказались, в такой ситуации, кризис 40 лет нужно пройти, нужно разрешить ему быть.
3: Вот Валерия как раз и пишет про это. А бывает, что кризиса нет? Я все его жду с 40, мне уже 57, а его все нет. Вот мы про это как раз и говорили.
4: Надо посмотреть, действительно ли нет, или вы от него отворачиваетесь. Гипотетически, наверное... каком-нибудь, вы знаете, всегда же есть какое-нибудь исключение.
3: Да.
4: Наверное, какой-нибудь 0,0001% это может быть тот человек, у которого кризис, ну, не происходит или не случается. Ну, честно говоря, если бы поразбираться, то, может быть, вы просто, скажем
3: мне
4: так...
3: Мне кажется, это, знаете, серия людей, которые говорят, со мной все в порядке, я нормальный.
4: Адаптировались,
3: да,
4: привыкли к чему-то.
3: Закрыли глаза на что-то,
4: или
3: может
4: от
3: быть.
4: Чего-то отказались.
3: Да.
4: Отказались от каких-то своих мечт, идей, притязаний и каких-то амбиций. И сказали, ну, вот так, значит, так. Некое такое смирение и, ну, как бы... Опять же,
3: принятие,
4: мы, не,
3: да.
4: мы никого никогда с точки зрения психологии не осуждаем и не назначаем такими категориями «хорошо-плохо». Да? То есть есть, я, кстати, выяснила тут недавно, что есть такое понятие сингилисты. Сингилисты – это те люди, которые осознанно принимают решение не входить в отношения. То есть они могут войти, но не входят, да. И когда человек говорит «я сингилист», то мы с точки зрения психологии, даже понимая, что всем людям нужны отношения для психологического здоровья и избавления от одиночества, мы это не оцениваем. Сингилист – сингилист, все. Как бы ты должен просто понимать последствия своего выбора, скажем так, да. Также и здесь. Принимаешь ты позицию, что у тебя нет кризисов? Ну, нет, вот такой ты особенный.
3: Ну и прекрасно.
4: Окей, самое главное, чтобы ты принимал последствия или ты принимала последствия этой позиции.
3: Да. Вот Максим написал, что в 44 начал осваивать гитару. Прекрасно, Максим. Друзья, время нашего эфира подошло к концу. У нас в гостях была Елена Соловьева. Обсуждали сегодня кризис среднего возраста. Лен, большое спасибо. Очень интересно. В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
12: Внимание, внимание! Говорит Москва.

0: Статья опубликована по случаю Дня России. ВСУ при помощи дронов атаковали здание администрации Энергодара. Украинские военные нанесли 11 ударов. По предварительным данным, пострадавших нет, заявил РИА Новости мэр города-спутника Запорожская АЭС Максим Пухов. Накануне вечером он сообщил об атаке ВСУ на медсанчасть в Энергодаре. Один из ударов пришелся по автомобилю КАМАЗ, который используется в качестве акушерской передвижной комнаты. По словам Пухова, всего было зафиксировано не менее 3 прилетов. Издание «Политика» узнало о намерении Киева попросить у союзников еще 20 миллиардов долларов. Официальный запрос может быть представлен на новой встрече в формате «Рамштайн» 18 июня. Украинская сторона собирается предложить союзникам распределить финансовую нагрузку между несколькими государствами. Предполагается, что каждая страна сможет предоставить от 2 до 6 миллиардов евро в формате прямой помощи либо кредитов, пишет «Политика» со ссылкой на неназванного украинского чиновника. В материале говорится, что дополнительные средства Киев планирует направить на усиление ПВО, закупку беспилотников, боеприпасов и средств радиоэлектронной борьбы. Умер британский художник Дэвид Хокни. Мастер поп-арта скончался в возрасте 88 лет. Одна из важнейших фигур в современном искусстве как 20-го, так и 21-го века. Дэвид Хокни умер у себя дома 11 июня за месяц до своего 89-летия, передает телеканал Sky News. Одна из самых известных серий картин мастера – это «Всплеск». На полотнах изображен бассейн с брызгами воды, однако самого ныряльщика нет. Две картины находятся в частной коллекции. Самая большая с названием «Большой всплеск» входит в коллекцию британской галереи Тейт. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, выходные, понедельник, 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 30 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
3: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: А вы говорите, Милин.
5: Я его что, рекламирую?
4: Да думайте о своей стране, а не о том,
6: в что... В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. В этот понедельник крупный бизнес ждет снижения ключевой ставки ниже 10% к концу года и называет комфортным курс в 80-85 рублей за доллар. Что будет с экономикой при таких условиях, в студии «Говорит Москва» обсуждают научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович и директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
6: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Повтор лучшего.
6: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват.

0: История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Виват. История.
1: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват История». У микрофона Александра Ромашова и автор ведущей программы, петербургский историк Сергей Виватенко в студии. Сергей, добрый день!
2: Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Напомню, что в конце выпуска у нас викторина, в которой мы разыгрываем книги, а книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания на Садовой улице. В особняке Милютина находится он и приглашает детей заниматься вместе с родителями, учиться всему хорошему и светлому. Подробности на сайте благородство.ком. Ну а тема сегодняшней программы – мы возвращаемся в петровские времена. И сегодня у нас будет такая тема, как влияние Петра Первого на русскую культуру.
2: Да, дорогие друзья, мы пытаемся действительно, какое влияние Петр I оказал на русскую культуру, его правление, да. С другой стороны, мы посмотрим взгляд Петра I на культуру. Ну и как бы какие-то культурные инициативы, реформы, которые были проведены, тоже сегодня попытаемся рассказать. Я думаю, дорогие друзья, это важно, понимая, что Петр I действительно изменил нашу страну, изменил в разных направлениях, ну и говорить о том, что он ничего не сделал в культуре, это как бы смешно. А я посчитал, что такая тема должна быть интересна. Ну, культурные инициативы Петра I, дорогие друзья, Саша, были следствием решительного отрицания культуры Московского царства, Московии. Современной ему России с характером для него глубоко уважительным к отечественной старине, традициям православной вере, стародетическим обычаям этого не было у него в принципе. Отсюда, наверное, привычное для Петра I постоянное принижение московского, старорусского начала, высмеивание этого как дикости суеверия. Но, дорогие друзья, мнения бывают разные, я могу просто сказать свое. А что, конечно, в этом отношении вопросов очень много. И у исследователей, и вообще у меня, как у русского человека и гражданина, да. Вот. И все ли это дикость, то, что было в это время? Ну вот, сегодня с этим разберемся. Отсюда Саша и вылезает это его противостояние старины и как бы новизны. А регулярного Петербурга с его прямыми улицами, хаотической Москве, с ее тупичками, трехколенными переулками там или еще что-то. Да, Москва для Петра I несла для него опасность и угрозу. Да. Но эти противостояния проходят красной линией по всей его жизни, дорогие друзья. Ну, наверное, надо еще сказать, что все его начинания были проникнуты популярной в Европе в того времени философией рационализма. Были следствием отражения распространенного тогда культа опытного знания. Ну да, конечно же, немецкая слобода оказала на него влияние. Оказали его сподвижники, да, птенцы гнезда Петрова. И оказали, конечно, его поездки за границу, которую он тоже очень любил. Да, просто так для него это не прошло даром. Ну, наверное, вот рационализмом или началами рационализма, Саша, проникнуты все петровские преобразования. Ну, давай приведем какие-то примеры, потом, может быть, на них более серьезно остановимся. Ну, как бы, ну, например, реформа алфавита. Не вспомнить, к примеру, ту памятную страничку, исчерченную резким пером Петра I. Из многочисленных написанных букв русского алфавита 17 века, ну, это достаточно известно, он вычеркнул все то, что было сложно, требовалось усилия при воспроизводстве, и оставалось лишь то, что было просто удобно в повседневной жизни. То есть он все упрощал. Почему он упрощал? С одной стороны, так легче воевать, легче руководить, понимаете, да? Как говорил Владимир Ильич Ленин, да, в беседе на острове Капри с социал-махизмом империокритицистом Богдановым. Он говорил, это в очерке Владимир Ильич Ленин Горького. Горький вспоминал. А Ленин говорил, вот, Богданов, послушайте меня внимательно. Та идея, вы говорите про свой империокритицизм или махизм, да, а я говорю про большевизм, про социализм, да. Какая из наших идей марксистская верная? Та, Богданов, говорил Владимир Ильич Ленин, которую можно тремя предложениями объяснить рабочему пролетарию. Вы можете свой империокритицизм объяснить тремя словами нашим рабочим? Нет. Значит, ваша тема дурная и прочее, да? Вот здесь такой же Но мы-то понимаем с вами, что сложное – это не значит неправильное. Сложное не значит ложное. Но, дорогие друзья, для того, чтобы понять сложное что-то, нужно, чтобы ваши мозги могли это считать и понять. Нужна какая-то фундамент в виде образованности. У Петра самого не было образованности какой-то, да? Его, ну, я думаю, повторять не будем, Саша. Но, мы об этом уже говорили.
1: Он был человек любознательный.
2: Да, Саша. Это просто его черта характера, которая его спасла. Он действительно за интереса к чему-то, да, многому научился. Но Софья не хотела его образовывать. Поэтому был Никита Зотов с алкоголем и так далее, тому подобное. Но так или иначе, конечно, детство сказалось на Петре Первом. Это 100%. Поэтому его упрощение такое, да. Поэтому я считаю, что то, что делал Петр Первый для представителей нашего времени или 20 века, это понятно. Внедряет и принципы рационализма, ну или как бы точности какой-то, системности. Многие культурные инициативы Петра были окрашены его личными вкусами, его интересами, его пристрастиями. Ну, согласись, Саша, что Петр I был очень страстным человеком, человеком позыва. Известно, что его вечной любовью, истинной страстью была Голландия. Ну, просто да. Вообще он мечтал там жить. Им овладела мечта создать на берегу Невы любимым город Новый Амстердам. Или русский Амстердам. А повторю, дорогие друзья, что вторая или северная Венеция про Петербург – это неправда. А Амстердам – это правда. Он хотел построить на прокопанных каналах копии этого прелестного города. Он пытался делать лекала Амстердама, Роттердама.
1: А что означает окончание «дам»?
2: Саша, «дамба».
1: Амстердам.
2: «Дамба», да. Роттердам – красная дамба, Амстел – это река, не только пиво, да, дамба на реке, Амстел, ну и так далее и тому подобное. Ну, потому что действительно дамб там было много. Да и в мелочах он хотел походить на голландского богатого бюргера какого-то, да, жить в уютных низких комнатах с кафельными простенками, печами, читать перед камином голландские газеты, покуривать голландскую трубку, разговаривать по-голландски. Ну, открою, дорогие друзья, вам жуткую тайну военную, уж извините, да, а практически все термины военно-морские в нашем языке – это голландские. Боцманы, мичманы, я не знаю, там, галстук, да, ну и так далее, тому подобное, рея, ну и прочее, да. Вот, поэтому, да, для него Голландия была символом такой. Ну, мне нравится Париж, ему нравилась Голландия. Но, наверное, то, что мне нравится Париж для нашего общества в плюс, наверное. Все-таки да. А Голландия все упрощенная, протестантская. Вы уж и простите, дорогие радиослушатели, я посоветую вам, и Саша, тебе тоже потом, посмотреть на выбор. Посмотрите, вот какие, что ему не нравилось в России, да? Что было последним, что было построено в России до того, как он стал вбивать сюда голландский протестантизм. Это две церкви. Церковь в Филях и церковь в Дубровицах. Да? Вот что последнее у нас было. Это правда красиво. Это правда можно
1: это
2: любоваться.
1: Это время суфи, да?
2: Ну да, это так называемая нарышинская барокко.
1: Да,
2: то есть
1: да, да, да.
2: Оно было построено уже при Петре, но Петр еще не влезал. Он был еще маленький. Да? А и противоставление, посмотрите, церковь Симеона на Маховой улице в Петербурге. Ну да, это построено 3 года после смерти Петра, но все равно. Это вот около театрального института наш, Саша. Да? Вот, что, от чего он избавился и к чему мы пришли. Ну вот, Саша, продолжая тему, историки Татищев и Соловьев склоняются к мнению, что именно благодаря петровским реформам культурным Россия стала великой державой и приобщилась к европейской цивилизации. Да, и такой взгляд тоже есть, конечно. А вот историк XIX века Погодин писал, я даже специально, дорогие друзья, выписал, поэтому вам процитирую. «Мы просыпаемся. Какой нынче день? 18 сентября 1840 года. Петр велел считать годы от Рождества Христова. Петр Великий велел считать месяцы, а не января. Нам пора одеваться. Наше платье шито по фасону, данное первоначально Петром. Мундир по его форме. Сукно выткано на фабрике. Он ее организовал, фабрику, и завез сукно, да, шерсть настрижена совец, которых он разводил. До него этого не было. Попадается на глаза книга, Петр I ввел в употребление шрифт и вырезал буквы. Вы начинаете читать, это язык, который Петр сделал письменным, литературным, который вытеснил церковный. Приносит вам газеты? Петр, вам нужно купить разные вещи? Все они от шейного платка до сапожной подошвы имеют отношение к Петру Алексеевичу. Одни выписаны им, другие введены им в употребление, другие улучшены, что-то привезено на его корабле, в его гавань, по его каналу, по его дороге. За обедом от соленых сельдей до картофеля, которым сенатским указом указал он сеять, и от до виноградного вина, им разведенного, все блюда будут готовить вам по методу Петра I. После обеда вы едете в гости, это ассамблея Петра Великого, встречаете там дам, допущенных до мужской компании по требованию Петра Великого. Пойдем в университет, первое светское учреждение, учрежденное Петром. Вы не можете сдвинуться, не можете обороняться ни в одну из сторон без того, чтобы не встретиться с Петром. Дома, на улице, в церкви, в училище, в суде, в полку, на гуляне, везде он на всяком шагу. Ну, вот...
1: Чьи слова?
2: Историк Николай Погодин, да. Ну, это тоже правда, дорогие друзья. Ни об одном позднейшем правителе России, я так думаю, дорогие друзья, нечего сказать ничего подобного, как про Петра I. Даже теперь, в 21 веке, мы не можем опровергнуть Погодина. Вижу, Саша, тебе эта фраза тоже заинтересовала. Вот, да, мы до сих пор находимся в начале, истоке, причины, уводящие нас к Петру, истинному основателю русского культурного существования. Определенного существования, дорогие друзья, вне религии, вне истории, городского и не каждого города. Вот. Петровские реформы всегда воспринимались неоднозначно. Происходила ломка миропонимания. Многие явления культуры, как мы уже с вами услышали, были инициированы Петром. Они были привнесены в русскую жизнь по его воле, по его инициативе. Более того, озирая все, что он создал, учредил, изменил за четверть века, отмечая эту необычную кучность, густоту привнесенных в русскую жизнь культурных новаций, ну, наверное, Саша, мы не можем признать, что, придя в мир, Петр как будто реализовал некую программу. Первый, кто это заметил, был Петр Чаадаев. Мы, дорогие друзья, сделаем про него передачу тоже. Человек, который очень точно и тонко чувствовал Русь, Россию и русского человека. Но, по-моему, в «Апологии сумасшедшего», дорогие друзья, не помню, в каком философическом письме, да, он писал такое: «Наше громадное развитие есть только осуществление этой великолепной программы. Высокий ум Петра I, необычного человека, безошибочно указал, какая должна быть исходная точка на пути цивилизации и всемирного умственного движения русского народа». Уже современники, поражаясь, глядя на Петра, внешне и внутренне он казался выходцем из какого-то другого мира, непривычного для традиции России. Ну, Саша, может быть, поэтому его и называли антихристом. Ну, понимаете, да? По-разному все видели, кто-то видел в нем антихриста. Кому-то не русским, подмененным иностранцем. Сразу говорю, дорогие друзья, в Голландии Петра не заменили на грузина, как пишет иногда в нашем интернете. Вот. Трудно было найти человека на 2 метра 4 сантиметра с обувью 37 размера, да, ну и так далее и тому подобное, да. Еще по-русски говорил без акцента. Ну, между тем, его культурные инициативы были непосредственно связаны с тогдашней жизнью России и личным опытом Петра. Ну, во-первых, давайте вернемся опять-таки. Политическая судьба юного Петра I была очень драматична, ну, если не сказать трагична. Она принесла ему столько страхов, разочарования, огорчения, фобий, что в культурной ориентации на Запад, в отрицании традиционного московского порядка, он видел собственное спасение. И видел будущее, врученное ему державы. Скорейшее преодоление ее видимого всем отставания. Еще раз, дорогие друзья, было ли отставание культурное нашей страны? Нет, дорогие друзья. Культура, она везде культура. Она может отличаться друг от друга, но это не значит, что у одних культура хорошая, а у других плохая. Вот. Но Петр считал, что надо делать отмену всего, что ему не нравилось. А это не нравилось ему все в культуре. Почему ассоциации его детства ассоциируются с русской культурой, которой можно наслаждаться и прочее, в отрицании, да, его, я не знаю. Ну, ищите, как говорил Фрейд, опять-таки, в детстве. Наверное, какие-то психологи работали над этим, да, разработали психотип Петра Первого или что-то еще. Если интересно, пришлите мне какие-то ссылочки, я обязательно почитаю. А, как выразительно писал тоже Чаадаев, Петр Первый, наверное, понял, что развитие нашей страны должно быть на скорости и, скажем так, в ускорении западных народов, что хаос русских национальных предрассудков, которых было сколько угодно, и определенные проблемы нашего развития тоже должны быть отменены. Я повторю, дорогие друзья, это сейчас нам привычно праздновать Новый год 1 января, а для современников Петра Первого такой переход был просто чудовищным. То есть как это возможно? Радикальные реформы, начатые Петром Первым, привели к возникновению, если мы говорим про культуру, и просвещению государственной системы образования. При нем было открылось множество школ, там, навигацкая, да, артиллерийская, инженерная. Затем появились гарнизонные, какие там еще цифирные, епархиальные школы. А вот где можно было получить какое-то образование? Ну и насильно Петр Первый вбивал образованность в молодых дворян, потому что действительно он считал, что именно дворянство должно быть его помощником. Но те дворяне, которые, бояре, которые были в 17 веке, его не устраивали, как гражданина нашей страны. Ну и, наверное, надо сказать еще, ну, какая еще реформа актуальная очень, особенно сейчас, это, Саша, реформа языка. Именно в перестройке культуры Петр I видел, ну, как бы определенную гарантию устойчивости нового порядка. Языковая политика Петра I является органической частью всего процесса интеграции в мировое пространство, которое он проводил, на интеграции нашей страны. А реформированный язык в полной мере воплощал новые отношения в обществе. Ну, наверное, наглядным образом преобразование петровской языковой политики, ну, наверное, можем сказать о реформе азбуки, то есть создание русского гражданского шрифта. Разделение алфавита на церковный и гражданский накладывало противопоставление светского и духовного начала. На первом издании азбуки, которое было в начале января 1710 года, было напечатано рукой Петра I, было написано: а семи литерами печатать исторические и мануфактурные книги, а которые подчернены, имеется в виду зачеркнуты Петром Первым кириллические буквы, тех в вышеписанных книгах не употреблять. Еще раз, я повторю, дорогие друзья, исторические, мануфактурные, то есть заводские книги, понимаете, технические, да? И там никаких вот старых вещей нет, только новыми. Ну, наверное, мы все понимаем, Саша, что культурные инновации Петра Первого не были случайными атрибутами эпохи преобразований, а, наверное, одним из главных существенных элементов государственной политики.
1: А зачем ему все это было нужно? Нет, ну, я понимаю, что, с другой стороны, получается, что сколько у нас было грамотных
2: мало
1: жителей в России тогдашней?
2: Саш, наверное, его цель была перевоспитать общество. И, думаю, внушить ему новую концепцию государственной власти.
1: Общество, общество рознь. Мы говорим не обо всем обществе,
2: еще
1: естественно.
2: Раз, а нужны граждане, да. Ну, во всяком случае, городское, купцов активизировать, да. Чтобы у нас была какая-то, извините за слово, движуха, да. Чтобы это не было болотом, да. Чтобы его решение или решение те, которые помогут победить в Северной войне, он отдает приказ, и это выполняется. Из страны не думающей, да, а в страну предлагающую, анализирующую какие-то вещи такие, да. Поэтому, да, при нем может был шикарный социальный лифт, да, какой-то свинопас придумал новый фейерверк, рассчитал его там, показал Петру Первому, отлично. Новый пистолет, который, в котором, в отличие от иностранного, на 10 частей каких-то предметов меньше, когда его собирают, да? Отлично. Вот будете Демидовыми, будете. Да, вот вам весь Урал. Стройте свои металлургические заводы и делайте нам наше оружие в Туле. И так далее, и тому подобное. То есть и это, дорогие друзья, части культуры. Да, именно Петровский культурный проект как раз и сделал это, скажем так, Петр I начал прорубать в окно в Европе и при помощи этого алфавита. Определенно, потому что он стал похож на европейский. Реформа алфавита дала позднее Ломоносову повод говорить, что при Петре Великом ни одни бояре и боярини сбросили широкие шубы и нарядились в летние одежды. Саша, он так говорил про буквы гражданского алфавита. Ну да, они были очень, скажем так, они были красивыми.
1: Затейливые.
2: Хорошее слово, молодец, да. А вот появляются учебники Пасашкова. Это по русскому языку первый учебник Магнитского по арифметике.
1: Сергей, давай вот раз уж мы заговорили про образование, какой все-таки уровень образования был у самого Петра?
2: Ну, давайте так. Мы уже об этом много раз говорили, поэтому повторяться я сильно не буду. Я, наверное, какие-то точки поставлю, да, определенные. А у Петра Первого образование было такое, которое он хотел, что ему было интересно. Что ему было неинтересно, он образовываться не хотел. Поэтому он был отличным, скажем так, отличным столяром. У него был столярный голландский, а потом Нартовым придуман станок, на котором он делал балясины и другие интересные вещи, которые мы можем видеть в летнем дворце, в летнем саду. Да? Он был шикарным флотоводцем. Он этому научился. Он знал много иностранных языков. Ну, голландский знал 100%, да, общался. В общем-то, и английский тоже. А дальше. Математик. Умел заниматься. Физик. Ну, для того уровня того времени, да, определенным. Но еще раз повторю, это он взял вопреки. Софья пыталась к своей попытке остаться у власти, пыталась унизить Петра Первого, говорила, что он, ну, типа дебил, который не может учиться и прочее. Через своего алкоголика, да, Никиту Зотова, да, вот, он не дал никакого образования Петру Первому, ну, кроме умения пить красное вино. Но Петр Первый, когда с ним общались люди, было видно, что он не был дураком. Абсолютно, да? Поэтому, да, образованность была какая-то. Шикарный артиллерист, умел считать. А кузнецом был, плотником был. Ну, да, царь-плотник, я думаю, это известный мем. Да. Поэтому, конечно, он был на голову грамотнее среднего бояриня, среднего аристократа в России. Да. Но еще раз повторю, что образованность Петра Первого была специфическая. Она имела определенные направления, да. Ну вот, в других направлениях ему было все равно. Ну, действительно, давайте так, средняя школа, она подразумевает то, что школьник получит образование, нравится ему, не нравится, по многим предметам, да. Пусть это у него будет фундаментом для будущей его взрослой жизни. Поэтому, да, там есть физика, химия, астрономия. С одной стороны, есть история и география, с другой стороны, кем ты будешь, даже если ты решил, это не важно. Какие-то вещи должны быть в тебе. Вот, да, поэтому Петр Первый выбрал это. Ну и еще раз я повторю, это я уже много раз говорил, все реформы Петра Первого, в том числе и культурные, имели определенную цель – выиграть Северную войну со Швецией. Да. Поэтому все, что он делал именно еще и поэтому. Субъективные реформы, конечно, субъективные.
1: Ну, приведи какой-нибудь пример.
2: Ну, пожалуйста, Саша, бритье бород. Угу. Не росла у него борода. У него было 3 волоска таких, да, вот, на подбородке, да. Поэтому, да, он и приказал бороды брить. Это с одной стороны. А с другой стороны, борода во время рукопашной является опасным предметом, за который враг может схватить, и тебе будет больно. Да. То есть тут и личностные есть какие-то качества, да, и общегосударственные. Поэтому, да, субъективность Петра Первого была очень большая. 100%.
1: Сергей, я предлагаю вернуться из времен Петра в наши времена и послушать новости на радио «Говорит Москва».
2: Прекрасно. Давайте послушаем новости.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 14:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны заявили об освобождении населенного пункта «Приют» в ДНР. Он перешел под контроль российских военных в результате действий группировки войск «Центр». В сводке ведомства также говорится, что вооруженные силы России в течение недели нанесли 2 массированных и 5 групповых ударов. Так поражены используемые ВСУ объекты топливно-энергетического комплекса, транспортная и портовая инфраструктура, аэродромы, склады боеприпасов, места сборки и хранения БПЛА. Кроме того, за обозначенный период российские средства ПВО сбили 4 ракеты «Фламинго», 74 управляемых авиабомбы, 11 снарядов РСЗО «Хаймарс» и 4776 беспилотников самолетного типа. Сильная Армения обратилась в ЦИК с требованием аннулировать результаты выборов. Представители блока предпринимателя Самвела Карапетяна прибыли в здание Центральной избирательной комиссии, чтобы подать соответствующее заявление. «Мы делаем это не только в связи с абсурдными нарушениями в день голосования, но и в целом в связи с выборами, которые фактически начались 7 февраля», – сказал член блока. Он пояснил, что это заявление необходимо для дальнейшего обращения в Конституционный суд. Ранее стало известно, что ЦИК Армении аннулировал результаты голосования на 2 участках. Квартиру дизайнера Артемия Лебедева в Киеве выставят на аукцион. Торги намечены на 30 июня, сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Наталуха. Он уточнил, что речь идет о квартире площадью 138,5 квадратных метров, которая находится в центре украинской столицы на Ярославском валу. Отмечается, что стартовая стоимость жилья более 10,5 миллионов гривен или около 236 тысяч долларов. Российский дизайнер Артемий Лебедев в 2022 года находится под санкциями Киева. В июле 2023-го Высший антикоррупционный суд взыскал в пользу государства его имущество на Украине, среди которого была и эта квартира. «Моя хата теперь точно с краю. Жалко киевскую квартирку, буду по ней скучать», – отреагировал на решение властей республики Лебедев. В МЧС жители Москвы экстренно предупредили о дожде, грозе и усилении ветра. Ухудшение погоды ожидается в ближайшие часы, отметили в столичном управлении ведомства. Спасатели предупредили, что местами порывы ветра составят до 15 метров в секунду. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец ранее заявил, что понижение температуры в московском регионе, которое будет сопровождаться грозовыми ливнями, ожидается уже в эти выходные. По его словам, под утро воскресенье посвежеет до плюс 13. В дневные часы в Москве столбики термометров зафиксируют отметку плюс 24. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 29 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Говорит Москва. Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
0: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Мама, семья, диагноз». В эфире учредитель фонда «Дети бабочки» и мама особенного ребенка Алена Куратова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года.
5: Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы радио «Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
6: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
5: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и в студии автора ведущей программы петербургский историк Сергей Виватенко. Продолжаем наш разговор о культурных реформах Петра Первого.
2: Давайте вернемся в начало XVIII века. Восприятие Петра Первого Запада не было слепым, безумным. Мы тоже не будем крайне уходить, критикуя Петра Первого. А как рационалист, прагматик, даже как циник, он не идеализировал западную цивилизацию. Он не любил демократию. Вот это ему не нравилось на Западе. Он осмысленно, целеустремленно, даже деловито отбирал в огромные лавки культурных ценностей Запада то, что, как ему казалось, хорошо для России. В дальнейшей исторической перспективе Россия усвоила многие культурные инициативы Петра Первого, а многое из Европы мы так и не взяли. Ну, демократию, например. Ну. Да уж, о чем говорить-то, да? Определенную, да? Ну, давайте так, в другой передаче об этом поговорим, Саша.
1: Сергей, я слышала, что Петр Первый сам шил себе обувь.
2: Ну, дорогие друзья, это один из таких штампов, да, которые есть. А на самом деле мы знаем, что все свои сапоги он заказывал в Голландии, ткани во Франции. Порой кажется, что он ел только заграничную еду и не пил, не ел ничего русского. Так, Саша, в 1712 году, во время Северной войны со Швецией, он просил русских дипломатов, которые встречались со шведами в Гамбурге, секретные переговоры, а чтобы шведы разрешили пройти в новый город Петербург хотя бы один корабль с провизией из Голландии. Он страдал без голландской селедки, устриц, угрей, спаржи и, главное, конечно, голландского сыра. Ну да. Но даже западник Карамзин в работе «Записка о древней новой России» описал, что введение новых обычаев и культурных традиций лишило России ее самобытности. Тем не менее, историк не мог не признать заслугу Петра Первого во внешней политике в деле развития промышленности, торговли и просвещения. Но, наверное, если мы говорим про культурные реформы, большинство наших следователей негативно относятся к ним. Да, еще раз, посмотрите церковь Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах и церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Да? Саш, я думаю, что на нашей странице мы вывесим фотографии их. Ну, да, Саша, можно довольно уверенно сказать, что Петр Первый ненавидел Москву. Даже царский дворец в Кремле он бросил. Кстати, он обрушился, и приезжие потом русские императрицы останавливались или в Лефортово, или в Головинском дворце, где угодно, но только не в Кремле. Потому, Саша, что он ненавидел этот Кремль, этих бояр, этих стрельцов, имена которых вообще он приказал не упоминать при нем. Да, дурные ассоциации. Как вы помните, у нас была передача про стрельцов, да, и Петр через 50 лет после этих событий, да, разговаривая с внучкой Морозова, говорил, как сейчас помню, лежит он окровавленный в красных сапогах. То есть от детства он запомнил окровавленного Морозова, да, или там другого своего родственника в красных сапогах. Все кровавое. Угу. Ну и, конечно, правление его сестры Софьи. А вот, 7 лет России были наполнены для Петра Первого страхом за свое физическое и политическое существование. Поэтому было, наверное, естественное неприятие длинных бород, длинных платьев, все, что связано с Москвой. И еще он был в это время выброшен из закрытого мира традиционного Кремля. Его поселили насильно в селе Преображенском. Но согласимся, что Кремль и село Преображенское – два разных мира. Да, и он не прошел той школы, которые приходили в этом замкнутом пространстве Кремля, его старшие братья, родственники, отец. Петербург для него был альтернативой Москве, альтернативой всего старорусского. Для Петра старина была, повторюсь, синонимом вредного, смешного, неудобного, нерегулярного. И это у него, наверное, запечаталось на подкорке. А и у нас, кстати, тоже. Ведь мы же с вами считаем, ну так, в большинстве, что русская культура до Петра I была примитивная, что у нас все было плохо, и Петр I только вот что-то у нас сделал. Это не так. Она просто другая. Но вот через Петра I у нас действительно прошел такой штамп в нашем обществе, который говорит, до Петра у нас ничего не было хорошего в культурном плане. Ну, давайте так, в нашем обществе эта идея существовала, в общем-то, всегда и очень четко. Но только после того, как известные наши художники типа Гарабари, Корин стали заниматься коллекционированием икон, ну, наверное, до повести Солоухина «Черные доски». Ну, тоже очень хорошее. Или, давайте так, до фильма «Андрей Рублев» Тарковского. Или какое-нибудь исследование Дмитрия Лихачева. Мы все считали, что древняя русская культура тупиковая, вторичная или какая-то еще. Причем такое отношение к допетровской старине у нас же перекочевало и в Советскую империю. Ну, произведение Петр I Алексея Толстого. Про это, да? Я не знаю, там фильм Герасимова «Начало славных дел» или «Россия молодая» Юрия Германа. Там же есть там «Что было и что стало». Да, такие вещи действительно были достаточно характерными. Самое главное, Саша, по моему мнению, что прервались культурные традиции, которые составляли сущность русской культуры, да, и в чем-то русского народа. Ну, если мы почитаем стиль указов про культуру Петра I, то у нас сложится такое, что он как будто ломал русскую культуру через колено. Ну, как завоеватель какой-то. Ну, для меня вот ассоциация – это комендант оккупированного города. Какой-то такой, да? Ну и самое плохое, конечно, это раскол общества, дорогие друзья, по культурному плану. Потому что европейская культура, она была навязана только классу аристократии. Русского дворянства, офицерства и прочее. Это они стали носить европейскую одежду, они стали ходить на ассамблеи, они стали образованные, брить бороды, мода европейская стала там и многое другое. А все остальные русские люди как были?
1: Большинство.
2: Большинство. Горожане, купцы, крестьяне, духовенство. Оно было сторонниками старой древнерусской культуры. И для них, конечно же, этот и для нашей страны культурный этот раскол привел к трагедии 1917 года. Да? «Подходи, буржуй, глазик выколю, другой останется, чтобы знал подлоты, кому кланяться». Да? Действительно, простые люди не считали за русских людей, да? Наташу Ростову или там Андрея Болконского или кого-то еще, потому что они были чужие, говорили на другом языке, одевались по-другому, другие ценности в жизни были там какие-то, да? И это, конечно, от Петра I. Да, ситуация была дурная, я повторюсь, как Багратион во время войны 12-го года приказал офицерам, запретил офицерам своим говорить на французском языке. Потому что они ночью говорят на французском, они не знают русского языка, а какой-то казачок стоит в карауле, слышит французскую речь, то в том направлении стреляет, как там третий не прикуривает, да? Вот. И сколько же было убито офицеров из-за этого. Поэтому, когда в 17-м году начались погромы, ну, не знаю, кронштадтский погром, когда вырезали всех военно-морских офицеров, да, матросики, да, для них они были чужие. Не потому, что они там слишком гайки закручивали, а потому, что были чужие. Поэтому это, конечно, главная проблема Петра I. Но понимал он эту проблему, не понимал эту проблему – это сложный вопрос. Думаю, что для того времени эти реформы были оправданы. Но потом эти реформы не охватили все наше общество. Наверное, в этом еще проблема.
1: Ну, ты говорил, что он пытался как бы расшевелить это вот мещанство и
2: купцов. В меньшей степени. Тут еще надо понимать, что народ, дорогие друзья, после этих реформ лишился, как бы сказать, можно, вождей интеллектуалов. И после этого устраивал страшные бунты, бессмысленные и беспощадные, как говорил Пушкин, да? Но это для нас они бессмысленные. Там, библиотеку сжечь, понимаете, там, да? Или что-то еще. Вот. А для них нет. Ну и, с другой стороны, наша элита. Тот же Пьер Безухов, да? Это рефлексия какая-то, комплекс неполноценности. Народ отдельно, мы отдельно, да? Некрасов тоже жить. Они же все говорят, что мы чужие. Мы чужие, народ нас не понимает. Вот надо что-то делать.
1: То есть вот это разделение началось при Петре Первом?
2: Да, это началось. Триггер этих реформ был, конечно же, Петр Первый, этих изменений. И, конечно, славянофилы это видели и с этим боролись. Но это был глаз вопиющего в пустыне. Ну, еще раз, что они сделали? Ну, бороды отрастили. А что еще? Ничего. Или как Стива Облонский хотел показать себя русским человеком, поэтому с крестьянами косил, да? Ну вот крестьяне над ним ржали, как над идиотом, да? Вот, а он считал себя, наоборот, там, частью русской души, культуры. Не в этом. Не в этом сущность, да? Или как Блок построил библиотеку. Он бы школу сначала построил, извините, да? Чтобы эту библиотеку эти неграмотные люди не понимали, что это такое. Поэтому они их сожгли. Поэтому здесь проблем было, Саша, очень много и с одной, и с другой стороны.
1: Сергей, но давай поговорим все-таки о церкви. Были ли какие-то реформы вообще, или что-то менялось ли здесь?
2: Вот здесь такая же, еще раз, это продолжение того, что мы сейчас говорили. Опять-таки раскол, да? А ведь что сделал Петр Первый? Он, церковь, она перестала быть духовным лидером нации. Ну, конечно, она могла быть духовным лидером с перебором. Я говорю про протопопа Аввакума и патриарха Никона, да? А Петр Первый, да, не хотел этого. Романовы Никона и старообрядчество терпеть не могли, да? И поэтому, да, одно из первых шагов Петра Первого в церковном плане – это уничтожение должности патриарха. Нет теперь лидера. Теперь у нас что? А у нас синод, чиновники, во главе которым выбранный церковью патриарх, нет, митрополит Петра, нет, дорогие друзья, назначенный обер-прокурор синода. В основном немец, по корням, да? Поэтому и церковь уже стала другой. Да, только в 17 году, после того, как Романовы были свергнуты, у нас появился снова патриарх какой-то шанс. Но этого шанса было только 4, ну там, несколько месяцев. Потом пришли большевики, которые полностью отменили религию. Поэтому здесь тоже такая же вещь. И когда Некрасов в своей поэме «Кому на Руси жить хорошо», там разговор крестьян о счастье со священником, да, он им говорит: «Ребята, вы правда считаете, что мы живем хорошо? А кого вы называете породой жеребячей?» Ну, там есть эти стихи, ну, есть эта фраза, почитайте, да. Действительно, дорогие друзья, церковь наша, ну, скажем так, ну, особенно на местах деградировала. Алкоголизм, не всегда выполнение религиозных обрядов в виде поста и прочее. Ведь крестьяне же не слепые, они же видели, как живут батюшки, да? Поэтому и человек, верующий в Бога, Александр Сергеевич Пушкин, написал сказание о попе и его работнике Балде, где поп – отрицательный герой, Саша, а не какой другой, да? Да, действительно, из песни слова не выкинешь. И здесь тоже проблема Петра Первого. Да, Петру Первому не нужна была параллельная духовная власть. Он лидер, он император, он и духовный лидер нации, и религии там, да, там, и прочее там, да. Но не все русские цари и императоры были интеллектуально или политически могли себе быть лидерами и церкви. Николай II не мог. От этого и происходили какие-то такие проблемы, да. Поэтому с церковью все, конечно, тоже. Он стремился, конечно, образовывать священников. А вот он приглашал в Киево-Могилянскую академию очень умных иностранных священников православных. Вот, давал им первые места. Но все это казенность русской церкви. Такая, знаете, как говорили о победоносивании при Константине Константиновиче Победоносцеве, да? В конечном счете сыграла дурную шутку из самой церкви. Она перестала быть медиумом, носителем личных духовных ценностей, которые характерны для христианства всего. Ну да, Петр Первый, конечно, пытался реформировать церковь, но отменить посты ему было не под силу. Вот, поэтому здесь тоже такие полумоменты. Он мог лишь добиться нормальной еды для солдат в постные дни. Дмитрий архиепископ Ростовский писал об указе Петра Первого насчет отмены церковных постов для военных. «Бахус, бог червоугодия, говорит через своего выученика Мартина Лютера, что посты не нужны соблюдать среди воинства». Но самое главное другое. Петр во многом сделал русское государство светским. Ну вот, наверное, так вот. Ну и главная культурная реформа, Саша, какая? Наш город, Саша, это государство в государстве. приграничная какая-то такая вот вещь, да, но между двумя цивилизациями, европейской цивилизацией, русской цивилизацией. А с чем-то можно сравнить в мире, так и с Венецией. Вот она тоже такая же.
1: Ну, задумка его была немножко другой, она не получилась. Вот что осталось от Петра все-таки? Мы об этом уже говорили, но все-таки хотелось бы еще раз, чтобы ты напомнил.
2: Ну, город-терминатор, еще раз. Это город, приграничие нашей культуры европейской, который получает из Европы через Петербург шли все культурные реформы, с одной стороны, а с другой стороны, европейцы приезжали в наш город через Петербург. Да. Петербург был основан, скажем так, одной из целей была, конечно, скажем так, морская цитадель, центром нашего флота, а с другой стороны, это была большая немецкая слобода, которую из Москвы надо было переселять. И если мы говорим про наш город, он основался этими самыми слободами. Разным нациям были пятна застройки. Не знаю, миллионная улица, где атланты держат небо, это немецкая слобода. А Греческий проспект – тупо греческая слобода. Французы жили на первых линиях Васильевского острова. То есть это французской слободой называлось место, где сейчас Меншиковский дворец и прочее. Дальше жили армяне с армянской слободой. Как ты думаешь, Саша, а где была финская слобода?
1: На Ухте?
2: Нет, Саша, хотя идея правильная. У Финляндского вокзала.
1: Ага, ну
2: Финляндский,
1: да,
2: проспект,
1: конечно,
2: там.
1: Да.
2: Понятно, да? Вот, ну, Выборгская сторона, вот это финляндская, да? Да, на Ухте там были, ну, тоже Ухта была не русским районом. Там были, ну, разные финно-угры. Там эстонцев было много, поэтому Георг Оц родился там. Охтинка – это, наверное, возможно, финка, возможно, эстонка. Или кто-то там из финно-угорских племен, там, которые у нас же тоже было много разных. Да. Еще татарская слобода – это Горьковская. Поэтому, Саша, там у нас мечеть.
1: Угу.
2: Поэтому у нас там татарский переулок, и поэтому там памятник Тукаю.
1: Да, кстати.
2: Вот, да. У Петра Первого было много разных реформ. Но главная проблема Петра Первого – отсутствие человеческого материала. Поэтому наш город и делался как «приезжайте к нам, товарищи, и делайте то, что русские не умеют». Нет, можно было, конечно, построить академию, университеты, училища, и через 20-30 лет получить тот, да, тот продукт тех людей, которые… Ну, у Петра Первого не было этих времен, да? Ну и, конечно же, наш город толерантный, не люблю это слово, светский. Да, какой? Саша, ну давай представим, да? И, дорогие радиослушатели, начало Невского проспекта от Адмиралтейства до, я не знаю, до Гостиного двора, да? Ну, Невский проспект – это главная магистраль империи. А вот, какие там церкви стоят? Первая голландская церковь – это угол Большой Конюшины и Невского проспекта. Там была военная книга в нашу юность. А сейчас там находится, по-моему, Сабвей. Вот, да. Это голландская церковь на самом деле. А дальше лютеранская кирха, Петр Кирхен, ну, Петра и Павла.
1: Шведский переулок.
2: Шведский переулок, там шведская церковь, а на Большой Конюшне против ДЛТ финская церковь рядом. С другой стороны Казанский собор православный. Дальше мы идем между выходом станции метро Гостиный двор и, ну, выходом Невский проспект, а там находится католический собор Святой Екатерины. А через два дома – армянская церковь, да, и прочее. Вот вам, пожалуйста, культурная реформа, да. Наш город толерантный. Можете сравнить хоть один демократический либеральный город Европы, столичный, где на центральной улице, на Шанзелизе, я не знаю, Унтерден-Линден, что там еще, Пикадилли-стрит. Находится там что-то, плюс синагога.
1: Мы родились с тобой в такое время, когда церкви все эти были под запретом, и там в одной бассейн, на другой склад. И, в общем-то,
2: это
1: в принципе, мы мало,
2: Саша,
1: об этом думали, но, может быть, сейчас восстанавливается это.
2: Ну
1: все.
2: Вот, действительно, Петербург, чем отличается от других городов России, Москвы, он изначально многонациональный. Да.
1: Сергей, еще... Ты вначале упомянул такую вещь, как ассамблея, которую вел Петр Первый. Вот коротенько, если можно, напомни, чем все-таки ассамблеи отличаются от простых попоек, вечеринок.
2: Ассамблея, Саша, вход открыт для всех. Только дресс-код. Петр Первый говорил, вольно приходить всякому, в чей дом, где есть ассамблея, для веселья кроме ужина. То есть, где веселяться, приходить можно, а жрать на халяву – нет. Вот чем, по мнению Петра I, отличается ассамблея от вечерней пьянки или от ужина при свечах.
1: А что вообще это слово означает, ассамблея?
2: Ну, ансамбль, вместе, собрание. Здесь это слово «собрание». Но и главное отличие – женщины появляются. На вечеринках и на пьянках, или там в 17 веке женщины сидели в терему, там что-то там шили, а вот уже в церковь ходили на какие-то посиделки никогда.
1: Да еще и в декольте.
2: Да, декольте определенно, да, появляется в это время. Поэтому, да, Петр I предписывал боярам пользоваться приказном порядке, чтобы женщины приходили. Да, не просто приходили, а чтобы они были одеты в то же самое декольте, или наоборот раздеты, да, чтобы они могли танцевать современные танцы. Да, могли разговаривать на культурные какие-то вещи. Все это лишние деньги. Да, действительно, вот ассамблея – это уже какие-то посиделки, но с женщинами. Но Петр I в обязательном порядке перед ассамблеями предписывал боярам пользоваться влажной тряпочкой с толченым мелом. Зубная паста, зубной порошок. Ну, чтобы раз в жизни куда-то приходите, чтобы от вас не несло. Да. Ну, там, в юности честное зерцало, еще книжка была, специальные этикеты для этого. Но это с одной стороны. А с другой стороны, на Петровской ассамблее подавали огромный торт, из которого выскакивали карлик с карлицей, как-то говорили люди малого роста, да? Ну, вот такие вот развлечения были. Но вышел конфуз. Карликов направили в торт, да? А вылезли они оттуда все голые и пьяные. Потому что это была ромовая баба ромом сверху. И ром этот сверху на них скакивался. В общем, они напились, наелись. Ну, в общем, было весело на ассамблеях, да. Ну и напомню, да, последнее, наверное, что я хочу сегодня сказать, напомнить об аустерии четырех фрегатов. Это первый такой ресторан, кабак, который находился, где сейчас Троицкий мост, ну, со стороны Горьковской, с этой стороны. Так вот, там можно было выпить кофе, почитать газету, покурить, поиграть в шахматы, поговорить с императором о разных интересных вещах.
1: Мужской клуб?
2: Ну, типа того. Только единственное, почувствовать себя в Европе. Да, Петр же Европу строил. Только не надо в окна смотреть. Потому что вокруг аустерии были биты колья. И всех, у кого головы рубили в Петербурге, их головы ставили на эти колья. То есть внутри, еще раз, спиной к окнам, и ты в Европе. Но вокруг тебя чистокол определенный, да? Вот, наверное, аллегория петровских культурных реформ, Саша. Как-то так.
1: Ну что ж, спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Настало время нашей исторической викторины. Я напомню, что в прошлый раз у нас была программа «Владимир, отец городов русских». И повтори вопрос, пожалуйста.
2: Вопрос был, почему Юрьев Польский, город во Владимирской княжестве, назывался польским?
1: Да.
2: Ну, потому что был в полях, это вопрос был достаточно простой. Ну, иногда, знаете, нам пишут, у вас слишком тяжелые вопросы. Мы делаем простые, говорит, у вас слишком простые вопросы. Ну вот, но сейчас, видимо, волна пришла на простой вопрос. Я думаю, что ответы правильные были, Саша.
1: Да, первый правильный ответ прислала Диана Александрова.
2: Прекрасно, Диана, поздравляем вас с хорошей книжкой от Центра благородного воспитания.
1: Ну а теперь новый вопрос.
2: А на знаменитых петровских ассамблеях, о которых сейчас мы тут поговорили с Сашей, наиболее отличившиеся награждались дополнительной порцией сладкой. Из-за этого лишнего куска порой разгорались целые баталии, и потому порой участники ассамблеи приводили с собой для защиты целые дружины своих людей. Внимание, вопрос. Как назывался процесс награждения, если и сейчас без защиты не обойтись?
1: Ваши варианты ответов вы можете отправлять на наш электронный адрес radiovivat@mail.ru. Также вы можете через наше сообщество ВКонтакте отправить ваш вариант ответа, но только большая просьба в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Ну а на сегодня все. Это была программа «Виват История». Спасибо за внимание и до встречи в эфире.
2: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.
6: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 15:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО сбили еще два летевших на Москву украинских беспилотника. Обновленные данные в своем канале в мессенджере Макс привел мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, говорится в публикации. Всего с начала суток, по данным градоначальника, на подлете к столице сбито 16 БПЛА. Дмитрий Медведев опубликовал сгенерированный искусственным интеллектом ролик с уничтожением портретов

0: Таиланде. На Смоленской площади призвали крайне осторожно относиться к поездкам в королевство, как на отдых, так и с деловыми целями. Соединенные Штаты действуют напористо, без оглядки на таиландские власти, проводят спецоперации с целью отлова наших граждан, которые попали в их поле зрения по тем или иным причинам. Многие из задержанных сталкиваются с угрозами со стороны американских спецслужб, запугиванием, психологическим давлением с целью склонения к признанию вины, сообщается на сайте российского МИДа. В публикации говорится, что Таиланд остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую охоту за россиянами. В внешнеполитическом ведомстве напомнили об аресте в этой стране в 2008 году бизнесмена Виктора Бута по запросу США. В Москве из-за жары начали раздавать питьевую воду на станциях метро и вокзалах. Информация появилась в телеграм-канале столичного Дептранса. В публикации говорится, что с полудня ее можно получить на станциях Измайловская, Филим, Багратионовская, Кунцевская, Филевский парк, Студенческая, Кутузовская, Пионерская и Выхино. Кроме того, воду предложат на автовокзалах Северные ворота, Центральный, Красногвардейский, Саларьево и Южные ворота. С 13.00 бутылки с водой раздают пассажирам поездов «Аэроэкспресс». И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, выходные и понедельник, 10 рублей 61 копейка. Доллар 71 рубль 91 копейка. Евро 82 рубля 97 копеек. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 29 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины – в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Антимода. Одежда как авангардное искусство. В эфире шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева и историк моды Ася Аладжалова. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
3: Повтор лучшего.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Плисича.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
7: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: «Умные парни».
8: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень сегодня Евгений Семибратов, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Здравствуйте, Евгений Викторович.
9: Здравствуйте, Евгения. У нас сегодня не умный парень, у нас сегодня умные Жени.
8: Умные Жень. Три причем. У нас еще есть безмолвный Евгений. Да. Ну, вообще, умных здесь много, других не держим. Координаты эфира смски +7 925 8.

0: 7-8-8-8-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте, наверное, начнем с того, что Владимир Мединский вновь обратил внимание Рютте как большого любителя истории на важность исторических фактов. Мединский говорит, что вот в Китае была гражданская война между коммунистами, националистами, Чан Кайши и Мао Цзэдун. Чан Кайши все время настаивал, что надо лично встретиться, обо всем договориться. По-моему, в итоге раз пять встречались, фотографировались, улыбались, только это не приводило к окончанию гражданской войны, потому что базовые вопросы, базовые противоречия не были решены, говорит Владимир Мединский. Тем самым, как бы такой алаверды Рютте, который сказал, прислали они какого-то историка, хотя сам Рютте, он тоже историк. Вот вообще, он учитель истории, по-моему, по образованию базовому. Но здесь вопрос действительно фактуры. Встречи проводятся в Стамбуле, было уже три. Технические вопросы какие-то решали. Хорошо, обмен военнопленными осуществляли, договорились об этом. Ну и то по всем техническим вопросам не договорились. Но по меморандумам, видимо, вообще конца и края не видно. Почему так?
1: Ну, потому что нужно понимать то, что с одной стороны, у нас есть свои национальные интересы, которые мы намерены защищать. Одним из ключевых компонентов наших национальных интересов является освобождение наших новых исторических регионов Российской Федерации, которые в 22-м году вошли в состав России, так. А киевский режим особо с этим мириться не желает, потому что они при каждой возможности пытаются поднимать также вопросы Крыма. Хотя, казалось бы, вопрос решен еще 11 лет назад, но тем не менее. Учитывая то, что киевский режим и его западные кураторы живут в какой-то своей собственной парадигме, которая существует только в их сознании, причем с высокой долей вероятности, не всегда здоровым, то, естественно, здесь приходить к какому-то общему знаменателю, ну, наверное, невозможно, когда нам говорят о том, что нам нужно уйти за границы 91-го года, когда нам говорят в украинском варианте меморандума, что нам нужно выплатить репарации 300-500 миллиардов долларов, а то и триллион придумают.
0: Ну, то есть меморандум украинский составлен таким образом, чтобы вообще никогда его не выполнять?
1: Совершенно верно, я даже больше скажу. Украинский меморандум — это тот пример документа, когда документ создан только для того, чтобы он был, чтобы им было что положить на стол. Вот мы думали...
0: И придумали.
1: Придумали.
0: То есть они не хотят выходить из конфликта вообще никак.
1: Ну, а зачем им это нужно? Потому что нынешний конфликт — это единственный инструмент безопасности нынешнего киевского режима.
0: Так не только киевского режима, получается, потому что, ну, как бы режим, условно, он может быть в отрыве от своего народа или нет?
1: Ну, действительно, когда киевский режим, его основные деятели, Зеленский, Ермак, кстати, у которого вполне вероятно реальных полномочий будет больше, чем у Зеленского, потому что все-таки он основные рычаги управления Украиной сосредоточил в своих руках. Если конфликт заканчивается, у народа появляется логический вопрос. А что с вашей легитимностью? А с легитимностью все плохо, потому что официальный срок полномочий вышел уже больше года назад, и маловероятно, что Зеленский при проведении демократических, здесь без доли иронии, выборов, без вмешательств, без фальсификаций, без каких-либо других фокусов, но он их не выиграет никогда.
0: А ему прям так нужна эта власть?
1: Ну,
0: в случае, если вот будут действительно какие-то выборы, вот прям так надо будет. Мне кажется, там золотой парашют и все, и куда-нибудь.
1: А кто вам сказал то, что его личная безопасность с этим золотым парашютом будет обеспечена даже в любой западной стране?
0: Ну, это другое дело, да. Нужен ли он останется? Нужен ли он будет?
1: И Зеленский понимает, что в этом плане, кстати, наш президент абсолютно честен. Давайте вспомним Януковича, так, который, в принципе, получил свой золотой парашют и гарантии личной безопасности. Можем также Башара Асада вспомнить. А западные партнеры в этом плане к бывшим своим подопечным диктаторам так благосклонно не относятся.
0: Мы не можем тогда все равно рассуждать, что в конфликте на Украине заинтересован только один Зеленский, потому что для него это гарантия физической выживаемости, потому что, ну, Зеленский здесь, тогда мы его представляем как прям самостоятельную фигуру.
1: Ну, это действительно. Не только мы заинтересованы в этом конфликте, потому что Зеленский — это марионетка, которая управляет извне. Кто управляет? Запад. Лондон, Брюссель, так называемые лондонские брюссельские обкомы, те, кто заинтересован в продолжении конфликта, Ведь, кстати, я бы обратил бы внимание на ту истерику, которая сейчас существует в Европе. Ведь они же прямо говорят о том, что они намерены провести милитаризацию с горизонтом планирования 30-32 год.
0: Ну да.
1: И для этого им нужно, чтобы конфликт продолжался, для того, чтобы Россия находилась в состоянии военных действий, совершенно верно, чтобы у них было время, как они говорят, подготовиться к обороне. Какой обороне? Бюджет НАТО больше российского в 13 раз. Ну. Если даже мы сравним российский военный бюджет с европейским, без США и Великобритании, все равно у них будет несколько раз больше, но при этом об обороне кричат они.
0: Но Украина-то важна в работе Европейского военного блока. Они же не могут это с бухты-барахты делать, эти заявления. Наверное, там есть какая-то стратегия. Там есть стратегия какой-то некой автономии Европейского Союза, например, от Соединенных Штатов. Если это все укладывать в логику того, что Соединенные Штаты хотят как-то немножечко там слиться из этого конфликта и оставить только уровень торговли вооружениями, то есть вы закончили и у нас купите, то все вполне логично. Почему нет?
1: Ну, как в какой-то степени да, но нынешний конфликт вот среди западных элит, который действительно произошел и который мы наблюдаем после прихода Трампа в Белый дом, то, что Америка действительно свернула немножко не туда с точки зрения глобалистов. Насколько долгосрочен этот тренд? Потому что демократы тоже не спят, и демократы думают, как бы, плюнуть, грубо говоря, в суп Трампу, как бы, устроить бы ему импичмент, как бы обвалить его рейтинги, и дабы там, через 3,5 года уже благополучно вернуться в Белый дом, хотя, скажем так, с персоналиями, с потенциальными кандидатами у них действительно все плохо. Но все равно вот то, что мы говорим вот про этот раскол, пока он не носит стратегическое значение. В нынешней ситуации действительно им нужно выиграть время. Америка пускай временно в какой-то степени выходит из конфликта, перекладывая финансовое бремя на Европу, но при этом не отказывает себе в удовольствии заработать. Но где гарантия в том, что, предположим, через 4 года побеждают или демократы, или происходит условно некая революция в рамках республиканской партии, и в ней берут верх те же глобалисты и сторонники эскалации, а такое крыло в республиканской партии тоже есть, они выводят своего кандидата на выбор. Конечно, здесь можно пошутить про Линдси Грэма, но, конечно же, нет. Вот что-то в таком духе, и все, и Америка возвращается в лучших временах Байдена. Так
0: она сейчас-то никуда не ушла. Но вот, по сути, то, что сейчас делает Дональд Трамп спустя вот энное количество месяцев своей власти, уже всем становится понятно, что это абсолютно там не президент-революционер, не президент-миротворец. На что, наверное, у нас отчасти уповали, думая, что хотя бы он не будет таким радикальным, как Байден, можно будет с ними договориться и как-то донести точку зрения и быть услышанными. У него все равно своя логика. В этом отношении он не сильно далеко ушел к глобалистов. Разве нет?
1: Но он абсолютно не революционер. Знаете, вот он буквально на днях опубликовал со своей социальной сети X ролик, как сотрудники ФБР задерживают Барака Обаму за государственную измену. Вот такой, казалось бы, кликбейтный ролик, который явно наберет миллиарды просмотров по всему миру. Но давайте скажем откровенно. Вот за прошедшие полгода, ведь Трамп очень много кричал о том, что он заведет уголовные дела против семьи Байденов, против Хантера Байдена. Старик Джо даже в это поверил, ведь он же заранее амнистировал своих дорогих и близких. И что в итоге? Трамп поздравляет Америку с тем, что он уже полгода исполняет обязанности президента. Что случилось? Ничего. Вывод заключается в том, что все, что сейчас происходит, оно происходит исключительно в информационном пространстве. Когда Трамп кричит о том, что он посадит Обаму за госизмену, ключевое слово здесь — это государственная измена. Почему? Звучит красиво, кликбейтно. Хотя вот само обвинение, которое он ему выдвигает за так называемое вмешательство в Москву в избирательный процесс 2016 года, ну, вам любой юрист скажет, что на госизмену это не тянет. Это преступная халатность, это превышение своих полномочий и так далее. Но это не государственная измена. Но не звучит, не так кликбейтно. А тут мы видим, что юридически, с юридической точки зрения, озвучивается откровенная глупость.
0: Ну да.
1: Но эта глупость привлекает внимание, но причем при этом система не меняется.
0: Конечно, не меняется. Вот ровно об этом речь. Потому что сейчас в эти дни очень многие вспоминали слова Трумана, когда он говорил, что если мы увидим, что выигрывает Германия, нам следует помогать Советскому Союзу. Если выиграет будет Советский Союз, будем помогать Германии. И некоторые видят здесь параллели, что для, как бы, особенно в тот момент, когда Трамп сказал, я там посажу за стол переговоров, мне эта война не нужна, ее начал Байден, я ее закончу. Но нет, традиции оказываются сильнее.
1: Да, и, кстати, вспоминаю это выражение Трумана, хорошо, что они нам все-таки не оказывают помощь, значит, они признают то, что мы выигрываем.
0: Ну, по сути, да, здесь же, ну, как бы, и стратегические-то цели. Давайте, вот есть стратегические цели Штатов сейчас, стратегические цели Европейского Союза. Они одни и те же или нет?
1: А, при администрации Трампа нет, потому что Трамп... Для Трампа главное сделать Америку снова великой и за счет кого-нибудь... решить те экономические и финансовые проблемы, которые существуют в США. Нужно кормить свой собственный военно-промышленный комплекс, а все-таки он за Трампом стоит в очень серьезной степени. Нужно. Значит, нужно найти, извините за выражение, дурачков, которые будут всю эту продукцию покупать. Он нашел в лице Европейского Союза.
0: А разве дураки? Я бы не сказал, что дураки.
1: Ну, слушайте, ну, когда цены по сравнению с 22-м годом на всю военную продукцию выросли в 2, в 3, 4 раза, давайте...
0: Это капитализм.
1: Это капитализм, конечно, это капитализм. Давайте возьмем банальный 155-миллиметровый снаряд, типичный западный артиллерийский. Вначале он стоил порядка $2000.
0: Сейчас стоит 8.
1: 8. Да, 8. И все. Поэтому, а европейские налогоплательщики платят. А уровень жизни снижается.
0: А мы когда об этом говорим, как мантра, Евгений Викторович, мы ждем, что европейцы проснутся, будут шатать
1: нет,
0: свой режим наконец-то.
1: Нет, не проснутся, потому что все дело заключается в том, что те политические элиты, которые стоят в Европе, им, грубо говоря, все равно, что уровень жизни европейских пенсионеров пошел по наклону, им все равно...
0: Конечно, мы-то говорим сейчас, давайте не будем заботиться о европейских пенсионерах, вот честно. Будем заботиться о... Мы как-то очень сильно увлеклись всегда вообще во многих дискуссиях. Мы жалеем украинский народ, мы жалеем, хотя, судя по тому, что они пишут в социальных сетях, знаете, в общем, там народ от Зеленского недалеко ушел, честно, когда они там пишут про то, чтобы они хотели, чтобы здесь было. А европейский народ тоже жалеть, ну, как бы нет. Мы говорим про нас. В нашем раскладе сейчас мы знаем, как воспользоваться, как найти уязвимое место европейцев, как найти уязвимое место американцев, например, чтобы приблизить выполнение тех целей, которые мы для себя поставили, начав специальную военную операцию.
1: Да, вот давайте скажем откровенно, ни европейцы, ни американцы не заинтересованы в прекращении этого конфликта. Поэтому...
0: Они могут быть, конечно, не заинтересованы, но если мы будем уповать на их заинтересованность, мы ставим себя в объектную позицию объекта, а не субъекта.
1: Давайте исходить из нынешних реалий.
0: Давайте.
1: Трампу, как бы Трамп ни кричал о мире, Трампу интереснее ситуация, при которой конфликт будет продолжаться. Россия в каких-то моментах более изговорчивая, Европа более изговорчивая. Так. Да, нужно терпеть Зеленского, но его один раз уже, извините за выражение, пинка из Белого дома ему дали. И в то же время использовать всю эту конструкцию как инструмент давления всех против всех. Трамп, скажем так, очень как бизнесмен является примером, скажем так, антикризисного менеджера, и в какой-то степени он в этой ситуации чувствует себя как рыба в воде. У Европы немножко другая логика, они нацеливаются на потенциальную реализацию сценария прямого конфликта с Россией в 30-32 году, поэтому, исходя из этого, им нужно банально выиграть время. Они готовы вкладывать любые деньги в киевский режим, им наплевать на собственных пенсионеров, социально незащищенные слои и так далее, и тому подобное. Они будут вкладывать деньги в киевский режим, дабы выиграть время, потому что... Если мы говорим про военный конфликт, в нынешней ситуации Европа, и, кстати, Трамп об этом тоже прямо говорил, не вкладывает самое главное — это людей. Ну и плюс территории, которые зачастую после очень серьезных боев превращаются просто в выжженную пустыню, потом это все восстанавливать очень сложно и дорого. Исходя из этого, вот если мы вот рассматриваем как коллективный Запад, как наших противников, пускай у них свой тоже внутренний же Богодюкин присутствует, но они не заинтересованы в переговорах в текущий момент времени. Соответственно, но всем нужна картинка. Мы же с вами уже сейчас говорили о том, что, в принципе, вся европейская политика — это один большой цирк, один большой театр. Американская тоже. И переговорный процесс, который сейчас происходит, естественно, Трамп пытается его записать на свой счет, говорить о том, что это он усадил. Но я хочу подчеркнуть, ведь МИД России с самого начала специальной военной операции говорит о том, что мы выступаем за дипломатическое решение конфликта. И здесь очень важно, пока Запад всячески демонстрирует, что они не желают на самом деле никакого мирного урегулирования. Но мы должны показывать пример, ведь нынешний мир, он не западноцентричный.
0: А кто будет смотреть-то на это? Ну, мы-то кому хотим показать? Китайцы и так знают, что мы адекватные. На юге тоже знают, что мы адекватные. Но у нас есть сложности с отдельно взятыми странами, которые смотрят, кто кого заборет, и поэтому кто кого будет поздравлять. Это другой аспект. Но как бы, кому мы пытаемся что-то доказать-то?
1: Так все тому же остальному глобальному миру. Китаю, югу, Индии. И если китайцы, условно говоря, сегодня знают, что мы адекватные, ведь с ними тоже пытаются работать и показать, знаете, русские все-таки неадекватные. И если мы все-таки говорим про традиции китайской дипломатии, Китай вообще очень интересная цивилизация, цивилизация торговцев, купцов. Для них, даже с точки зрения, наверное, в какой-то степени их культуры, вот сам факт, то, что переговоры идут, это очень важно. И вот проводя параллель с китайской гражданской войной 1946-1949 года.
0: Так.
1: Ну и там тоже же переговоры шли, и пока Мао со своими оппонентами разговаривал, при этом боевые действия не останавливались, ну, наверное, в то время это было возможно только в Китае. И то, что мы сейчас показываем Китаю, а ведь Китай, ведь на основной мир тоже смотрит немножко свысока, ниже поднебесной, древнейшей цивилизации 5000 лет. И когда мы показываем в том числе Китаю, что как бы, ну мы готовы разговаривать, мы цивилизованные люди, не
0: и
1: то они, что эти.
0: И мы ждем каких-то выводов от них?
1: От кого вы имеете
0: в виду? От китайцев, если вы говорите, мы показываем китайцам.
1: Слушайте, здесь выводы здесь и сейчас, наверное, не нужны, потому что...
0: И так все понятно.
1: Потому что главное не итог, главное процесс. Потому что, скажем так, куда вся эта история заведет, ну, с точки зрения Китая, с нашей этой точки зрения понятно, мы одерживаем победу в специальной военной операции, ставим, демонстрируем себя как основную военную силу в мире. Кстати, западные издания уже показывают, что российская армия находится очень хитро на одном уровне с американской, уже по западным рейтингам, то есть занимает первое место вместе с вооруженными силами США, а не традиционные второе, которые наши вооруженные силы занимали там последние там, 20-25 лет. Поэтому здесь... Скажем так, с Китаем идет такая очень тонкая дипломатическая игра, когда Китай, конечно, нам оказывает помощь, помогает. Где-то, наверное, не так, как бы он мог, но все-таки Китай тоже в какой-то степени сидит на нескольких стульях и играет с нами в тонкие дипломатические игры, и мы отвечаем им тем же самым.
0: Да, это все понятно. Я говорю ровно о том, что, хорошо, наверное, когда ведутся переговоры, это лучше, чем когда переговоры вообще не ведутся. И то, что администрация Трампа контактирует с Кремлем, это лучше, нежели чем администрация Байдена пыталась вообще стереть Россию с политической карты мира. Но здесь, если на этих переговорах решается вопрос хотя бы там об обмене военнопленными, ранеными, там, гражданскими, это уже хорошо. И то гражданских, кстати,
1: в Курской области,
0: они держат их за заложников как раз. Вот. И здесь есть другой момент. Значение хорошо переговорного процесса для действительно других стран. Помните, когда Россию начали вот отменять, прям отменять тотально вообще по всем фронтам и говорить, что это самая ужасная страна на планете, заморозили деньги, прошел такой шорох по миру, что а наши-то деньги тоже могут заморозить. И даже кто-то порывался чуть-чуть деньги начать вытаскивать. Заговорили всерьез о БРИКСе, что это больше не дискуссионная площадка, что это вот прям такое политическое объединение, альтернативное.
1: Пардон, президент в прошлом году назвал БРИКС организацией.
0: Организацией, да. И здесь другой момент есть. Но потом есть ощущение, что все равно все сводится вот как бы к тому, что оно немножечко вялотекущее, и никакой вот этой революции не происходит. Запад токсичен сам по себе, но политическую смелость, по сути, проявила только Российская Федерация, потому что это было залогом выживания. А что касается остальных, ну, мы показываем остальным, смотрите, что с вами может быть, если вы будете оставить свои интересы. Он говорит, ну, может быть, нас не коснется. Вот так это сейчас выглядит. Поэтому, ну показываем мы, что мы ведем переговоры. Мы же для себя их ведем, а не для китайцев, там, юаровцев.
1: Ну, действительно, и то, что в рамках переговоров самое главное, мы вытаскиваем наших людей, из украинского плена. Это, наверное, является основной стратегической гуманитарной задачей. Плюс, кстати, мы в рамках этого переговорного процесса разбили один из любимых пропагандистских тезисов украинской пропаганды о том, что мы десятками тысяч вывезли украинских детей, потому что от десятков тысяч в списке осталось только 339 человек, которые в Российской Федерации находятся в полной безопасности.
0: Ой, вы думаете, они на это обратили внимание? Вообще нет.
1: Нет,
0: У них этот круглосуточный марафон там, в общем...
1: Но медийно, кстати, даже с точки зрения западной картинки, это... произвело определенный эффект.
0: Но это просто не будут, как это не будут муссировать. Вы же знаете, как это делается. Если есть какая-то информация, которую не хочется давать, ее просто не дают.
1: Ну, либо дают только вот где-нибудь мелким шрифтом там
0: Поэтому
1: внизу сайта ищите, пожалуйста.
0: Мы-то добились своей правды, справедливости. Но информационная война выглядит таким образом, кто громче эмоциональный проговорил
1: А помните, Евгения, такой старый советский сериал «ТАСС уполномочен заявить»?
0: Конечно.
1: Там вот был американский журналист Пол Дик, он сказал одну замечательную фразу, которая справедлива для нашего времени. И чтоб, пардон, сразу наших зрителей. Если кого-то облили грязью, ладно, я немножко перефразирую, грязью, то виноват не тот, кто облил, а кого облили. Ему отмываться. И, в принципе, вот этой фразе уже больше 40 лет, при этом я подчеркну, в Советском Союзе она была применена, скажем так, в сериале, в продукте массовой культуры. А ничего не изменилось вообще за 40 лет.
0: Да, но при этом там была еще одна прекрасная фраза, что не считайте, что логика позволяет понять человека. Человек по своей природе алогичен. Ну, там не логичен было. Поэтому, есть ощущение, что сложность еще заключается в том, что мы с позиции рацио исторические факты приводим, еще что-то. Мы с позиции белое — это белое, черное — это черное. Там говорят, подождите, вообще все не так.
1: Ну, слушайте, Владимир Мединский на прошлых же переговорах сказал, что так-то, если что, мы со Швецией тоже 20 лет воевали, поэтому, если говорить про исторические параллели, сколько может продолжаться конфликт. И на Западе это услышали. Не просто так историк Рюте решил, скажем так, наброситься на нашего представителя, на помощника президента Российской Федерации. Не, хорошо, на самом деле, то, что Рюте, он все-таки историк, а не гинеколог, как некоторые, в европейской, имею в виду, политике, но все-таки...
0: Не оскорбляйте профессию.
1: Я не профессию.
0: Здесь женщина находится, не забывайте, пожалуйста, об этом.
1: Я конкретных людей, которые, видимо, сбежали из профессии. Ладно. И вот этот пас в сторону Мединского, видимо, был направлен на то, чтобы показать, низкий уровень представительства российской делегации. Потому что помните первый раунд переговоров? Зеленский тогда еще сначала в Анкару полетел,
0: да.
1: И говорили о том, что, мол, кого Москва прислала, да мы с ними не будем разговаривать. Но такое ощущение, что Рюте так месяца на три немножко подотстал от актуальной повестки, закопавшись в каких-то лжеисторических фактах, а Мединский, давайте признаем откровенно, что с точки зрения параллелей, все очень достаточно четко раскладывает.
0: Да, но этого в том-то и дело, что там этого не хотят слышать. И вот эта мантра Зеленского, что мне нужно встретиться только с Путиным, это же не про... целостность там, переговорного процесса, не про суть, это сугубо про пиар.
1: Причем абсолютно дешевый, потому что я чисто теоретически, понятно, что наш Верховный не будет встречаться с просроченным, но так, чисто гипотетически, как могли бы выглядеть переговоры Зеленского и Путина в представлении Зеленского? Приходит Зеленский, устраивает цирк, что вы там уничтожили столько-то домов, столько-то семей, лишили крова. Возможно, кого-нибудь принес бы на эти, привел бы с собой на эти переговоры. И все. То есть это не переговоры ради результата, а переговоры ради шоу. И это, в принципе, в ключе нынешней западной пропаганды, лично Зеленского и в целом западной медийной машины.
0: Евгений Семибратов с нами, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Сейчас информационный выпуск, а мы с вами продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом, с начала дня были уничтожены 19 дронов, летевших в направлении столицы. Владимир Путин наградил героев труда в Кремле. Президент поблагодарил лауреатов госпремии за работу в интересах и в честь России. По словам главы государства, грань между рабочим классом и интеллигенцией на рынке сейчас стирается. Все становится высокотехнологичным и требует больших знаний и навыков. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля. После официальной части президент пообщался с лауреатами в неформальной обстановке за бокалом шампанского. ЦИК Армении аннулировал итоги голосования еще на одном избирательном участке. Он находится в городе Арташат. В пресс-службе Центра избирком республики заявили, что в день голосования примерно в 17.00 выяснилось, что там нет бюллетеня одной из политических сил Национально-демократического полюса. Накануне вечером ЦИК Армении аннулировал результаты голосования на двух участках, расположенных в Ереване и Сюнникской области. Парламентские выборы прошли в республике 7 июня. Партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» по предварительным данным Центральной избирательной комиссии набрала 49,82% голосов. В МЧС жителей Москвы экстренно предупредили о дожде, грозе и усилении ветра. Ухудшение погоды ожидается в ближайшие часы, отметили в столичном управлении ведомства. Спасатели предупредили, что местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец ранее заявил, что понижение температуры в московском регионе, которое будет сопровождаться грозовыми ливнями, ожидается уже в эти выходные. По его словам, цитата, «под утро воскресенье посвежеет до плюс 13», конец цитаты. В дневные часы в Москве столбики термометров зафиксируют отметку плюс 24. Далее о валюте и фактической погоде. В столице курс юаня на праздничные дни 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 28, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 30. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
5: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
6: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
7: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Это когда нас с братом родители вместо уроков отвели в зоопарк.
9: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
10: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
11: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
13: Повтор лучшего.
14: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
0: 15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Евгений Семибратов с нами, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Кстати, Евгений Викторович, мысль мне в голову такая сейчас пришла. А почему вообще в российско-украинском конфликте оказалось невозможным иметь какого-то посредника?
1: А кто им будет?
0: Ну, тоже вопрос, кто.
1: Потому что мы же в самом начале СВО, да и, в принципе, давайте вспомним Минские соглашения, самым логичным бы ответом, что в конфликте между Россией и Украиной должна быть посредником Белоруссия. Прекрасная страна, скажем так, третий восточнославянский народ, но киевский режим считает Белоруссию, скажем так, вассалом Москвы.
0: Очень ориентированный, да.
1: Да, поэтому отпадает с их точки зрения. Киев на эту позицию будет тащить своих западных партнеров, недружественные по отношению к Российской Федерации страны, мы их не примем. А предложить, скажем так, кого-то нейтрального, то есть там, не знаю, Китай, Бразилия, Индия, тут уже Киев будет кричать о том, что это тоже агенты Кремля, и, соответственно, принимать их посредничество они не будут. Более-менее таким вот вариантом, который почти устраивать всех могли бы стать, там, например, монархии Персидского залива, там, Эмираты, Саудовская Аравия или Турция, но,
0: Турция
1: скажем так...
0: и то, Турция так,
1: да,
0: под
1: да.
0: вопросом.
1: Во-первых, цивилизационно решать проблемы между двумя православными народами, скажем так, не на земле христианских государств, скажем так, привлекая, скажем так, другие народы, другие культуры. Наверное, это не совсем правильно. Кстати, и по этой же причине...
0: Специфики,
1: понимаю. Да, и по этой же причине я считаю, что категорически не подходит Ватикан. Хотя Зеленский тоже предлагает его посредничество. А что касается Турции, это вообще очень отдельная интересная история, потому что Эрдоган откровенно играет и одновременно и в пан-османизм, и в пан-тюркизм. Не знаю, зачем из этих двух явлений в большей степени угнаться, но в любом случае стратегические интересы Турции до ближайшие десятилетия, они однозначно противоречат российским, поэтому...
0: Ну, мы же на Стамбул соглашаемся.
1: Ну, на Стамбул соглашаемся, но это же, скажем так, встречи не на самом высоком уровне. А если мы все-таки говорим про что-то именно субстантивное, что-то стратегическое, ну, в 22-м году, наверное, Турция могла бы стать бы вот тем самым, той самой вот, меньший зол, причем для всех, но не сейчас.
0: А Эрдоган, кстати, сказал, что планирует обсудить с Путиным и Трампом возможность встречи лидеров в Стамбуле. Но это, наверное, целиком полностью его такой трек, что застолбить за собой знамя такого регионального центра примирения.
1: Еще один такой большой любитель кликбейта, который, скажем так, позиционирует себя как региональная сверхдержава, и в рамках которой сходятся как экономические, так и политические процессы.
0: Ну, в какой-то степени получается.
1: В какой-то степени получается, но у Эрдогана тоже очень серьезные проблемы, и то, что он сейчас зачищает свое внутреннее поле. Это...
0: Зачем, почему это вообще имеет какое-то значение, Евгений Викторович? Получается, что посредником может быть только, извините, не знаю, святой человек, но таких нету.
1: Александр Григорьевич Лукашенко почти
0: Александр
1: святой.
0: Григорьевич Лукашенко здесь тоже. У нас союзное государство. Вот видите, поэтому, поэтому, да, украинская страна. И мы, в общем, в этом отношении Александра Григорьевича на амбразуру эту не кидаем, посредничество какого-то. Хотя, может быть, он бы и хотел, мы не знаем.
1: Хотел бы. Все-таки он 8 лет в Минске сдавал в аренду одну известную переговорную площадку.
0: Там были еще обстоятельства другие, там не было глобального конфликта. А здесь, это может быть, посредничества нету, потому что действительно конфликт носит экзистенциальный характер. То есть площадка — это украинская территория, но столкновение двух полярных вообще явлений.
1: Ну, это мы видим даже на примере проектов меморандумов, которые опубликовали обе стороны, и, в принципе, в рамках состоявшегося третьего раунда переговоров было объявлено, что по пути, скажем так, хоть какого-то сопряжения меморандумов предстоит еще очень много работы. И в переводе с дипломатического на русский, скажем откровенно,
0: что конца
1: общего
0: не видно,
1: там
0: да.
1: нет.
0: А вот сейчас мне тоже мысль в голову пришла. Мы же европейцам предлагали идею, и в меморандумах это тоже сказано, да, вообще европейская безопасность. Потому что, ну, как бы в безопасности лучше, чем в опасности. И как раз апеллировали к прошлому, когда после Второй мировой войны, величайшей катастрофы, удалось отрегулировать систему вообще взаимоотношений, мира и так далее. Да, была сублимация конфликта в других точках земного шара, но по факту в Европе было спокойно. А может, европейцам не нужна никакая безопасность? Ну, как бы для них же это было исключением из правил, по сути.
1: Ну, относительно, кстати, в Европе все-таки было безопасно, потому что все-таки в 90-х годах у нас была Югославия. со всеми вытекающими последствиями.
0: Нет, 90-е годы мы не берем, 90-е годы Советский Союз развалился. Мы говорим про то, когда как бы были два центра силы.
1: Берлинские кризисы, хорошо, поднакидаем. Но,
0: чуть-чуть.
1: Нет, но в целом
0: не глобально.
1: Стратегически ваши мысли абсолютно верны, потому что в годы Холодной войны Европа была самым безопасным местом на планете, ну, на одном уровне с Северной Америкой. И то, что сейчас происходит, это происходит перманентная деградация европейской системы безопасности. И, кстати, я подчеркну еще одно событие, важное событие декабря 2021 года, когда мы предложили проект договоров о европейской системе безопасности подписать по уровню России, НАТО и России, США. Ведь европейцы тоже закричали о том, что им это не нужно, это противоречит интересам. Но вопрос, кто разваливал эту систему безопасности? То, что мы привели к распаду Советского Союза, распустили социалистический блок и так далее. Ну да, политика, так же как природа, она не терпит вакуум. Соответственно, кто-то зашел, хоть и в нарушение, подчеркну, устных договоренностей, поэтому юридически Запад прав, когда они говорят о том, что обещаний не было. Ну, скажем так, если мы посмотрим протоколы там заседаний там 90-91 года, эта инициатива проговаривалась о том, чтобы подписать соглашение о том, что НАТО дальше Германии расширяться не будет, но до документа дело не дошло, поэтому здесь вот такая неоднозначная история.
0: Там же не надо... Ну, смотрите, вот я прошу прощения. Мы же, опять же, апеллируем к историческим фактам, но есть ощущение, и приводим пример, когда было хорошо, но... Наши контр, кто там, они сейчас не партнеры, оппоненты, там в глубину, в дебри исторические вообще никто не хочет суваться, потому что история украинского конфликта для них, она началась 24 февраля 22 года. То, что была предыстория многолетняя, это не имеет значения. То есть в итоге мы имеем дело с людьми, которые говорят, вот этого не было вообще. Мы имеем определенные цели. Мы говорим, да подождите, так, ну вот с чем мы имеем дело.
1: Евгения, знаете, у меня сейчас какая картинка пристала перед глазами?
0: Да.
1: Интервью Владимира Путина Такера Карлсона и фраза «Сейчас я вам расскажу одну историю». И, наверное, вот в целом любовь нашего народа, если хотите апеллировать к историческим событиям в деле, скажем так, поиска справедливости, да, является в какой-то степени нашей очень важной национальной чертой. А что касается наших европейских соседей по континенту, я хочу ответить одним известным народным мемом. Он, скажем так, мем смешной, ситуации страшной, что существует такая общеевропейская традиция раз в 100 лет собираться всей Европой, приходить в Россию и...
0: Ну, понятно. А что там происходит? Нет, ну, по факту, может быть, действительно речь идет... Ну, реваншистские настроения в Европе, понятно, и поэтому про 30-й, про 32-й год говорят ровно про это. Тут, знаете, и могут и про Выборг вспомнить, про Калининград тут Мерц что-то говорит периодически, финны, значит, про Карелию говорят. То есть где надо, мы Европу помним, а где не надо, там не историю помним, где не надо, там не помним.
1: Ну, естественно, потому что естественная граница, которая как бы должна быть, она, ну, западная граница России должна быть, там, скажем так, не в районе Смоленска, а где-нибудь чуть западней Житомира. Если мы говорим про нашу западную границу, там времен Российской империи, Советского Союза, поэтому...
0: Невозможно апеллировать к историческим фактам, а если нет возможности как раз эти исторические факты, не знаю, как это называется...
1: Реализовать на земле,
0: потому что, да, каждое государство имеет возможность контролировать свои границы и в силу необходимости, например, эти границы расширять. И опять же, контролировать их, все право сильного. Ну, так работает.
1: Ну, действительно, оно так работает, но только европейцы понимают, что в какой-то степени то, что сейчас происходит в рамках специальной военной операции, это прокси-война, которая, я надеюсь, вполне возможно, отменяет ту самую пресловутую большую войну 21 века, потому что наша сейчас задача... чтобы...
0: Отменяет или откладывает?
1: Давайте я сейчас побуду оптимистом, скажу, что отменяет. Наша задача, чтобы в 30-32 году, когда тот горизонт планирования, который существует у европейского ВПК, в целом у создания европейской военной машины, чтобы у них было понимание, что любое обострение эскалации с Россией однозначно приведет к их стратегическому поражению. В каком случае это возможно?
0: Да,
1: когда Россия держит полную победу в рамках специальной военной операции.
0: Вы считаете, что на этом все закончится, что мир пост-СВО — это мир полной идиллии в Европе?
1: Нет,
0: вообще нет.
1: Это мир не полной идиллии в Европе. Но тогда у нас будет некая развилка. И вопрос, как Россия закончит. Учитывая те тенденции, которые существуют с прошлого 24-го года, когда мы действительно видим качественное улучшение наших вооруженных сил, новые вооружения...
0: Это все происходит, да, но это все происходит по нашей, опять же, по нашей доброй воле в конкретно, на конкретно взятом участке на карте. Mm-hmm. Потому что Жешов стоит? Стоит. В Румынии порты работают, разгружают вооружение, разгружают вооружение.
1: А вот в Одессу прилетает очень хорошо.
0: Одесса — это Украина. Еще раз, мы говорим про территорию Украины, где ведутся боевые действия. Для европейцев, возможно, было бы как бы уже определенным предупреждением, если бы вдруг Российская Федерация не стала бы обращать внимание там ни на какие, значит, уставы НАТО или еще что-то. И, соответственно, нанеслись бы удары по вот Европе. И тогда можно было бы, наверное, анализировать, отползут они назад или нет. Пока люди гибнут на территории Украины, на территории России, европейцы могут накачивать себя вот этой историей, что мы там русских победим, сколько угодно, потому что по их территории не прилетает. Все элементарно. Люди, как это, не закон сохранения энергии, а как инстинкт самосохранения.
1: Ну и плюс, все-таки, как я уже сегодня говорил, политика не терпит никакого вакуума. Но все-таки тот сценарий, о котором вы говорите,
0: да.
1: Ну, потенциально это начало Третьей мировой войны, причем, я подчеркну, войны, которую с точки зрения западной медийной машины, и они это используют, которая началась по инициативе Российской Федерации, потому что было нападение там на Жешув, на румынские порты и так далее. А мы все-таки...
0: А я думаю, что через 50 лет напишут, что Третья мировая война началась уже сильно даже раньше. Ну, понимаете,
1: ну, 1 сентября 1939 года это тоже никто как, не говорил.
0: Да, Дональд Трамп тут спустя 80 война. Лет, понимаете, тут про трактовки правильно, кто как напишут и кого надо разубеждать, это вообще в пользу бедных, потому что Дональд Трамп спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны говорит, американцы одержали победу, спасибо русским, они потеряли 60 миллионов, нам помогли.
1: Прекрасно, но
0: как это работает?
1: Но в контексте уничтожения вражеской инфраструктуры я скажу так очень пространно и мягко. Даже на территории Украины есть еще очень много инфраструктурных, в том числе транспортных объектов, которые было бы неплохо уничтожить для облегчения задач выполнения специальной военной операции.
0: Нам с вами тут в студии, в теплой, на Новокузнецкой, легко рассуждать, но есть умные люди в Генштабе,
1: да,
0: которые вот это все анализируют, понимаете?
1: Я просто к тому, что до Жешова еще есть что-то, что можно делать в рамках существующей проси.
0: Еще раз, я говорю про эти территории не с позиции того, сколько мостов осталось на Украине, которые нужно стереть с лица земли, а с позиции того, что будет служить сигналом для европейцев, что здесь стоп. На протяжении 3,5 лет мы говорили фразу «красные линии» и говорили, что европейцы тестируют наши красные линии. И это, скорее всего, ровно так и есть. Потому что начинали с бронежилетов, сейчас речь идет там о Таурусах и так далее. И вообще о снабжении Европы, чтобы пойти походом на Москву там в 32-м году, например. То есть речь идет о постоянном тестировании граней возможного.
1: Окно Вертон.
0: Конечно.
1: В чистом виде.
0: Да. Абсолютно. Слушатели говорят, у меня с каждым годом все меньше сомнений, что Европа уже держит в планах намеренное обострение с Россией, которое приведет к войне. Через блокаду Калининградской области, например, что вынудит нас воевать за сухопутный коридор, говорит Павел. Но не случайно же еще говорят про датские проливы, не случайно говорят про то, что Балтика должна стать внутренним морем НАТО. Это мы оперируем. Да, оперируем тем, что... Ну, подождите, у нас есть конвенции, документы. Люди старались, писали, создавали, зону безопасности создавали. Зачем же вы хотите все это сжечь?
1: А кто-то пиратством пытается на Балтике заниматься, в Финском заливе, давайте уж вспомним.
0: Ну, разве что флага с этим не хватает с костями.
1: Ну, фактически, захват гражданских судов, это пиратство.
0: Потому что они считают, что они могут это делать, потому что, видимо, ждут, когда прилетит. А если не прилетают, значит, для них это демонстрация. Я уж не знаю чего, слабости или что.
1: Но если мы все-таки говорим про Балтику, ведь были и другие попытки совершить акты пиратства, и в целом, насколько я знаю, сейчас, там, по крайней мере, часть судов, которые выходят из портов Ленинградской области и из Калининграда, они идут сопровождением наших военно-морских сил.
0: Не хватит, к сожалению, количества судов. чтобы сопровождать каждый. И точно совершенно, что попытки всякие продолжатся.
1: Ну, время подлета, скажем так, условного Су-24 там, из района Санкт-Петербурга или из Калининграда по пути следования судов по, скажем так, по маршруту в Балтийское море, оно тоже, скажем так, не сильно велико, если уже нужно будет продемонстрировать силу при очередной попытке какой-то пиратской акции.
0: А позиции политиков Запада управляют оружейные бароны, война для них зарабатывание денег. Мне кажется, это очень упрощенная история. Оружейные бароны просто занимают свое место.
1: Они просто, скажем так, ловят рыбу в мутной воде, а все-таки есть более важные стратегические процессы, которые, видимо, по чему-то недоразумению или там недоразумению хода истории все время толкают Европу куда-то на восток, дранг-нах. Остан, в лучших традициях.
0: Ну да, иначе если не будет такой угрозы, то нужно будет тогда разбираться промеж себя.
1: Не только промеж себя, ведь нынешней Европе нужно будет задаваться вопросом, а откуда все эти мигранты, а почему мы не можем в Париже чуть ли не в половину районов зайти даже сопровождение полиции, что делать с экономической безопасностью, почему у нас падает уровень жизни, почему Европа уже больше не является финансовым центром мир. Ну, Лондон удерживает еще какие-то позиции, но если мы говорим про континентальную Европу, в принципе, в плане экономики это та история, которая сейчас входит в ситуацию такого очень долгосрочного падения, поэтому...
0: Хорошо, а если опять сравнивать? Хотя история циклична, поэтому были упадки Европы, был расцвет Европы. Для Соединенных Штатов Америки применительно к Европе сейчас логичнее план Маршалла или план Моргентау?
1: Я больше в Моргентау верю.
0: Почему?
1: Потому что, слушайте, если мы говорим про Маршалла, это опять вкладывать в Европу, а у американцев все-таки у самих бешеный госдолг, и Америка, в отличие, нынешняя Америка, в отличие от Америки со 40-х годов, потребляет сильно больше, чем производит, а тогда ситуация была диаметрально противоположна. Американцы тогда могли позволить себе играть в такие игры путем выделения там, денежных средств для покупки фактически целых стран, то сейчас они предпочитают держать целые страны, контролируя, скажем так, их собственные финансовые активы, в том числе по линии Федрезерва, ФРС и так далее.
0: Но просто Соединенным Штатам Америки невыгодно, чтобы какие-то страны богатели.
1: Невыгодно вообще, потому что они... И, кстати, это очень хорошо ложится в изоляционистскую позицию Трампа, заинтересованы в том, чтобы вот именно Америка, как некий крат на холме. И это, кстати, очень бьется с...
0: Туда все стремились.
1: Да, это очень, кстати, бьется с идеологией, в том числе отцов-основателей, которые рассматривали Америку. Вот, казалось бы, вот даже вот там состояние там, конца 18-го, начала 19 века, Америка была вот чем-то далеким, захудалым, непонятным отсюда, из Европы. Но те люди, которые ее создавали, они изначально ее создавали с прицелом на то, что это будет страна номер один, что это будет самая прекрасная страна, и все будут сюда стремиться. И, в принципе, в начале 20 века у них в какой-то степени это получилось. И сейчас, когда вот это утрачено, ну, Трамп относится к числу тех людей, которые, ну, действительно ностальгируют по тому, какой Америка была в 20 веке.
0: А как можно это вернуть? При том, что ты используешь только шантаж, угрозы, манипуляции, и с миру по нитке с каждого какие-то там тарифы берешь. Потому что, по сути, ну как бы сильное государство — это государство, которое, в общем, принимает изменения, которые есть, пытается адаптироваться, ну, потому что невозможно всего добиться шантажом. Ну, невозможно.
1: А Трамп пытается продать самое простое и дешевое решение. Потому что если мы говорим про системную работу, это нужно выйти к американцам и сказать: ребята, нас ждут 30, 40, 50 лет не самой лучшей жизни. Нам нужно восстанавливать промышленность. Кстати, китайцы стебутся над этим, когда с помощью тех же самых нейросетей, искусственного интеллекта, делают картинки со среднестатистическим американцем, так скажем так, посетителем одной из известной сети быстрого питания. На букву «М» начинается там с избыточным там,
0: весом,
1: да, и пытается как-то он собрать условный iPhone или еще что-то. Потому что в Китае вся эта производственная база, она создана там за последние там, 30-40 лет и прекрасно работает. Америка прошла во многом процесс деиндустриализации. Они много производят в плане ВПК, но что касается гражданского производства, они же все вынесли. И сейчас это вернуть вот за один срок Трампа, да это невозможно, это глупость.
0: А как вернуть? Ну подождите, тогда это деглобализация. А что делать глобалистам?
1: А вот что делать глобалистам? Ну, видимо, только свергать Трампа, потому что Трамп на глобализацию смотрит с очень и с очень большим скептицизмом.
0: То есть глобалистам нормально, что главная фабрика и китайцы богатеют?
1: Ну, для глобалистов нормально то, что Китай главная фабрика, но им крайне не нравится то, что...
0: Китай богатеет.
1: Конечно, потому что одно дело, когда в Китай зашли западные корпорации, то, что Китай собирает западную продукцию, все равно основную долю там, в надбавочной стоимости получают именно те самые корпорации. А когда Китай уже создает свои технологии, и уже китайские корпорации оставляют эти деньги в Китай, естественно, у них внезапно начинают появляться вопросы, а что со всем этим делать, и нормального-то ответа у них, по крайней мере, пока нет. Трамп пытается говорить о том, что сейчас вернем производство США, но я говорю, там, если говорить про горизонт планирования даже 10-15 лет, это сказка про белого бычка. Это невозможно.
0: Но получается, все равно история и вообще, как это развитие человеческой цивилизации, оно гораздо сложнее и многограннее, чем, соответственно, попытки Трампа там, и вообще там, глобалистов, как это, удержать тот мир, который уходит. Потому что нет у вас ощущения, что я, конечно, думаю, что там умные, понятно, люди, это умные злодеи, злые гении. Но по факту невозможно воспринимать себя с позиции того, что вот мы как бы в идеальном состоянии в 95-м году, но сейчас 2025-й. Сейчас очень много стран выросло, очень много стран разбогатело. Страны хотят как бы своей доли, страны хотят права голоса. А в итоге что получается? Трамп инициирует глобальный пересмотр торговых отношений. Требует, видимо, каких-то теперь уже... Чем деглобализация, как она происходить будет? Двусторонние соглашения убьют институт ВТО и арбитража. Ну, по сути.
1: Ну, по сути, да. Я хочу сказать одну фразу. Сейчас весна 45-го, а не осень 41-го. Помните это,
0: да.
1: Этот момент из 17 мгновений весны, который действительно вот нашу, казалось бы, глобальную повестку, становление многих стран, у которых появляется больше возможности осуществлять свой суверенитет, это но действительно в какой-то степени именно западная модель глобализации, она убивается и отмирает. Что касается, да, сейчас, наверное, можно сказать, БРИКС, ШОС, скажем так, я не в восторге от тех процессов, которые происходят вокруг БРИКС в 25-м году, имею в виду там те встречи, которые были в Рио-де-Жанейро, потому что пока, наверное, морально все-таки большинство стран мира не готово отказываться от этой западной глобализационной модели, и это для мира в целом плохая новость, чем хорошая. Но то, что мы делаем, ну, как говорится, делай, что должно, и будь, что будет.
0: Но это тоже сложно. Это тогда, если только идеология фатализма, но это не для государств крупных. Есть такая точка зрения, что, по сути, мы сейчас находимся на сломе времен, и мы по инерции оперируем привычными для нас понятиями правые, левые, центристы, глобалисты, неглобалисты, регионализаторы и так далее. А есть такая точка зрения, что вообще сейчас опасный период, потому что на Западе приходят к власти и формируют такую идеологию не очень понятные люди, с не очень понятным набором ценностей, с не очень понятным вообще видением мира. И поэтому как бы антиутопии не случилось никакое.
1: Да, я думаю, Запад, кстати, к антиутопии близок как никогда. И, кстати, последние электоральные процессы, которые были в Румынии, ну, Молдова — это вообще история, где все обкатывается, видимо. Но
0: в Румынии, да, вы выиграли.
1: Да, ну выиграли, но такими темпами мы действительно, они действительно придут к такой ситуации, что, знаете, мы тут выборы решили не проводить, а с помощью некого искусственного интеллекта провели анализ, короче, президентом будет вот он. Ну, в принципе, и фальсифицировать ничего не надо, проводить ничего не надо. Это же сколько денег можно сэкономить. Просто, знаете, вот румынские события, связанные с выборами нового президента, мне, я их невольно сравнил с с оранжевой революцией 2004-2005 года. И вот насколько упростились за 20 лет политтехнологии. Если 20 лет назад прошел второй тур выборов, нужно было собирать людей, Майдан, работать через ОНОшки, по большому счету, которые являются агентами влияния, давить на верховную власть, продавливать нелегитимные решения через Верховный суд, дабы провести третий тур выборов. Тут просто...
0: И, следовательно, антагонистом какая становится идея, как вы думаете, антагонистом вот этого?
1: Ну, сейчас вот. А здесь вышли на второй тур.
0: Да.
1: Было понимание, что должен победить один кандидат, и внезапно побеждает другой, который выгоден глобалистам. Ну, как говорится, не важно, как проголосуют, важно, как
0: посчитают.
1: Да. Что может быть против
0: антагонист,
1: этого?
0: Антагонист, да.
1: Здравый смысл. Знаете, когда мы...
0: Так идеология, так и напишем.
1: Нет, идеология справедливости и здравого смысла,
15: которую, кстати, можно сформулировать в нашей стране, как пример для всего мира, но мне кажется, это то, что, по крайней мере, люди западной культуры, мы все-таки Россия, мы другая цивилизация, но все равно корни у нас с Западом близки, и адекватные люди на Западе, я думаю, при изучении все-таки этой информации, могли бы это оценить, а в какой-то степени, как и в лучшие времена Екатерины Великой, переехать в Россию и вместе с нами строить великую Россию, нашу великую цивилизацию.
0: Евгений Семибратов был с нами, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Евгений Викторович, спасибо, ждем снова. Далее новости, потом я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хорошего вечера и хороших выходных.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Украина ввела новые санкции против России. Указ подписал Владимир Зеленский. В нем говорится, что под ограничения попали Союз журналистов России, а также интернет-издания «Газета.ру» и «Лента.ру». Также в списке 29 физических и 17 юридических лиц, в том числе судьи. Санкции включают блокировку активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на официальные визиты и передачу объектов интеллектуальной собственности. Владимир Зеленский поручил расширить возможности для привлечения наемников. Это следует из его обращения в телеграм-канале. По словам главы киевского режима, планируется создать больше механизмов для рекрутинга добровольцев в украинскую армию. Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года и неоднократно продлевалась. Кир Стармер исключил уход в отставку. Премьер Великобритании заявил, что будет оставаться на посту лидера правящей лейбористской партии и главы правительства, несмотря на то, что...

0: и хорватом Марином Чиличем. Турнир в Нидерландах проводится на травяном покрытии и завершится 14 июня. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 27, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 30 атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Антимода. Одежда как авангардное искусство. В эфире шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева и историк моды Ася Аладжалова. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: А вы говорите, Милин.
4: Я его что, рекламирую?
3: Да думайте о своей стране, а не о том,
2: в спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. В этот понедельник крупный бизнес ждет снижения ключевой ставки ниже 10% к концу года и называет комфортным курс в 80-85 рублей за доллар. Что будет с экономикой при таких условиях, в студии «Говорит Москва» обсуждают научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович и директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 17:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК». Слитно и латиницей.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Повтор лучшего. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
5: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. Также в студии автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
6: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
5: Я напомню нашим слушателям, что у нас по традиции в конце выпуска «Историческая викторина», в которой мы разыгрываем книги. И книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания, семейный культурный клуб, в котором дети занимаются вместе с родителями. Это воспитание через эстетику российской культуры в уютной атмосфере дворянского особняка.
6: Саша, вот Ты неделю назад посетила этот центр, и как тебе понравилось?

0: Нравился?
1: Очень необычно, очень, во-первых, красиво и очень хорошо отреставрировано все. И действительно очень уютное место при всем при этом. Особняк
0: Да.
1: Мирютина это называется. Так что у посетителей культурного центра благородного воспитания есть еще и возможность побывать в этом месте, в которое просто так не запустят вас с улицы. Присоединиться к обучению в центре можно в любой момент, узнать подробности и записаться на сайте благородство.ком. Итак, тема сегодняшней программы – Сергей Юрьевич Витте и его индустриализация.
0: Я вам, дорогие друзья, скажу, да, как бы, знаете, как в советское время письмо послал в дорогу, да. Позвонил тут мой коллега Михаил Мун и спросил про индустриализацию Витте. Я ему рассказал, а потом подумал, а почему не рассказать про это вам?
1: А ему зачем это понадобилось?
0: Хороший вопрос, не знаю, но у него растут дети, возможно, им это интересно. Хотя кто их знает, знатоков. Ладно. Итак, действительно, мы сегодня поговорим не про биографию Сергея Юрьевича Витте, потому что у нас уже была такая передача. Или, возможно, мы что-то сделаем более широкое про него потом. А мы расскажем про его попытки изменить экономически нашу страну в конце XIX века. Был ли у нас шанс? Ну, вы знаете, как у нас все время говорят, что экономика у нас была слабая перед Октябрьской революцией, да? А то, что мы не могли нормально снабжать свою армию в Первую мировую войну, там, и многое другое, да? И то, что было сделано, сделано было, власть об этом не смотрела. Ну, давайте мы рассмотрим этот вопрос, да? Итак, Саша, первое, с чего надо понимать, ситуация экономическая в нашей стране после 1861 года, после Александра II реформ, в том числе отмены крепостного права. Ну и вы прекрасно понимаете, когда делается такая реформа, которая полностью переворачивает все в стране, ясно, что сразу после этого начинается взрыв какой-то экономики, все люди становятся хорошо жить и прочее. Нет, конечно, все стали жить плохо, да? И начался экономический кризис.
1: То есть это когда получилось, что при помощи такого решения вдруг все перевернулось с ног на ноги, и страна должна была моментально стать из крестьянской в индустриально развитую.
0: Ну и как бы лучше жить. Саш, ну вот мы с тобой жили во время Михаила Сергеевича Горбачева. Идеи-то, может быть, были и красивые, но страна рухнула, и резкое обнищание народных масс тоже произошло после этих реформ. Имели отношение очереди за водкой, за сахаром и прочее с реформами Горбачева? 100% имели. Хотел ли это Михаил Сергеевич и его, скажем так, его сподвижники этого? Нет, конечно, не хотели. Но так или иначе, люди стали жить хуже. И революционная ситуация, Саша, если ее не было, историки не находят революционную ситуацию перед отменой крепостного права. Но после отмены крепостного права революционная ситуация точно была в России.
1: Сергей, а вот в других странах они же тоже постепенно как-то переходили все к индустриально развитому обществу?
0: Ну, давайте так, у них, может быть, не было такого рабства, такого вида, да, с одной стороны. С другой стороны, страны все-таки поменьше могли получать какую-то помощь. Ну, там, я не знаю, если вы помните, шоковая терапия же в Польше тоже была. Но благодаря американским, европейским деньгам, да, они как бы справились с этим. У нас же с этим проблемы были больше. Также мы же проиграли еще войну, дорогие друзья. Мы из ведущей страны мира превратились после поражения в аутсайдеры. И поэтому надо было не просто сделать так, чтобы перевести людей сельхозработ на и промышленные, да, надо же было решать еще другие задачи, которые возникали. А тут еще революционная ситуация из-за этого всего. Да, ну не просто там крестьянские бунты, а террористическая атака на власть, которая продолжалась до того момента, как все-таки царя-то не убили, да, 1 марта 81 года. Ну и еще Александр II отказался от промышленного протекционизма и объявил переход к либеральной политике во внешней торговле. Вот. Ну, некоторые историки считают, что это причина – это поражение России в Крымской войне. Ну, еще раз, давайте так. Крымская война, реформы, революционная ситуация, я думаю, надо смотреть в одном флаконе, вместе. Одно вытекает из другого, и как бы, да, такие, да. И поэтому все это произошло в 60-е, 70-е годы. Ну, да, несколько лет Александр II, после его приказа был введен либеральный таможенный тариф. И к 62-му году переработка хлопка в России упала на в 3,5 раза. Ну, потому что американская и английская переработки хлопка были дешевле, и наша проигрывала конкуренцию. Да. Дальше выплавка чугуна сократилась на 25%. Что нам чугуна не было не нужно для наших снарядов и прочее? Да нет, просто их легче было купить в других странах. То есть 1959 года начался еще финансовый кризис. Вся эта либеральная политика продолжала до введения нового таможенного тарифа 1968 года. Так было подсчитано, Саша, что по сравнению с 1941 годом 1800 импортные пошлины в 1968 году снизились в 10 раз, а по некоторым видам импорта в 20-40 раз. Об этом у нас просто не говорят в учебниках, понимаете, да? От чего это, да? Ну и считалось, что таможенные тарифы как раз Александра II были самые льготные в 19 веке. В общем, началась экономическая депрессия. И в этом нужно было что-то делать. Как-то изменять всю эту ситуацию. Александр II уже не мог остановиться. Просто он был в тех рамках тех реформ, которые его сдерживали. Да? Не могли ничего сделать. Но после его смерти, понятно, при Александре III началась другая политика. Во всем другая. Она, как вы знаете, называется время контрреформ. То есть, да, противоставление. И не только противоставление в отмене крепостного права или в юридической реформах местного самоуправления, но еще и, конечно, в экономике. Вот эти льготные тарифы и прочее. Ну и надо еще сказать, дорогие друзья, ну, понятно, что Александр II хотел увеличить нашу экономику промышленную, да, потому что мы отставали. Но стремительное развитие капитализма в нашей стране встретило еще одно упорное сопротивление нашего дворянства и самодержащей бюрократии, так как лишало его господствующего положения и прежних привилегий. Но не хотели дворяне давать власть богатым людям, ну, купечеству или промышленной буржуазии. Правительство в интересах своего самосохранения предприняло также социально-политические разные шаги, в соответствии с которыми внутренняя политика России как бы пошла обратным ходом. И вот Сергей Юрьевич Витте писал в своих воспоминаниях по этому поводу. «Александр III взошел на престол, окровавленный смертью отца. Понятно, что он стал на путь реакции. Многие из принятых в его царстве решений я не разделяю. Нахожу, что они дали в дальнейшем неблагоприятные результаты». Так или иначе, но все реформы, которые были проведены при Александре III, которую мы называем индустриализацией, Саша, они связаны с Сергеем Юрьевичем Витте. Итак, Сергей Юрьевич Витте, когда принял власть и принял в руки как министр финансов, да, понимаете, да, он выразил идею, что создание промышленности является коренной не только экономической, но и политической задачей. Еще раз, дорогие друзья, а как бы экономическая ситуация в нашей стране не была, как бы там мы не вкладывали туда деньги, но с каждым годом мы отставали от европейских стран. То есть наш ВВП рос на 5%, а в Европе на 20%. Я примерно говорю, дорогие друзья, не надо, понимаете, да? То есть мы все время отставали, даже если мы что-то вкладывали. Это как в конце советской эпохи. Большие деньги вкладывали в какие-то направления экономики и прочее, но это не давало того результата. Мы не могли догнать.
1: А почему же так? Плохо работали или это все последствия
0: реформ? Так. Вот мое мнение такое, с одной стороны, что два феодальных пережитка в нашей стране, они мешали нам нормально развиваться. Первый пережиток – это помещичье землевладение, потому что крестьяне не стали свободными, скажем, производителями продуктов питания, да, вот, и второй пережиток – это самодержавие, вот, в том виде, которое произошло при Александре II, да, вот две вещи, которые мешали, и Витте, как я уже процитировал, сказал, ему многое не нравилось, но ситуация была такая, что только самодержавие могла повести эти реформы и довести их до конца, в том числе и экономические, которые он говорил. Да, и еще, если мы говорим, почему у нас было отставание, это проблема финансирования форсированной индустриализации. Надо же было где-то деньги. Просто так это не рождаются, да? Витте, им была предложена альтернатива. Или, скажем так, такой оксюморон, что ли. С одной стороны, власть понимала то, что есть потребность экономического развития страны и требования в этом отношении дальнейших реформ. Но логика же самосохранения существующего государственного строя, Саша, самодержавия, требовала отказа от всяких широких реформ в стране. Вот между чем пытался провести свои реформы, да, Сергей Юрьевич Витте. Вот в чем были проблемы. И поэтому он выбрал направление, которое сейчас очень критикуется, но оно дало результат, дорогие друзья. Это устойчивое экономическое развитие страны, Саша, без либерализации политической жизни страны. Как в Китае в 90-е годы.
1: Ну, а в чем оно выражалось?
0: Ну, сейчас мы рассмотрим, Саш, определенно. Деятельность Витте, как политика, безусловно, лояльного режиму, преследовали цель его укрепления путем поддержания позиции дворянского сословия Российской империи. Однако в перспективе Витте делал ставку на буржуазный путь развития. То, что буржуазия и капиталисты будут, в конце концов, возглавлять нашу страну. Но это противоречило с той вертикали власти, которая была построена Петром Первым. Ну, пример. Да. Итак, был принят курс на ускоренную индустриализацию России с использованием таких возможностей, как бы громадные природные ресурсы страны. То есть сначала разрабатываем нефть, золото, медь и так далее и тому подобное, что можно продать. А второе – это дешевая рабочая сила. Но после того, как отмена крепостного права и люди голодали, там зарплата, конечно, в России была меньше, чем в Европе. Это тоже было понятно. А третье – это активная государственная поддержка. Ну и четвертое, мы уже начали об этом говорить, это вложение иностранного капитала. Главным инструментом государственного регулирования экономики, по мнению Витте и других руководителей страны в это время, стал Российский государственный банк. Ему были даны в подчинение все остальные банки, не только в финансовом, но и административном отношении. А через банки осуществлялся контроль и за всем национальным хозяйством страны. И еще, в основу концепции социально-экономической модернизации России Витте была положена национальная идея. И откуда он брал отечество отцов, которые могли принять за образцы, да? Это, конечно, из реформы Германии, из деятельности Отто, канцлера Германии Отто фон Бисмарка, ну и который опирался на идеи немецкого экономиста Фридриха Листа. Интересно, что в 1889 году в Киеве вышла в свет книга Сергея Юрьевича за 3 года до того, как стал министром финансов. Да? «Национальная экономика» и «Фридрих Лист». Вот как она называлась. В ней автор изложил фундаментальные идеи своей программы преобразований. В предисловии он писал, что ставит перед собой достаточно скромную задачу познакомить русского читателя с содержателем главного труда немецкого экономиста первой половины XIX века. В действительности, если мы прочитаем эту книгу, он, Витте, смог воспользоваться возможностью для изложения собственной точки зрения на задачи развития России. Как и Лист, Витте подверг критике классическую политэкономию за космополитизм и игнорирование национальных интересов. Это сейчас вопросы глобализации и национальных интересов. Понимаете, да? Он считал космополитизм безжизненным материализмом, не учитывая нравственных и политических факторов, которые есть в каждой стране. Чем отличаются какие-то нации в том числе? «Ни одна наука, – писал Витте, – не находится в настоящее время в этом положении, как политическая экономика. Одна из главных причин такого состояния заключается в том, что большинство экономистов недостаточно разграничивало экономические понятия по отношению отдельного лица, нации и человечества. Между тем, одни и те же экономические положения и выводы справедливы для разных национальностей по-разному, и для разных государств тоже». Ну и давайте я последний раз процитирую из этой книги, чтобы понять, что дальше происходило. «В настоящее время, – писал Витте, – главная забота нации должна заключаться в сохранении и развитии совершенствования ее национальности. В этом ничего нет несправедливого и эгоистического. Это стремление разумно и совершенно согласно с интересами человечества, ибо оно, естественно, ведет к всеобщей ассоциации, которая может осуществиться посредством конфедерации, поскольку многие народы достигают одинаковой степени культуры и могущества». Конец цитаты. И основу такой национальной экономической системы Витте видит в индустриальном развитии, которое опирается еще внешняя и внутренняя торговля. То есть для Витте та реформа, о которой мы сейчас сказали, это индустриализация, это развитие национальных производительных сил. С реалиста Вита считал необходимым поощрять лишь промышленность страны, при развитии которой земледелие не может достичь значительного совершенства. То есть все деньги вкладываем в промышленность. И то, что с ней связано рядом.
1: Ну, а есть-то все равно что-то надо.
0: Ну, у нас не было тогда больших проблем, да, с продуктами питания. Если у нас еще население жило 80% в деревне, с другой стороны, ухудшив ситуацию в деревне, Саша, как бы это цинично не звучало, это заставляет крестьян, которые являются консерваторами, которые живут на этой земле, ну, столетиями, да, уйти в город. А куда они уйдут? На те стройки, которые предлагает Сергей Юрьевич Вита. Да, поэтому, возможно, именно как раз при Александре III, великом русском царе, происходит столько голодных бунтов. Да. Ну и почему еще мы с вами еще поговорим в будущем, откуда же брались деньги? Угу. Ну, наверное, Саше не нужно быть пророком, чтобы предсказать, что вследствие развития конкуренции наши земледельческие продукты со временем будут встречать все менее и менее выгодный сбыт за границей. Потому что, ведь, дорогие друзья, чем еще знаменит вторая половина XIX века? Это активной колонизацией, куда люди уезжают и там, понятно, занимаются в первую очередь сельским хозяйством. Эти люди, которые переезжают в Австралию, Южную Африку, в Латинскую Америку или в США с Канадой, да, они вряд ли главная была идея построить громадный завод. Нет, они хотят работать на своей земле. Но эта идея понятна. Да. Важнейшим средством развития национальной промышленности, по мнению Витте, должен служить таможенный протекционизм. То есть это противоборство, противоставление того, что Александр II делал 10 лет назад. Нация, отсталая для перехода из земледельческого состояния в мануфактурное, должны принимать искусственные меры посредством создания таможенной системы, запрещения ввоза, увеличения вводных пошлин, увеличения ограничений, премий русским товарам и так далее. Таможенная система не увеличивает непосредственно количество материального имущества, а следовательно и капитал, но развивает и укрепляет производственные силы, которые создают этот капитал. То есть понятно, что если в нашей стране делаются машины, да, то машины из-за границы будут поставлены, да, на определенный, да, сделать так, чтобы, ну, скажем так, наши ведра были конкурентные с иностранными машинами. Ну и еще, да, Лист учил, что войны ускоряют для стран земледельческих введение в них мануфактуры. То есть переход на промышленный, да, потому что понятно, что войны заставляют государство вкладывать большие деньги в военную промышленность. Это придумали не сейчас. Ну и, конечно, у него была идея, как у товарища Сталина, это догнать и перегнать. Вот цель его реформы. Итак, от либеральной экономической политики 60-х годов страна привита, вначале пришла к покровительственным, а потом почти запретительным тарифам. В первой половине 80-х годов таможенные пошлины составляли 18% общей ценности товара, а в 91-м году уже 34% от стоимости. Я думаю, что эти цены сначала, да, сначала 14, потом 18, сначала потом 27, а потом 34, наверное, говорит о том, что все равно иностранцы считали выгодным ввозе своих товаров в Россию. Ну, вот сделали так, что они стали абсолютно невыгодны. Ну, наверное, конечно, тарифы все равно не оградили отечественную фабрично-заводскую промышленность от конкуренции, Саша, извне. Но все-таки стали источником крупных доходов казны. Потому что все эти заводы, ну, иностранцы все предлагают. Делайте у нас. У нас земля дешевая. У нас зарплаты могут быть мизерные по сравнению, да, и тогда вы не будете платить таможенные вещи. Тогда просто то, что ваши технологии, наши земли, наши недра, наши рабочие, ну и так далее и тому подобное. Отрицательными последствиями усилий таможенной защиты Витте, конечно, прекрасно представлял, но искренне полагал, что выбора у России в этот момент нет. И поэтому категорически отметал всякие предложения об ослаблении таможенного покровительства. Ну, можем сказать, дорогие друзья, наверное, у нас будет еще передача о внешней политике нашей страны в последней четверти XIX века, о создании там Франко-Русского союза и прочее. Вот, эта ситуация, таможенные тарифы, да, против кого было в первую очередь? Против немцев. Да, и поэтому взаимоотношения между Россией и Германией, которые были или очень близкими, или достаточно ровными, резко изменились при Сергее Юрьевиче Витте. Но Александр III, как я уже говорил в одной из передач, не любил немцев. В принципе, их не любил. Но еще поговорим сегодня об этом взаимоотношении. То есть, ну, давайте так, мы не можем, у нас сегодня не хвалебный панегирик по Сергею Юрьевичу Витте или вообще, да, какие-то критиканства. Нет, я пытаюсь вам сказать цифры какие-то и направления, чтобы вы сами решили, хорошо это или было плохо. Но надо понимать, что всегда какие-то вещи, которые дают плюсы, дают и минусы в других местах.
1: А почему было введено таможенное покровительство сельскому хозяйству?
0: Ну, с одной стороны, с дешевыми ценами на хлеб, с одной стороны, а внутри России, а с другими политическими причинами. Установление, Саша, ввозных пошлин на сельхозпродукцию – это был ответ на такие же пошлины и из Европы. Потому что понятно, что наше дешевое зерно, скажем так, да, в Германии особенно, у которых не было своих колоний, да, конечно же, не устраивало внутреннего потребителя. Итак, как я уже сказал, Витте занимает с 1892 года пост министра финансов. Тогда не было премьер-министра. Кстати, Витте тоже станет первым премьер-министром, но через 10 лет примерно, да. Став министром финансов, каждый год министерство делало отчет, в котором в 1992 году прозвучали такие слова: «Правительство должно иметь возможность широко воздействовать на народную промышленность, направляя ее, соответственно, общегосударственным потребностям». То есть вот такой контроль при рыночных отношениях. И в этой программе, которая была напечатана, да, выделяется мысль о необходимости учитывать особые условия, обстоятельства прошлого и будущее развитие промышленности России, чтобы мы не шли по ошибке Запада. В европейских государствах обрабатывающая промышленность, писал Витте, развивалась медленно и постепенно, руку об руку с развитием техники, параллельно с общими изменениями бытовых культурных условий жизни. У нас такое в принципе быть не может, потому что русская промышленность поставлена в гораздо трудные условия. Она, Саша, в своем развитии должна пропустить несколько исторических ступеней. Во многих случаях при самом своем возникновении она должна удовлетворять всем требованиям современной техники и современной ситуации в стране и в мире. С учетом этого Витте делает заключение. При необходимости быстрого приспособления обширного, еще недавно патриархального русского народного хозяйства к требованиям современной промышленности и торговой культуры, успешное завершение, как он писал, великой задачи постановки отечественного хозяйства на самостоятельный путь. И это надо пройти достаточно быстро. Вот такая ситуация, дорогие друзья. Вот с чего стартовал и какие мысли, что пытался сделать Сергей Юрьевич Витте. Ну, скажем, как Лев Николаевич Толстой сказал, гладко было на бумаге, но забыли про овраги.
1: Сергей, вернемся в наше время и продолжим выпуск программы «Виват История» после новостей на радио «Говорит Москва».
0: Давайте, дорогие друзья, послушаем новости.
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва».
3: 4,8. В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Власти Чебоксар рассказали о последствиях ракетной атаки ВСУ 10 июня. Повреждены 42 дома, сообщил глава города Станислав Трофимов. На платформе «Макс» он написал, что более чем в 40 квартирах повреждения устранены, работы продолжаются. Кроме того, Трофимов рассказал, что после прилета 5 мая ведется ремонт в 4 домах. Всего повреждения получили 53 строения. Глава Чувашии Олег Николаев утром 10 июня сообщил, что Чебоксары подверглись ракетной атаке. Пострадали 3 человека, был поврежден ряд социальных объектов и жилых домов. МИД предупредил россиян о рисках задержания спецслужбами США в Таиланде. На Смоленской площади призвали крайне осторожно относиться к поездкам в королевство как на отдых, так и с деловыми целями. Цитата. «Соединенные Штаты действуют напористо, без оглядки на таиландские власти, проводят спецоперации с целью отлова наших граждан, которые попали в их поле зрения по тем или иным причинам. Многие из задержанных сталкиваются с угрозами со стороны американских спецслужб, запугиванием, психологическим давлением с целью склонения к признанию вины», говорится на сайте российского МИДа. В публикации отмечается, что Таиланд остается, цитата, «одним из мест, где Вашингтон развернул, цитата, настоящую охоту за россиянами». Во внешнеполитическом ведомстве напомнили об аресте в этой стране в 2008 году бизнесмена Виктора Бута по запросу США. Александр Лукашенко дал прогноз по завершению конфликтов на Украине и в Иране. Они закончатся в этом году, считает президент Белоруссии. Цитата. «Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь подарил нам эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить», сказал глава государства в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Лукашенко также рассказал о контактах с США и странами Евросоюза, высказался на тему милитаризации в ряде европейских государств. Сергей Юран возглавил футбольный клуб «Урал». Перед специалистом поставлена задача вывести команду в российскую премьер-лигу. Об этом сообщает сайт екатеринбургского клуба. О сроках действия контракта информации нет. Ранее Юран тренировал СКА «Хабаровск», «Химки», «Пари-НН» и другие команды. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 30, атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8.
4: Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
5: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
6: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему. Тот стремительно приближается к пустым воротам.
7: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: А вы говорите, Милин.
11: Я его что, рекламирую?
10: Да думайте о своей стране, а не о том,
9: в спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. В этот понедельник крупный бизнес ждет снижения ключевой ставки ниже 10% к концу года и называет комфортным курс в 80-85 рублей за доллар. Что будет с экономикой при таких условиях, в студии «Говорит Москва» обсуждают научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович и директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать». Говорит Москва.
9: Повтор лучшего. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». У микрофона по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И тема сегодняшней программы – реформы Витте.
0: Вернемся, дорогие друзья, к ситуации в России в конце XIX века. Ну, да, экономическая программа Витте имела определенный целенаправленный характер. То есть перед ней ставилась цель догнать за 10 лет развивающиеся страны Европы, занять прочные позиции на рынках ближнего, среднего и дальнего востока, ускорить промышленность и так далее и тому подобное. Но стал вопрос, а где и как это делать? Потому что одно дело – красивые слова, да? И тут мы можем сказать, что Витте предложил определенные достаточно реальные вещи. Первое – проведение денежной реформы. Рубль должен быть такой, чтобы в него было выгодно вкладывать. Еще сейчас поговорим о всех этих реформах. Второе – привлечение иностранных капиталов. Ну, нет у нас столько денег, чтобы строить новые заводы, предприятия и, в первую очередь, железные дороги. Ведь Сергей Юрьевич Витте, как вы знаете, был железнодорожником. И он всегда считал железные дороги панацеей, или, скажем так, постройка железных дорог – это выход для нашей экономики. Это как Гитлер... Плохой пример, но что делать? В 30-е годы выводил германскую экономику из кризиса, строив автобаны. Да? Кстати, и параллельно в Америке тоже Рузвельт строил дороги. Да? Так как наши расстояния громадные, лучше было построить железные дороги. Ведь за Уралом ничего в принципе не было там. Да? А наша территория до Тихого океана надо было как-то развивать. А дальше Витте предложил казенную винную монополию. Но вы понимаете, дорогие друзья, что хорошо это или плохо, но алкоголь для нашей экономики, для нашей промышленности, для нашей страны играет большую роль. Кто ее будет контролировать, да? Ну, в принципе, да, государство должно контролировать, потому что у нас пьют достаточно много. Проблема Горбачевской реформы тоже, наверное, была связана с тем, что он же ударил по виноводочной промышленности в нашей стране, да? А вот водки стало не хватать, как вы знаете. Ну и люди начали гнать все эти вещи, то есть, а за самогон никто налоги никогда не платил. Ну да ладно, я думаю, что мы, может, об этом, может быть, сделаем отдельную передачу. Ну и также усиление косвенного обложения, таможенной защиты промышленности и поощрение вывоза. Да, вот на что опирался Сергей Юрьевич в своих реформах. Но надо же сказать, что развитие промышленности в нашей стране, как это видел Сергей Юрьевич, да, ну, да, понятно, что надо свою оборонную промышленность сделать в большом количестве. То есть развитие промышленности в России в значительной степени зависело от государственных заказов и недостаточно стимулировалось внутренним рынком, да. Ну, основными противоречиями развития экономики страны в это время при Витте стал разрыв между сельским хозяйством с его архаичными способами производства и ростом промышленности, которая опиралась, как мы уже сказали, на передовую технологию.
1: А чем же достигались поставленные Витте цели?
0: Ну, давайте, мы их перечислили, а теперь на них рассмотрим, да. Саш. Хороший вопрос. Первое – продажа хлеба за границу. Платежный баланс страны, развивающий свою индустрию за счет иностранных займов, должен быть компенсирован только за счет значительного активного сальдо во внешней торговле. А что мы могли тогда торговать чем? Только одним большим количеством – зерном. Да? Доля зерна в денежном выражении – от экспорта, который продавали у нас, 52%. Это громадные цифры. В 87-91 годах Россия покрывала 47% общего ввоза европейскими странами хлеба в Европу. Активная сальдо торгового баланса выросла на 57 миллионов рублей с 86 года, а в 89 году было 318 миллионов рублей. Еще раз, с 57 на 318. Ну что, мы наши технологии ввозили? Нет, конечно, зерно. Понятно, да? Ну и, скажем, на эти деньги как раз и была построена Транссибирская магистраль.
1: Ну, мне кажется, что это напоминает очень сталинские пятилетки.
0: Конечно, Саша. Еще раз, советские экономисты, они опирались на успешные действия Витте.
1: Ну, какие-то различия, наверное, были?
0: Конечно, Саша, в первую очередь, никакой нормальный капиталист-буржуй нам не даст деньги в долг. Искали деньги внутри, да. А так, да, действительно, очень похоже. Все. То же самое зерно. Зерно они покупают. Но даже золото они не покупали. Они в 20-е годы было решено, что российское золото не настоящее. Желтое, но это не золото. Вот. Также говорили про алмазы. Настоящий алмаз должен быть холодного белого цвета. Наши алмазы немножко желтоватые. В общем, они пытались сбросить цену на то, что мы добываем, да, или, ну, скажем так, понимаете, да, всю эту ситуацию. Поэтому, да, очень много похожего. Ну, второе, это статьи при Сталине тоже, железнодорожное строительство. Строим как можно больше магистралей для того, чтобы развивать эти регионы. Рост хлебного экспорта был обусловлен не только повышенностью продуктивности сельского хозяйства и мировым спросом, но и развитием железнодорожного строительства в России. Ну, извините, дорогие друзья, гнать зерно на продажу из Западной Сибири на подводах до румынской границы там или еще какой-то, ну, просто смешно. И это было невозможно. Строительство рельсовых путей в России и в Западной Европе началось практически одновременно – однако наша общая экономическая отсталость, отсутствие свободных капиталов и свободной рабочей силы, обусловленные существованием крепостничества, не позволяло проводить строительство железных дорог в том объеме, который нужно было. Да? Ну вот, но после отмены крепостного права ситуация изменилась. И первое, куда были вложены деньги, как раз это было в железнодорожное строительство. Ну вот началось это вот строительство разветвлённых железнодорожных сетей. Они сначала были частные. Там Поляковы, другие, скажем так, капиталисты Гинзбурге, а вот, которые вкладывали деньги в железные дороги. Да? Но они делали так, чтобы это можно было как можно дешевле, лишь бы сдать. Ну и начались разные проблемы. В том числе во время русско-турецкой войны известные катастрофы железнодорожных составов, эшелонов, которые шли на войну в Болгарию с солдатами, да, они падали, разбивались и прочее. Кстати, Витте проходил по такому делу, да, когда он работал на юго-восточной железной дороге в России, там же произошла одна из таких трагедий в 1977 году, да. Но ему удалось при помощи, ну, скажем так, он был там не главный, поэтому отскочил. Ну, в принципе, должен был сесть. Поэтому Сергей Юрьевич прекрасно понимал все плюсы. Еще раз, одна организация строит дороги, а другая их эксплуатирует. Вот, и поэтому, когда Витте дали эксплуатировать эту железную дорогу, которая была принята, а принята, естественно, через взятки. Да,
1: чего же, естественно.
0: Ну, грабили нас грамотеи и десятники, как писал один поэт про железную дорогу, да, то грабили вас, да, как там, и прочее. Ну, еще раз, коррупция, да, там была достаточно большая. Поэтому, чем больше железные дороги, тем дешевле становится наше зерно, да, потому что его меньше, да. Дорогие друзья, прекрасно понимаете, одно дело гнать нашу нефть из Западной Сибири на танкерах, это одна цена, другая по железной дороге, а третья по нефтепроводу. Понятно, что трубы, газопроводы и трубы, они намного дешевле, да? А здесь тоже сравниваем, да, подводы с железной дорогой, да? Так вот, да, чем больше железной дороги, тем дешевле становится зерно, тем больше вывоз. Еще раз, в 1965 году мы вывезли 80 миллионов пудов, да? А через 20 лет, ну, в 1981 году 301 миллион, да? А в 1905 году уже 609 миллионов пудов. Еще раз. 65 и 609. Разница есть. Очень большая. А при предшественнике Витте на посту министра финансов в Бунге и Вышеградском железнодорожное строительство уже начало переходить в руки государству. Потому что вот все эти вещи были, конечно, невыгодны. А был введен протекционистский тариф, ограждающий интересы национальной индустрии, росли косвенные налоги как источник дохода казны. И начался как раз из-за этого накапливаться золотой запас. Однако только при Витте все это обрело системность, дорогие друзья, и дополнено другими мерами. Американский историк фон Лауэ назвал это системой Витте. Витте исходил из следующего. Такую он построил цепочку развития. Железнодорожное строительство дает толк росту металлургии. Почему металлургии? Ну, надо же рельсы делать как минимум, угу. Да? А, раз, да. Дальше что еще? Топливная индустрия. Ну, паровоз без угля не пойдет. Понимаете, да? Ну, или нефтедобычи. ради бога, да? Вот, то есть, а эти отрасли уже развивает машиностроение и в последнюю очередь легкую промышленность. Таким образом, индустриализация Павиты под защитой протекционистских тарифов должна была постепенно создать внутренний рынок, да, через железнодорожное строительство. Ну и железнодорожное строительство способствовало формированию рынка индустриального труда. Ведь чтобы построить железную дорогу, нужно было крестьян, чтобы крестьяне пришли в то место, где это происходит, и построили из деревни. Да? Поэтому первый шаг в нашей индустриализации – это развитие железной дороги. Да, ну и начало перемещение в другие районы рабочих людей. Да. Так стал развиваться юг, Дальний Восток, Сибирь, Средняя Азия. Туда поехали в большом количестве переселенцев. Да. Ну и поэтому, да, опять-таки, пешком идти в Сибирь, но это только каторжанам дайте такую возможность, да, по Большому Сибирскому тракту. А люди должны переезжать на поездах, составах и прочее. Куда? Да, куда сказано. И поэтому, дорогие друзья, если мы говорим о столыпинских реформах, Столыпин сменил Витте, да, о его продолжении, то что мы можем сказать? Что его переселенческая политика Столыпина, она какая? 10-30 километров от железной дороги. Вот идет железная дорога, ну и люди селятся вокруг нее. Ну, понимаете, чем дальше в лес, тем больше проблем вывоза материала, конечно, продуктов и так далее. Ну да. Дальше экспорт российской продукции в Китай.
1: Уже тогда в Китай?
0: Ну, тогда в первую очередь, потому что все остальные рынки были забиты уже иностранцами. А мы с Китаем граничим в большом количестве, да? И действительно, ну, а как вот, они, ну, китайцы съедят, извините, все, любую продукцию, которую мы предоставим. Вот, и вы знаете, что я был недавно в Китае, и вот бывший, я встречался с бывшим послом Китая в России, при Борисе Николаевиче Ельцине, да, и вот он говорил: дорогие русские друзья, да, нас 1,2 миллиарда, поэтому, да, все, что вы нам привезете, да, из продуктов, мы 100% купим, да, и приводил такой пример: Казахстан продает ослятину, потому что из 1,2 миллиарда человек 20 миллионов, да, скажем так, едят ослятину. Да, но это с другой стороны, да. Также и одевать, и какие-то вещи, да. И поэтому, конечно, строился и КВЖД, и Транссибирская магистраль, и другие вещи, которые должны были в этом помочь. Ну и, кстати, стратегия еще, да, единая была. Вышел такой специальный выпуск сибирских бумажных денег для покрытия расходов на постройку Великого Сибирского пути.
1: А где брались деньги?
0: Ну, это, наверное, самый главный вопрос, Саша. Индустриализация России при Витте породила проблемы. Она проводила за счет налоговой эксплуатации деревни, как я уже говорил, да. Вот, понятно, что от этого люди в деревне жили все хуже и хуже, а налогов все было больше и больше. Еще раз, в первую очередь Транссибирская магистраль построена русскими крестьянами. За их пот, кровь и так далее. Ну и усиление зависимости страны от иностранного капитала – вторая проблема. Ну, что было принято? Денежная реформа, о которой я уже говорил, да? Это, пожалуй, по моему мнению, самая успешная реформа Витте. Главная заслуга Витте – это реформа 95-97 годов. Переход к золотому стандарту рубля. Это была необходимость. Курс кредитного билета русского рубля постоянно падал, выдвигая серьезные препятствия интеграции России в мировое хозяйство. По словам Витте, против его концепции денежной реформы была практически вся мыслящая Россия. А в сущности, писал Витте, за ним стояла только одна сила, но сила сильнее всех остальных. Это доверие Александра III к Сергею Юрьевичу Витте. Россия металлическим золотым обращением обязана исключительно двум императорам, Александру III, и который завершил это, Николай II. Реформа прошла, как ни странно, совершенно гладко и незаметно. Это не павловская реформа, помните, обмена денег, да? Весь простой класс населения, весь народ совсем не заметил и не подозревал, как потом писал Витте, что сделал реформу. Но сущность ее состояла в девальвации рубля. Курс был установлен 1 рубль 66 копеек золотом. И по закону 97 года, это уже при Николае II, предусматривалась чеканка золотых монет 5-рублевого достоинства. курс полуимпериала 5 рублей, империала 10 рублей, старочеканки соответствовал 7 рублям 50 копейкам бумажных или старыми деньгами, да, и 15 рублям, да, новой, да. Почему там написано 15 рублей на золотой монете, если вы увидите, да, а здесь, да, империал 10 рублей. Вот поэтому. Да, в денежной реформе в это были слабые стороны. Требование 100% золотого обеспечения эмиссии. То есть это 600 миллионов рублей золотом надо было иметь. Для устойчивости такой системы достаточно, конечно, 20-30% золотых, да? Но как получилось? Более того, при меньшем металлическом обеспечении была гораздо выше эластичность денежного обращения. Не пришлось бы создавать громадного золотого запаса. Ну, Сергей Витязь всегда стремился совершенствовать систему налогообложения. Вот и при нем, да, она заработала больше. Это откуда деньги, да? А в 94-м году еще Вита вел винную монополию. Ну, дорогие друзья, мы уже это говорили, да? Что увеличило доходы государства от продажи спиртного на 1/4. Больше скажу, дорогие друзья, конечно, смирновская водка. Так вот, дорогие друзья, как только была введена монополия на контроль над спиртом и так далее, Смирнов сразу накрылся медным тазом. Он был хорош до реформы, но теперь, когда государство проверяет, а он там, извините, добавлял свинец в красное вино, ну и водку тоже, чтобы мягче пилось, ну там, да, поташ. Еще раз, я четко это не помню, да, хотя писал про эту книгу, да, но поверьте мне, там было не все так хорошо у чугунного моста в городе Москве, где он там находился. Так вот, косвенные налоги на водку, которые были введены в Вита, да, были втрое выше, чем в Германии. Ну там тоже пытались бороться с алкоголизмом такими, да, и вдвое выше, чем во Франции, да. Это, наверное, свидетельствует, Саша, о степени тяжести налогообложения. Ну, чувствительно, прежде всего, для широких слоев населения. Но по-другому-то было нельзя, так считал Витте. Дальше, таможенные сборы, как мы уже сказали, с каждым годом увеличились, да. И в начале 1903 году таможенные сборы составляли 14% доходов государственного бюджета. Это очень большие цифры, дорогие друзья. Сейчас такого у нас, по-моему, нет. Дальше выступала Вита за ускоренное капиталистическое развитие деревни, в частности, упразднение общины. И 12 марта 1903 года он, предвещая Столыпинскую реформу, издал указ об отмене круговой поруки среди крестьян, а также расширении свободы передвижения сельских жителей.
1: Сергей, а что такое круговая порука?
0: Которая может как копоть. Смотрите, дорогие друзья, но это произошло раньше. Еще раз, община – это сумма всех крестьян, проживающих в одной деревне, распахивающая одну землю, да? И крестьяне одинаково были недовольны какими-то решениями своего помещика там, или еще кого-то, да? Поэтому как они могли жаловаться? Ну, понимаете, если один человек пойдет жаловаться, его накажут, да? Поэтому, если они жалуются, они жалуются всей общиной, да? А вот, с одной стороны, круг это назывался, да, народный. А с другой стороны, мне рассказали про другую историю. Вот 50 человек подписали жалобу. Ну вот, если ты помещик, кого ты считаешь руководителем, глядя на подписи? Кто это все своротил? Человек, который подписал последним эту бумагу или первый?
1: Первым, конечно.
0: Конечно. Крестьяне это тоже прекрасно понимали. Поэтому они писали по кругу. Подписывали, да? Вот, чтобы было непонятно, где начало, да? Ну, от этого, да, слово пришла круговая подруга. Еще раз, или то, или другое. Вы наверняка мне напишите и еще скажете какие-то вещи. Там, да, вполне возможные. Но я знаю вот так. Отличительной чертой эпохи Витте был активный приток иностранных капиталов. В результате с 1993 года, с его начала его руководства до начала 20 века, 1900 года, в России возникло 200 новых иностранных акционерных обществ. В акционерно-коммерческих банках иностранцы принадлежало 42% всего капитала. Некоторые банки были практически иностранные, ну, с такими интересными названиями. Русско-азиатский банк, 72% иностранного капитала, Сибирский банк, 60%, Московский банк, 56%. Иностранные инвестиции направлялись в основном угольную, нефтедобывающую, металлургическую промышленность. Так, например, на Донбассе 70-80% всего вкладывания в шахты, в строительство и прочее было иностранным, где-то 73-80% всех капиталовложений. Такой прилив зарубежного капитала прямо стимулировался Министерством финансов через низкие налоги, казенные заказы и прочее. Сам Витте полагал, что им удалось привлечь 3 миллиарда рублей иностранных инвестиций. Ухудшилось отношение с Германией. Почему? Потому что немцы не могли нам дать денег для нашей индустриализации. Потому что Бисмарк и другие проводил индустриализацию у себя в Германии. Поэтому деньги вкладывались туда. Поэтому мы вынуждены были получать деньги у Франции. Не просто у Франции, а у Ротшильда. Они нам дали денег, но под определенные условия. Какие это условия? Чтобы железные дороги строились в сторону Германии. Для большей мобилизации против общего врага. Создание Франко-Русского Союза и многие другие. То есть, попав в долговую яму французов, мы вынуждены были согласиться на некоторые изменения своей внешней политики. Это, наверное, было самое такое, ну, что потом придет к катастрофе, Первой мировой войне. Но давайте поговорим об итогах.
1: Подытоживая, что самое важное, что изменилось в результате реформ Витте в стране?
0: Ну, во-первых, наверное, надо сказать, что это была реализация программы общей модернизации России. Во-вторых, рассмотрение реформы носило... Эта реформа проводила системный характер, и она создала национальную российскую промышленность. Да, еще раз, завод электросила был «Сименс», и русский еврейский капитал «Сименс-Шукер», да? Но этот завод находился у нас. Громадное количество железных дорог, развивались регионы. То есть очень стабильная денежная политика. Конечно, не стоит идеализировать экономическую политику Витте, можно спорить, насколько оправдан был жестокий протекционизм. Однако невозможно отрицать, что экономическая политика приводилась с достоинством, имела четкие долгосрочные цели и была ориентирована не на интересы отдельных групп или буржуазных там каких-то банкиров или олигархов, а на потребность развития национальной экономики в целом. Вот, наверное, Саша, что я хотел вам сказать про этот вопрос. Я думаю, что мы еще вернемся к Сергеевичу Витте и ситуацию в конце 19 века. Вот.
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Ну, а теперь настало время нашей исторической викторины. Угу. Давай напомним слушателям вопросы прошлого выпуска.
0: В прошлый раз, дорогие друзья, мы говорили с вами о Царскосельском лицее, если помните, Саша. И вот был такой вопрос. Уже на второй год после основания Царскосельского лицея, Саша, обсуждались варианты о его переносе в Архангельск или в Петрозаводск. Вопрос был такой, что послужило причиной начала этих разговоров и этих обсуждений? Ответ – вторжение Наполеона. Да, это была эвакуация, а вдруг Наполеон пошел бы в сторону Петербурга. А вот, да. Есть у нас правильные ответы, Саша?
1: Да, есть правильный ответ. Первым прислал правильный ответ Николай Василенко.
0: Поздравляем Николая Василенко с хорошей книгой.
1: Я напомню нашим слушателям, что победитель нашей викторины получает книгу, которую нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Это семейный культурный клуб, в котором дети занимаются вместе с родителями. Воспитание через эстетику российской культуры в уютной атмосфере дворянского особняка. Все подробности и запись на сайте благородство.ком. Ну, а теперь новый вопрос.
0: Каким танцем называла экономическую политику Сергея Юрьевича радикальная оппозиция и оппозиционная пресса нашей страны?
1: Ваши ответы можете отправлять на наш электронный адрес radioviva@mail.ru. Либо через наше сообщество ВКонтакте вы можете в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой, тоже отправить ваш вариант ответа. Итак, это была программа «Виват История». До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин встретился с бойцами СВО. Мероприятие в честь Дня России проходит в Кремле. В нем также принял участие глава Минобороны Андрей Белоусов. Президент заявил, что старается быть постоянно в контакте с представителями разных родов войск, от рядовых до командующих. Цитата. «Я просто хотел вас увидеть, сказать вам спасибо и прошу передать эти слова благодарности всем мужчинам, всем нашим бойцам, которые рядом с вами воюют», — сказал глава государства, обращаясь к военнослужащим. Путин заявил бойцам СВО, что День России — это их день, отметив, что необходимо заниматься увековечиванием имен погибших героев спецоперации, называть в их честь улицы и школы. Президент сообщил, что группировка вооруженных сил в зоне СВО сейчас превышает 700 тысяч человек. Он добавил, что сегодня проведет встречу с начальником генштаба Валерием Герасимовым. Отдельно глава государства рассказал о создании отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки для управления тяжелыми дронами. Цитата: «Она ничем не будет уступать Starlink, а может, будет даже лучше», — сказал Владимир Путин. Касым Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с Днем России. Президент Казахстана направил телеграмму, сообщает его пресс-служба. В ней говорится, что в республике дорожат отношениями дружбы и добрососедства с Россией, которые поступательно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Токаев пожелал Владимиру Путину дальнейших успехов в государственной деятельности во имя благополучия и процветания России. ЦИК Армении аннулировал итоги голосования еще на одном избирательном участке. Он находится в городе Арташат. В пресс-службе Центра избирком республики заявили, что в день голосования примерно в 17:00 выяснилось, что там нет бюллетеня одной из политических сил – национальной.

0: главы республики и секретаря Совета безопасности Чечни. Далее, в валюте и погоде. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 30. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8. Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Мама, семья, диагноз». В эфире учредитель фонда «Дети бабочки» и мама особенного ребенка Алена Куратова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вдохновение. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц...
1: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Повтор лучшего.
4: А вы говорите, милит.
5: Я его что?
4: Тоже мне милит.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Радиостанция «Говорит Москва», сейчас 17.07, меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте, следим за новостями, за пробками на московских дорогах, и в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и, главное, на голосование ставим один вопрос. Сначала пробки, в городе пятибалльные пробки, нам обещали серьезные сложности, предупреждали, что сегодня лучше на метро, но пока пятибалльные пробки, шестибалльные нам обещают на 6 и 7 вечера, ничего более серьезного пока, во всяком случае, в прогнозах нет, но при этом в центре города существенные затруднения. затруднения. Например, бордового цвета пробки на внешнем бульварном кольце, на Садовом кольце, на севере очень протяженная пробка, которая буквально от Курского вокзала и до Тверской. Вот через

0: Красные ворота, через Сухаревскую и так далее. В районе Добрынинской, Октябрьской, Павелецкой, там внутреннее кольцо Садовое едет очень медленно. Есть проблемы на шоссе энтузиастов в районе Авиамоторной. Но вот еще обращаю внимание на третье кольцо внешнее, которое останавливается еще до начала Лефортовского тоннеля. Где-то в районе Калитников. Вот там начинается эта пробка, и это пробка до Рижского вокзала. Чтобы вы понимали, 5 баллов, 6 баллов как максимум обещают нам через час примерно. Срочное сообщение. Сообщения, которые в эти минуты появляются в Москве, неизвестный напал на съемочную группу телеканала РЕН-ТВ, повредил технику, избил журналистов и отобрал у них телефоны. ТАСС пишет со ссылкой на телеграм-канал телеканала, журналистов избили, отобрали телефоны, говорится в сообщении. Инцидент, говорят, случился во время съемок сюжета про некачественные косметические услуги. Еще из срочных сообщений Моди сообщил, что обсудил с Лавровым ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. С ленты ТАСС РИА Новости в эти минуты пишут о том, что установлен курс валют на пятницу. Для доллара это 73.14, для евро 86.29. Следим за новостями, и вот тема, которую мы сегодня обсуждаем. Памятник бывшему генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу собираются установить в центре Курска. Конкурс на лучший проект монумента должны уже объявить, во всяком случае, так говорят в правительстве Курской области. Это будет в центре города. С инициативой выступил почетный гражданин нашей области Геннадий Васильевич Дюмин, который полностью взял на себя все расходы. Соответственно, уточняется, что будет объявлен открытый конкурс на лучший проект памятника. Время ли ставить памятники Брежневу? Вообще, Брежнев. Какова историческая роль Брежнева? Вот теперь, спустя 42, почти 42 года после его... Нет, 44 почти, уже 44 почти года после его кончины. Можно ли говорить или еще рано? Надо ли ставить памятники или еще рано? В общем, об этом сегодня будем спорить. У нас в телеграм-канале должны уже выложить голосование. Я надеюсь на ваше активное участие в нем, результаты которого мы будем подводить в конце этой программы. Вот вопрос, два вопроса сегодня. Первый вопрос. Как вы оцениваете роль Леонида Брежнева в истории страны? И тут варианты. Однозначно положительно, скорее положительно, нейтрально, скорее отрицательно и однозначно отрицательно. 5 вариантов. А второй, ну, для того, чтобы понять, кто голосует, мы задали второй вопрос. Застали ли вы страну времен Брежнева? И тут варианты. Да, весь период. Да, родился и при нем вырос. Да, только успел родиться при нем и не застал вообще. Такой вариант тоже. Вот заодно и аудиторию изучим, которая примет решение по поводу роли Леонида Брежнева. Запустили голосование. Первые 70, почти 80 голосов уже есть. Подводить итоги будем через 48 примерно минут. Кто в студии? Александр Мясников, главный редактор проекта «Россия. Моя история», историк и писатель. Александр Леонидович, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Сергей Засорин, кандидат исторических наук, замдиректора Центра регионального сотрудничества МПГУ. Сергей Алексеевич, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Как обычно, в первой части программы мы ждем от вас сообщений через СМС-портал или через мессенджеры. Еще раз напомню, либо Телеграм, либо Макс. Ну, а во второй части будем слушать звонки. Не забывайте, обязательно принимайте участие в голосовании. Странная история. Сейчас пока более активно голосуют, отвечая на вопрос, застали ли вы страну времен Брежнева, а вот менее активно оценивают его роль. Александр Мясников, с вас начнем. А как вы оцениваете роль Брежнева в истории страны? Вот в наших простых оценках. Скорее положительно, скорее отрицательно, ну и так далее.
1: Вы знаете, нет, и в простых оценках я ничего не могу оценить, потому что это не то время прошло, чтобы это оценивать. Я только одно могу сказать, что если бы он не пришел в 1964 году к власти, то мы страны бы не имели Советского Союза намного раньше, чем 1991 год. Потому что то, что делал Хрущев, это вообще за гранью здравого смысла, поэтому... И потом не надо забывать, что вот первая пятилетка, 1966-1970 год, она называется «Золотая», не зря, потому что...
0: А потом ведь были 70-е годы.
1: Потому что королем правит свита, понимаете? Там уже другая проблема была.
0: Да, но король отвечает за свиту.
1: Это проблема другая, понимаете? Что касается внутренней политики, что касается политики внутри СССР, у него было очень много как бы таких, ну, на самом деле, нормальных, положительных всяких вещей. Но дело в том, что он стал играть в такого голубя мира, не понимая, что с той стороны за этим все стоит Англия и вообще другие страны, которые... Все это разыгрывали очень хорошо, но в свою сторону. Вот в чем вся проблема.
0: Так все-таки нейтрально, отрицательно, положительно.
1: Я не могу, не могу так сказать. Нет, я еще раз говорю. Это человек, который занял свое место в истории, вычеркнуть его нельзя. Вот, но то, что он сделал какие-то очень положительные вещи, это правда, да.
0: А вы бы поставили памятник Брежневу?
1: Я вообще против памятников, понимаете? Потому что для меня памятник – это произведение искусства.
0: Ну да.
1: Понимаете, это для меня, поэтому если мы обсуждаем памятник, это произведение искусства. Вот Петр Первый «Медный всадник». Это произведение искусства, Фальконе строил, понимаете? А здесь есть музеон, где стоят вообще невероятное количество памятников, которые нормальному человеку в нормальном состоянии вообще в голову не придут такое изготовить.
0: Есть... Нет, ну, хорошо, тогда я по-другому. Да. Памятник Брежневу, который был бы произведением искусства, вы бы поставили?
1: Значит, в городе Курске, да, понимаете, но в роли человека, который занимался в маслобойном цехе, работал. Он работал там, в маслобойном цехе, понимаете?
0: Хорошо, Александр, понял. Александр Мясников, Сергей Засорин, как вы оцениваете роль Брежнева в истории?
2: Ну, вы знаете, я поддержу Александра Леонидовича, что, наверное, как-то вот такой вот окончательный вывод по...
0: Рановато?
2: Рановато. Но я хочу одну вещь сказать. Все постигается в сравнении. Я сошлюсь на опросы общественного мнения. Вот наши сограждане, когда их спрашивали, лидеры Советского Союза и современной России 20 века, достаточно высоко ставили Брежнева. И гораздо ниже, чем Брежнева, ставили Хрущева, например, и Горбачева.
0: Так и кто-то другой по 18 лет не руководили
2: не
0: страной.
2: В этом, не в этом дело. Все здесь в сравнении. Когда там уточняющий вопрос, почему, а еще ниже Ельцина. Потому что вся эта свора, вы меня извините, я нашим гражданам верю, это разрушители, это уничтожители. Что? Брежнев не созидатель, но Брежнев охранитель.
0: Вот, Брежнев он... застойный.
2: Да подождите,
1: если
2: застойный.
1: Знаете, это придумал, знаете, Горбачев.
2: Вы когда услышали про застойный период, а еще застойный?
0: Боюсь, что не при Брежневе, безусловно.
2: Да при Горбачеве, уверяю вас. Конечно. Превращение Брежнева в мумию.
0: Я просто представил себе программу «Время времен Брежнева», где говорят про застой.
2: Да не, ну, понятно, да что не нет. В этом дело. Надо же было как-то оправдаться. У перестройки нет альтернативы. Вот такой альтернативы и не надо. Потому что это глупость, тупость и авантюра. Брежнев, разный Брежнев. Вот в чем дело. 18
0: лет... Подождите. Говорят, там были разные Брежневы, правда.
2: Да нет, не разные, в смысле, люди. Разный темперамент, разные линии, разное окружение. Начальный Брежнев — это прорыв после хрущевских глупостей. Конечно. Это восьмая пятилетка, самая лучшая в нашей истории.
0: Похоже.
2: Это прорыв научно-технической революции.
1: Военной промышленности.
2: Это газовые месторождения Западной Сибири. Это паритет с американцами в военно-промышленном комплексе. Это, в конце концов, правда, недостроенный, но бам! А что такое поздний Брежнев? Соглашусь, Владимир Владимирович, после Хельсинки Брежнев... причесался и постарел. И поэтому
0: он начал... может быть, заболел.
2: Он начал
1: сдавать. У него инсульт
2: тоже
1: был.
2: Он,
1: да.
2: Поэтому он начал сдавать наши позиции постепенно. Да? Вот мы сейчас вспоминаем о концепции Брежнева. Ни шагу назад, вот сегодня бы ее применить. Брежнев, да, это, конечно, Чехословакия 68-го года, конечно.
0: Да, это Брежнев.
2: Это Берлинский кризис 71-го тоже Брежнев. Но мы там стояли, что получили, то и держали. И еще, Брежнев все-таки, это еще в значительной степени окружение. Вот люди, которые сегодня вспоминают тепло о Брежневе, они говорят, слушайте, безработицы нет, стабильная работа, повышение по службе. А когда начинается разговор, так, стоп, Брежнева, это же еще квартир нет, это еще магазины по карточкам, машину не купишь. А люди не думают о том, что мы тогда финансировали, он и руководство финансировало социальную сферу по остаточному принципу, потому что нельзя было от американцев в гонке вооружения отставать.
0: Ну и по-разному финансировали разные субъекты.
2: Ну, конечно. Ну, конечно, это вседозволенность местных баев. Вот это не ошибка, это почти преступление.
0: То есть вы тоже отказываетесь вот по этой шкале проставить оценку?
2: Я бы поставил, по крайней мере, выше среднего. Скорее позитив, нежели негатив.
0: Как это по-школьному? 4 с минусом? Ну, как-то так.
2: Или 3 с плюсом.
0: Или 3 с плюсом.
2: Ну, скорее 4 с минусом.
0: Вот теперь еще. Интересно, наши слушатели к нам присоединяются, и... сразу несколько человек примерно об одном пишут, что времена Брежнева это слоган правления чуть ли не. Вот 724 именно так формулирует. Слоган его правления — жить самому и давать жить другим. Это так?
1: Вы знаете, я отношусь к категории, людей, которые застали эпоху Брежнева. Я учился еще в университете, стал работать в газете, в СМИ, поэтому я был как раз, понимал, что там происходит, и знал. Вы понимаете, одна из главных проблем, которая заключалась, это по поводу денег, это финансирование всех компартий мира. Это все шло из Москвы.
0: Так это было не только при Брежневе.
2: Но при Брежневе это стало системой
1: поглощающей. Это стало просто совершенно другое, понимаете? Это совсем другая история была. это сдача военных позиций. При Брежневе Россия была одна из самых мощных военных держав. И, понимаете, все его международные договоры с такими странами, как Германия и прочие, которые вообще стояли не то что на ступень, там на 10 ступеней ниже, по поводу ограничения оружия и все прочее, это был просчет, очень хороший расчет со стороны Англии, со стороны людей, которые никогда не питали и не будут питать к нам никакой слабости и любви. Это в политике вообще нет дружбы и понятия там любви и все прочее. Он, да, в это, он, я говорю, что окружение.
0: Подождите, но при этом был Афганистан и была Чехословакия. Были, это же да. Тоже было при Брежневе.
1: Было, да, при Брежневе, да. И Афганистан был. Но там была очень хитрая вещь, понимаете, когда Брежнев пришел к власти, после вот хрущевских всех этих волюнтаристских историй, было принято решение о коллективной ответственности. И дело все в том, что это принимал решение не Брежнев, это принимал решение Политбюро. А Политбюро – это коллективный орган. Эта хитрость в этом заключалась вся. И, во-вторых, конечно, это был просчет колоссальный, потому что был такой человек, которого нас очень любит рассказывать о том, что при нем... Я это просто помню прекрасно, что сейчас при нем страна возродится, это Андропов, а при нем страна на самом деле, как это ни странно, пошла просто по ускоряющей вниз, понимаете? И появление Горбачева было в том числе связано с тем, что был Андропов. Дело все в том, что Андропов очень хитро играл на... Брежнев был на самом деле очень добрый человек, вот просто по-человечески. Он нормальный дядька был. Но оказавшись в этой политической ситуации, он пропускал, что называется, удары, как в боксе. Ему Андропов очень лихо устроил такую историю со созданием всевозможных этих самых диссидентов. Он ему говорил, знаешь, в стране просто дикое количество диссидентов, надо расширять КГБ. Он превратил КГБ просто в чудовищный орган.
0: Он превратил КГБ в чудовищный орган с самого начала, когда пришел к власти.
2: Нет,
0: там,
2: нет, когда возглавил КГБ, а потом был секретарем, который курировал... Нет,
0: ну вот КГБ-то он возглавил в конце 60-х.
1: В 66-м году.
0: Да-да-да.
1: Ну, и он стал
0: постепенно.
1: Почти да, сразу он, просто. Да, но он тогда нет. Он так медленно стал. КГБ была такая как бы структура. Когда это стало министерством, Комитет государственной безопасности при министерстве, это же по сути министерство было при правительстве СССР. И он понял, что нужно постоянно как-то подпитывать эту вот ситуацию и подкармливать Брежнева с всякими страхами. И поэтому совершенно посредственные писатели, художники, которых объявляли диссидентами, они уезжали за границу, превращались в каких-то лидеров совершенно непонятных. Потому что они не понимали, что за игра такая была. Это было, это к сожалению,
2: игра. Все это пошло ускоренно после Пражской весны.
1: Да. И вот это вот сыграло как раз на то, что
0: можно было... Погодите, значит, все было хорошо с Брежневым, но потом появился Андропов, 66-й.
1: Нет.
0: Пражская весна, 68-й. Брежнев только что пришел, подождите, и сразу же возникли проблемы тогда.
1: Нет, слушайте,
2: я еще другом.
1: Давайте. Это немножко другая история. Понимаете, он пришел, первое, что он сделал. Вот давайте себе представьте очень простое. Он приходит во время, когда в стране нет ни одного министерства. Вы это знаете? Вы знаете, что не было даже министерства внутренних дел? Так. Ведь дело все в том, что разрушал страну чудовищно совершенно Хрущев, когда он уничтожил все министерства, стал создавать совнаркозы. Сейчас это как бы уже люди забывают очень просто. 100 с лишним совнархозов. Что это такое? Это мечта Англии, Америки, кого хотите, любой Запада, развалить страну на части. Вот это все стал делать руками, это все делалось руками Хрущева. Понимаете, ну, совнархоз, условно говоря, калининградский и дальневосточный, они не могут заниматься изготовлением ракет. Ну, не могут, потому что для этого должно быть министерство, какая-то структура, которая рулит. А когда вот эти местные князьки стали создавать князьков, просто вот эта страна стала превращаться бог знает во что. И поэтому он отменил эти семилетки, отменил эти совнархозы. То есть он сделал суперположительные вещи изначально.
0: Подождите, параллельно вы говорите о том, что все руководилось не только Брежневым. Так это заслуга Брежнева?
1: То, что это произошло изначально, конечно.
2: Я говорю... Здесь, я прошу прощения.
1: Да.
2: Здесь вот что. Брежнев смог в очень короткое время восстановить вот эту вот министерскую систему управления. Не горизонталь власти, ну, дутую, которую придумал Хрущев, а вертикаль власти. И все, вот действительно, правильно, лучшее по темпам развития, по результатам, 8-я Косыгинская пятилетка 66-70 года дала сразу великолепный результат. Но потом Прага, и потом запугивание Андропова, Вот враги,
0: да. Враги. Вы тоже говорите об этом.
2: Я согласен, враги не дремлят. Все вокруг вообще это самое, да, захвачено врагами. Там издат, сам издат, хельсинская группа и прочее, прочее. Здесь началось завинчивание гаек, наверное, в этой ситуации чрезмерное. Что потом приведет к невозвращенцам, что потом приведет ко всевозможным диссидентам. А потом, что самое печальное, что Брежнев сначала, ужесточив всю эту систему, в 1975 году, по сути дела, когда Хельсинскую хартию подписывал, от этого отказался. Вот что, в чем проблема.
0: Подождите, многие Брежнева говорят о том, что проблема была в другом, что были приняты неправильные экономические решения в конце 60-х, начале 70-х годов.
1: Нет, в конце 60-х не могло быть неправильных экономических решений, потому что мы говорим об вот этой косыгинской пятилетке. Был хозрасчет введен и прочее. Просто дело все в том, что у власти есть одна болезнь. Это у всей власти. Она медленно-медленно отходит от народа и не очень понимает вообще, чем живет народ. Представьте себе, что в эпоху Брежнева было несколько видов денег. У вас сколько в рублей в кармане? У вас рубли?
0: Я боюсь, что у меня вообще нет денег в кармане.
1: Да, у вас карточка есть.
0: Да.
1: Значит, было несколько видов денег. Знаете, когда мне на день рождения один приятель, который плавал за границу, подарил бон на 20 копеек.
0: Я говорю, вот эти деньги березки.
1: Березки, альбатрос. Там было несколько видов денег. Клиринговые рубли. Знаете, что это такое?
0: Нет, никто я не слышал знает это слово, да.
1: И дело все в том, что это, такая экономическая ситуация не может ни к чему хорошему привести. Так вот, на эти 20 копеек, я говорю, ну, пойди купи себе рубашку. Я говорю, как рубашку? Я на самом деле зашел, да, можно купить рубашку на 20 копеек.
0: Мало того, и рубашка была.
1: Была, да.
0: Вот это важно.
1: Да. Поэтому нет, там очень многие вещи специально делались, нагнетались. Это период, конечно, он, с моей точки зрения, вот его как бы ватой окружили, он потерял вот эту связь с реальностью.
0: Одно дело, когда мы говорим, что он потерял связь с реальностью, его окружили ватой после того, как он заболел. Но это середина 70-х.
2: Нет, Юрий, здесь дело-то в другом. Вот я хочу продолжить мысль, Александр Леонидович, потому что все-таки с конца 60-х годов экономический пробуксовка экономическая еще не наступила. Мы, когда сибирские газовые нефтяные месторождения пустили в оборот в 70-е годы.
0: В 70-е, да.
2: Мы когда космос начали осваивать так, что американцам только облизываться приходилось в 70-е годы. Мы когда БАМ почти не достроили тогда, ну, в основном построили, и прочее, прочее. Наверное, все-таки вот это экономическое топтание на месте, оно происходило уже со второй половины 70-х годов. Когда громкие лозунги, когда Брежневская конституция, ничем не отличавшаяся, развитой, с коверканием русского языка, социализм, пятилетка качества. Вот это игра в термины, потому что мы топтались на месте, а людям надо было как-то вот бодрости придавать.
1: И самое страшное, вот я, понимаете... Вы, наверное, хотели, чтобы мы как-то спорили, а у нас не получилось.
0: Нет, мы больше хотели, чтобы вы рассказали о временах Брежнева.
2: Мы сверстники, мы жили в одну эпоху.
1: Поэтому, вы знаете, одна из самых страшных вещей была это, конечно, Конституция Брежневская 1977 года, когда была узаконена роль партии как ядра. К партии были отнесены все продукты типа комсомола, профсоюза и всего остального. И когда народ понял, что, в общем, это хана. Потому что когда Хрущев провозгласил, что к 80-му году будет коммунизм...
0: Было такое?
1: Я помню, мы еще уже после...
0: Ну, в смысле, провозгласили, коммунизма-то не было.
2: Записали, записали в программе.
1: Да, в программе записали. Я помню, что мы еще детьми были, мы думали, о, будет хорошо. Сколько хочешь, ешь пирожных, сколько все прочее. Понимаете, в 70-е годы ни один нормальный человек уже не мог поверить, что в 80-м году будет коммунизм. Ну, никто не мог поверить.
0: Нет, ну, все равно говорили, что тогда будет развитой социализм. Мы, помню, ждали 80-го года все равно.
1: Никто не ждал
2: уже. Нет, извините, развитой социализм, в чем была его прелесть, в кавычках? Сроков не было.
1: Сроков не было, да.
2: Сначала вы не можете вспомнить, мы можем среди. Сначала придумали развитой социализм. Что-то он не наступает. Потом придумали стадию совершенствования развитого социализма. Да. А то постепенный переход в коммунизм. Ну, когда это все случится?
0: Там уже не было дат. У нас просто, понимаете, чтобы вы... Это не столько про спор. Это сколько о том, что сейчас, судя по всему, эту картину надо по новой рисовать. Многие люди не застали. Многие люди так или иначе оперируют каким-то придуманным, нарисованным Брежневым. Ну вот смотрите, даже сейчас у нас, пока вы все это вспоминаете, люди спорят, внимание, про курс доллара. Кому-то кажется, что 60, кому-то кажется, что 80 копеек. И у каждого ведь своя правда в этом смысле.
1: Вы знаете, я могу вам сказать, что в то время можно было купить доллар только за 3 рубля.
0: Это другой вопрос, совершенно верно. Но официальный курс все-таки был скорее 60 копеек, да, 60, а не 80. Был, да. Еще важная вещь. Вы уже упомянули, к примеру, талоны.
1: Да.
0: Многие уверены, что талоны – это не про Брежнева, а про Горбачева.
1: Нет, талоны появились при Горбачеве, но при Брежневе появились очереди на...
0: Нет, секундочку, талоны были при Брежневе. Я это точно знаю.
2: Нет, секундочку, значит, если уж точно, первые карточки появились при Горбачеве продовольственные, но талоны с ограничением покупки в отдельных областях появились еще при Брежневе.
0: На
2: мясные продукты.
0: На масло животное, да. Так вот, скажите... Вот это вот все, то, что было в конце, это ошибка Брежнева или ошибка коллективного руководства?
1: Я могу вам сказать, это ошибка конкретного человека по фамилии Горбачев. В 1978 году в Ставрополь...
0: Секретарь ЦК КПСС?
1: Он не просто секретарь ЦК КПСС, он отвечал за сельское хозяйство. Да? Он его опустил до нуля. Понимаете?
0: Как можно опустить до нуля прекрасное сельское хозяйство за несколько лет?
2: А он вел агропромышленный комплекс, который
1: уничтожил все, что еще было. Вы знаете, я могу вам сказать, как. Я работал в газете в отделе культуры. И так как нам была принята так называемая продовольственная программа, нас из отдела культуры послали в колхоз и совхоз.
0: Ну, мы... не только вас в колхоз и совхоз тогда посылали,
1: нет,
0: честно писали, говоря.
1: Писать репортаж.
0: А других, видите, на мешки посылали, да.
1: Я понял, что это вообще, конечно, труба, все, что там происходит, потому что представитель нам показывал поля, а потом говорит, ребят, вот эту морковку только не ешьте. Я говорю, почему? Ну, у нас она не выросла, мы залили все этим удобрением, вот она выросла.
0: Ну, в магазины... Ну, подождите, и вы хотите сказать, что вот в 77-м году все было прекрасно, в 78-м стал Горбачев, и начали заливать морковку. Нет. Ну, конечно же, не так.
1: Нет, конечно, нет. Сельское хозяйство стало рушиться с момента, когда начались ограничения для людей, работающих на селе, понимаете? Это все началось с Хрущева, потому что после... У нас же, понимаете, очень люди забывают, что после Сталина был Маленков, да? Маленков, который разрешил вообще все, что угодно. Ты можешь держать хоть 5 там свиней, что хочешь, держи. Пришел Маленков, поели блинков. Понимаете, народ обмануть невозможно. Народная вот эта вот культура, народные анекдоты, это ты ничего с ними не справишься.
0: И товарищ Маленков надавал ему пинков.
1: Да, было такое, да.
0: Пришел Маленков, поели блинков, это Виталий 618, но мы не про Маленкова, мы про более поздние
1: времена. Про то, что началось вот это
0: последние
1: движение.
0: Секунды у нас. Прямо сейчас будут новости, потом реклама, потом продолжим, голосование продолжает.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
4: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о готовности России вести переговоры по урегулированию на Украине. По словам президента, диалог возможен только с учетом национальных интересов нашей страны. На встрече с бойцами СВО в Кремле глава государства напомнил, что Москва 8 лет ждала решения конфликта в Донбассе мирным путем и была вынуждена встать на защиту людей, которые там проживают. Он подчеркнул, что страны НАТО поняли невозможность нанесения России стратегического поражения. Президент также дал совет недругам, цитата, «никогда не воюйте с Россией, лучше жить дружно», конец цитаты. Глава государства подчеркнул, что наша страна практически одна противостоит всему коллективному Западу. Отдельно Владимир Путин рассказал, что ведется активная работа по развитию FPV-дронов и беспилотников с искусственным интеллектом. Борьба с ними на передовой – одна из важнейших задач. Наша страна укрепляет систему ПВО и продолжит это делать. Удары ВСУ наносят ущерб экономике, но все быстро восстанавливается, сказал президент. При этом Россия будет наращивать ответные удары, чтобы отбить желание у киевского режима атаковать гражданские объекты. Украина ввела новые санкции против России. Указ подписал Владимир Зеленский. В нем говорится, что под ограничение попали Союз журналистов России, а также интернет-издания «Газета.ру» и «Лента.ру». Также в списке 29 физических и 17 юридических лиц, в том числе судьи. Санкции включают блокировку активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на официальные визиты, передачу объектов интеллектуальной собственности. Кир Стармер исключил уход в отставку. Премьер Великобритании заявил, что будет оставаться на посту лидера правящей лейбористской партии и главы правительства, несмотря на то, что полномочия сложил министр обороны Джон Хилли. В интервью BBC он подчеркнул, что намерен, цитата, «до конца служить своей стране и выполнять мандат, который получил от британского народа», конец цитаты. Накануне глава Минобороны королевства подал в отставку. Джон Хилли объяснил свой шаг отсутствием обещанных инвестиций в военные проекты. «Локомотив Кубань» стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ. Баскетболисты Краснодарского клуба со счетом 84-76 обыграли петербургский «Зенит» в пятом матче серии. Для кубанской команды третье место стало вторым в истории. Впервые бронзовые медали спортсмены завоевали в 2015 году. Победителем Единой лиги ВТБ в этом сезоне стал московский ЦСКА. Для команды это 13-й титул. В финальной серии армейцы обыграли казанский «Уникс». Курс юаня на празднике 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 24, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 30 атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
6: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235 11 11. Код 495. 235 11 11. Подробнее на stofilter.ru.
7: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
5: Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
6: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235 11 11. Код 495. 235 11 11. Подробнее на stofilter.ru.
7: Телефон рекламной службы 925 33 17. Код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Право знать. Говорит Москва.
9: Повтор лучшего.
7: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
0: Продолжаем. Четверг, 14 мая. Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня в программе «Своя правда» мы говорим о том, что за роль в истории у Леонида Брежнева. Отталкиваясь от новости, что в центре Курска собираются Брежневу установить памятник. Уже время ставить памятники? Или, может быть, раньше надо было ставить? Или сильно позже надо будет ставить? Вот это все у нас сегодня на голосовании. Телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Туда заходите, и там у нас два вопроса. Первый. Как вы оцениваете роль Леонида Брежнева в истории страны? Однозначно положительно. Пять вариантов, пять градаций, до однозначно отрицательно. А второй вопрос просто для того, чтобы понять, кто голосует, кто принимает это решение по оценке, мы спрашиваем, а вы лично застали в страну времен Брежнева? Два голосования идут, идут голосования, по-прежнему активнее почему-то отвечают на вопрос, застали ли вы страну времен Брежнева, но через 21 минуту будем подводить итоги. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах, там уже шестибалльные пробки, опережающими темпами все идет, нам обещали 6 баллов только к 6 вечера, а потом в 6 и в 7 шестибалльные пробки. Но вот сейчас без 24 минут 6, а уже шестибалльные пробки. Красного и бордового много. Обращаем внимание тех, кто по внутреннему третьему кольцу едет где-нибудь в районе Тульской в сторону Сити. Вы должны быть готовы к тому, что вот ровно половину третьего транспортного кольца от Тульской до, получается, Рижской, проехать не получится. Очень медленное движение на всем, на всей этой половине третьего транспортного кольца. Такое бывает крайне редко. Но вот сегодня именно такая картина. Параллельно следим за срочными сообщениями. Уголовные дела директора Джемы Черкасова и продюсера певицы Линды связаны друг с другом. Пишет агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, связанные с мошенничеством с авторскими правами на произведение композитора Максима Фадеева. Об этом пишет агентство ТАСС. Возвращаемся к разговору о роли Брежнева в истории нашей страны. Вот тут тоже надо аккуратно, наверное, говорить, потому что ведь скажешь в российской истории, скажут неправильно, скажешь в советской истории, так мы сейчас уже в российской истории.
2: Отечественной истории,
0: говорит Сергей Засорин, он здесь в студии, кандидат исторических наук, заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ. С нами также Александр Мясников, главный редактор проекта «Россия. Моя история», историк, писатель. Вы продолжаете голосовать, мы продолжаем обсуждать эту тему.
2: Вот мы чуть-чуть давайте по сельскому хозяйству поговорим.
0: Вы говорили вот до новостей.
2: Да нет, мы до новостей все свалили на несчастного Леонида Ильича и его окружение. А я хочу вас спросить, Юрий, скажите мне, пожалуйста, а когда Советский Союз начал покупать серьезные партии зерна у американцев, у канадцев, не знаете, при Брежневе?
0: Ну, при Брежневе точно это было, разве нет?
2: Нет. Сразу при Хрущеве.
0: При Хрущеве. Брежнев не отказывался от этого.
2: А кто мог отказаться сразу?
0: Ну, вот об этом.
2: Нет, подождите секундочку. Когда
0: 70-е после засухи – это неправильный ответ,
2: который Виталий приводит. Когда Никита Сергеевич своей кукуризацией изничтожил нашу зерновую отрасль.
0: Царица полей.
2: Царица полей.
0: Да.
2: Причем он сразу, вот мы сейчас говорим, почему мясо исчезло. Это удар сразу и по хлебобулочному обеспечению, и по кормовым культурам, одним ударом. Вот когда мы начали просить у американцев продать зерно, они перепугались. Видимо, Советы готовятся к Третьей мировой войне, создают стратегические... Они не могли поверить, что Россия, зерновая страна... Выпрашивает хлеб у американцев.
1: Там канадцев. Есть одно дополнение потрясающее. Когда были переговоры, американцы сказали: так слушайте, вы платите крестьянам такие же деньги, вашим советским, и у вас все будет. На что Хрущев сказал: а тогда они будут богаты, это нельзя. Это вот хрущевские слова.
0: Еще раз, мы-то не про Хрущева, мы про Брежнева так сегодня говорим.
1: Это было продолжение.
2: Брежневу пришлось сначала выправлять ситуацию, он не смог ее до конца выправить. Потому что вот заинтересованность крестьян, колхозов, вот эта вот линия как у Хрущева, а вот на развитие самостоятельности, которая была запущена Косыгиным для промышленности, если бы она реально перешла бы на сельское хозяйство, может быть, мы не стали бы ограничивать потребление молока и масла. Поэтому нет, мы не выправили аграрное положение до конца, мы вылезли из той катастрофы, которую запустил все-таки Хрущев. Мы только начали поднимать сельское хозяйство. И появился Горбачев, который прихлопнул колхозы.
0: Ты при Брежневе.
2: При Брежневе. Это уже было после Брежнева.
1: Но при Брежневе он возглавил сельское хозяйство.
2: Это известно. Нет, он начал проводить эту продовольственную программу, дикую...
0: Давайте вот без этих оценок.
2: Дикую.
0: Смотрите, еще одну вещь прокомментируйте коротко. Брежнев и Афганистан. Это недоработка Брежнева, это вообще не про Брежнева.
1: Это недоработка спецслужб, которые не смогли, а они, наоборот, убеждали о том, что это нужно. Потому что аналитика военная и разведывательная...
0: Но решение-то не они принимали, а Политбюро, скорее всего. Ну,
1: правильно, поэтому их никто и не слушал. Есть очень простая вещь, я хочу сейчас сказать. Мы все время используем слова. Вы знаете, при Брежневе появилась песня, которая должна была и довела страну до полного аута. Вы знаете, я помню, я включал радио, когда всегда слышал песню «Революция наш рулевой». Слово «революция» как переводится на русский язык? Никогда не задумывались. Революция – это вещь, которую... Это придумал Маркс Энгельс. Я делал фильм про Маркс Энгельс, поэтому тут я все железно совершенно говорю. Они взяли из астрономии. А значит, есть машина Вольво. Вольво по латыни – крутить. Ре – есть прогресс, регресс. Это обратное движение. Революция не может созидать, она может разрушать. Понимаете, ну когда запустили вот этот идеологический отдел «Революция наш рулевой», она должна была вся эта штука взорваться и рухнуть. Этого другого варианта не было.
2: С Афганистаном два
0: слова. Сергей Засорин.
2: С Афганистаном дело в том, что, во-первых, не Брежнев принимал решение.
1: Нет, конечно.
2: Когда сейчас начали допытываться, а кто же в его окружении, а кто был против из окружения Брежнева, сказали «да», сказал Андропов, «да», сказал Громыко, «да», сказал Устинов. А что оставалось говорить Брежневу? Да, я соглашусь с тем, чем наши настоящие специалисты, востоковеды, наши эти самые деятели и так далее, предупреждали, что в этот момент авантюра, мы проспали момент, надо было делать то же самое, но года на 3-4 раньше. Мы, по сути дела, сдали Афганистан через душманов, мы сдали его через Пакистан, сдали его американцам.
0: Значит, вот 639-й на вас все это послушал и говорит, значит, святой Брежнев сидит такой на троне, а бояре его обманывают. Вот как-то так получается у него. Горбачев, значит, рулит сельским хозяйством, КГБ превратилось в монстра, а Брежнев все это, Брежнев позволил.
1: Позволил, да. Я еще раз говорю, есть очень большая проблема у власти, особенно в нашей стране. Власть с определенного времени перестает понимать, что происходит внутри страны. Понимаете? Я когда работал на телевидении, попросил своих мальчишек взять интервью у там Думы местной, да? Вопрос очень простой. Сколько стоит хлеб? Никто не смог ответить, понимаете? Вот и все.
2: Я один момент только, вот как раз сейчас, как реплику на этот вопрос. Но сейчас мы говорили уже о принятии Конституции. Как известно, основным автором в окружении Брежневском Конституции был Борис Николаевич Пономарев, который тогда после ЦК занимался связями с западными компартиями. Ему поручили написать Конституцию. В 1977 году, 7 октября, надо было ее принимать. Он звонит Брежневу. Это еще пока не живой труп Брежнева, это еще более-менее думающий Брежнев.
0: Это 76-й год.
2: 77-й.
0: 77-й, да.
2: Звонит и говорит: Леонид Ильич, вы знаете что, я хотел вам показать проект Конституции. Я это рассказываю, потому что Борис Николаевич в моем присутствии это пересказывал перед своим.
0: Борис Николаевич смертью. Пономарев, тут Пономарев, учитывая, Пономарев. Что Борис Николаевич разные бывают.
2: Да, понятная вещь. Я хочу с вами показать проект. Он говорит: Борис, ты что? Ты что делаешь? Я говорю: как что? Готовлю проект, мне поручено. Чем занимается наша страна в это время? Октябрь. Как чем? Вот собирает урожай. Конституция подождет. И появилось тогда выражение: Брежнев собирает урожай. Что это такое? Леонид Ильич берет вертушку, звонит и говорит: так, товарищи узбекские, как у вас процент? Столько-то. Маловато. Белорусы лучше сработали. Он этим занимался месяц. Весь сентябрь месяц. Это к вопросу о том, что, как могла такая экономика не забуксовать, где с одной стороны были даны огромные возможности почти все власти региональным партийным структурам, а с другой стороны их везде контролировали вроде как на каждом шагу. Не в Брежневе дело. В той самой системе, которая к концу 70-х годов, она уже выродилась как таковая.
0: Теперь вопросы от слушателей и короткий комментарий с вашей стороны. Чаще всего это будут вопросы именно, поэтому нужны какие-то ответы. Ну вот, Брежнева поставил семичастный.
1: Да, поставил. Не, он был один из.
2: Один из кандидатов.
0: А кто был семичастный? Это к тому, что КГБ усиливалось без Брежнева. Как он мог?
1: Нет, КГБ при семичастном это было КГБ. Оно не занималось глобальной политикой. Семичастный был один из тех людей, который как бы не предал вот эту заговорческую группу. Вот и все.
0: Так, почему более 70% сограждан, когда им говорят, в какой период вы хотели бы жить, теперь говорят, что они хотели бы жить при Брежневе? Вы понимаете?
2: Стабильность.
1: Конечно, я понимаю, например. Вы знаете, когда вы на следующий год...
0: Подождите, а молока в магазине не будет.
1: Я еще раз говорю, вы знаете, когда вы на следующий год пойдете в отпуск? Вы не знаете, и я не знаю. А при Брежневе знали, потому что вам на год вперед распределяли. Просто есть иллюзия временная, понимаете, очень многие вещи
0: забываются. Нет, штанов не будет, молока не будет.
1: Ну, штаны будут простые, индийские, да, джинсы индийские, страшные.
0: За 100 рублей? Нет.
1: Нет, спасибо. Они не за 100 рублей, они стоили 5 рублей.
2: А кто вам сказал, Юрий, что... Нет, подождите.
0: 100 рублей, я точно помню индийские джинсы.
2: Кто вам сказал, что молока не было при Брежневе? Мясо продавали в каких-то с ограничениями мясные продукты. Молоко в большей части нашей страны продавалось спокойно.
0: Ну, все-таки в большей части, но были части, в которых не было. Ну,
2: были.
0: Штаны через Петра Павловича, через окольную дверь в Балатоне после 9 вечера. Виталий все знает, как это работало. Дальше. А где был народ, который всецело принимал все решения партии? Ну, как, значит, всем все нравилось?
1: Нет, во-первых, вообще народ никто не спрашивал. Вообще, вы знаете, есть такая иллюзия по поводу того, что народ делает революции и все прочее. Народ ничего не делает.
0: Индийские 70 стоили, настаивает Олег, 947-й. В ГУМе 100.
1: Ну, хорошо. Может быть, я... Это не важно. Короче говоря, без штанов по улице никто не ходил.
0: Это правда.
1: Понимаете, это все...
2: Из голода никто не
0: умер. И тоже правда, конечно. Да, да. Так, застать страну можно было по-разному, при раннем, среднем и позднем Брежневе, а после вкусе точно осталось разное, пишет Андрей, 97-й. Ну, по-моему, с этого и начали разговор о том, кто такой Брежнев. 534-й спрашивает, мы так и будем зависеть от личности руководителей? Можно как-то достичь стабильного развития без зависимостей от каких-то персоналей?
1: Вы знаете, это золотая мечта, потому что нужно для того, чтобы не было зависимости, нужно создавать систему. Понимаете, система позволяет жить. А когда системы нет, тогда будет ручное управление, вот и все.
0: То есть вы хотите сказать, что при Брежневе системы не было?
1: Система была иллюзорная.
2: Она была. Но скажите мне, пожалуйста, вот люди постарше вспомнят, как называлась последняя брежневская пятилетка 91-95 год, то есть
0: 81-85,
2: уж тогда. Кто помнит? Юр, помните?
0: Нет.
2: ППП. Пятилетка пышных похорон.
0: Да? А, в этом смысле?
2: Сегодня мы хороним
0: Гонка
2: Брежнева.
0: Гонка на лафетах, это я помню.
2: Да, да, да. Геронтократия, вот к вопросу о системе. Когда не было оживления, обновления, какого-то вот такого модернизации прежней системы управления, держалось на том, что уже многолетнее, многодесятилетнее сложилось.
1: Проблема была чисто человеческая, житейская.
0: Ну, то есть система доезжала, получается.
1: Нет, смотрите, ситуация на самом деле, система, еще раз, система нужна всегда и всюду. Дело все в том, что поколение должно сменяться. Вот поколение Брежнева должно было смениться людьми, которые родились в 23-24 году. От них осталось 10% после войны. Я прекрасно помню, я работал в газете, везде любые начальники, кто должны быть? Люди, которые воевали. Понимаете? А люди, которые воевали, они уже были не те. В 70-е, 80-е годы. Это уже, ну, совсем взрослые люди. И вот этого обновления, которое должно было бы быть, конечно, в этом виновата война. Это могу сказать честно, совершенно это правда.
0: Понимаете? Ну, то есть там просто некоторых поколений
1: там просто
0: не было,
1: да? Не было поколения, да. Поколения смены не было никакой. А те, кто остались живы, ну, они их просто их не пускали, понимаете? Вот эта установка. Он воевал или не воевал. Я прекрасно это помню. Воевал или не воевал.
0: Но ты... Так, ну и последние будем звонки принимать. Зато при Хрущеве и Брежневе люди хотя бы вздохнули, и за это им все прощается. Вы знаете, это опять, что власть тогда не сильно трогала людей. Они там чего-то делали, через кого-то что-то покупали, и все нормально.
1: Вы знаете, по поводу Хрущева я могу сказать, что это неправда, потому что это вся эта иллюзия, которая была напущена. Я прекрасно помню очереди, когда у меня года три было, меня мать заставляла идти на улицу, вставать в очередь в булочную, чтобы купить булку, хотя бы кусок хлеба, чего-нибудь такого.
2: О чем вы говорите? Один батон на человека.
1: Да, да. Это, понимаете, вот время, оно как-то стирает многие
0: конечно
1: вещи.
0: Конечно, в этом и проблема. То есть через какое-то время мы, оказывается, помним только хорошее.
1: И поэтому, что касается всей этой иллюзии с Хрущевым, а с Брежневом я абсолютно согласен с коллегой. Брежнев, на самом деле, оказался в ситуации, когда нужно было как-то выправлять ситуацию. Потому что, вы не забывайте, страна была гигантская. По переписи брежневской 241 миллион в стране.
0: А репрессий не было?
1: Не было репрессий, да.
2: Репрессий не было. И инакомыслящих не преследовали.
1: Нет, ну, были.
2: Не было
0: бульдозерная выставка.
1: Слушайте, ну, это, вы знаете, что такое бульдозерная выставка? Они узнали, что завтра там будут работать бульдозеры. Назвали иностранных журналистов, принесли свои картины. Те снимали, значит, пришли мужики, бульдозерщики. Они работают.
0: Нормально.
1: Они обалдели совершенно. Им что картина, что не картина. Им нужно выровнять
0: были территорию. Они здесь, да, они не картины равняют,
1: они, это правда. У них вообще, они...
0: Нет, а при чем тут Хрущев?
1: Я не про Хрущева, это про это эпоха Брежнева. Это период создания вот этих вот диссидентов, вот этой игры. Понимаете, шла большая политическая игра, но, к сожалению, вот условно говоря, аналитики, который должен был владеть Хрущев, это Хрущев Брежнев, да. Ее просто до него не доходило.
0: Брежнев это Гайдай со своими шедеврами. Вот о чем вспомнил. Почему-то Виталий 618 тоже, наверное, важно.
2: Хрущева и Космос. Гайдай.
0: Гайдай,
2: Леонид Гайдай.
1: Ну да, да. Нет, ну это же...
2: Да, да. Ну там много чего было.
1: Было много чего, да, великие режиссеры были. Что там говорить? Возьмите театральный мир, нет, киношный
0: там
1: мир.
0: Же, там же многие говорят, что великие во многом, потому что они научились говорить между строк.
1: Нет, они великие во многом, потому что были худсоветы, редсоветы и все прочее, понимаете?
0: Я на сегодняшний день... Кто-то вот это между строк пропускал.
1: Да это
2: да
1: все...
2: не в этом дело.
0: Ну
2: это
0: как?
2: Что? Ну что, не было действительно гениальных писателей той
1: были,
2: поры.
1: Были, да все не было, режиссеры не было, прекрасные.
2: Не было ничего в театре.
0: Кирилл 77-й пишет, что при Брежневе не расстреливали взяточников и коррупционеров, и вот в том была его ошибка. Она перестала очищаться, как он пишет, от паразитов. Вот так.
1: Не, ну мы можем вспомнить вообще историю с, на самом деле с... За этим универмагом номер, продовольственным магазином номер один.
0: Так раз... это было не только с продовольственным магазином
1: да нет,
0: номер один была
1: все
0: история.
1: Все было. Расстрельная статья была, поэтому все это все немножко не так. Я еще раз говорю, понимаете, на самом деле...
0: Наступил вот узбекское хлопковое дело.
1: Да, было все это.
2: Да, все было.
1: Дело все в том, что наступил момент, когда нормальные образованные люди, а беда заключалась в том, что их было много, я не просто сейчас не хочу ничего говорить, вот. Они прекрасно понимали, что вот эта вот иллюзия, она должна какая-то хлопнуться, потому что, ну, никто не верил ни в какие коммунизмы, ни вообще в личности этого Брежнева там, понимаете, ну, говорю, дорогой Леонид Ильич Брежнев, понимаешь, там, нет, там, дорогой товарищ Леонид Ильич, это неправильно по-русски, это просто по-русски безграмотно, понимаете?
2: Это еще не все, вы вспомните, как тогда мы выступали. 400-й герой Советского Союза, герой социалистического труда, ряд Нобелевской премии области литературы, тра-та-та, и только минут через 10 товарищ Леонид Ильич Брежнев. Вот это не безумный, смешной для большинства людей.
0: Нет, но они же в этом участвовали.
2: В анекдотах растиражированный культ личности.
0: Двоемыслие, которое...
1: Что значит участвовали? Вы знаете, что такое демонстрация на 1 мая, на 7 ноября? Почему ходили люди? Потому что им платили деньги по 10 рублей, это огромные деньги были. Ты несешь плакат 15
0: получишь. Ну, или отгул давали.
1: Ну, отгул, а где как?
0: Да.
1: Это же все ходили, это же было такое массовое развлечение, больше ничего. Это да. же не по поводу того, что
0: нет,
1: там...
0: Нет, ну, это история, которая разлагала общество.
1: Конечно.
0: Когда ты говоришь одно, думаешь другое, да. делаешь третье.
2: А делаешь по третьему, да.
1: Да. Да, конечно.
0: Два отгула, настаивает Олег, 947-й. Я был ребенком во времена Брежнева, жил в Тамбовской глубинке, могу сказать, что как ребенку мне было хорошо. Я подозреваю, что ребенку хорошо обычно при любом руководителе. В Афганистан ушел при Черненко. Настаивает Андрей, 90... А, ну да, понятно, что это значит, соответственно, было где-нибудь в 84-м году, и как-то Брежнева раньше к этому событию не прикреплял. Ну, понимаете, Андрей, до Черненко тоже были руководители в Советском Союзе, и вот, например, при Брежневе эта история с Афганистаном началась. Я попрошу вас надеть наушники, mm-hmm. еще несколько минут на голосование, наши слушатели... Так, только не к микрофону, прямо на уши, просто к микрофону не подносите их. Да, вот сейчас надеваем, все, вот теперь все хорошо. Минус уши, жалуется Виталий. Ну ладно, извините, так получилось, это техническая накладка. Так, 7373948, прошу вас.
10: Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
0: Прошу.
10: За 19 лет правления Брежнева в РСФСР, подчеркиваю, родилось 39,1 миллиона человек, умерло 23,4. Прирост населения, естественный приток населения 15,7 миллиона. 827 тысяч человек, среднегодовой приток населения. Численность населения в РСФСР выросла на 14,2 миллиона. В современной России 91-2024 год, за 34 года, 52,1 родилось, умерло 69,4.
0: Сергей Алексеевич, у нас время заканчивается, вы к чему?
10: Убыль населения 17 миллионов. Вот вам Брежнев система, и вот сегодняшний.
0: Вы думаете,
10: Брежнев
0: это так?
10: Однозначно положительный.
0: Однозначно положительный. Ну вот прокомментируйте.
1: Ну, понимаете, это мы начали с того, что и вы правильно вопросы задали. Если 100% положительно, 100% отрицательно. Люди многие вещи не помнят. Они вот цифры... Они сбивают с толку иногда, понимаете, сбивают. Еще раз говорю, конечно, я прекрасно понимал, какие у меня планы жизненные. Я знал, что такое 24 дня рабочий отпуск. На сегодняшний день я не знаю, что это такое.
0: А кто-то знает.
1: Ну, может, кто-то и знает.
0: Может быть, тогда кто-то не знал про отпуск?
1: Нет.
0: Тоже ведь...
1: Нет, такого не было.
0: В колхозе каком-нибудь работал.
1: Ну, колхозы уже были бы совхозы в основном были.
0: Ну, да.
1: Введена другая система была.
0: А Дмитрий пишет, 601-й, а в голодной Африке прирост населения еще выше.
1: Молодец, правильно пишет.
0: Ну, ведь, да, роль Брежнева в развале Союза, его в соучастники можно записать? Что-то 18-й спрашивает.
2: Ну, как, соучастники можно записать всех советских руководителей.
1: Он сдавал позиции Советского Союза, это правда. Вот эти все мирные переговоры, мы его на самом деле считали голубем мира и многое прощали. Ну, такой вот он борец за мир был. С другой стороны, понимаете, осуждать человека тоже не...
0: При его военной биографии это естественно.
1: Да, он боялся вот этого напряжения, которое специально нагнетали. Понимаете, он как бы упустил очень важную вещь, которую держал в руках Сталин. Вот этот вот информационный поток спецслужб, понимаете, который дает реальную информацию аналитическую. У него ее не было. Она была в руках у Андропова.
2: И еще один момент. Вот я сейчас хочу эту мысль продолжить. Он многое подготовил к будущему падению Советского Союза, когда политика внешняя, по крайней мере, после 1975 года, стала не, как сказать,
0: мы не... Если мы, это, подождите, мы, если это коллективное руководство, значит, Громыко подготовил.
2: И Громыко тоже.
1: Они все готовили.
2: Ну, Громыко готовил это все как дипломат. Он слишком много позволил нашим бывшим союзникам, начиная с Чехословакии.
0: Напомню, Громыко это... как его, гражданин нет или господин нет?
2: Господин нет.
0: Ну, консерва... А он господин, да, получается,
2: по-вашему. А он господин, да. Потому что многие его уступки тогда сделаны в свое время полякам в 70-м году.
0: Да?
2: И румынам,
0: ну, то есть это уже не середина 70-х, это начало 70-х, тоже важно.
1: Да там во все годы, на самом деле, я еще раз говорю, понимаете, они начали разгонять, когда пришел к власти Брежнев, они не очень понимали именно на Западе, кто это и как это. И им нужно было найти слабые места, и они поняли, что вот эта вот история с борьбой за мир, она очень удачная. Вот нужно разгонять, нужно придумать войны вот эти космические, помните эти сои, там всякую фигню, которая, она была изначально дурная, потому что никаких космических войн никогда там никто не мог вести. Но это все нагнеталось, и он все время хотел, чтобы бороться за мир, забороться за мир.
0: Смотрите, значит, тогда уж последний, будем подводить итоги голосования, 124-й, и вы понимаете, какой это поворот. Лучшие правители для России тогда, вот учитывая то, что мы обсуждаем, Сталин и Петр, или Брежнев и Александр Третий?
1: Вы знаете, мне сложно говорить, я просто про Александра Третьего писал в книге несколько. Александр Третий – это был человек, да, при котором не было никакой войны. Это человек, который было понятно, что он не может быть замешан.
0: Ну, такой, значит, жесткий или мягкий?
1: Нет, это человек, который никогда не может быть замешан в коррупцию. Было бы достаточно посмотреть на Александра Третьего, понятно, что это уже никогда не будет, понимаете?
0: Тогда то же самое.
2: Ну, на самом деле здесь...
0: Даже уберем Александра Третьего и Петра. Сталин или Брежнев? Что лучше для России?
2: А почему на одной линии Петр и...
0: Ну, как бы Сталин. Жесткий руководитель или мягкий, да, руководитель? Это, я это думаю об этом,
2: это
0: люди.
2: Это все лирика. Есть консерватизм, а есть изменения, реформы и так далее. Вот Брежнев, по крайней мере, ранний Брежнев, это консерватизм. Это консерватизм в хорошем, благотворном смысле.
0: А поздний уже...
2: А поздний это уже деградация вырождения.
0: Смотрите, обычно... Предлагаем вам угадать, как люди проголосовали. Итак, мы спросили, как оцениваете роль Брежнева в истории страны? Однозначно положительно, скорее положительно, нейтрально, скорее отрицательно и однозначно отрицательно. Самый популярный ответ какой, на ваш взгляд?
2: Скорее положительно.
1: Думаю, положительно, скорее всего.
0: А вот нет. Нейтрально. Вот самый популярный ответ. 34% этот вариант выбрали. Скорее положительно. Второй по популярности ответ. 31%. Однозначно положительно. Третий по популярности ответ. 24%. То есть все-таки про положительно говорят 55% в сумме. А дальше 9% сказали скорее отрицательно и 2% однозначно отрицательно. При этом большая часть тех, кто голосовал, Брежнева, страну времен Брежнева, не застал. Так ответили 37%. Сергей Засорин, Александр Мясников, я благодарю вас. Спасибо.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 18:00, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Президент Ирана поздравил Владимира Путина с Днем России. Масуд Пезешкиан направил телеграмму, в которой выразил надежду, что отношения Москвы и Тегерана будут и далее развиваться. Он также отметил, что взаимодействие в рамках стратегического партнерства между странами будет углубляться в интересах народов России и Ирана. Дональд Трамп опроверг сообщение Тегерана об условиях соглашения с США. Такой пост американский лидер сделал в соцсети Truth Social. Цитата. «Их слабое и ничтожное заявление не имеет отношения к действительности и ничего общего с тем, что было согласовано письменно. Это нечестные люди, они ведут себя недобросовестно», — написал глава Белого дома. Ранее в иранских СМИ появился текст, содержащий пункты соглашения между Вашингтоном и Тегераном. При этом в МИДе Ирана заявили, что документ носит предварительный характер и будет дорабатываться. скатываться. США объявили о выделении Польше 4 миллиардов долларов на закупку американского оружия. Речь идет о направлении дополнительных средств. Совокупно на эти цели поступит 20 миллиардов долларов, сообщил заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Томас Динанно. По его словам, Варшава сможет приобрести на эти средства необходимое вооружение и технику, в том числе самолеты F-35. В РПЛ назвали номинантов на приз лучшему игроку сезона. В первоначальный список вошли 6 футболистов. Это Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев из «Локомотива», Эдуард Спиртян из «Краснодара», полузащитник «Зенита» Максим Глушенков, игрок «Спартака» Исикьель Барко и форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин. Как сообщает телеграм-канал «Лиги», они вышли во второй раунд номинации как обладатели наград лучшим игрокам месяца минувшего чемпионата. Позднее к ним присоединятся победители в номинациях «Лучший вратарь», «Защитник», «Полузащитник» и «Нападающий». Церемония награждения лауреатов пройдет 9 июля. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 24.

0: налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск два раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
1: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Именно поверх времен.
3: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
2: «Имена. Поверх времен».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. Говорим, естественно, о Соединенных Штатах. Как я обещал, у нас сегодня наш гость, хороший друг нашей компании, мой друг, человек, которого я знаю уже много десятков лет, человек, с которым мы вместе в Нью-Йорке вели такую же радиопередачу. Ну, не такую же, конечно. Как может американская передача сравниться с нашей? Это лучше. Но, тем не менее, тогда тоже были замечательные передачи. «Контакты», «Back in USSR», и вел их американский, на тот момент американский журналист Грег Вайнер. Грег Винников. Он, так сказать, Греш, поздоровайся.
7: Мне вот господин инженер что-то показывает.
6: И что он тебе показывает?
7: Он пальцем стучит об телефон, да. А я уже его выключу.
6: Ты уже его выключил? Да. Ну, выключи еще раз.
7: Маму тайм.
6: Да, да, да. Я понимаю, что вы, американцы, по-своему делаете. Ну, иногда послушайте специалистов.
7: Дамы и господа, леди и джентльмены, я поздравляю вас всех с праздником, Национальным днем независимости Российской Федерации, и желаю вам отпраздновать замечательно и от души.
6: Я присоединяюсь к поздравлениям нашего американского друга, так что, как видите, уже нельзя сказать, что американцы как бы не сопереживают и не с нами вместе не празднуют. Вот Грег Вайнер, он у нас, как говорится, здесь, американец, и он всеми, как говорится, фибрами своей души погрузился в этот праздник. Гриш, а что ты собираешься делать на праздник?
7: Ну, я же пришел сюда. Чтобы быть с народом.
6: Под халим. То есть, понимаете, приход на передачу на радиостанцию «Говорит Москва», уж тем более на «Америка Лайт», это уже само по себе праздник. Ну, я очень рад, что этот праздник личный совпал с праздником целой огромной страны. Уважаемые радиослушатели, еще раз поздравляем вас. Но, тем не менее, даже в такой праздничные дни не хотим вас оставлять в покое. Будем вам говорить о новостях. Тем более, Грег, по моей просьбе, очень подготовился. Мы, как всегда, приготовили для вас кучу новостей из Соединенных Штатов. Непосредственно, о чем не так много говорят. Ну, чтобы мы не теряли, собственно говоря, знаете, тонус свой своеобразный. Потому что праздники расхолаживают все-таки. Так что по-человечески мы радуемся, но профессионально, говоришь, мы на чеку.
7: Но мы не размораживаемся.
6: Мы не, да, нет, это мы на чеку, и мы спуску, как говорится, американскому империализму не дадим.
7: И американскому электорату.
6: Электорату тоже, да. Что-то вы там, ребят, Грег, что происходит с Ираном? Вы подписываете или вы не подписываете, а? Сколько можно? 37, 48.
7: 14 июня, воскресенье.
6: Так.
7: В городе Вашингтоне. Вся страна и весь народ.
6: В Вашингтоне?
7: В Нашингтоне, извини, не так сказал. Будет праздновать 80-летие президента Соединенных Штатов Трампа.
6: Так.
7: Но начнется это празднование с воскресенья в Женеве.
6: В тот же день?
7: Да, где господин Венс подпишут, не читая.
6: Не читая, это точно.
7: Соглашение с Ираном о прекращении всего.
6: Неужели всего?
7: То есть все будет прекращено.
6: То есть что? Агрессия, бомбежки, вмешательство во внутренние дела, убийство лидера, воровство финансовых активов. Все прекратите?
7: Одни говорят, что 14 пунктов, другие вообще пунктов не знают сколько. Одни говорят, что мы знаем, что все там, другие говорят, что никто ничего не читал. Но во всяком случае, 4 Боинга прилетело уже в Женеву.

0: Да, уже в Женеве привезли, уважаемые радиослушатели, бронированные лимузины, техобслуживание, прослушку, что там еще,
1: сигареты,
0: наушники привезли.
1: Которые автоматически переводят с фарси на английский.
0: Клюшки для гольфа не взяли там случайно?
1: Как же без этого? Женевский клуб.
0: И целое бейсбольное поле, наверное, туда, да, взяли?
1: Ну, да, немножко стейков захватили.
0: Гольфа, да, травку там.
1: Пару мощных бигманков.
0: В общем, знаешь, у меня такое впечатление складывается, что это путешествие для сотен людей из спецохраны, службы охраны президента, да, Федеральной службы охраны. Это будет такая очень хорошая увеселительная прогулка, но я так до сих пор и не понял, на каких условиях это все подписывается.
1: Я не знаю, Женева очень дорогой город.
0: Женева очень дорогой. Ладно, это бог с ним, но ты объясни мне, пожалуйста. Я читал в нашем варианте, значит, прекращение огня, прекращение бомбардировок, что вообще само по себе уже, мне кажется, невероятно, чтобы американцы не бомбили. А зачем они авианосцы строили? Второе. Это, значит, разморозка активов и инвестиционные планы на сотни миллиардов. Я читал, я видел цифру 300 миллиардов. И самое главное,
1: знаешь,
0: под контроль ставится... Ты мне обещал не перебивать меня,
1: Грег. А я с тобой разговариваю?
0: Да, я не знаю, с кем разговариваешь. Вы, американцы, вы же не следите ни за кем абсолютно. Вы что там свое включили и понеслось, поехало. Что там ведущий говорит?
1: Абсолютно. Я тебя не
0: Можно
1: перебиваю.
0: Можно я? Все, да, спасибо. Я, значит, тебе хочу сказать. Второй еще вариант, что, значит, третий пункт основной, это постановка под контроль так называемой ядерной программы США. По-твоему, третий вариант, значит, бомбежки, атомный проект и инвестиции, так называемые, разморозку активов. Что-нибудь реально это дадут американцы?
1: Я думаю, что на чем-то Иран все-таки купил. Что-то где-то прогнулся все-таки.
0: На чем?
1: Я думаю, экономика. Я думаю, что он взял деньгами.
0: Разморозит.
1: Да, я думаю, что взял деньгами за деньги, за инвестиции, за вложения, потому что там ситуация аховая. Вот, думаю, что ядерное что-то ядерное отдадут. Не знаю, все или не все, какой процент, но что-то отдадут.
0: Теперь ходят слухи, что они собираются компенсировать погибшим вот, и родителям детей. Это, как ты думаешь, компенсация выплатит американцев втихаря?
1: Ну, а чего, господи, что такое?
0: Ничего, 150 девочек убили просто, и все.
1: Ну, извиняться, но заплатят. Слушай, а сколько в свое время в Афганистане были? Ты что, забыл, сколько в Афганистане было заплачено компенсации? Была деревня, нету деревни, приезжает американский конвой, приводит наличку, рассчитывается.
0: Ты когда такое было?
1: Было сколько тысяч раз.
0: Что, думаешь, сейчас тоже привезут наличку?
1: Я думаю, что тоже привезут.
0: А, да, четыре самолета.
1: Cash money.
0: Я так понял, что лимузины и клюшки с гольфа поместились на одном, а дальше это уже...
1: Налик.
0: Да, остальное все наликом привезли. Ну, это да, это они любят. Еще, знаешь, после Второй мировой войны, когда в Италии чуть-чуть коммунисты и во Франции не победили, там дугласы тогда эти, помнишь, самолетики были, вот их отправляли, полные были набиты наличкой. Что-то мне напоминает, я вспоминаю сейчас Киевский Майдан, там вот это все. Ну, это,
1: да,
0: знаешь,
1: там все печенье остались.
0: Меняются только типы самолетов.
1: Печенье.
0: Ну, печеньки, да, конечно, Нуланд. Но Нуланд, я так чувствую, она зажилила
1: наличка. Нуланд кукис.
0: Да, она зажилила наличка, печеньками привезла, судя по тому. Все это так что. Уважаемые радиослушатели, конечно, сейчас будем брать ваши звонки. У нас передача «Диалог», вне всякого сомнения. Если вы сочтете возможным и нужным позвонить в эти праздничные дни.
1: И поздравить Рафаэля Никитича.
0: Поздравить всех нас. Зачем меня только всех нас поздравить с этим, то я буду рад. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб работает у нас. Да, Ютуб даже у нас работает. Вот так вот, правда, пробивается на просторы интернета. В Дзене, смотрите, говорит Москва нас. И, конечно же, заходя на наш сайт радиостанции в правом верхнем углу, наша любименькая, прелюбименькая, отечественная. Знаешь, у нас социальная сеть есть? Макс. Да. Вы там со своими, прости господи, так сказать, думаете, что вы такие одни. У нас тоже своя есть. Вот так вот. Наш ответ Чемберлену. Вот заходите на нашу
1: наш
0: сеть.
1: Наш ответ Google.
0: Да. Так что вот так вот это будет. Тебя вот уже здесь Хишадо с чемпионством поздравляет.
1: Зенит чемпион!
0: Хватит Зенит чемпион.
1: Спасибо.
0: Спартак чемпион. Здравствуйте, Грегушка, тебе 2036 пишет. Так что так, Грег, давай возьмем звонки и потом продолжим. Да, слушаю вас.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я тоже поздравляю всех.
0: Спасибо.
2: День рождения страны. Вот праздник.
1: Спасибо.
2: Значит, Грег, у меня к вам вопрос исторического характера. Вот сейчас вот как-то сравнивают разных президентов. Вот сегодня утром Рафаэль там Кеннеди вспомнил Джорджа Буша-младшего. Вот я хочу вас попросить вот ранжировать, так сказать, вот список президентов, начиная с того, которого я сам застал, это Ричард Никсон. Я помню, там, когда он приезжал в 72-м году, у всех были такие возбужденные, так сказать, физиономии, вот. И вот с Никсона потом, значит, Форд, Картер, Рейган и так далее до Байдена и до Трампа.
0: Вы еще вот, Форд забыли. Короткий промежуток после времени.
2: Никсона, да. Вот не могли бы вы, ну если не по, ну это 10 президентов, вот, вот по убыванию, так сказать, по, так сказать, ну я не знаю, возрастанию фриковости. И, кстати, чем вы объясните тенденцию, что вот начиная с Буша-младшего, с Буша-старшего, фриковость все более увеличится, и как дальше будет прогноз ваш?
1: Фриковость так, будет спасибо. Нарастать? Его, ну, для меня, несомненно, самый великий президент моей жизни, это, конечно, Рональд Рейган. Вне всякого сомнения. Человек, который прошел губернаторскую школу, который два раза был губернатором штата Калифорния. Один из самых блестящих людей, который умел держать себя в руках и умел выгадывать моменты так. У него, как сказал в свое время Илья Григорьевич Эренбург, Константин Михайлович Симонов, у него блестящие рефлексы, он первый выскакивает на разминированное поле. Вот Рейган, он первый выскакивал на разминированное поле. У него были фантастические реакции. И, конечно, по рефлексам, по всему, это самый великий. И недаром американцы его считают третьим президентом Америки. После Джорджа Вашингтона и Абрахама Линкольна Рейган считается номер три по влиянию и по значению американского президента.
0: Ну, там, я поспорю, там есть разные опросы. Все-таки мой любимчик Франклин Делано Рузвельт тоже там.
1: Согласен. Но при всем при этом Рейган вот смог вырваться. Ну, может, они с Рузвельтом делят 3-4 место, там, борьба за бронзу.
0: Ну, до Рузвельта все-таки 4 раза избирался. Это никто такого не было.
1: А по поводу вот этого того, что происходит с президентом...
0: С нынешними, да, у вас.
1: Я думаю, что просто лоббирование. Трансатлантика. Огромное количество трансатлантических корпораций, их влияние. Ведь вы не представляете, в Соединенных Штатах приблизительно 200, больше 200 фондейшн политических, которые занимаются формированием американской политики на ближайшие 100 лет. Не там 10, не 20, не 30, а 100. Богатейшая организация, но вы знаете многие из них, там Карнеги Фондейшн, Вармонт Фондейшн и так далее.
0: Вот Фондейшн.
1: Да, Рейган Фондейшн, Рокфеллер Фондейшн и прочее. И эти люди, конечно, питаются с больших серьезных столов. Они питаются большими корпорациями. Плюс сейчас наступила пора IT, плюс наступила пора искусственного интеллекта. И посмотрите, у нас появился новый триллионер Илон Маск.
0: Это все понятно, Грег, ты вам на вопрос-то ответишь. Что с президентами творится
1: у вас? Такое влияние транснациональных корпораций.
0: Глупеют, что ли?
1: Они просто перекрывают кислород индивидуальности президента. Они перекрывают кислород тому, что он когда-то значил. Вес президентского слова, вес президентской подписи, вес президентского решения, он может поменяться мгновенно. Трамп это показывает. Сколько он, 37 или 38 раз подписывал мирное соглашение с Ираном?
0: Ну, да.
1: Как посчитал Сена?
0: Кстати, там считают кто-то 47 уже, там, знаешь, это вот,
1: так что
0: специалисты будут подсчитывать.
1: Влияние бешеных денег.
0: Ну, и тогда
1: денег.
0: Я думаю, я с тобой в целом могу согласиться, Грег, но мне кажется, здесь уже вопрос психиатрии и метафизики такие. Это просто уже качество... Качество это, оно, ну, просто уже выходит за грань разумного. Слушаю вас.
3: Здрасте. Андрей, Москва.
0: Да, Андрей, пожалуйста.
3: Ну, для меня нынешний праздник совсем не праздник, потому что это один из этапов развала Советского Союза. Я хочу спросить вот уважаемого американца, что такое рейгономика? Чем она принципиально отличалась от предшествующих типов экономики в Америке?
1: Так, рейгономика, грубо говоря, жизнь взаймы. Вот, Рейган просто сказал, что хватит экономить, хватит сидеть на этих самых, на долларах запасов, давайте начинать кредитовать собственную экономику, давайте начать собственными деньгами. И это первая часть, а вторая часть — это транснациональные корпорации. Рейган дал зеленый свет американцам.
0: Да, ну все, да.
1: Да, вот это две такие вещи основные. на чем стояла эргономика.
0: Да, ну и, кстати, надо сказать, что в конечном итоге привело, конечно, ну, правда, развал Советского Союза повлиял здесь, безусловно. Но в целом, конечно, вот конец 80-х, начало 90-х годов, это было время беспрецедентного расцвета в Соединенных Штатах. Мы с тобой были свидетелями этого, но это просто... То есть, я не знаю, там палку нам можно было воткнуть в землю.
1: А потом у нас время доткамов бешеное.
0: Ну, да, безусловно. То есть, люди делали... Столько появилось миллионеров тогда в Америке.
1: Миллиардеров.
0: Ну, Грек. Мы, как говорится, плаваем в своем пруду. Вы там...
1: В своем миллионерском пруду.
0: Да, да. Не лезьте к нам со своими, как говорится, Ламборгини. Нам на Мерседесах тоже было неплохо и на BMW. Так что, да.
1: Извини.
0: С Роллс-Ройсами, своими Майбахами, да. Оставьте нас в покое, пожалуйста. Да, так что это, конечно... В целом, конечно, это, да, в очень большой степени... в жизнь займы, но тем не менее дало свой результат. Я, кстати, я не знаю, вольно или невольно, но вот уважаемый радиослушатель перекинул такую мостик и к нынешней ситуации. Так что здесь, как говорится,
1: да, тоже... нынешняя ситуация, выборы 3 ноября 2020.
0: Вот, кстати, очень хорошее замечание наш радиослушатель сейчас прислал, 6593. Почему я говорю насчет Франклина Делано Рузвельта? Рейгану повезло, пишет наш радиослушатель, что оппонентом у него был тряпка Горбачев. А у Рузвельта, извини меня, оппонент был Иосиф Виссарионович.
1: Ну, во-первых, Рейган пришел к власти в 80-м году, и никакого Горбачева на дух не было.
0: До 88-го года все было уже решено, Грег, поверь мне. Ну что ты говоришь, Рейкявик, вспомни, где первые эти встречи-то были?
1: Раф, а ты помнишь, как это американская общественность, голливудская, что она говорила? Если Рейган придет к власти, это evil, это зло, мы все убежим из Америки.
0: А они Голливуд постоянно говорили.
1: И ничего.
0: Они постоянно. Они постоянно доезжают до ближайшей кафетерия в Канаде, переезжают. Кушают там блинчики с кленовым сиропом и возвращаются потом все обратно за деньгами в Голливуд. Никуда не денется. Нет. Рейган, конечно, все это сделал. Буш, он, кстати, уже, как говорится, там еще два года.
1: Ридмалипс.
0: 88-й год, да.
1: Ридмалипс.
0: Нет, ну у него 2 года было. А Рейган, он, как говорится, вот с 84-85 год, он до 88-го года он сделал всю работу абсолютно.
1: Ну да, он переломил, конечно.
0: Он переломил стратегическую оборонную инициативу. Горбачев купился на это.
1: Мистер Горбачев, Рунзес Болл.
0: Да, это столько
1: сломайте строили. Эту стену.
0: Ну, в общем, да, это, конечно, Голливуд тут сыграл свою роль.
1: Горбачев проигрывал, конечно, Рейгану.
0: Ну, что ты хочешь, механизатор из, как говорится, сельскохозяйственного района.
1: Механизатор не калифорнист.
0: Да. Там у него, конечно, вариантов не было. Ну, а и еще такие были у него советники, типа Яковлева, конечно, там вариантов не было.
1: Да, почему я говорю? Шеварнадзе? Я имел счастье общения с Эдуардом Абрамовичем.
0: Ты что-нибудь понял, что он говорил?
1: Ничего не понял.
0: Я тоже ничего не понял.
1: Но он мыслил. Он очень глобально мыслил.
0: Я в Америке с ним встретился, он в Корнельском университете, он приезжал туда, в Корнельском с супругой своей выступал там. Английский у него такой же, как и русский.
1: То есть хороший.
0: То есть, да, наверное, хороший, да, он очень где-то на вопрос отвечать отказался. В общем, было весело, конечно, смешно было там. Это, так
1: я
0: что...
1: Виктора Степановича послушал в Манхэттенском клубе.
0: Ну, это-то да, вообще у нас просто...
1: Так, да. Так вот, 3 ноября 2026 года будет решаться очень много. Ставки высоченные. И, значит, пока предсказания такие. Race for the White House, такая есть организация, значит... Они говорят, что если те изменения, которые были во Флориде, Вирджинии и в Кентаки, значит, по поводу изменения...
0: Районирование, уважаемые радиослушатели, мы с вами говорили, это вот выборные округа нарезаются сейчас по-новому в каждом штате. Это вот мало обращают на это внимание, но я бы хотел, чтобы вы обратили внимание, потому что это, конечно же, фальсификация, это подтасовки.
1: Gerrymandering. Это называется. Я специально выписку сделал.
0: Gerrymandering. Так.
1: Вот это районирование, о котором ты говоришь, называется gerrymandering. Так вот, если это все пройдет, то шансы республиканцев, которые сейчас 18,9% победить в Палате представителей, вырастают до 30%. И это, конечно, очень много. Потому что, в принципе, для демократов, демократам надо отыграть 3 места.
0: Угу.
1: Они отыграли 3 места, они в порядке. Все, это из 435. В Сенате ситуация довольно шаткая. Там непонятно, там 4 колеблющихся штата. Кто чего как склоняется к тому, что все-таки республиканцы отстоят Сенат каким-то образом.
0: Я хочу напомнить, что в Сенате по 2 представителя от Сената, то есть там конкретно 100 человек, и уже между ними разворачивается по количеству штатов по два представителя.
1: Самое, конечно, скандальное событие Техас, у демократов, это Техас.
0: Техас, да, это потрясающе.
1: Там совершенно сумасшедший какой-то бывший морской пехотинец, который разводит устриц.
0: Да.
1: Вот Кен Пакертон. Вот, он, значит, вообще никто и не звать никак, взял, пришел в демократическую партию и всех там победил.
0: Это, кстати, трамповская история.
1: Нацистская татуировка у него была, дикое количество женщин, sexual harassment, помощницы там разбегались одна за другой, а он взял и выиграл выборы. И вот он сейчас, республиканский сенатор Коллинз, который 30 лет в Сенате, будет бороться за место в Сенате. Это самые скандальные выборы, конечно.
0: Ну, то же самое в Техасе, то же самое во Флориде, то же самое в Калифорнии. В некоторых округах побеждают неожиданно республиканцы, потому что в Калифорнии, где, естественно, сейчас правят бал либералы, они нарезают округа по-своему, чтобы каким-то образом, да, так сказать... То есть там сейчас вообще-то идет полный раздрай. Вот, кстати, Марина спрашивает, скажите, пожалуйста, есть ли в США идеология? Есть идеология?
1: Да.
0: Ну, кроме секса.
1: Америка называется «America is beautiful».
0: Кроме секса?
1: «America is beautiful».
0: И денег. Есть, да, что-нибудь еще?
1: Есть.
0: Что?
1: Деньги и секс.
0: Деньги и секс. Ну, вот это понятно, это я тоже уже. Okay. Так, давай возьмем звонок, потом продолжим. Слушаю вас.
4: Ох, здравствуйте, мои дорогие друзья.
0: Здравствуйте.
4: Но я знаю, что тату опасно для жизни. Может быть, заражение кожи. Будьте аккуратны.
0: Ладно? Хорошо, спасибо, да. Спасибо. Грег, ты что-нибудь, я что-нибудь не знаю? Нет, ты не собираешься никаких тату делать, я надеюсь? Задумался.
1: Я задумался. Да я даже своей дочке не разрешил. И она сейчас ходит без тату, счастливая.
0: Нет, нет, нет.
1: У меня, кстати, через недельку внук родится.
0: Ну, поздравляю тебя. Поздравляю. Это уже второй.
1: Третий?
0: Две
1: внучки.
0: Вот две внучки.
1: Как сказала дочка, если бы она знала, что это еще одна дочка, она бы не пошла.
0: Давай, подождем, потом поздравим и дочку твою, конечно. Молодец. Дедушка-то у нас уже трижды, в общем, так сказать. А Марина пишет. Вообще-то Горбачев окончил университет, то есть это был человек с высшим образованием. Нельзя сказать, что это была Дунька в Европе. Уважаемая радиослушательница, да, действительно, Горбачев закончил Московский государственный университет. Но я вам хочу сказать, что...
1: Что он закончил до этого?
0: Можно до этого он закончил, бог знает что. Это ему не помогло, я так вот вам скажу. Потому что здесь речь идет о чем? Не хотелось бы в персонале уходить особо, но, безусловно, этот человек не соответствовал своей должности.
1: Много чему не соответствовал.
0: Много чему. А уж то, что должности президента и генсека он не соответствовал, это было ясно и понятно.
1: Не был человек места и времени.
0: Я хочу вам напомнить, что некоторые лидеры нашей страны заканчивали всего лишь духовную семинарию, и то частично. И тем не менее, это не помешало им быть блестящими лидерами и выиграть Великую войну.
1: Генетика.
0: Не знаю, генетика или не генетика, просто не знаю этого. Вот, наваждение.
1: Я имел
0: какое-то
1: счастье общаться с Михаилом Сергеевичем в 6 часов.
0: Ой, и что?
1: В гостинице «Вальдорф Астория». У нас была встреча с ним. И это самое печальное воспоминание в моей жизни. Не хочется даже говорить.
0: Безусловно. Я просто хочу вам сказать, что... сейчас скажу, какой год это был, по-моему. Середина 90-х, 95-й, по-моему, год. Он приезжал в Нью-Джерси. Да, он был в Нью-Джерси. И он в Трентоне, столице штата Нью-Джерси, он делал пресс-конференцию. И мы такие все... одухотворенный, я как раз в Принстоне тогда немножко подрабатывал, но это вел семинар по России. И я сказал, ой, сейчас мы встретимся, сейчас это, да, Горби, да. И я прихожу туда, и Горби мне там отвечает. Значит, ну там, правда, американский его представитель был, говорит, а вообще-то ланч с господином Горбачевым стоит 15 тысяч долларов.
1: Да, пожалуйста.
0: Да, пожалуйста, заходите. Я говорю, вы скажите господину Горбачеву, что все-таки российский журналист, так сказать, здесь, да, представитель очень крупной газеты, российской, московской. Вот, нет, не помогло. И вот так вот у нас там встреча не состоялась. Так что, а здесь я, да, встречался с ним, был на его пресс-конференции. Это на Зубовском он приезжал туда, я как раз тогда. Это конец 80-х был. Ой, ладно, что мы о плохом? Давай лучше наших радиослушателей послушаем. Да, слушаю вас.
5: Добрый день.
0: Добрый.
5: Вот про Горбачева, может, вы и правильно сказали, но вот сама система была роста партийных работников, ведь она начиналась с инструктора райкома партии, второй секретарь райкома, первый горком. И ступеньки надо было все пройти, чтобы стать членом ЦК. И мне казалось, там, ну, человек, который не обладает умом, талантами, вряд ли мог пройти всю эту карьерную лестницу и в итоге стать генсеком.
0: Ну вот скажите, спасибо, ну скажите, вот у нас был такой генеральный секретарь Черненко, вот он там прошел все эти, да, наверное, Ельцин у нас был такой, ну и что это? Это что, вот показатель того было? А ведь до них, допустим, вот сталинская система, да, конечно, там, я не хочу идеализировать ее. Слушай, но простите Косыгин меня, 30, там...
1: 32 года стал министром.
0: В 30, Косыгин, посмотрите, сколько было, сколько человек было, молодых людей, которых Сталин замечал, выдвигал, невзирая ни на что. Это касалось,
6: и
0: кстати...
6: И доверял.
0: Доверял им, конечно, да. Ну да, там, конечно, система была жесткая, конечно, каждый знал свою ответственность. Но вы посмотрите, какие великие свершения-то были.
1: А Косыгин уже почему-то из Непманов пришел.
0: Ну, там, да не, ну там родословно убрать, там половина армии были царские офицеры, ну, там, при всем при том, что там...
1: Борис Михайлович Шапошников начали генштабы.
0: Ну, Шапошников, вот именно, которого чрезвычайно уважал, Василенко, Жуков, конечно, там многие были. Баграмян, он начинал же тоже оттуда, он же был прапорщиком, по-моему, в царской армии начинал потом, как говорится. Так что это тут, знаете, пройти и не пройти, это еще не показательно. Просто сгнила эта система. Система была гнилая по сути своей. И невозможно было нормальному, честному, порядочному человеку продвинуться по ней, если ты не угождаешь, не подхалимничаешь, не воруешь, должен быть запятнан. И, кстати, это же и сейчас, да, уважаемые радиослушатели, мы подобные вещи видим и сейчас. Посмотрите, что у нас творится, допустим, в некоторых регионах, когда просто вся система, мэр этот, вот мы так следим за этим, губернаторы, мэры, даже во время специальной военной операции умудряются воровать, подкупать, но это же просто уже. Откуда они, казалось бы? Уже новое поколение вроде бы, да? Нет. Дети, внуки, все оттуда, что называется. Так что здесь уж, как говорится, не до системы. Да, так что от человека, конечно, это зависит. И будем надеяться, конечно, что это будет под контролем. Потому что иначе это нас изнутри просто добьет. Но сейчас выпуск новостей, который подготовили мои уважаемые коллеги. А потом продолжим.
7: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
8: В Москве 18:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области один человек пострадал в результате удара дрона ВСУ. Беспилотник атаковал автомобиль в селе Варваровка, сообщает оперштаб региона. Водителя со множественными осколочными ранениями доставили в Октябрьскую больницу. У машины разбита передняя часть кузова. Кроме того, в оперштабе рассказали, что в поселке Пролетарский на парковке коммерческого объекта взорвался FPV-дрон. Повреждены 4 автомобиля. Далее новость Лент-Информагентств. Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил на 7360 человек, сообщает РИА Новости, ссылаясь на указ президента. Подробности через полчаса. МИД России объявил о введении уведомительного порядка пересечения границы для дипломатов ЕС. Мера вступит в силу 15 июня. Она коснется сотрудников диппредставительств и консульских учреждений стран Евросоюза. Причины не называются. Президент Финляндии снова заявил о необходимости диалога с Россией. Александр Стубб считает, что контакты с Москвой нужны как на уровне Европы, так и в двустороннем формате. Цитата. «Мы остаемся соседями с Россией. Соседями должны быть другие отношения», — сказал он на мероприятии. По мнению Стубба, начать диалог необходимо с мер по укреплению доверия. В ВСУ решили заменить наемниками до 50% штурмовиков и пехотинцев. С таким заявлением выступил министр обороны Михаил Федоров. Цитата. «Открываем рынок рекрутинга иностранцев для усиления боевых подразделений. Наша цель – до 30-50% должностей штурмовиков и пехотинцев заполнить иностранцами», – написал он в телеграм-канале. Сегодня Владимир Зеленский поручил продумать механизмы по привлечению большего числа наемников в ряды ВСУ. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь, и до плюс 30 атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
7: Говорит Москва.
6: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
9: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
6: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
9: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
10: Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
11: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
12: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
13: Я все знаю! Ты убил его!
12: Нет, Люк. Я...
14: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
13: Нет!
15: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
16: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Мосты и набережные Москвы. В эфире экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов. В этот понедельник после 12 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
2: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт».
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу «Америка Лайт». У нас в гостях Грег Вайнер, американский журналист. Говорим про Америку, конечно, все, что там происходит. Грег, давай мы немножечко остановимся все-таки вот на этом районировании внутреннем сейчас. Вообще, какие сейчас прогнозы? Последнее время вопрос, вот рейтинги, которые составляются, они стали немножечко исправляться в пользу республиканцев.
4: Это правда.
3: Что происходит, как ты думаешь?
4: Я думаю, что ситуация проста до этого самого.
3: Как всегда.
4: Да, потому что у демократов нет никого. Ни одного лидера.
3: Да, вот это проблема для них.
4: Нет лидера, вокруг которого партия может быть консолидирована. Но если все обвиняют республиканскую партию, что это партия Трампа, ну, Трампа, но он лидер. Он лидер, который там у него то не то, это не так, но все равно другого нет.
3: Ну да, дэдди, папочка такой, да, все-таки
4: то
3: есть.
4: У демократов ситуация ноль.
3: И потом согласись, Грег, извини, перебью, согласись, что фигура Венса, вице-президента, и фигура Рубио, соответственно, государственного секретаря и помощника национальной безопасности, они тоже национального уровня уже. А у них, ну, Шумер — это вообще, как говорится, анекдот сходящий, так, Нэнси Пелоси, как говорится, даже о женщинах не будем говорить, так сказать, нехорошие вещи, что она там творила, натворила. Бенни Сандерс, ну, прости меня, это буйный старик тоже, до сих пор собирается.
4: Еле буйный.
3: Да, то ли кибуцы, то ли колхозы хочет строить в Соединенных Штатах. То есть, серьезно, нет. Мамдани, он, по-моему, облажался полностью в Нью-Йорке. Это мэр Нью-Йорка, который вроде бы какие-то у него были там перспективы, какие-то амбиции.
4: Лидер Зумеров.
3: Да, лидер Зумеров. Но, по-моему, лидер Зумеров зиму не пережил.
4: Нет.
3: То есть он Нью-Йорк просто бросил, там народ с ума сходил.
4: Бесплатного общественного транспорта нет.
3: Так и не есть.
4: Попытка сделать бесплатные детские сады провалилась,
3: тоже,
4: потому что она стоила 9 миллиардов денег, да, никто,
3: да,
4: не,
3: да,
4: дал.
3: Это вообще мне нравится, знаешь, когда человек приходит к власти, говорит, что он сделает это,
4: все,
3: а потом приходит к власти и говорит: вы знаете, я хотел сделать бесплатным общественный транспорт, и я хотел сделать детские сады бесплатные. Но вы знаете, что получилось? Что? Денег нету.
4: Не
3: а
4: хватает,
3: ты,
4: не
3: а
4: хватает.
3: Раньше, а, не хватает. Это не там, хватает. Там всегда, в Нью-Йорке там всегда несколько десятков миллиардов не хватает. А что он тогда обещал-то тогда?
4: Вот объясни. Он же от чистого сердца.
3: А,
4: уже без обмана.
3: Я все понял, да, я все понял. Да, от чистого американского сердца. Да, что-то не меняется никогда. Так что насчет этого, да. Кстати, вот я по поводу Техаса хотел сказать, потому что сейчас там любопытное воззвание губернатор Эббот сделал, знаешь? Он в связи с тем, что там Танарики, вот этот вот демократ бешеный совершенно побеждает, он праймерис выиграл, и в Техасе оплот консерватизма, там появился реальный, ну, штатного уровня, конечно, лидер, а вот демократов, он сейчас там собирает команду рокеров, байкеров, таких правых, чуть ли не куклукс-клановцев, которые сейчас вот он под свои знамена республиканские зовет, потому что сам Эббот, я напомню, у него после несчастного случая он в кресле каталки ездит, у него амбиции стать там, допустим, каким-то национальным лидером на какую-то должность на национальном уровне в Вашингтоне, он не претендует, но он очень популярный, популярный губернатор в Техасе. И вот сейчас там у них сейчас фактически происходит противостояние. Там чуть ли не факельные шествия уже происходят. Байкеры эти все...
4: Какое слово ты сказал?
3: А? Факельные шествия.
4: А там первые три буквы какие?
3: Грег, ты мне сейчас напоминаешь, ты реагируешь только на такие вещи, да?
4: Не, ну у меня просто нью-йоркское ухо.
3: Да у вас, да. Короче, то, что у вас называется, так сказать, бог знает чем, да, черт побери, у нас это огонь и свет, да. Так что в данном случае там сейчас происходят такие очень любопытные вещи. Я не удивлюсь, если у нас вот сейчас консерваторы будут собирать под знамену всех, кого только возможно. И там, я не знаю, там же есть куча групп таких полукриминальных, знаешь, которые потом...
4: Болельщики Никс.
3: Ну да, кстати. Ну да, конечно, еще, уважаемые радиослушатели, надо сказать, я не знаю, как вы, но это касается спортивных пристрастий, но мне совершенно, вот абсолютно я не под впечатлением этого чемпионата мира по футболу, который сейчас идет. Я не знаю, наверняка вы следите, бог вам руки, но
4: 48
3: произошло...
4: 48 команд.
3: Ну что 48 команд? Сейчас вот «Нью-Йорк Таймс», кстати, вчера написала, у вас, говорит, это чемпионат мира для высшего общества. То есть там билеты же совершенно несусветные. Ты знаешь?
4: Это в Америке. В Мексике они подъемные.
3: Да, в Мексике то, что они подъемные, там только начинается. Финальный, ты знаешь?
4: А финальный там по 100 тысяч долларов.
3: Да так вот там и больше даже сейчас будет это еще. В чем это официальная цена? 100 тысяч долларов, уважаемые радиослушатели.
4: ФИФА, бедная организация, на что-то надо жить.
3: Да,
4: надо платить деньги руководству.
3: Вот с этого, да, и надо начинать, что надо руководству платить деньги. Но в Нью-Йорке произошло чудо обыкновенное. Я хочу сказать, что это баскетбольное чудо.
4: Необыкновенное.
3: Необыкновенное, да. Нью-Йорк Никс, который был очень долго-долго в загоне. Сейчас вроде бы он выходит в плей-офф. Одна игра осталась, да. Ну, фактически он 3-1 уже.
4: И они будут чемпионами.
3: Да, и они будут чемпионами уже. Все там понятно, что уже, скорее всего, так и будет. Они выиграли у Антонио Сперс. Это тоже очень известная команда Сан-Антонио. И на последней секунде счет, можете себе представить, 111-110 в пользу Spurs. И в этот момент шикарный бросок, 112-111.
4: На добивание.
3: На добивание, причем, да, Никс вырывает победу. Что в Нью-Йорке творилось, но это надо отдельно говорить. И, конечно же, это по масштабу...
4: Больше всего меня потрясло, конечно, звездный состав болельщиков.
3: А, да, ну там все были. Там все были абсолютно.
4: Проще сказать, кого там не было.
3: Там Николсона видел, пришел старичок, кто-то еще там
4: был. Санфилд пришел, ну, все.
3: Ну, да, там весь Голливуд, конечно.
4: Сборище мультимиллиардеров там было тотально.
3: Да, периодически нью-йоркцы, которые сделали карьеру в Калифорнии, в Голливуде, они, как говорится, возвращаются.
4: На родину.
3: Да, на родину, и действительно вот так вот, как говорится, поддерживают. И только так вы можете узнать, откуда эти люди, собственно говоря, там появились.
4: За кого они болеют.
3: И за кого они болеют, да.
4: Так это во Флориде то же самое.
3: Ну, в принципе,
4: когда
3: да.
4: Когда играет Флорида Пантерс, играет с Нью-Йорк Рейнджерс, ну, все трибуны кричат «Let's go, Rangers!»
3: Да. Нет, а самое еще смешное, когда канадская часть Голливуда, она такая большая достаточно, когда начинается там, допустим, Эдмонтон Ойлерс или там Maple Leafs, да, или Canadian, да, Монреаль Канадиенс играет с нью-йоркскими командами, там, и, там, или там с Avalanche, допустим, или с Capitals, Вашингтон, там эти наши команды овечки, то там тоже видно, как они реагируют. Понятно, что они в душе, конечно, остались канадцами. Но вот, тем не менее, да, Нью-Йорк, вот у него сейчас вот такой вот, знаете, действительно там все подвоодушевлены вот этими событиями, которые происходят, и, конечно же, все под большим впечатлением. Но это действительно блистательная была игра. Так, Николай пишет. Уважаемый Грег Рафаэль, если бы не Горбачев, Яковлев, и же с ними, то вы бы сейчас сидели бы в студии и не принимали звонки от слушателей, а строго по бумажке рассказывали о рекордных надоях молока в колхозах на Черноземе, да про перевыполнение плана по выплавке чугуна на заводах Западной Сибири. Николай, во-первых, я не вижу ничего такого плохого. Я хочу сказать, что одной из первых моих практик была в Загорске тогда, это Троице-Сергиевск, город, да, назывался Сергиев-Посад, на птицефабрике. Я ничего такого, значит, предосудительного для себя, как для журналиста, не вижу. Говорить о рекордных надоях молока в колхозах на Черноземе, перевыполнении плана по выплавке чугуна на Западной Европе. Так вот, вот эти самые люди, которых вы упомянули, Николай, сделали все, чтобы у нас не было рекордных надоев молока и не было перевыполнения плана по выплавке чугуна. Они вообще все закрылись именно из-за этих людей.
4: Я совершенно добавлю. Дело в том, что Михаил Сергеевич Горбачев, он не побеждал ни на каких выборах.
3: Да это вообще никаких выборов не было. Да,
4: вообще непонятно, как он стал генсеком, потом он стал вдруг президентом.
3: Сначала он стал секретарем по сельскому хозяйству, его Брежнев ввел.
4: Да, его полюбил Юрий Владимирович Андропов,
3: специалист,
4: да,
3: да.
4: За молодость и хорошую улыбку.
3: И за хорошие приемы, которые он ему устраивал в Кисловодске.
4: Никаких конкурсов, никаких побед политических абсолютно. За ним не было. Ему просто упало все в ноги.
3: Да.
4: И он этим не смог воспользоваться.
3: Абсолютно. Человек не соответствовал своему. Ну, может быть, был бы хорошим юристом, наверное.
4: Ну, я думаю, на его месте любой другой был бы немножечко получше, слегка.
3: Ну, по крайней
4: более
3: мере...
4: Более образованный хотя бы человек.
3: Да. Ну, и нет сослагательного наклонения, правильно так говорится, но, безусловно, здесь, ну, я просто даже и не знаю.
4: Ну, в данной ситуации, ну, я хочу сказать, что микрофон, ну, не выключай.
3: Молодец. Вот привет, 18-й. Привет из Сергиева Посада. Сергиев Посад, привет. Привет особенно работницам птицефабрики. Я надеюсь, она еще работает. Музей игрушек. Там я вам рассказывал, уважаемые радиослушатели, я встретил замечательную американку Саманту Смит, которая приезжала к нам. Кстати, вот 80, это 83-й год был. если мне помню. Нет, 81-й год, да. 81-82 год она приезжала.
4: Это как... Андропов
3: был. Да, вот Андропов это... тогда был как раз. А, да, 83-й год. Брежнев же в 82-м у нас.
4: Да, ушел.
3: Да, да, ушел жить. Да, так что. Или 81-й. 82-м. Да, ну вот 83-й, это да, как раз было во время Андропова. Он тогда письмо получил, и он написал ей письмо. Я помню, она приезжала, она была в Сергиевом Посаде, так что я прекрасно это помню.
4: К сожалению, в Советском Союзе система роста, вот как я там говорил один из наших слушателей, она исключала конкурентную способность людей. Люди шли совершенно по другой схеме вверх. Если мы действительно проходили бы какие-то конкурсы, побеждали в каких-то локальных выборах и показывали, оттачивали свое мастерство, как это было, скажем, в социалистической Венгрии, вот я думаю, что страна была бы жива и существовала бы до сих пор.
3: Ну, может быть, может быть. Давай возьмем звонки, не будем забывать. Слушаю вас.
0: Здравствуйте, извините за повторный звонок. Специально для Николая. У нас в РСФСР, именно в РСФСР, среднегодовая добыча этого самого молока производства 50 миллионов тонн, а сейчас еле-еле 30-35. И по данным радио «Комсомольской правды», которое они озвучили в конце позапрошлого года, на треть меньше мы потребляем молочных продуктов на человека в год, чем в Советском Союзе.
4: Но зато мы других продуктов потребляем, которых не было в Советском Союзе.
3: Хорошо, спасибо за звонок. Да, уважаемый радиослушатель, я не хочу сейчас вступать в эту дискуссию. Да. Кто-то считает, что он сделал, ради бога. Вот я, например, помню, когда пересекался с Милой Йович, она в восторге от Горбачева. Она говорит, что это он, так сказать, вот то, что она такую карьеру. Ради бога, пускай люди считают, как вы считаете. Страну зачем надо было разрушать?
4: Тем более референдум был за сохранение.
3: Тем более референдум был за сохранение. Почему силу воли, которая должна была быть, почему не было применено? Вот в тот момент, вот в тот именно момент, этих трех негодяев в пуще Белорусской арестовать просто и при попытке к бегству, и все. Причем каждый из них в своих мемуарах писал: «Мы ждали, мы ждали, мы ждали». И Бурбулиса заодно еще с этой кавалькадой, которая там это все стряпала. Страну-то зачем надо было... Сколько потом людей погибло из-за этого? Сколько войн потом вот так вот просто отошло? Закавказье, Средняя Азия, Прибалтика. Это что началось? Когда? Тогда вот и началось. Когда потеряли?
4: Вспомни Дэвида Кореша, который хотел отделиться. Помнишь всю эту ситуацию?
3: Да, кстати, вот здесь очень хороший, да, это так называемая ВАКО. Это в Техасе была секта, если вы помните, ветвь Давида. Дэвид Кореш там собрал, как говорится, свою тоже, так сказать, там, ну, такую-то секта была такая, там сотни человек были. Захотел тоже там куда-то отделиться, куда-то уйти.
4: От Америки.
3: От Америки, да. Приехали ФБРовцы, а вернее вот служба это АФТ, это, которая контролирует табак, огнестрельное оружие и остальное. Просто сожгли там всех, 40 человек. Просто подпалили и сожгли.
4: 400.
3: А? 400. Нет, там...
4: 400 человек.
3: А, 400 человек, но там, по-моему, там дети 400. Только были. В том числе...
4: Всех похоронили.
3: Просто всех похоронили там, и все. И вопрос там о выходе Техаса, от ветви Давида там какой-то. Сразу снялся, и все. Никто больше ничего
4: никого
3: там...
4: Никого референдума
3: да,
4: не было.
3: Да, как говорят в хорошем анекдоте, таки никто уже никуда не идет. Да. Вот и все. Кто сейчас вспоминает этих заживо сгоревших детей? Кто? А это же было вот какой? 90-й какой год было-то?
4: Начало 90-х.
3: Начало 90-х было, это не так давно. Кто-нибудь вспоминает сейчас об этом? Кто-нибудь говорит о том, что там произошло?
4: Да уже все забыли. В 85-м году на Балтимор просто сбросили бомбу.
3: Да.
4: Там пытались, там была какая-то там, когда, секта черная.
3: Там просто, когда они захватили часть квартала этого, да. Они просто разбомбили на
4: просто вертолет. Просто прилетел вертолет.
3: Кто сбросил. Вспоминает сейчас об этом? Да забыли уже все давным-давно. И вспоминать не хотят.
4: Хотя мэр был черный.
3: А Америка стоит, видите, как она объединенная, соединенная пока Штаты Америки. Вот это те решения, которые надо было принимать. Это непопулярное решение.
4: Непоколебимое.
3: Но именно вот когда центральная власть... Ведь понимаете, в чем дело? Ведь эти вот стремительные силы внутри любой страны, уж тем более, допустим, такая, как Россия, они всегда были, есть и будут. Как и в любом организме нашем, существует огромное количество вируса, который тихо сидит и ждет своего. Что он ждет? Ждет, когда организм ослаблен, когда он не сможет уже сопротивляться, иммунитета нет. Вот так и это все стоит, ждет. Посмотрите, Союз развалился, Горбачев сделал. Посмотрите, как сразу все это сколыхнулось. И Карабах, и Грузия-Абхазия, и Средняя Азия, и Андижан.
4: Биробиджан не дрогнул.
3: Биробиджан, да, не, от Сибири не отделялся, нет, нет. Да. Это надо отдать должное,
4: отдай,
3: Грег.
4: Отдай.
3: Да, отдаю должное, как говорится, да, братья-евреи, так сказать, непоколебимы были. Китаю и к Монголии не стали присоединяться, мужественно решили нести свой крест.
4: Последние 300 евреев Биробиджан.
3: Ну, не надо, что это там нормально.
4: Ну, сейчас 20 говорится. Человек там осталось.
3: Сколько? 20. Да ладно, 20. 26 человек осталось.
4: 26, извини.
3: Да, не надо, зачем ты преуменьшаешь?
4: Да, извини, пожалуйста.
3: Рафаэль, а почему вы сами не протестовали против развала СССР в конце 91 года? 20-36. Много вы обо мне знаете?
4: Вот много вы обо мне знаете.
3: Да, если вы знаете, то вы удивитесь. Да. Я надеюсь, приятно. Так что здесь, как говорится, давайте не будем на эту тему говорить. Ой, Господи. Марина, Горбачев испугался за себя и за свою семью. Ну, да.
4: И похоронил страну.
3: И да. Похоронил страну, да, да, да. Вы знаете, я еще раз хочу вам сказать, это вопрос выбора. Это вопрос выбора. Это сложный вопрос. Вот, знаете, есть такой город Минск, есть Беларусь, и там тоже пытались свергнуть и убить президента. Я, вы знаете, о ком я говорю. Речь идет о президенте Беларуси Лукашенко. Он тоже беспокоился за свою семью, за своего сына. Вы помните, наверное?
4: За обоих.
3: Наверное. И помните, что сделал этот президент и что сделал его сын? Он взял автомат и вышел на улицу, а сын его... 17-летний тогда Бакульникой был. Это, ну, что-то 16-17. Ну, старший, это понятно. Я про это, как говорится, там это все. А это его несовершеннолетний сын взял автомат и прикрывал отца. Спину отца прикрывал. Тоже беспокоились, наверное, об этом. Как вы думаете? А был другой президент, немножко южнее, по фамилии Янукович, который как последний подлец и негодяй сбежал и оставил всех на растерзание. Свою страну, своих людей, которые вы выбирали. Донбасс. Которые потом утюжили эти подонки на вертолетах, на самолетах, пока мы не вмешались. Тоже. За семью, наверное, беспокоился. Конечно. Но если ты за семью беспокоишься, не лезь тогда ты туда.
4: В политику.
3: Не лезь ты в политику. Иди библиотекарем работать.
4: Угу.
3: Я слышал, что у библиотекарей очень крепкие семьи. Знаете? У библиотекарей, у смотрителей музеев, допустим. Знаете, замечательно.
4: Низкий процент развода.
3: Низкий процент развода и вообще низкий процент политических убийств. Знаешь, вот как-то никто. Ой, Господи. Да, слушаю вас.
5: Добрый день, уважаемый ведущий.
3: Добрый день.
5: Знаете, я общался с абхазами, азербайджанцами, армянами, грузинами. Вот все они, кроме Азербайджана, были дотации у центра. И все они дружно бухтели на старшего брата. Мне этот абхаз гордо говорил, от в Турции абхазы. Слушайте,
3: Уважаемый радиослушатель, достаточно того, что вы сказали. Я очень рад, что вы общаетесь с азербайджанцами, армянами, абхазами там, и так далее, и так далее, и так далее. Продолжайте общаться. Потому что у вас, по-моему, немножко какое-то не совсем, так сказать, верное представление о том, как это было. То, что регионы были дотационные в очень большой степени, это не секрет, и я здесь с вами соглашусь. Я не знаю, там, кто, в какой степени был, там, или еще что-то. Это сейчас речь об этом идет. Просто мы сейчас говорим о других вещах, это раз. И второе, не нужно сейчас задним числом, как говорится, привносить отношения, что говорили. Это говорили, Бог знает, когда говорили. Да, вы знаете, в 41-м году тоже это говорили, тем не менее, и азербайджанцы, и абхазы, и армяне, и грузины, и казахи, все встали на защиту нашей общей родины. Так что давайте мы будем поаккуратнее.
4: Я помню перед развалом Советского Союза вот эту песню, что Украина кормит весь Советский Союз.
3: Да, это было потрясающе.
4: И если мы распадемся, как мы будем жить? И вот распалось, и ничего. И в стране, оказывается, все есть. В этой стране, которая называется Российской Федерацией.
3: Нет, в Российской Федерации
4: все есть. И содержать ее не надо.
3: Да.
4: Она сама может кого посодержать.
3: Да, и, вот с Украиной как-то не получилось.
4: И поторговать кое-чем
3: да,
4: может.
3: Да,
4: да. Да.
3: Ну, это общее, конечно. То, что были абсолютно иждивенческие настроения в отношении России, это безусловно. Я вам как могу сказать даже больше, это еще, наверное, требует определенного исследования. Россия была такая империя, очень, очень странная немножко империя, где метрополия жила хуже гораздо, чем национальная окраина. Я это прекрасно помню, когда я из России, потому что я родился и вырос все-таки здесь, я ездил к родственникам в Грузию и в Армению. Я видел, как там живут, причем в сельской местности. Я вот, мои родственники жили около Мырнули.
4: Но Грузия же не платила налоги.
3: Ну, это я сейчас даже не говорю. Я просто видел, как там живут как люди, бедствовали. Как живут там, да, как они там все бедствовали. У всех там, у всех абсолютно были автомобили в той или иной степени. У всех были шикарные дома. И у всех, каждый пытался своего ребенка засунуть...
4: И у всех были горячие воды, электричество.
3: Абсолютно все, да. Высшее учебное заведение. Самый высокий уровень высшего образования был у нас в Закавказье и на Кавказе. Все практически, вот кто только, возможно, посылали в Россию, поступали. Каким образом поступали, это отдельный вопрос. Но, тем не менее, вот как раз это было. Это я прекрасно это помню. Поэтому это, ну, такой своеобразный секрет Полишинеля, конечно. Но вот сейчас они, когда оторвались от России, они сейчас все это почувствовали. И что-то мне подсказывает, что стремительные силы сейчас наоборот, вернее, центробежные силы, они сейчас все-таки как-то, знаете, меняются на центростремительные.
4: Цена вопроса прояснилась вдруг.
3: Ну, прояснилось вдруг, конечно, да. И теперь просто будет, я надеюсь, более честное отношение. Ну, независимые, если хотят, ради бога, тут, что тут думать-то. Помогли построить совершенно новые страны, новые республики, новые государства возникли. Ради бога, живите просто нормально, не портите нам нервы, как говорится, не вступайте в какие-то организации, которые хотят нас всех уничтожить. Будет вам счастье всем.
4: Я считаю, что все-таки Евросоюз без Армении – это неполноценная
3: Армения. Да, это точно. Спешит просто
4: Пашинян. Без Армении, Молдавии.
3: Да, спешит, да, Молдавия. Вот... Армения и Молдавия, да. Они
4: принесут... Новые точки опоры.
3: Абсолютно, это будет свежий глоток воздуха будет. Единственное, что они не совсем понимают, что это аммиачный какой-нибудь будет воздух, но это будет, конечно, замечательно. Вообще, это, конечно, жесточайший план России взорвать Евросоюз изнутри, разрешить Молдавии и Армении войти в состав. Это замечательно просто будет. Они просто, я говорю, воспрянут там духом. Это украинские
4: духом.
3: Беженцы покажутся цветочками просто. Потому что эти же армяне и молдавяне, они же не будут там, знаешь, это скандалить там. Это. Они просто будут постепенно...
4: Возьмут свое.
3: Просто будут брать свое, то, что им положено, и все. Так что старший сказал. Ну и на этом, как говорится, пошло. А особенно, конечно, сейчас вот румыны, они дают задний ход. Молдавию не хотят уже особо как? Принимать. Да, потому что понимают, что они Румынию сначала взорвут, а потом уже будет...
4: Такая остальное. Чистая, милая, хорошая страна Румыния. Любит Молдавию.
3: Румыния потрясающая. Это была единственная страна, я прекрасно это помню, единственная страна, куда не хотели ехать наши туристы советские. Они возвращались обратно с лейми, там покупать было вообще нечего, просто абсолютно.
4: А почему? Портрет Чаушеску.
3: Ай, портрет Чаушеску, да, тогда это... Ты думаешь, было очень много спроса, да, на него? Гений Карпат и все такое. Вот Николай говорит, про Уральскую республику чего столько стоит? Конечно, сейчас мы забыли, а ведь там уже чуть ли не деньги начинали печатать у нас в славном городе Екатеринбурге. Было дело тоже. Ирина пишет, Дональд Трамп уснул во время матча финала НБА в Нью-Йорке. Попасть на игру, это было не просто, билеты покупали за десятки. Да, это действительно...
4: Главное не, что он уснул, а что ему снилось.
3: Да. Вот я знаю, что ему снилось. Что вот. Тебе снится? Крейсер «Аврора».
4: Крейсер.
3: Крейсер «Аврора», да, в ночь, когда... Наверное, что-нибудь такое у него было, да? Но, судя по всему, президент в США зрелище это не оценил. Ну, что вы хотите? Да 80 лет человеку, 9-й десяток пойдет, да. Он как-то... Он, знаешь что, он, наверное, устал за мячиком следить. Они, ребята, так ловко его перебрасывали.
4: А сколько детей, а сколько бизнесов, а сколько внуков.
3: Кстати, Грег, тут дай под закуску немножко. Зятёк и Витёк у нас тут приезжают.
4: Зятьков и Витьков.
3: Да, Витков с Джаредом Кустером собираются приехать сюда. Что они будут здесь обсуждать? Я вот не могу понять.
4: Обсуждать или считать?
3: Я даже не знаю, что они будут делать.
4: Я думаю, обсчитывать.
3: Чего они привезут что-нибудь?
4: Что-нибудь привезут, составят, подведут баланс.
3: Опять наврут?
4: Ну, зачем?
3: Ну, да я не знаю, зачем. Это просто генетика.
4: Я думаю, они посчитают.
3: Чего?
4: Ну, сведут баланс, там, предложения. Что купить, что продать.
3: Но не контролируете вы НАТО свое, там, Европу. Что с вами разговаривать-то там? Что вы можете предложить?
4: Что Бог пошлет.
3: Что Бог пошлет. Да Бог вам ничего уже не посылает. Все как-то от вас все больше. Вы сейчас пока еще с Ираном разоритесь, судя по всему, когда начнете выплачивать ему за моральный ущерб.
4: У нас есть чудные союзники. Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар. У них с деньгами все очень хорошо. Я думаю, они скинутся.
3: Судя по всему, скоро будет не очень хорошо у них с деньгами, потому что начнется это. Ладно.
4: Если был же подарок, самолет 400 миллионов подарили. президент Соединенных Штатов.
3: И Катар, и отбомбили с Катар, да. Уважаемые радиослушатели, передача подходит к концу.
4: С праздниками.
3: Завтра в 14:00 я вас всех жду. У нас будет прямой эфир, музыкальная передача. Познакомлю вас с творчеством очень смешной и очень замечательной группы, которая очень странно называется «Ночь с тремя собаками». Это, как говорится, певцы мелодичного рока Соединенных Штатов. Вспомним время хиппи, 60-е, 70-е. Надеюсь, получите удовольствие. И я надеюсь, что ваш праздник станет еще более красочным. Всего самого доброго. До завтра, 14:00, музыкальная страничка «Америка Лайт».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 19:00, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Москве. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом, общее число уничтоженных беспилотников, запущенных в сторону столицы, с начала дня достигло 22. Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России. Она выросла на 7360 человек, следует из указа президента. Согласно документу, штатная численность вооруженных сил нашей страны теперь составляет 2 399 130 человек, из которых 1 510 000 военнослужащие. США заявили о строительстве 4 биолабораторий на Украине. На эти цели были потрачены миллионы долларов, в том числе и средств Пентагона. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ Национальной разведки Соединенных Штатов, это Херсонская диагностическая лаборатория, Институт ветеринарной медицины Национальной академии аграрных наук Украины, Центральная референс-лаборатория Украинского научно-исследовательского института и Закарпатская диагностическая лаборатория. Уточняется, что США оплачивали работу на Украине по изучению высокопатогенного птичьего гриппа и других особо опасных вирусов. В документе отмечается, что администрация Джо Байдена лгала общественности о существовании зарубежных американских биолабораторий. Дональд Трамп прекратил финансировать эксперимент по усилению патогенов, говорится в появившихся материалах. В Иране допустили скорое подписание меморандума с США. Стороны как никогда близки к этому, заявил глава МИДа Исламской Республики Аббас Аракчи. В соцсети X он написал, что до окончательного принятия документа прессе следует воздержаться от спекуляций по его содержанию. Дипломат пообещал, что все подробности будут своевременно опубликованы. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздники 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 30 атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
2: Реклама.
8: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных

0: Песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Опять с рассветом засияло, сверкнуло

Опять приходится прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может не летать. Земля не может не вращаться, пилот не может не летать. Мотор решительно и смело в прозрачном воздухе

Опять приходится прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может, не может не летать. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может,

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Четвертый год соленый пот и кровь рекой, а мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый.

страны. Последний раз России сможем послужить, а за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой.

0: хочу. Я так давно не видел маму.
1: Поющее сердце столицы.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 19:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО уничтожили еще один дрон ВСУ на подлете к Москве. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом, с начала дня сбиты 23 беспилотника, направлявшихся на столицу. Марко Рубио поздравил россиян с государственным праздником. По словам госсекретаря, США надеются на конструктивные отношения с Москвой. Дипломат также заявил, что Вашингтон настроен на содействие мирному урегулированию конфликта на Украине. Цитата. «Мы по-прежнему надеемся на то, что прочный мир проложит путь к более процветающему будущему российского народа, а также к более конструктивным отношениям между нашими странами», сказал Рубио в поздравлении с Днем России. Владимир Зеленский поручил расширить возможности для привлечения наемников. Это следует из его обращения в телеграм-канале. По словам главы киевского режима, планируется создать больше механизмов для рекрутинга добровольцев в украинскую армию. Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года и неоднократно продлевалась. Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах. Россиянин обыграл представителя этой страны Тейса Бугарда. Встреча завершилась со счетом 6-3, 4-6, 7-6. В следующей стадии соревнований Медведев встретится с победителем матча между португальцем Нуну Боржешем и хорватом Марином Чиличем. Турнир в Нидерландах проводится на травяном покрытии и завершится 14 июня. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 30. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Говорит Москва.
2: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
3: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
0: Право знать. Говорит Москва.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

свихнулись мы, что ли, всплывать в минном поле? А ну, без истерик, мы врежемся в берег, сказал командир. Спасите!

0: души!
1: Спасите наши души! Спасите наши души!
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные.

Постучишь — не открою, позвонишь — не отвечу, а напишешь письмо — порву. Не надейся напрасно, что в один день прекрасный вдруг раскаюсь и позову.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 8 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. С начала дня на подлете к Москве сбиты 25 беспилотников ВСУ. Средства ПВО уничтожили еще два дрона, которые были запущены в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, на местах падения обломков работают экстренные службы. Премьер Пакистана заявил, что достигнут окончательный согласованный текст сделки США и Ирана. Такой пост Шахбаз Шариф сделал в соцсети X. По его словам, мир между Вашингтоном и Тегераном никогда не был так близок, как сейчас, и Исламабад тесно сотрудничает с обеими сторонами после достижения окончательного согласованного текста мирной сделки между ними. Ранее глава МИДа Ирана заявлял, что стороны скоро могут объявить о достижении соглашения. Александр Лукашенко дал прогноз по завершению конфликтов на Украине и в Иране. Они закончатся в этом году, считает президент Белоруссии. Цитата. «Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь подарил нам эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить», сказал глава государства в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Лукашенко также рассказал о контактах с США и странами Евросоюза, высказался на тему милитаризации в ряде европейских государств. Сергей Юран возглавил футбольный клуб «Урал». Перед специалистом поставлена задача вывести команду в российскую премьер-лигу. Об этом сообщает сайт екатеринбургского клуба. О сроках действия контракта информации нет. Ранее Юран тренировал СКА «Хабаровск», «Химки», «Пари-НН» и другие команды. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 30 атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. «Антимода. Одежда как авангардное искусство». В эфире шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева и историк моды Ася Аладжалова. В это воскресенье после 16 часов. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. «Мосты и набережные Москвы». В эфире экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов. В этот понедельник после 12 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: главный пульмонолог Минздрава Московской области Наталья Макарьянц. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 20:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В доме экс-министра госбезопасности ДНР в Новой Москве произошел взрыв. Он прогремел после того, как курьер принес посылку Андрею Пинчуку. Как сообщили ТАСС, в правоохранительных органах жизни Пинчука угрозы нет. По информации оперативных служб, данные о пострадавших в результате взрыва не поступали. Источник отметил, что на первом этаже частного дома выбилось стекло, также повреждена входная дверь в дом. Пинчук был первым министром государственной безопасности ДНР с 17 июля 2014 года по 1 марта 2015. Власти Чебоксар рассказали о последствиях ракетной атаки ВСУ 10 июня. Повреждены 42 дома, сообщил глава города Станислав Трофимов. На платформе «Макс» он написал, что более чем в 40 квартирах повреждения устранены, работы продолжаются. Кроме того, Трофимов рассказал, что после прилета 5 мая ведется ремонт в 4 домах. Всего повреждения получили 53 строения. Глава Чувашии Олег Николаев утром 10 июня сообщил, что чебоксары подверглись ракетной атаке. Пострадали 3 человека, был поврежден ряд социальных объектов и жилых домов. МИД России объявил о введении уведомительного порядка пересечения границы для дипломатов ЕС. Мера вступит в силу 15 июня. Она коснется сотрудников диппредставительств и консульских учреждений стран Евросоюза. Причины не называются. На Украине исключили русский из списка подлежащих защите языков. Владимир Зеленский подписал закон, сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. На Украине в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации начали переименование улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и в вузах, а также требуют, чтобы школьники и на переменах общались только на украинском языке. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на празднике 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 24, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 30. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама.
3: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
4: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
3: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
5: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
8: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Мама, семья, диагноз». В эфире учредитель фонда «Дети бабочки» и мама особенного ребенка Алена Куратова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.
9: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
10: Мы всегда спешим куда-то, но при занятости всей все равно грешно, ребята, забывать своих друзей. Воскресенья ждать не надо, ни к чему менять маршрут. Просто если ты, просто если ты, просто если будешь рядом, забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Кто-то думает жениться, у кого-то сын растет. Чтобы нам наговориться, может, нужен целый год. За столом не станет тесно, если в дом друзья придут. Даже если ты, даже если ты, даже если ты проездом, забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Дружба ценится годами, и стареть ей не дано. Остаемся мы друзьями, хоть не виделись давно. Ничего, что нет покоя, что дела нас где-то ждут. Посидим часок, с тобою. Забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут.

0: часок, посидим часок с тобой. Забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги, забеги, забеги на пять минут.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

ты прекраснее всех. Мне с каждым днем все нужней слышит звонкой твой смех. Я лаской твоей опьянен, улыбку твою я влюблен. Ты сердцу, как напев соловья, грусти

На манеже белые квадраты положил в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Позади осталось воскресенье, день больших и маленьких забот, но давно забыты все волнения. Засыпает цирковой народ. День сегодня выпал вам нелегкий, даже трудный, честно говоря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Впереди далекая дорога, и куда не знаю, ляжет путь. В нашем крае цирков очень много, и поедешь ты куда-нибудь. Может быть, тебя слегка взгрустнется, может, провожать придут друзья. Голубые поезда через села, города в дальний край умчат тебя. Голубые

0: окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты. Только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери. На конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел. Медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел. Медвежата и осел крепко спят давным-давно.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 21 час. В студии Филипп Клименов. Здравствуйте. Средства ПВО за день сбили 185 украинских беспилотников над регионами России. Их поразили с 8 часов до 8 вечера, сообщили в Минобороны. Беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Крыма и над акваторией Азовского моря. В Еврокомиссии назвали дату начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в блок. Они стартуют 15 июня. Все страны Евросоюза согласовали открытие первого кластера консультаций, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, на первой межправительственной конференции, которая состоится в понедельник, будет открыт кластер «Основы», охватывающий ключевые принципы и ценности Евросоюза, включая верховенство права и демократические институты. Президент Финляндии снова заявил о необходимости диалога с Россией. Александр Стубб считает, что контакты с Москвой нужны как на уровне Европы, так и в двустороннем формате. Цитата. «Мы остаемся соседями с Россией, соседями должны быть другие отношения», — сказал он на мероприятии. По мнению Стубба, начать диалог необходимо с мер по укреплению доверия. В РПЛ назвали номинантов на приз лучшему игроку сезона. В первоначальный список вошли 6 футболистов. Это Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев из «Локомотива», Эдуард Спиртян из «Краснодара», полузащитник «Зенита» Максим Глушенков, игрок «Спартака» Эсекьель Барко и форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин. Как сообщает телеграм-канал Лиги, они вышли во второй раунд номинации как обладатели наград лучшим игроком месяца минувшего чемпионата. Позднее к ним присоединятся победители в номинациях «Лучший вратарь», «Защитник», полузащитник и нападающий. Церемония награждения лауреатов пройдет 9 июля. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 24, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 30 атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Филипп Клименов, говорит Москва.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
3: 94,8 FM.

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море.

0: и песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: На нашем фронте самым старшим был сын калужского села. Не улыбаюсь.

говорит Москва. Прогулки по старой столице –

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

и сладких поцелуев. Без этих милых, слишком честных глаз, который вам лгут и вас еще ревную. Как хорошо без театральных сцен, без длинных благородных объяснений, без этих

Великая игра, где проигрыш велик, а выигрыш ничтожен, когда партнеры ваши шулера. А выход из игры уж невозможен. Как хорошо с приятелем.

Как хорошо проснуться одному в своем веселом холостяцком флете и знать, что вам не нужно никому давать отчет, никому на свете. А чтобы проигрыш немного отыграть,

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

пока не пройдена черта. Остановись, присутчи, остановись и оглянись.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

ходоки. Дождик льет, песчаный ветер колется, а земли на 40 лет пути. Надо от экватора до полюса всю ее обшарить, обойти. Не просто себе, бродяги, таежные чудаки, геологи, работяги, искатели, ходоки. Геологи, работяги, искатели, ходоки. Как проверить нового товарища, что такое мужество и страх? Не случайно дружба наша варится на усталых, на ночных кострах. Не просто себе, бродяги,

Ни на что не можем дать гарантий, но по свету ходим мы не зря. Говорят геологи романтики, это правда, честно говоря. Не просто себе бродяги, таежные чудаки. Геологи, работяги, искатели, ходоки.

подумав об этом, акула зубами раздвинула рот, заранее брюхо раздула и ринулась вверх, как вперед.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.

0: и песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Если брежет зорька ясная, значит, будет день хороший.

шаг твой громкий будет всех. Нет на свете выше звания, чем рабочий человек.

ларек. Нет на свете выше звания, чем рабочий человек. Ты, любя родную сторону, так решил на свете.

радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Право знать. Говорит Москва.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

мае все случается, сердцу молча мается, королям и золушкам нынче не до сна.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. Сама собою жизнь ведь не построится, вода под камушек не потечет. Нам надо достигнутом не успокоиться и не снижать души своей полет. Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить.

красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. А в небе радуга, как звонкий колокол, а небо синее глядит в глаза. Мечта нам видится не белым облаком, зарей летящую на парусах. Надо нам, ребята, жизнь

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: И в жару.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Мама, семья, диагноз». В эфире учредитель фонда «Дети бабочки» и мама особенного ребенка Алена Куратова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
4: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
3: для пользы больного, будучи далек от всякого
5: намеренного, неправедного и пагубного.
2: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
6: В эту субботу тема программы «Хобл». В эфире главный пульмонолог Минздрава Московской области Наталья Макарьянц.
2: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Рассветы росные, уходят месяцы, далекой осенью с тобой мы встретились, но дни прошедшие не

Ах, осень серая ждет зиму белую. Ах, сердце, сердце ты, что с нами сделала? Любовь растаяла в тумане льдинкою, а мне оставила свою грусть.

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Со мною вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете разнообразные нити. И он не с теми ходит где-то и тоже понимает это.

со мною вот что происходит, совсем не так ко мне приходит, мне руки на плечи кладет и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть, та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть, не сразу этим же ответит.

во мне уже осатаненность. О, кто-нибудь, приди наружу.

вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете разнообразной нити.

0: баб с солдатами шептала: без тебя хоть милый плач протруби, и мне трубач. А когда зарю сыграли, бабы слезы утирали, и в котомке, взяв харчи, о бандиты уходили трубачи. Через год в каждой избенке народилась по мальчонке. Глотки драли, что сучи, тоже будут трубачи.
1: Ну давай, ребятки, все вместе. Молодцы! Давай, пацаны! Ай-рам-дарай-най-рам!

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вдохновение. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету, мог слететь, как птица, в небосклон. Мог весь мир свалить на плечи и пойти к грозе навстречу, потому что парень был влюблен.

парню вслед глядели пары, и звенели вслед гитары, ветер с моря вслед за ним летел.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни.
1: Здесь птицы не поют.

0: до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим.
1: Внимание, внимание, говорит Москва.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

мальчик. Представьте себе, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, не трогал козявку и с мухами дружил.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

представляет

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Мама, семья, диагноз». В эфире учредитель фонда «Дети бабочки» и мама особенного ребенка Алена Куратова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

губит людей не пиво, губит людей вода. Чтобы вам стало ясно, зря нам не спорить, чтоб

Губит людей не пиво, губит людей вода. Скажем, в работе нашей друг незабвенный мой пиво всего однажды взял и развел водой.

губит людей вода, эх, губит людей не пиво, губит людей вода, если душевно ранит.

0: пиво губит людей вода. Да.
1: Нам есть что вспомнить. Родные люди.

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные люди.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей. Но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не

всего, что есть, приливы и отливы, лишь бы мы ни в чем друзей не подвели. И тогда считаем рейс счастливым, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к

Летние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
3: Oh my goodness!
2: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
3: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Главное, чтобы костюмчик сидел непринужденно, легко и вальяжно.
2: Все остальное, поверьте, не важно. Нет и не будет серьезнее дел.
1: Главное, чтобы
2: Костюмчик сидел

0: чтобы невеста, сомлев от пошива,
1: вдруг поняла, что она поспешила.
0: Главное, чтобы костюмчик сидел.
1: Главное, чтобы костюмчик сидел.
2: Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел.
3: Говорит Москва, поющее сердце столицы.

От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни.
1: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Мы любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

А кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

0: Внимание! Говорит Москва! 94,8.
1: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные.

якоря сниматься, по местам стоять. Эй, на румби-румби-румби так держать. Дьяволу морскому свезем бочонок рому, ему не устоять.

И летние ночи незаметные, слюбится, не слюбится, скажут лишь года. Травы пахнут мятою, очень-очень.

Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
2: Поющее сердце столицы.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она любимая?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

народ. Найдите ее по приметам. Глаза словно звезды и брови в разлет, и носит

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
2: В эту субботу тема программы «Как сохранить романтику в постоянном стрессе». В эфире врач-психотерапевт, сексолог Амина Назаралиева.
1: Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

тебе не спится, в лоскуточек ситцевый слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом, листопад награда за мои бои.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я сердце брошу на

свою судьбу. Хватай его за руки и не отпускай.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

течет за горизонт. 17-й квартал, Париж, чуть вздрагивает зонт. И женщина французская серьезна и мила.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Мама, семья, диагноз». В эфире учредитель фонда «Дети бабочки» и мама особенного ребенка Алена Куратова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее симми.